Я сидел и смотрел мультфильмы, словно рыбак на причале. Даже стал забывать, что моя жизнь — это сплошной вокзал. Я сидел и смотрел мультфильмы, в комнату постучали. На пороге стоял старик Дисней, он улыбнулся мне и сказал: мой

Я играл на гитаре и смотрел в окно. Мысли меня умчали куда-то в горы, где солнце такое яркое, что от него прячешь глаза. Я играл на гитаре и смотрел в окно. В комнату постучали. На пороге стоял Высоцкий. Он улыбнулся мне и сказал...

можно. Я как-то сидел, смотрел «Бриллиантовую руку». Я обожаю это кино. Вдруг кто-то сказал: угости сигареткой. И я его угостил. Я оглянулся, а в кресле сидел Андрей Миронов. Он смотрел тот же фильм, что и я, но почему-то

по улице, и дождь моросил по крышам. Я замерз и промок, и денег не было, и на метро опоздал. И вот я шел по этой мокрой улице, и вдруг мне навстречу кто-то вышел. И я увидел, что это Бог. Он улыбнулся мне и сказал, он сказал: «Что-то ты выглядишь как-то устала. Может, есть какие-то просьбы? Ну так давай, проси». Я сказал: «Передай, пожалуйста, Высоцкому мою гитару. Ну и денег мне немножко дай на такси».

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

дня. Навалилась тишина и мгла кромешная, я как будто бы от поезда отстал. Но глаза закрыв, почувствую, конечно, я, что вернулся.

вернулись, как каникулы из наших детских дней. Обойти своих знакомых было некогда, а сегодня это кажется легко. Ведь теперь и навестить почти что некого, многих нет, а кто уехал далеко.

Знаешь, луна такая яркая, в ней даже не видно твои слезы. Но, дорогая, не плачь, я прошу тебя, хотя тут вряд ли помогут уговоры. Загородный дом, ужин при свечах, просто потому что отключили свет. Но он ведь совсем не нужен нам, мы можем без света с тобой хоть 1000 лет. На часов через 12 уже встанет солнце, хотя одно сидит прямо передо мной, и мне совсем ничего не

Я не знаю, что там над облаками, за стратосферой прямо в небесах. Может, все, о чем мы с тобой всегда мечтали, или просто пустота. Вот бы взлететь, распустить свои крылья, накрыть тенью всю планету. Или просто проникнуть на ракетную станцию и угнать свою собственную ракету. Но я не знаю, стоит ли оно того. Да и покажите мне того, кто знает. Ведь точно известно, что солнце одно, но твой взгляд и эту теорию ломает. Глаза горят ярче звезд, ярче полярные Альфа Центавры. Моя ракета уже вовсю идет на взлет, а я...

Я заболтался, а ты все еще в слезах. А твои слезы, они ведь как алмазы, ими просто так сорить нельзя. Рынок обвалится, начнется инфляция, люди начнут голодать. Если Будда верил в реинкарнацию, остальные считали, что жизнь одна, и не стоит тратить ее на слезы, не стоит кризис снова звать. Давай я лучше просто тебя поцелую, и мы вместе с тобой отправимся спать.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же

0: На пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Право знать», говорит Москва.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: поэзии в душе.
1: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: А вы говорите, милит.
2: Я его что?
1: Мне милит.
2: Рекламирую.
1: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

0: говорит Москва. Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Какие могут быть игрушки, и буду счастлив я вполне. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, напрасно плачьте по мне. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, а прощание не для нас. Иветта, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета. Иветта, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета.

0: женюсь, ах, женюсь. Их холостяцкие пирушки затихнут, сгинут без следа. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, со мной останетесь всегда. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, расставание не для нас.
1: Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, Жоржета.
0: Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, ой, Жоржета. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанетта, Жоржетта, Колетта, Полетта, Кларетта, Флоретта, Мариетта.
2: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. Родные

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
2: 94,8 FM.
3: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Мы танцуем вдвоем, так скажите хоть слово. Сам не знаю о чем. Сам не знаю о чем.

тобой на матче мы разошлись, быть может, навсегда. Но это ровно ничего не значит. Всех твой путь, мой друг, всех твоя мечта. И часто-часто

же забудь, а ты, мой друг, припоминаешь, как, собирая дальний путь, ты говорил мне до свидания, а я шепнула, не забудь, случайно встретят с тобой на маме.

0: верно, ничего не значит. Успех твой путь, мой друг, успех твоя мечта.
1: Говорит Москва. Поющее сердце стоит.

0: мечтаем каждый о своем, но объявляется подъем, когда к казарме снятся сны. Капрал командует вперед, а сам, конечно, отстает и на войне, и без войны. Молитвы знаем, но зубок, но больше верим в котелок, в котором булькает крупа. Девчонки с нас не сводят глаз, сегодня с нас, а завтра с вас любовь, она слепа. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом, лучшей работы я вам синерой не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала переживу. В субботу нас под барабан выводят строем в кегельбан, а впереди капрал идет. Но все равно всегда распахнуто окно, в котором нас улыбка ждет. Мы четко знаем всех невест и в гарнизоне, и окрест, а также барышень и вдов. Но лично я для рандеву ищу веселую вдову 17 годов. Как хорошо быть генерал, как хорошо быть генерал. Лучшей работы я вам сеньоры не назову. Буду я точно генерал, стану я точно генерал. Если капрала переживу. Пехота топчется в пыли, капрал орет: рубай, кали! А мы хотим рубать компот. Капрал, голубчик, не ори, ты отпусти меня к Мари, пока еще девчонка ждет. А впрочем, черт тебя дери, не отпускай меня к Мари. И через 80 лет тебе, капрал, за долгий труд штаны с лампасами сошьют, а может быть и нет. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом. Лучшей работы я вам, сеньоры, не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала переживу. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала переживу.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва, 94,8.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет...

0: Ты, говорит Москва.
1: Сижу и до рассвета читаю приключения, бегу, когда захочется, на танцы и в кино. А танцы, между прочим, не только воскресенье, и маме, между прочим, это как-то все равно. Вот вы говорите замуж, а я не беспокоюсь. Вот вы говорите глупая, а я считаю пусть. А я не опоздаю, ведь замуж не на поезд. Большое вам спасибо, я пока не тороплюсь. А трое ждут ответа, что хочешь, что и делай. И сердце без обиды попробуй раздели. Один, конечно, добрый, другой, конечно, смелый, а третий, между прочим, покупает «Жигули». Вот вы говорите «замуж», а я не беспокоюсь. Вот вы говорите «глупая», а я считаю «пусть». А я не опоздаю, ведь замуж не на поезд. Большое вам спасибо, я пока не тороплюсь. Не то, чтоб я гордилась, не то, чтоб я робела, не то, чтоб равнодушно глядела на ребят, а просто мне пока еще не встретился Ромео, а всякие другие.

отдали, ведь замуж не на поезд. Большое вам спасибо, я пока не тороплюсь. Большое вам спасибо, я пока не тороплюсь.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
2: Дамы и господа, заводите свои моторы!
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
2: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

белый медвежонок, медвежий ребенок в зоопарке жил. Очень он без мамы, без ласковой мамы в городе тужил.

Белый медвежонок, медвежий ребенок, горевал в тоске. Сердце он оставил, навечно оставил, где-то

0: если папа далеко, это очень нелегко. Если дом твой далеко, если сердце далеко, это очень нелегко, нелегко. Если мама далеко, нелегко, нелегко.
1: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград
3: Лисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
4: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии, чрезвычайный и полномочный посол Палестины,

0: в Российской Федерации Абдель-Хафиз Нафаль. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
2: Oh my goodness!
1: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
2: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it! That's the goal!
3: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
4: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
5: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
4: Авторская программа Романа Бабаяна.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке телеграм по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.
6: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Время начинать движение.
7: Мотор, мотор.
4: Так, говорит Москва.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: 6.05 столица. Дамы и господа! Заводите свои моторы! Простите, пожалуйста. Это я не ту кнопочку нажал. Зовут меня Роман Щукин. Но видите, понедельник вот так вот, а как вы думали? Вот так он и приходит. Вот так оно и приходит. Начинаешь привычные действия делать иначе как-то. Чего-то где-то ошибаться, чего-то где-то не то нажимать. Вась Куролесов, доброе утро. Виктор Пурич, Сергей Иванович, доброе утро. Камчатки, Николай, я тоже с нами. В Максе, Бабтане, Андрей Скорпион, Зерновский, ясно, солнце, плюс 12. Но нам, положим, до солнца еще какое-то время придется подождать. Наше солнце выйдет в 6.39 через полчаса с лишним. Воды температура 11, воздуха температура 9. Поэтому, если вы с водой на «ты», ну, тогда там теплее. Хотя там теплопередача другая. Ну, в общем, старая луна уже...
9: Старая луна.
8: Умеренная буря магнитная. Солнце продолжает нас радовать своей активностью. Минимально в этот день было в 2010 году -3, максимально 20. Помните? Вообще, представляете? 2010 год. Это же сначала пожарище, адский август, а потом хлобысь и сразу мороз уже. 23 в 66-м году было в этот день максимально. Световой день, 11 часов 13 минут. Что я говорю? 17, 13 это завтра. В 6.39 взойдет, в 17.56 уже закат случится. Сегодня осадки, но такие умеренные, на 2 капельки. Завтра то же самое, потом солнце и приступ 15-градусной жары, потом перемена облачная 14, и, наконец, грянет пятница! 18 градусов выше 0 в пятницу! Ну и все, а дальше октябрь. 12, 10, 10, 10, 6, ночью 9, 10, 7, 10, 11, 8, 7, 7, 5, 1, 1, 1. Среда, 14 октября. Днем тогда будет 6, а ночью 1. Таким образом, 3,5 градуса среднесуточные. За день до этого среднесуточные будет 5 градусов. Потому что днем 10, ночью 5. А еще до этого за день будет 8. Но это не важно. Это уже все равно там все изменится, и это неправда. Так, что нам нужно сделать? Поздравлять училок? Училок. С днем учителя, да, вероятно, поздравляем училок. Поздравляю всех, всех своих. Вы большие молодцы. Каждый в меру своих способностей, старания, в меру нашей спиногрызости, потому что, конечно, переносить таких, как мы были, это было, конечно, сложно. Мы были худшим классом у нашей преподавательницы. И она сама нам об этом неоднократно заявляла. Мы худший класс. Меня эта психологическая травма отпустила только тогда, когда я уже после выпуска из школы попал туда, какие-то документы, что-то надо было забрать. Вот, и проходя мимо класса, я услышал, как то же самое она говорит кому-то уже другому. Вот же, вы худший класс мой! Ну, хорошо, хорошо, передали эстафету. Но, тем не менее, конечно же, учитель, это, как сказала, как она сказала, вот эта тетя в «Иронии судьбы» или «С легким паром», что ошибки врачей стоят дорого, она говорит, что да, она же, помните, учителем была, она говорит, да, ошибки преподавателей не так очевидно видны, но стоят они порой даже, может быть, и побольше для людей, потому что, ну и тут не поспоришь, конечно, здесь, безусловно, она, а именно Эльдар Рязанов, знал толк.
9: Гораздо больше, чем профессия. Это благородная, ответственная миссия. Настоящее призвание, требующее мудрости, терпения, постоянного внимания к детям, воспитанникам. Умение раскрыть в каждом ребенке, молодом человеке, его способности и лучшие качества. Ваше душевное участие, опыт, чуткость помогают ученикам поверить в себя. А ваши советы, наставления, поддержка, уверен, служат им опорой и дальше, во взрослой жизни. Очень важно, чтобы ребята, школьники, студенты, вне зависимости от того, где они живут, чувствовали себя частью большой единой страны. С самого детства учились с уважением относиться к разнообразию культур и самобытных традиций нашего многонационального народа. Понимали силу и значимость ценностей, которые объединяли его на протяжении веков.
8: Вот, и дальше, ну, это есть большое поздравление президента на протяжении веков. Потом зачем-то отрезали, хотя и дальше он что-то говорит. Итак, товарищи педагоги, пожалуйста, с праздником вас. Никаких шуток сейчас не будет по этому поводу, потому что хватит шуточки шутить. Мы тоже вот это вот взяли моду, шутить шуточки по серьезным поводам. Хотя, конечно, иногда хотелось бы там разные вот эти, помните, как про домашние. Ну ладно, бог с ним. В России действует целый пласт программ поддержки преподавателей. Вот. Это я к тому, что президент поздравил, сказал о важности и упомянул о том, что мы все должны с уважением относиться, а государство так и поступает. Значит, указ президента 498, особый статус учителя, с 20 июля сегодняшнего года, 26-го, профессия учителя получила официальный особый статус. Указ закрепил 7 ключевых мер. Звание ветеран труда теперь доступно преподавателям. При 25 годах педагогического стажа без необходимости иметь государственные награды. Бесплатное посещение государственных муниципальных музеев не реже раза в месяц. Пока единого удостоверения учителя нет, музеи могут принимать справку с места работы. Бесплатная юридическая помощь по профессиональным вопросам, трудовые права, социальная гарантия. Можно обращаться в региональное министерство образования, государственное юридическое бюро или чат-боты, правовой ассистент педагога. Наставничество для начинающих. Минимум один год после начала работы. Защита от угроз жизни и здоровью с педагогической деятельностью. Школа обязана реагировать. Ну, обязана. Бесплатный доступ к электронным образовательным ресурсам. Непрерывное профессиональное развитие. Программа «Земский учитель» действует по всей стране для тех, кто готов работать в селах, поселках или городах с населением до 50 тысяч рублей. Единовременная выплата в большинстве регионов – 1 миллион рублей. На Дальнем Востоке в новых регионах ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области – 2 миллиона рублей. Обязательство отработать в выбранной школе не менее 5 лет при нагрузке 18 часов в неделю. Средства можно направить на жилье, первоначальный взнос по ипотеке, аренду или любые другие цели. Ну, тогда зачем перечислять, если на любые другие? Ну, в общем, имеется в виду, что ипотеку тоже можно погашать этим. Трудовые гарантии, сокращенная рабочая неделя не более 36 часов. Учебная нагрузка около 18. Удлиненный отпуск 56 дней. Длительный отпуск до года, не реже, чем раз в 10 лет непрерывной работы. Досрочная страховая пенсия при 25 годах педагогического стажа. Финансовые выплаты. Вознаграждение за классное руководство, премии за достижения, жилищные программы, семейная ипотека, дальневосточная арктическая ипотека, сельская ипотека, региональные и местные программы, премии за успехи учеников на ЕГЭ, выплаты ко дню учителя, новая система. О, сегодня. В Пензенской области молодые педагоги получают 41 300 рублей. В Оренбургской 100 премий по 25 тысяч. В Удмуртии 10 премий по 115 тысяч. Угу. Новая система оплаты труда 70-30, тестируется где-то. Комплексная аренда жилья. Запросить полный перечень мер поддержки. Проверить стаж. Что-то еще. Да, от себя добавлю, что, к примеру, автомобильные программы действуют у производителей для стимулирования приобретения автомобилей преподавателями. Вот АвтоВАЗ готовит ссылки. Ну и вообще все те, кто скидки. И все те, кто работают в России, производят в России автомобили, они участвуют вот в этих программах. Я сейчас посмотрю, а сколько... Сегодня же должна быть тоже какая-то, к примеру, двойная скидка, правильно? Ага, АвтоВАЗ что-то не работает. Такое уже бывало, когда АвтоВАЗ перестает работать у меня на определенной Лада. Сейчас я напишу. Лада сайт. Вот через что это я открываю? Через Chrome не открывается почему-то. Лада. Вот. А здесь передача. Все, а здесь открывается все. То есть мы понимаем, что это значит проблема в Chrome. Итак, автомобили в наличии, дилеры, контакты, владельцам, покупателям. Покупателям. Онлайн-сервисы, социальные автомобили, автомобили с пробегом. Акции, специальные программы. Вот, давайте откроем действующее предложение. Лада Гранта, Лада Искра. Ну, вот Искру, допустим. Подробнее. Какие программы? Искра, срок кредита, тариф Лада просто, процентная скидка. А где же? Извините. Я такой заявил, а сейчас окажется, что никаких действующих программ специальных-то и нет. Любопытно. Может, не на все? горячий сезон, «Лада» в месяц, процентная ставка, выгодный кредит, спортивный характер, осень за рулем, отправить заявку. Дальше не буду усугублять ситуацию. А вдруг уже и нет программы никакой. Но раньше, во всяком случае, была поддержка там, преподавателей, педагоги, врачи. Ну, то есть для социальных, социальных профессий, социально важных профессий. А сейчас еще и их статус, видите, закреплен президентским указом. В общем, дорогие наши преподаватели, дорогие наши на всю жизнь достопамятные первые учительницы, первые наши. С праздником вас, с профессиональным. Да? Да. Я думаю, что все присоединятся. А я по этому поводу пойду устраивать голосование. И, естественно, конечно, про бензин. Потому что что-то с бензином, кажется мне, как-то становится совсем тяжко. И я прям думаю, что уже, может, пора вводить еще одну категорию. Стало сильно хуже, чем было. Не просто ситуация ухудшилась, а драматически ухудшилась. Есть такое ощущение? Нет такого ощущения? Есть такое ощущение? Ну, не знаю. Ну, как-то прямо вот... Ладно, посмотрим. Щукин и все, заходите. Щукин и все, телеграм-канал такой. Там традиционное по понедельникам голосование о состоянии в вашем регионе, вашего топливного рынка, на ваших автозаправочных станциях.

бензином, пишет наш постоянный слушатель. Из Лос-Анджелеса. Нормально, нормально, у нас тоже.

Ситуация с топливом на ЗС вашего региона за минувшую неделю улучшилась, ухудшилась, значительно ухудшилась. Осталась значительно прежней. Проголосуйте, зайдите, Щукин и все. Так, а что же я? Ухудшилась, напишу или как? Я не знаю, откуда я знаю, я только визуально могу. Давайте я осталась прежней, проголосую, хотя мне кажется, что, ну, по моим ощущениям, ухудшилось. И есть какое-то ощущение такого смирения. Вы как будто бы смирились. Ну так вот, ну как-то так вот, ну нет и нет. Ну нет и нет. Ну нет и суда нет. А в Ижевске ситуация с бензином нормализовалась. Второй везде без очереди, пятый на каждой третьей заправке. Очередь не превышает от 2 до 5 автомобилей на колонку. Борис Кузнецов, спасибо за позитив. Сам-то я на электричестве, на том, на котором играть нельзя, током убьет. Но я в резиновых перчатках, поэтому мне можно. Так что я на электричестве. Сначала я был на гибридном электричестве, хитрил, топливо не жег. А теперь я и жечь-то его не могу, ибо никакого топлива у меня и нет, кроме чистого электричества. Вот, так что я пока что расслабляюсь на своей электричке. И кайфую, между прочим. Не просто расслабляюсь, а расслабляюсь и кайфую.

увеличился, вы видите, ну, почти наполовину, на $30. А у стингера бак растет, по-моему, до 8 лет, мигрант. Так что 110 это не предел.

0: зачем? Вот пишет Сталиненок мне, БМВ не дают сельским педагогам. А зачем БМВ давать сельским педагогам? Зачем вы хотите, чтобы они мучились, сельские педагоги? Или они их будут обслуживать, чинить, чем? Вот, ну, вообще все. Это... Хотите разорить сельского педагога? Подарите ему БМВ. Нет, ничего, вы что? Конечно, нет, никогда. Я бы запретил законодательно. Даже если кто-то подумает об этом. Нет, что? Атомы нужно дарить сельским педагогам. Азимуты. Вот азимуты гораздо круче, конечно. Вот азимуты дарить нужно, безусловно. В движении. Я думаю, АвтоВАЗ уже вынашивает какую-то такую программу по льготному кредитованию, все остальное по азимуту для преподавателей. В четверг на Лукойл Московской. На Маломосковской стела с ценами потушена была. Ну, лампочка перегорела. Но пару машин стояло у колонок. Заехал. Оказывается, в наличии любой бензин. И в итоге полный бак пятого плюс вообще без очереди. Вообще красавчик. Нет, ну вообще на заправках всегда там есть какой-то запас топлива для оперативных автомобилей. Даже когда его нет, оно есть. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
1: Доброе утро, Сергей Николаевич.
0: Да, Сергей Николаевич.
1: Ром, значит, смотрите, сейчас я проехал по Риге.
0: Так.
1: В сторону Москвы. Везде есть любой бензин. И пятый, и второй. И очереди нету. Но это Роснефть, Лукойл.
0: Все, зайдите, пожалуйста, в Телеграм и проголосуйте, что улучшилась ситуация.
1: У меня, к сожалению, нет Телеграма.
0: Давайте я за вас проголосую.
1: Голосую, да.
0: Понял. Спасибо большое. Я буду говорить, что такой-то процент плюс один голос всегда. Плюс это такая золотой голос. Видите, значит, улучшилось. Я не знаю, я потому что приехали вот мы, когда это было, в субботу. Прогулка, собака, завтрак, но поехали в такое место специальное. А, я же даже сфотографировал потом чек своей заправки, где я 55 рублей заплатил за свою нерасторопность. А потому что ведь не знал же я этого. Возможно, там даже на колонке что-то такое написано было. Но я же ведь не читаю, что на колонках написано. У меня собака постоянно написывает что-то на деревьях, на колонках, на все. Что ж, мне все перечитывать, что он там написал? Так что я не читаю. А оказывается, там написано, наверное, было про то, что после завершения заряда 15 минут бесплатное, а потом ожидание платное. 5 рублей минута. Но, тем не менее, я приехал к колоночке. 60 киловатт зарядка стоит. Мощная. Мощнее московской энергии и дешевле на 3 рубля. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
2: Доброе утро, Роман.
0: Да.
2: Меня Олег зовут.
0: Да, Олег.
2: Я катаюсь между городами на большой машине. В общем, по топливу у нас в городе Орле вроде ситуация лучше становится. И еще один момент, не сбрасывайте, пожалуйста. Ваша музыка меня сейчас очень неловкую ситуацию поставила. Мне надо было выбежать на заправку. Мне так не хотелось из машины выходить, потому что играл ваш трек.
0: Ох, что ты будешь делать? Ну, заправились хотя бы же.
2: Да я за кое-чем вредным забегал и не заправляться.
0: Бросайте вредное. Бросай.
2: Да, пытаюсь.
0: Надо. Все, после нам, мужчинам после 20, 30, 40, 50, очень вредно этим заниматься. Все, бросайте. А можно, когда звонящий с позитивными новостями, что везде бензин есть, очередей нету, чтобы называл цены на этих заправках? Дмитрий Катков спрашивает. Ну, Роснефть. Это же, ну, было же сказано. Там какие цены могут быть? Там цены могут быть только наши стандарты.

0: стандартная. Ну, второй, ну, какие-нибудь 60 с чем-то там, 8, 65. Ну, пятый 70 с чем-то там. Вот. Это же Роснефть, это же вам не трасса никакая. И не какая-нибудь там, это, я не знаю, без имени, без отчества. Нет, на Роснефти цены, насколько, ну, я не сталкивался с тем, чтобы там какие-то задиры шли по ценам. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
1: Доброе утро, Роман, Андрей Махов.
0: Да, Андрей, доброе.
1: Вот, да, по ценам, да, соответственно, так, по Тульской области могу точно сказать, что те, которые такие Роснефтям подобны, цена невысокая, но в очереди. Там, где цены высокие, конечно, свободно подъезжай, заправляйте. Вот. И сейчас еще вчера столкнулся с такой ситуацией. Три дня уже по Тульской области. Вчера только давали, к примеру, ну, ребята подъезжают, переделывают же машины на газ. Заправляются газом. Все было нормально. Ну, 30 копейками там был газ-литр. Ну, довольны были. Вот. А вчера я приехал, они там все стоят, кричат, ругаются. Газ в машины не дают заправлять. Цена почти 60 литров. Стоит 62 рубля литр стоит газа. Вчера только разрешили заправлять только в баллоны такие, которые для газовых плит для дома.
0: А вот. Что с газом-то случилось теперь?
1: Не знаю. Вот такая ситуация по Тульской области, что с газом проблемы, все там что-то начали. Ну, наверное, какие-то изменения в стране произошли, может быть, после выборов, поэтому не знаю. Но вот с газом резко, то есть буквально было 32 копейки, там 31.50. Вот я вчера заехал, 61 по Заокской области.
0: Не, ну про 60, да, там, да. Про 60 еще на минувшей неделе рассказывал здесь. Если это не вы были, то кто-то рассказывал.
1: Нет,
0: про
1: 60. Нет.
0: А вот про то, что про само про наличие, вот, это надо посмотреть, потому что вполне может быть нам надо и по газу тоже на какое-то время эмбаргу какую-нибудь ввести на поставку за рубеж газа, ну хотя бы там какую-то часть, чтобы внутри оставался, потому что я так понимаю, что конъюнктура на внешних рынках такова, что, может, они все туда шлют, ну, чтобы компенсировать, там, чтобы бюджет и все остальное. Значит, я прохожу сейчас по парковке, вот, да, это историю про электрозарядку надо, начиная на секунду, вот, прохожу, и вот как реальность и контекст, в котором мы живем, определяет текст нашего мышления, да? Вот контекст. Определенные топливные сейчас пока перебои у нас, да? Да. Прохожу по парковке. Стоит новенький, недавно только видно, что пригнали, блестящий, вообще просто Dodge Charger. И смотрю, значит, на него, ну который Challenger. Смотрю на него и думаю, ну, класс, красивый, прямо вот вообще. И сразу чувствуется наследие, все, и как-то все приемство. Думаю, перешли ли они, по примеру, Камары на двухлитровые турбопищалки? Или там стоит что-то нормальное? Ну, что-то там, V6, V8 хотя бы. И следом за этой мыслью, или там что-то нормальное, тут же в голове появляется мысль: бедный ты мой, бедный, если у тебя там что-то нормальное, ну там 5,7 или 6,2 хотя бы литра, как же тебе сейчас должно быть сложно от заправки к заправке, словно голодный волчара или гепард какой-то все время, ну нет, какой волчар, тигр. На гепарда не тянет, гепард слишком худой. Тигр голодный, так должен постоянно ходить в поисках пищи все время, кого бы съесть, где бы заправиться.
2: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. каждую среду после 8 вечера. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: А вы говорите, мили.
4: Я его что?
3: Тоже мне мили.
4: Рекламирую.
3: Да думайте о своей стране.
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Моторы.
0: 6:36, говорит Москва. Моторы, доброе утро. Здравствуйте. Это вообще как хорошо, что вы здесь в этот понедельник. 5 октября на календаре. Это вообще, значит так, Минздрав о новых штаммах гриппа. Сейчас, Минздрав, подожди, не уходи, Минздрав, сейчас, я же про зарядку электрички. Я, ввести промокод, нет, не надо, добавить станцию, не надо. Мои автомобили даже какие-то здесь есть, не нужно. Способы оплаты, история уведомлений, где чеки мои? Чеки мои, где настройки для просмотра, домашние страницы, купить станцию. О, купить станцию предлагает. Так я пойду сейчас покупать станцию. Не, что-то куда-то перебрасывает. Нет, а где чеки-то мои? Избранная станция, поддержка, приложение, история уведомлений, зарядки и брони. Ага, вот, 3 октября, я же говорю, в субботу заряжался. Нижние мневники. Зарядка в 12:04. Я зарядил. Наверное, больше не вошло. 64:50. Вот почему она остановилась. А я 80 поставил. Значит, мы можем отследить динамику заряда. 65 киловатт-часов, то есть, по сути, полную, с нуля до 100% батарею. «Москвич 3И» или «Умо 5» или, как он называется, «iJoy Evolute» или, ну, или еще что-то в этом же сегменте. Ну, это стандартная емкость для автомобилей не очень больших. Электромобилей имеется в виду, 65 киловатт-часов. Хватает на 400 с небольшим километров этого заряда. Ну, в этих электромобилях. Но, внимание, это на 100%, если бы я заряжал такую батарею. Потому что вы знаете, что 100% очень долго заряжается. То есть надо как там с 20-30 до 80. У меня в этот момент оставалось что-то около 25, может быть, 27% заряда. Я тогда еще не успел посмотреть, какая емкость аккумулятора у «Аватра 1.2». И поэтому на всякий случай поставил, думаю, а вдруг у него 100 киловатт-часов. И тогда мне надо где-то 80, наверное, ну, чтобы полностью. И 80. Заплатил за 80 сначала. Оказалось, что, видите, на 65 киловатт-часов. 65 за 1 час 39 минут. Или за сколько? Или это всего я простоял? Время окончания 12.04, 13... Нет, нет, все правильно, 30, да. 1 час 39 минут. Потом он еще 15 минут простоял бесплатно и 10 минут простоял платно. Ну, честно говоря, просто потому что был на завтраке. И простите, кто меня 20 минут ждал. Но честно, вот если по-честному, абсолютно безобразное, неуважительное, пренебрежительное и наплевательское отношение к зарядным станциям. Наблюдаю я. Вот. Потому что, к примеру, то есть не очень плохие люди, те, которым полагается, ну, те, которые по праву стоят на этом месте, они оплачивают, а те, кто бесправно, в нарушении всех норм этических, моральных, цеховых, я имею в виду, мы же все в одном цехе, автомобильный цех, правильно? Вот, всех вот этих норм стоят там просто так, из три заправки там, три зарядных станции, у которых 6 мест, потому что на одну колонку 2 места, как бы там 2 пистолета, и можно 2 автомобиля с одной колонки заряжать. 6 мест. Из 6 мест было только одно свободно перед зарядкой. Остальные 5 были заняты не электромобилями, обычными автомобилями. Там X5 старенький стоит. Рядом со мной «Газель» вообще грузовая стоит просто на этом месте. Потому что это в жилом комплексе. Это не на уличной сети парковок. Там-то, понятно, сразу прилетит штраф за это, за такое дело. А здесь как бы внутренняя территория придомовая. Ну, она не внутри двора, а снаружи, но как бы такая, на дублере. То есть там не платные парковки. И все. Вот из 6 мест одно, это мне повезло, одно свободное было место. Понимаете? И вот эти все люди, все, кто там занимают места в нарушении, ничего не платят. Несмотря на то, что они на неэлектромобилях стоят на местах для электромобилей. А ты, когда ты на электромобиле подъехал, зарядил, но не успел в ту же секунду прибежать и отключить пистолет зарядный, будешь платить. Есть в этом какая-то... Нет, ну, логика понятна. То есть это, наоборот, я эту меру поддерживаю. Это классно. То есть это мотивирует, ну, как бы, забирать автомобили, потому что это вообще нонсенс. Я порой наблюдаю, как один автомобиль вечером ставит на зарядку, а потом утром забирают зарядки. Там часов 8, в 9. Но это абсолютно беспредел. Потому что в это время 10 автомобилей успеют еще зарядиться на этой зарядке, а он один стоит. Просто поставил и все, и пошел. А что там, все, да ладно, да ничего страшного. Ну и все, и так ты вот поставишь вот так на всю ночь, ну и будешь платить потом за это. Но теперь остался вопрос нерешенным вот этих мерзопакостных, щадящих, бензиново-выхлопных ДВС-ных автомобилей. С ними-то вы что вы собираетесь делать, электрозаправщики? Потому что я все прекрасно понимаю, но у меня хотя бы право стоять там есть, у меня электромобиль. А эти вообще в нарушении всего. И совершенно безнаказанно, абсолютно. Некий правовой перекос чувствую я в этом, дорогие заправщики. Так, есть бензин, чтобы завести мотор. Да говорю же, не завожу мотор, у меня электричество. Хотел заправиться 95-м на «Газпром нефти», поехал в область по Ленинградке, есть заправка «Газпром нефти», оказывается, в приложении пишет, якобы есть 95-й. А заправляться, а его нет. Еду обратно в Москву на работу. Ясно. Ну, вы там заезжайте, если вы за МКАД уже выехали. «Лукойл», который у «Мака», ну, у «Вкусной точки», который большой, там комплекс такой. Вот. И там на этом «Лукойле», как правило, там очень много колонок, и, как правило, вот сколько я езжу, я всегда вижу там автомобили. Ну, в смысле, они стоят колонкам, иногда много, иногда чуть поменьше. Это создается ощущение, что вот это какой-то флагманский такой Лукойл, и там всегда есть бензин. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
1: Доброе утро, Роман, еще раз Андрей Махав. Да. Вы знаете, как раз про Доджик заговорили, каждое практически утро, вот 6.5, 6.10 где-то примерно, да, по Кутузе, в сторону центра ездит такой Доджик, ну, такого цвета, как наши автобусы, голубого, и написано, это не электробус.
0: Это не электробус.
1: Да, да.
0: К сожалению, теперь он дописал от руки, к сожалению.
1: Это, я думаю, навряд ли, навряд ли. Да, кого ладно. Есть бабосики там им...
0: Не, ну бабосики, ну понимаете, а что бабосики? Ну что, ты будешь по 10 тысяч 20 литров заливать? Они быстро закончатся у тебя бабосики с такой интенсивностью. Нет, тут же вопрос уже скорее наличия. Да, и, кстати говоря, о расчете. Смотрите, соответственно, я на 1300 заправил 65 киловатт-часов. На 1300. 65 киловатт-часов у меня на 40 километров. Ну, ой, на 40. На 400 где-то километров, потому что оставалось менее 30%, и это было что-то на 170-180 километров, что-то такое. Ну, то есть полная батарея у него при разных режимах эксплуатации около 600, а иногда до там, 650 километров запас хода электрического. Электрического хода. И мы говорим сейчас про аватар. Я забрал аватар и продолжаю привыкать к электронным зеркалам. Ну, то есть камерам вместо зеркал. Прям что-то как-то вообще не заходит мне. Это плоская картинка. Это связано не столько с тем, что она не очень классная, эта картинка. Это связано с тем, что она просто цифровая. Она не дает глубины зеркала. Это не... Ну, то есть, нет глубины. Плоское изображение. Ну, понимаете, да, на экране. Вот, и, соответственно, понять расстояние точное, надо привыкать, надо, чтобы мозг привыкал перестраивать плоскую картинку в 3D-шную и устанавливать как-то расстояние. Тяжелее всего парковаться, потому что в эти зеркала автомобили, которые рядом находятся, они такое ощущение, что прямо ты уже въезжаешь в него, а по факту там полметра расстояния больше, и это... выматывает вообще, когда надо постоянно следить. Все. Вчера это меня вымотало настолько, что я думаю, да ну тебя, паркуйся сам. Он мне говорит, хотите? А, нет, он говорит мне, у вас здесь слишком мало места для парковки, поэтому примените дистанционную парковку. Так я и узнал, что аватар 1, 2, надо так их называть, внимание. Не будьте, пожалуйста, деревенщинами. А вы сейчас придете покупать себе свой аватар и будете называть его 11 или 12. Это все. Значит, вы деревенщина, вы понятия не имеете, что это за высокие технологии. Аватары нужно называть вот так. Тот, который 11, выглядит цифра как 11, но надо называть его 1-1, как счет. А этот называется 1-2. Вот так вот выпендрежно придумала компания, что вот так нужно называть их модели. Так что это аватар 1-2. И к этому-то я привыкаю. Я вчера говорю им, ладно, давай сам паркуйся. Он говорит, дистанционно примените. Но для этого нужно приложение. Я его скачал, вошел, но там надо еще как-то войти еще более глубже в него, вероятно. Это только через приложение в мобильном телефоне. То есть ты вышел, и он дальше сам без тебя уже заехал вообще. А какая проблема? Если он и так, да, сам без меня вообще заезжает. Я просто выбираю другой тип парковки, вот, не дистанционный, а автоматический. И он делает все то же самое, просто водитель сидит внутри. Ну, я ни на что не жму, ничего не кручу. Он сам, причем я остановил его таким образом, что ему пришлось маневрировать, взять побольше радиус, проехать, все это сделать. Вот, и в итоге, это я все к чему, я к тому, что есть метод, конечно, даже если такая плохая видимость, пусть сам въезжает. Но в итоге мне очень понравилось в конце, она мне говорит, наше сотрудничество было потрясающим. Так, я думаю, господи, это надо снять, сниму обязательно ролик об этом. Этот текст им надиктовал Трамп по-любому. Не хватает только, я думаю, они выбросили, потому что он там говорил, наше красивое сотрудничество было потрясающим. Но, говорит, женский голос. Интересно, а если это мужик, если мужик сидит за рулем, а если не мужчина за рулем, можно там переставить, чтобы мужской голос говорил? А то что это за лесбийские отношения?
4: Наше сотрудничество, кошечка, было потрясающе.
0: Нет, там должен мужик такой говорить. Нормально все. Так, нормально было все. Или просто было. Как говорит, как оператор, видеооператор после секса женщине. Говорит, было. Вот. Наше сотрудничество было потрясающим, говорит он. В общем, он заезжает. А, так, вернемся к расчету. На 400 км у меня вот этих 65 киловатт-часов за 1300 рубчиков. Все. Значит, если разделить это все на 4, то получится по 325, да, 325 рублей на 100 километров. Правильно я считаю? Ну, я буду думать, что правильно. 325 рублей на 100 километров. Если предположить, что на 100 километров у вас уходит 10 литров, давайте предположим, то есть у меня вот 325 рублей на 100 километров. Предположим, что у вас уходит 10 литров на 100 километров. А 10 литров сейчас средняя цена 80 рублей. Я беру среднюю между 120-125 и там 60. 80. Хотя на такой автомобиль здесь нужно учитывать. Вы учитываете 576 лошадиных сил и полный привод? Прикиньте, сколько бензиновый автомобиль с такими параметрами будет съедать бензина. Ну, точно не десятку в городском режиме. Но я по самому маленькому, скромному беру 10 литров. По 80. 800 рублей. Правильно? Или неправильно? Правильно, в среднем. А у меня 325. Вот вам и расчет, электричка. Просто на 10 литрах. Просто на 10 литрах 500 рублей разница. На 10. На 100 литрах 5000. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте. На миллионе литров
6: доброе
0: посчитайте.
6: Утро,
0: сколько.
6: Доброе утро.
0: Да.
6: Юрий, Подмосковье.
0: Да, Юрий.
6: Скажите, пожалуйста, топливная тема мне неинтересна, потому что у меня дизельный автомобиль. У меня вопрос немножко другого характера.
0: Мы за вас рады, но не от всей души, вы же понимаете. Так,
6: ну,
0: давайте.
6: Да. Скажите, пожалуйста, вчера посвятил выходной на тест-драйву по салонам автомобилей и катал вчера RX Exceed. Что можете сказать про этот автомобиль? Сталкивались или нет?
0: Exceed RX, который.
6: Exceed, да, RX. Да, да, Exceed RX.
0: Слушайте, я из своих ощущений помню только то, что очень сильно хочется опустить водительское кресло ниже, а нельзя. Все, в остальном мне понравилась тачка. Комфортный салон, очень качественная отделка, приятно едет.
6: Мне тоже зашел, да.
0: Нормально, я не вижу. А сколько он сейчас стоит? Какая цена у него?
6: Там разные программы. Есть 5190.
0: Вот, мне цена очень был. Не понравилась. Не берите.
6: Там момент какой был. Прям говорят, если за наличные, минус миллион от цены сразу.
0: Ну и что?
6: Вот какая-то у них акция.
0: Но это все равно цена гибрида хорошего, последовательного, у которого мощности будет там 400 лошадей, полный привод.
6: Ну,
0: и плевать будете на бензин, будете на электричестве ездить все время.
6: Не созрел еще на электричку.
0: Воя, ну подумайте, Воя Фри. Поезжайте, покатайте Воя Фри и посмотрите на него. Серьезно. Ладно?
6: Добро.
0: Давайте так.
6: Спасибо
0: я
6: большое.
0: Я вам скажу, что, в общем-то, это не будет ошибкой. Это будет просто, ну, такой капризом состоятельного человека, если вы будете 5 миллионов отваливать за RX. Хотя нормальная, нормальная тачка. Но в этом бюджете есть... Попробуйте Воя Фри. Серьезно, очень рекомендую. И потом, уже возвращайтесь и расскажете, как вам вот эти все. Потому что они в одной ценовой категории, но они совершенно разные по качеству. Ну, в смысле, по качеству управления, по качеству движения, по всему, по мощности.
6: Я понял.
0: Ладно.
6: Спасибо огромное.
0: Давайте, все, потом возвращайтесь, рассказывайте. Это 40 литров 95-го по 75 рублей, 400 километров как раз. His Shadow пишет вот про свою зарядку. 40 литров по 75 рублей на 400 километров 95-го. Это что это? Вот вы говорите, это 40 литров 95-го. Что значит это? Вы, пожалуйста, к моему результату не примазывайтесь. 1300. Это у меня электричество на 400 километров. А вы на 1300 зальете себе на 150 километров, а не на 400. Посчитайте свои. Он мне говорит, это по 75 рублей 40 литров. Ну, умножьте 75 на 40. Давайте, сейчас я быстро. 75 умножить на 40. Где-то 3000. А у меня где-то 1300, 1290. Это я еще округлил. Это я еще десяточку накинул сверху на чай. Понятно? Ну и вы 95-й по 75, сейчас поди сыщи его. 95-й, ну, за 80 в основном будет. Вот, это электричество. И 576 лошадочек, и полный привод. В общем, я, честно говоря, доволен, но... Еще более гипертрофированная проблема у меня с этим аватором с точки зрения посадки. Потому что если в RX, Exceed RX, который, там посадка, ну, еще ну, более-менее, ты просто хочешь сидеть ниже по капотной линии относительно капота, относительно ветрового стекла, как бы, ну, просится все быть ниже, но не можешь. То здесь чисто анатомически просится быть ниже, потому что вы сидели в аватаре в этом, нет? Там такие люки стеклянные над тобой, и центральная по крыше стеклянная идет центральная такая тоннель, и он превращается в панель, на которой висит видеорегистратор, система камер, зеркало заднего вида, точнее экран заднего вида, потому что сзади у него нет никакого стекла как такового-то у него нет. То есть у него просто глухой зад, такая, ну, там, глухой угол, нет вообще стекла. Поэтому из салона зеркала в зеркало ты будешь видеть только пассажиров заднего ряда. И все. И стенку. Поэтому там камера. И все это нависает по центру ветрового стекла так, что я реально боюсь, что у меня не просто человек, у меня машина за этим может спрятаться. И все это доходит практически до нижней кромки визуально стекла. Ну, то есть... эргономика водительского кресла посадки такова, что ты должен сидеть либо как какой-нибудь Макс Ферстаппен в нынешнем болиде Формулы-1. То есть ты должен реально сидеть вот так вот. Вот так лежать. Ноги должны быть вперед вытянуты. И руки вытянуты вперед. И вот так нужно сидеть. Тогда ты будешь видеть относительно картину. Вот так. Ну, блин, это я так никогда не... И то... Сейчас даже в этом аватаре это первый автомобиль, в котором мне пришлось отступить от своих эргономических правил посадки за рулем. Я сижу всегда горизонтальнее, чем, в смысле вертикальнее, чем большинство водителей. Но меня так научили, что вестибулярный аппарат, включая спиной мозг, участвует в вождении. И чем ближе положение твоего вестибулярного аппарата и ствола спинного мозга к вертикали, тем точнее ты чувствуешь, как автомобиль вращается вокруг тебя. И я привык так сидеть, чтобы вот собрано. Вот я вот так сижу. Значит, заваливаться я никогда не любил. А здесь мне пришлось завалиться назад, но не ради каприза или понта какого-то. А это требование просто безопасности, иначе я не вижу там 20-30% происходящего передо мной из-за нависающей вот этой панели на стекле и всего остального. В общем, как-то это. Но в остальном, конечно, я скажу вам, космолет этот ваш аватар. Динамика, разгон. Летит. Хочешь вспомнить, каково это было владельцем автомобиля, который потреблял бензин, как не в себя. Ну, так включаешь просто озвучку в салоне этого... там супер-супер-кар, как же там написано? Ну, в общем, спорткаровскую, и там включается звук V8, такой... И он полностью соответствует динамике. То есть ты жмешь на газ, чем сильнее жмешь, тем выше обороты вот этого рыка. Переключает передачи, все это делает. Любопытная вещь, но слышно, что синтетическая, и хотелось бы, чтобы она громче работала. Звуки космолетов есть какие-то, что ты как на космолете летишь, «Звездные войны». Но я вообще без звука езжу. Шумоизоляция офигенная. Динамика офигенная. Рулечек маленький. Точно никогда вы не сидели в автомобиле с таким рулем. Маленькая штучка, контроллер, похож на джойстик, напоминает то, что у Tesla Plate установлен, штурвал такой, вот там вообще без верхней части, а здесь просто с верхней части, но маленький такой, но прикольный, ухватистый, чувствуешь вот, заряженность, спортивность автомобиля. Ну и, конечно, ультра необычный с точки зрения внешности автомобиль. Ультразаметный, ты, нет ни одного шанса, чтобы ты на улице остался незаметным. Вот. И самое интересное, что потрясает, в каком великолепном городе мы живем. Я снял вчера этот сюжет в Телеграме, зайдите, посмотрите, пожалуйста. Я просто поставил у дома автомобиль на парковку. Да, ну еще, конечно, достоинство великое — это то, что я паркую, бросаю его где угодно. Сколько у вас здесь парковка стоит час? Нет, не говорите, мне пофиг, потому что парковка на любой муниципальной парковке, в парковочной зоне, где 380, 400, 800, миллион, плевать, вообще бесплатно. Вот, я ставлю дома свой 1-2, посмотрите, вот это, ну, специально не придумаешь. Потом выхожу и говорю жене: так, угадай, какой же из них наш?
7: Так, братцы.
0: А тут стоят вот раз.
7: Кажется, матрица дала сбой.
0: И два, точно такой же. Такого же цвета, серый, ровно все то же, но только в какой-то дешманской комплектации, потому что у него зеркала. Я даже как-то позавидовал человеку, думая, вот человеку повезло. Взял попроще комплектацию с зеркалами. У меня более заряженная с камерами, но, блин. Вот это вот первое, что я бы, конечно, выбросил, это эти камеры вместо зеркал. А в остальном вообще... Хотя, с другой стороны, у этих камер есть достоинство. Ночью они показывают очень яркую картинку. И даже когда там нет автомобилей, фонарей, ты все равно видишь гораздо ярче все, чем в зеркала. И это определенное достоинство.
8: Моторы. Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
9: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
10: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
11: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Гомес, Джорди Альба, Лео Месси! Лео Месси does it again, he's superhuman!
13: Broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain have surely.
12: Dear, dear. I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
14: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
11: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера. Принимайте пас. Это «Голевая передача».
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Время начинать движение.
3: Мотор, мотор.
2: Так, говорит Москва.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: 7.05 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 5 октября на календаре. Доброе утро, здравствуйте. Я приветствую вас. Очень-очень хорошо, что вы здесь. Да, и солнце уже здесь, старается для нас полчаса, светит вовсю, видите? Видите? Да, оно светит. Видите? Не видите? А оно старается, работает, жжет 4 миллиона тонн каждую секунду своей массы. 4 миллиона тонн каждую секунду. Каждую секунду, каждую секунду. Вот уже 12 сожгло миллионов тонн. Миллионов тонн. Я тут, ну, в смысле, есть какие-то вещи, часто, да, говорим об этом. Но такие, которые, с одной стороны, вроде бы очевидны, с другой стороны, не часто задумываешься, что за ними стоит. Ну, к примеру, все мы прекрасно знаем, ну, а что, можно про солнце 2 секунды? Тем более, что вы сами говорите, давай иногда... про астрономические. Вот я как раз и планировал дать про астрономическую. Вот, ну, мы знаем примерно, что оно тяжелое, наше Солнце, да? Но мы знаем даже, что оно 99,86 массы всей Солнечной системы в себе заключает. А на оставшиеся вот эти, сколько там получается, 14% приходится масса всех планет, включая гигант Юпитер, всех спутников всех планет, всех малых планет, всех астероидов, всех комет, всей пыли, человечества, муравьев, вообще всего. Это 14%. А все остальное в Солнце. Вот. И я думаю, дай-ка попробую изучить вопрос глубже. А это сколько Солнце? Вот это сколько? Оказалось, что оно у нас весит 2 октиллиона тонн. 2 октиллиона. И все, видите. И так сразу понятнее становится, правда? Вот как говоришь, 2 октиллиона. И все такие, ну так сразу надо было сказать, что 2 октиллиона. Так же оно. Или 333 тысячи масс Земли. По объему в Солнце много тысяч земель, а по массе 333 тысячи. Значит, ну ладно, я не брошу вас с октиллионами один на один. Сейчас мы попробуем сломать себе мозг, воображение. Но вам нужно включить воображение. Попробуйте включить сейчас. Итак, представьте себе, попробуйте наделять некой формой числа. Некой формой, ну там условно, это много. И представляете себе там дом какой-то, да, такой дом. Вот это миллион. Представьте себе миллион. Миллион. А рядом стоит тысячи домов, которые, если все сложить, всю тысячу, то получится вот этот один большой дом, это миллион. Тысячи домов, каждый дом — это тысяча. Вот тысячу таких тысяч складываете, миллион получается. Миллион дом, да, такой? Теперь возьмите вот этот дом, который миллион, и таких домов тысячу представьте. Тысячи таких домов по миллиону. Это миллиард. Миллиард. Это миллиард. Теперь возьмите дом, вот этот миллиард, в котором тысячи по миллиону, в котором тысячи по тысяче. Миллиард. И вот таких домов еще тысячу представьте. По миллиарду. Миллиард. Огромный небоскреб. Это будет триллион. Триллион. Гигантский триллион. Теперь возьмите тысячу таких домов, как триллион. Тысячу триллионов возьмите. Это будет квадриллион. Окей? Теперь... В квадриллионе, вы поняли, да, тысячи миллиардов. Квадриллион! Огромный квадриллион! Возьмите тысячу таких домов, квадриллионов, тысячу. Это будет квинтиллион. Это все непридуманные слова, это на самом деле, это числа. Потом возьмите тысячу квинтиллионов, вот таких, тысячу домов, квинтиллионов. Огромный, вообще, это будет секстиллион. Потом возьмите 1000 таких домов, как секстиллион, гор таких секстиллионов, 1000. Это будет септиллион. И после этого, когда вы возьмете 1000 септиллионов, вот это будет октиллион. Так вот, тогда возьмите еще один такой же октиллион, потому что масса Солнца 2 октиллиона. 2 октиллиона. И все. Понятно? Тысяч триллионов, тысяч миллионов, секстиллионов и всего остального. Вот это масса Солнца. Поэтому, теряя по 40 миллионов тонн каждую секунду, по 4 отставишь, что я говорю, по 4 миллиона тонн, или примерно по горе Эверест, всему комплексу Эверест, с подножьем совсем. Вот он, по-моему, что-то около 3, там сколько-то миллионов тонн весит. По горе Эверест каждую секунду в топку улетает масса Солнца. Ну, потому что, ну, мы же знаем, да, что масса в энергию, энергия в массу, если что. И вот Солнце превращает массу в энергию, в 4 миллиона тонн энергии все время. Сколько это нолей? Это 27 нолей, Арам Васканян спрашивает. Это сколько нолей? Это 10 в 27 степени. Вот. Если мы говорим об этом самом октиллионе. Я надеюсь, что смог немножечко разворошить ваше сознание, образное мышление. Доброе утро. Да, доброе, слушаю.
0: Роман, доброе утро. Меня доброе. Зовут Алексей. Я Далее. Тоже разделяю вашу страсть к космосу.
5: Спасибо.
0: И объемам и числам. У меня есть немножко другое сравнение. Например, так, если давайте. Взять миллион секунд, это 11 дней,
5: да.
0: А если взять миллиард, то это 31 год. Представляете, какая это сильная разница, это только миллиард.
5: Да, да. А теперь представьте, насколько порядков октиллион больше миллиарда. Насколько порядков.
0: Ну, у меня в моем биохимическом компьютере не хватает оперативочки, чтобы это, ну, даже просто вообразить.
5: Не хватит, я тоже так думаю. Спасибо большое. Вот, еще... Еще один интересный, любопытный факт. Как вам кажется, чего больше звезд в галактике Млечный Путь, в нашей, звезд, или деревьев на Земле? Все, подумайте над этим фактом. Чего больше, звезд в Млечном Пути или деревьев на Земле? Ну, понятно, уже, наверное, понятно, что это с подвохом вопрос будет. Но деревьев больше. У нас что-то около 3 триллионов деревьев на Земле. 3 триллиона. Черные рубители, рубаки, которые вандалят наши леса и занимаются этим тотальной вырубкой. Наверное, на эту цифру и полагается. Да, все равно их триллионов три. 3 триллиона. Нет, господа браконьеры, так не пойдет, нельзя рубить бесконтрольно. Да, а звезд в нашей галактике что-то от 200 до 400 миллиардов всего, всего миллиардов. Так ведь, зная эти цифры, можем посчитать, когда Солнце сгорит полностью. Можем, никогда Солнце полностью не сгорит, никогда. Миллиарды лет, триллиарды лет будет гореть. Но на нашем веку миллиард ему осталось где-то. Потом он начнет увеличиваться, через 5 миллиардов взорвется, превратится в красный карлик и продолжит жить красным карликом на протяжении сотен миллиардов лет. Спокойненько.

или в белого карлика превратиться. Там как повезет уже. Красного, белого. Главное, чтобы карлика.

Где заправились, как заправились, рассказывайте в сообщениях текстовых. Говорит МСК-бот в Максе, в телеге говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Щукин и все, в телеге голосование. Ситуация на топливном рынке вашего региона, на АЗС непосредственно, улучшилась, ухудшилась или осталась прежней? Зайдите, проголосуйте. Что вы, жалко вам, что ли? 11% улучшилось, 23% ухудшилось, 2% значительно ухудшилось. 64% считают, что ситуация осталась прежней. Но не все так драматично, как я предполагал. Только четверть из проголосовавших видит ухудшение на топливном рынке.

0: Только что проехал по Енисейской. Северо-восточный административный округ. Две заправки сразу после МКАД. Все есть, очередей нет. В Севастополе ситуация улучшилась, Надя сообщает. Но потом столько смайлов или ногтей, как называют это зумеры. Вот то, что вы написали, Надя, нарисовали скобочки. Молодежь это ногтями называет. Старики ногтей настригли. В конце предложения. Вообще пофиг. Автобус едет без пробок, значит, правую полосу из двух не занимает, очереди на заправку. Екатеринбург, окраина, пишет Семен Макаров. Екату привет, Семен. Щукин и все, телеграм. Так и пишется, Щукин и все, с буквой Ё. Зайдите, проголосуйте. Ситуация с топливом на ЗС вашего региона за минувшую неделю. Улучшилась 10%. Ухудшилась 24%. Значительно ухудшилась 2%. Осталось значительно прежней 64%. Нет, я тоже. Есть соблазн сказать, что просто есть куда еще ухудшаться ситуации. Вот, поэтому осталось прежней, нас не радует. Но... Нет, в смысле, что типа некуда уже ухудшаться, поэтому ситуация считается стабильной у нас. Да есть куда ухудшаться еще, есть, вот что я хотел сказать, потому что топливо-то в принципе есть, вот, а когда уже вообще кирдык, все вообще, ну вот вообще, вот тогда мы будем считать, что уже и ухудшаться некуда, но до этого дела, конечно, у нас никогда не дойдет. Кирилл, приветствую,
1: да,
0: здравия желаю.
1: Мне сейчас, например, принесли ведомости.
0: Так.
1: Мы, например, сегодня ночью сожгли 57 тонн.
0: 57?
1: Тонн.
0: Тонн авиакеросина. Керосина. Авиационного керосина.
1: Ну, это, считайте, дизель.
0: Это много или мало, скажите? Ну, вот я имею в виду...
1: Сейчас скажу. Это 12 самолетов вылетов.
0: 12 самолетов вылетов. Для СУ вылетали, правильно, 34-е?
1: Да, 12. На 34-х.
0: 57.
1: Кстати, вот если там в новостях будут говорить, что Николаев или Одесса...
0: Ваших рук дело. Ваших.
1: Я летаю туда лично.
0: Из уважения.
1: Николаев
0: из уважения.
1: Это город моего детства.
0: Из уважения, правильно. Я тоже с уважением нужно. Вот, это... Спасибо вам, пожалуйста, за работу, за вашу... То есть выходит в среднем где-то по 10 тонн самолета вылет. 10 тонн на вылет.
1: Ну, там где-то он меньше.
0: Ну, там в районе 9, есть... 9-10, если 57.
1: Нет, в районе 5-7, вот, там и так далее. Но вот сегодня, то есть там мы сожгли много.
0: Скажите, а вот мы здесь размышляли, вы когда выходите на боевую, вы же остаетесь над территорией России, вы не пересекаете границу? Или
1: конечно.
0: Приходится внутрь туда углубляться?
1: Туда внутрь, а особенно если, то есть, летишь на Одессу или на Николаев, то вот, ты выходишь, то есть, со стороны моря.
0: Ну да, над морем. Туда.
1: Вот, и тогда, то есть, там... Ну, например, то есть этот вот я сегодня сделал два вылета.
0: А сколько по времени занимает вылет?
1: Ну, на Николаев время вылета получается где-то в районе 3 часов туда-обратно. На Одессу в районе 4.5. Да, то есть, ну, тем более, то есть там, если сегодня я кидал не ножики, а бомбочки.
0: Управляемые, такие, да, которые?
1: Такие.
0: Планируемые.
1: Большие такие бомбочки.
0: Фабы.
1: Вот, их всего-то две можешь взять. Вот, полуторатонки. Вот. Ну вот, поэтому не знаю, что у вас там с бензином, у меня с керосином все хорошо.
0: Ну, то есть вы выкатали практически эту цистерну железнодорожную за ночь.
1: Ну, как-то так. А вот сейчас вы мне принесли, то есть вот я сижу, то есть это. Ну, обычно, когда, то есть, ну, там, ребята, белорусы летают, вот, я всегда нахожусь на вышке, вот, у меня такой топчанчик такой очень удобный, вот, то есть там они взлетели, то есть ты там всегда этот самый сидишь, слушаешь, а потом, то есть, ну, а что тебе еще делать? Ребята полетели, они все знают, они все умеют, но все равно сердечко-то ёкает.
0: Ну, естественно, конечно. Естественно.
1: Вот.
0: Конечно.
1: Помните, я говорил, то Ярослав, то есть вот этот, который с рулёжки тогда мы этот самый дроны разбили,
0: да,
1: с рулёжки мы взлетали. То есть я ему, то есть, ну, он вообще красавчик.
0: Да вообще все, все у вас, там я абсолютно уверен, что людей среднего профессионализма нет. Все высочайшие профессионалы.
1: Ну да, то есть это самое. А потом я прекрасно, то есть, знаете, Роман, ну, когда, ну, задачки, то есть там вот эти, ну, нужно выполнять, и я всегда, то есть, на эту тему обращаю, они видят, что я иду всегда на вышку. В общем, когда папа рядом, им спокойнее.
0: Ну, конечно, спокойнее. Ну, естественно, это же не просто нахождение на вышке, это же еще и корректировка, и диспетчеризация, и работа по снабжению информации. Кирилл, спасибо огромное за работу вам и вашим парням. Привет. Мы
1: всего это... и вам спасибо. Спасибо. Мы вас все слушаем.
0: Спасибо. Привет всем ребятам, всем, кто участвовал в боевых вылетах, в доставке бандеролей. В том числе, мы, если что, готовы свое отдавать. Вот на такие цели топливо точно не жаль. Ситуация ухудшилась, мегаваттник сообщает. Резко подорожал газ. 55-60 рублей. Заправляться бессмысленно. В каком смысле бессмысленно? В смысле, что вы теперь без газа можете ездить? Как бы заправляться бессмысленно, лучше уже без газа ездить. И бензином тоже бессмысленно заправляться. Лучше уже без бензина тогда ездить. На Ярославском население бенз есть. Направление, вероятно, Владимир Сенси сообщает. Направление на Ярославском бензин есть, но с очередью. Как насчет голосования о качестве топлива? А как вы качество топлива проверите? Ну, вот как? Есть бензин или нет? Это

0: Откуда вылеты, не рассказали. Кто, не рассказали. Подробностей никаких нет. Чего вы начинаете? Вот, рассказывать. Такие вещи на радио надо рассказывать, чтобы люди знали, что работа ведется постоянно в рамках достижения поставленных целей. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
1: Доброе утро, Максим, доброе утро.
0: Доброе.
1: Вот по поводу бензина, вы знаете, у нас на Западе вроде как все неплохо. Вот
0: у вас на Западе, так где это на Западе? В Британии, в Нидерландах, где это?
1: В Москве.
0: А, в Москве, на Западе Москвы. Окей, хорошо, тогда
1: ладно. Золотоглавый. Угу. Даже закрылась заправка, которая вот все лето работала, все лето выручала. Это на Рублевке, вот если знаете, это на уровне вот улиц Рублевского шоссе, где Винни раньше был. Вот она такая заправка большая. Вот сейчас она закрылась на ремонт, асфальт кладут. Зато открылась на Малогвардейской, это буквально километр где-то не доезжает.
0: Да.
1: Дороги. Она, это Лукойловская открылась. Насчет топлива, да по-моему, все нормально. Все. Конечно, где там в регионах, не знаю. И насчет вечного, с чего начинали, да? Вот, вы знаете, мы просто пытаемся измерить вечное своим масштабом мышления, своим вот, как бы сказать, своей вот...
0: шкалой, системой. Безусловно, конечно.
1: Да, своей шкалой, своей шкалой. А, и это не всегда приводит к положительному, потому что, вот, насколько я заметил за свою, вот, как бы сказать... Но те люди, которые к этому относятся просто сугубо утилитарно, те, которые, как бы сказать, выкачивают недра, которые устраивают что-то там такое, как бы сказать, из ряда вон выходящее на протяжении всего времени, при этом сами обогащаются, при этом делая плохо и тем, кто вместе с ними живет в этом времени, и последующим поколениям, они живут, не думая об этом, не замечая этого, живут в сегодняшнем дне, в сегодняшнем... Это, знаете, много таких вот, как бы сказать, и в фильмах, и в произведениях, где тот, кто сидит и в облаках летает, а мимо него жизнь проходит. А тот, кто сидит и под себя... А вот, и, как бы в хороших произведениях, конечно, он потом плохим становится. Но по жизни далеко все не так.
0: Ну, вы имеете в виду, что зачастую отрицательные персонажи в тех картинах, о которых вы говорите, сегодняшним днем воспринимаются как бы, ну, а что, собственно, он плохого делал? Накопительство там, проявлял креативность, изобретательность, бережливость, запасался там, ну, как бы, копеечка к копеечке, к примеру, Самохвалов, да? В иронии, ой, в этом, в служебном романе. А что, собственно говоря? Вот Самохвалов-то плохого что сделал? Крепкий этот самый офисный крыс, правильно? Особо никого не подсиживал. Напротив, проявлял участие в судьбе. Вот это все, это, понимаете? И что? А ему досталось от режиссера, потому что конъюнктура такая была. Вот на этой... что он, женится? Говоря об Америке, уже не знаю, что они там, женятся на женщинах или замуж выходят. На вот этой тетечке, вот этот пучеглазый дядечка собирается ожениться. Вот эта тетечка, она коней запрягает. Смотри-ка.

тени на жеребце она тут выдает. Глава ФБР Кеш Патель, глаза на выкате, женится на ней. Она на 18 лет его младше. А ему-то сколько? То есть ей 60, что ли? Нет, она молодая совсем. Алексис Уилкинс ее зовут. И она певица ртом. Наконец, скакательница.

0: и ртом певительница. Вот так вот.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8. Реклама.
2: Есть вещи, которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
3: Полчаса бега в день укрепляют мышцы, делают здоровым сердце, продлевают жизнь. Спорт, который объединяет, дарит единомышленников, позволяет узнать город по-новому. Бег – это движение, а значит, свобода – это выбор, который меняет все к лучшему. Важная ценность в жизни – это спорт.
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо, и все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
6: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
5: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке телеграм по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.
1: Говорит Москва, 94,8. Моторы.
0: 7:34, говорит Москва, моторы. Доброе утро, здравствуйте, приветствую вас. У нас понедельник, 5 октября на календаре. День учителя, всех преподавателей с профессиональным праздником. А еще в России циркулирует новый штамм гриппа, к которому у населения нет иммунитета. Об этом предупредил эксперт Минздрава. О чем бы хорошем предупредил? Сказал бы, что, ну, братцы, теперь до 300 лет будете жить и не болеть. А тут новые штаммы. В текущем сезоне вакцины против гриппа полностью обновлены. Директор НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Леознов сообщает. Там рекомендовали прежде всего вакцинироваться детям, беременным, пожилым, лицам с хроническими заболеваниями. То есть вообще всем получается. Вообще всем. Что у нас еще? Восстание машин. автоматические турели, пулеметы, управление и что-то такое дальше. Колл-центры. Так, извините, это я не туда зашел. У меня же совсем другая для вас новость была. Новость какая была у нас? Я сейчас хотел бы посмотреть в глаза всем тем, кто... Всем тем, кто рассказывал, сокрушался, потешался, смеялся, саркастизировал, саркастировал по поводу «Волги». А вот переклеили шильдики. Господи, вас бы, остряки, да на какие-нибудь полезные общественные работы. Чтобы вы своей энергией, своей энергетикой, своим запалом своим приносили пользу какую-то обществу. А? Но нет же. Нашлись. Вот и до сих пор даже находятся. Кто-нибудь там в Китае, завидев Джили, значит, посмотрите, они с Волги переклеили шильдики на Джили. Это целый класс людей, которые шутят и сами смеются над своими шутками громче всех. Это вообще отдельная категория. Вот я бы хотел сейчас, чтобы вы все пали ниц и принесли свои извинения. И признали, что вы просто пыль под копытами отечественного автопрома. Я смотрю сейчас на скакунов, которые скачут здесь под копытами этой самой Алексис Вилкинс. Я бы хотел, чтобы вы, ну, как минимум, сказали фразу там типа, ну, бывает, и на старуху бывает проруха. Потому что вы помните, да? Мы все помним этих остряков, как они тут изгалялись. Значит, для вас, читаю российскую газету. Вы же никогда в жизни ничего не будете читать, правильно? Вы умеете вообще читать? Ну, в смысле, потому что мне кажется, что вы же умеете только короткие видео смотреть. Рилсы, шорты всякие там и все остальное. Значит, для вас. В Нижнем Новгороде стартовало производство автомобилей «Волга». Казалось бы, мы видели уже эту новость. Зачем вы повторяете одну и ту же новость дважды? Но важно, что здесь не стоит точка в конце этого предложения. В Нижнем Новгороде стартовало производство автомобилей «Волга» по технологии полного цикла, включающей сварку, окраску и сборку, сообщили в российской компании. Кузова свариваются, автоматизированные линии, 80% ключевых операций выполняется в автоматическом режиме. Это специальные сварочные аппараты, мы видели их на современных производствах, в том числе и на российских. Перемещение, установку, сварку большинства узлов, деталей выполняют роботы, обеспечивая высочайшее качество и точность геометрии кузова. Допустимые отклонения сварочных точек не превышают 0,2 миллиметра. Интеллектуальная система управления контролирует сварочный процесс. В цехе окраски кузовов последовательно проходит 19 технологических стадий промывки. Каждый кузов 19 стадий. Фосфатирование, нанесение катафорезного грунта, виброшумоизоляция, защищаются специальной мастикой швы, стыки, днище покрывают противошумной и противогравийной мастикой. На внутренние, внешние поверхности поэтапно наносится вторичный грунт, базовая эмаль. То есть, читай, краска. Лак. На финальном этапе скрытые полости кузова заполняются воском. То есть, от крупноузловой сборки, которая вызывала вот эти все саркастические потуги, по-другому ее не могу это назвать, именно потуги нужно было выжимать из себя, сарказм этот, перешли поэтапно, как, в общем-то, если бы внимательно слушали руководство «Волги», как, в общем-то, и было запланировано. Перешли к полному циклу с дальнейшим углублением локализации, но об этом я расскажу сейчас через секунду. Мне просто, знаете, вот интересно, у вас, когда вы приходите в семью, где ребенок недавно появился, вы же тоже начинаете хохотать над ним, да, что он под себя какается и писается, да? Ну, что он не может сидеть, к примеру, голову держать не может. Правда? и уж тем более не может ходить. «А, это так смешно, но у вас не ходит! Вы что, червяка себе родили? Что он ползает? Вы что себе, насекомое, что ли, вы приобрели себе? Что это такое вообще?» Так вы себя ведете, правильно? Я правильно вас понимаю? Ну, то есть, крупноузловая сборка, неотъемлемая часть, начало производства, ну, как минимум. Нет, бывает так, что сразу открывается полностью все. Но это просто другой цикл. Другой цикл производства. В общем, что я хочу вам сказать, вы большие молодцы. Все, больше вам внимания уделять я не намерен. И дальше мы пойдем уже просто по изучению самой новостной повестки. Итак, что касается окраски, понятно. 200 параметров в реальном времени отслеживается электроникой. Работа оборудования, микроклимат цеха, это про окраску. Время нанесения покрытий, режимы сушки, воздух в окрасочных камерах, многоступенчатую фильтрацию, очистку до степени не более 5 микронов, то есть взвешенных частиц там не должно быть вообще. Применяемые технологии обеспечивают надежную защиту от коррозии, высокое качество нанесения лакокрасочного покрытия. Потом, сравнение кузова изымаются из потока, углубленная проверка, ультразвуковая экспертиза качества точечной сварки, металлографическое исследование сварных соединений, аудит сварного кузова, ну, в смысле, сваренного уже кузова. Потом, разрывание, деформация кузова до полного разрыва, измерение, ну, то есть, все те процедуры, которые соответствуют сертификату контроля, стандартизированного контроля качества ISO 9001. Это стандартизированный, сертифицированная процедура контроля качества, с которой мы знакомимся на всех современных автопредприятиях. Она везде работает, то есть это целый комплекс мероприятий, комплекс тестов по каждому из направлений, направление сварки, направление окраски, сюда включается все. То есть протоколы работы, протоколы контроля, протоколы на случай обнаружения некондиции какой-то. То есть все то, что препятствует прохождению, ну понятно, это технология, это механическое производство, ведь это же производство механического устройства автомобиля, механическими же устройствами, автоматизированной линии. Здесь могут быть какие-то сбои, может быть какой-то, где-то какая-то ошибка. То есть все эти стандарты качества не позволяют ошибке реплицироваться или переходить на следующий этап там, где проблемы, которые она вызывает, будут усугубляться. Собственно, если в двух словах сказать о вот этих протоколах качества и сертифицированной стандартной процедуре ISO 9001 или 901, ну 901 тогда, 900 ровно 1, лучше 91 тогда называть. Все это направлено как раз на то, чтобы финальный продукт был полностью защищен от попадания в него некачественных узлов и агрегатов на всех этапах. На каждом этапе были процедуры, которые не позволили бы этому происходить. И эта сертификация, эта процедура введена и на заводе «Волга» в Нижнем Новгороде. Ну, хотя на самом деле сам завод с этим знаком, я думаю, потому что там собирали автомобили, где контроль качества был... Где контроль качества был, а точнее осуществлялся на высоком европейском уровне, потому что оттуда автомобили «Шкода» и «Фольксваген» уезжали в том числе и на европейские рынки, когда их там делали. Значит, контроль герметичности, регулировка света фар, замер на затяжке. Ну, то есть это мы все прекрасно видели. Меня больше интересует даже не столько сам контроль качества, сколько углубление локализации. Дальше... Я в российской газете читаю, просто если вдруг возникнут какие-то вопросы, там, а что, информация, там, так все красиво. Это российская газета. И, как правило, я в любом случае, вот сейчас у меня выбор был, из какого источника брать информацию, я предпочитаю брать из российской газеты. Дальше идет цитата главы бренда «Волга» Татьяны Фадеевой. Очень профессиональной, очень тонкой, с хорошим чувством юмора, красивый, молодой руководительница. Она классная вообще. Так вот, Татьяна Фадеева говорит, запуск сварки, окраски кузовов является для нас шагом к следующему этапу, направленному на развитие локальной компонентной базы. фраза кажется формальной, но что за ней стоит? Это означает, что теперь «Волга» переходит к формированию поставщиков, комплектующих для своих автомобилей, и эти комплектующие будут становиться все, с одной стороны, все мельче, мельче и мельче, то есть углубляться локализация будет, с другой стороны, все крупнее и важнее, потому что, ну, для начала нужно так сказать, во-первых, «Волга» обладает лицензией на выпуск этих моделей и на саму платформу, на которой построены эти модели. То есть, чтобы было понятно даже в чем отличие «Волги» от тех компаний, которые сейчас работают в России по полному циклу, в Шушарах производят автомобили, в Калуге производят автомобили. Это совместное предприятие, где уровень локализации, тем не менее, регулируется двумя сторонами. Неотъемлемым дистрибьютором Defitu, к примеру, и холдингом АГР. Я, честно говоря, не знаю, вот пока мы с руководством АГР это не обсуждали, там, какая доля их участия в непосредственном владении тех платформ и тех автомобилей, которые они производят в России. Но по «Волге» точно совершенно известно, это прямо четко было сказано руководством, «Волга», наш производитель, владеет всей документацией, всеми лицензиями на платформы и эти модели. То есть это наши модели уже, наши, все это наши модели. Мы можем дальше модифицировать эти платформы, строить на этих платформах новые модели, изобретать новые платформы, используя узлы, агрегаты, компоновку этих платформ. Понимаете, в чем дело? Вот. Поэтому дальнейшие этапы определены еще и вот этой препозицией. Это уже наше свое. Соответственно, это свое должно, конечно, все глубже и глубже локализовываться. Таким образом, есть план. И вот этот план. Еще раз хочется напомнить, что у кого-то не хватило внимания познакомиться на презентации, которая проходила летом, с планом компании. А уже тогда «Волга» заявляла об этом плане. Итак, до конца нынешнего года производство пластиковых деталей экстерьера начинается свое, российское. В 27-м году, я не знаю, что по АГР и Defitu, по G-Land'ам, по Tenet'ам, когда у них начнется штамповка. Но «Волга» заявляет о планах освоить штамповку кузовных деталей российскую в 27-м году. А штамповка, я хочу напомнить вам, это одно из самых сложных, затратных направлений производства автомобилей. Именно поэтому даже при очень глубокой локализации в России производства автомобилей иностранных, кузовные панели приезжали сюда оттуда с их домашнего производства. И продолжают приезжать. «Волга» уже в следующем году планирует освоить штамповку. С 28 года собираются наладить производство двигателей и трансмиссии. Ну, то есть, это означает просто полная локализация производства в России. Все. Ну и ведется организация выпуска других ключевых компонентов на предприятиях российских поставщиков. Так что я могу только порадоваться за «Волгу». И в отличие от... Ладно, не будем. Это разговор не о том, чтобы кого-то заклеймить здесь, да? А это разговор о «Волге». Но тем не менее мы знаем российские производства, которые подавались как прям вот российские-российские, при этом проходят годы, большие, длинные, год за годом даже, я бы сказал, проходят. А мы не видим не то, что штамповки, а уровня локализации глубже, чем просто сварка, окраска, сборка. То есть не компонующие, не комплектующие, не подрядчики какие-то отечественные так и не появляются. Годы проходят. Здесь летом старт производства, тут же старт, ну, производство чуть ранее, старт продаж. И уже до конца этого года начинается локализация комплектующих, пластикового производства, а на следующий год уже штамповка. А еще через год уже агрегаты. Причем президент, я так понимаю, здесь я в этой новости пока не вижу там, посещение президентом «Волга», но говорят, как будто бы даже был и проезжал, и президент поговорил с руководством на тему того, что ведь газ у нас сейчас... Вот, Волга. Газ — наше перспективное топливо, и поэтому, когда речь шла о локализованном производстве силовых установок, коробок, двигателей, в том числе разговоры была проведена дискуссия по поводу битопливных версий «Волги». Сразу уже на производстве, так, чтобы они уже были, производились уже для и для бензиновой эксплуатации, для газовой. Протестировал новую «Волгу». Песков задумался о покупке нового автомобиля «Волга». Да что тут думать? Задумался. Что думать-то? Брать надо. Ох, это еще в августе было, в конце августа. Нижний Новгород выступил на форуме «Сильная идея для нового времени», посетил автомобильный кластер, протестировал новый кроссовер «Волга». Значит, автомобильный кластер, глава государства презентовали автомобильный бренд «Волга». Путин осмотрел К-40, К-50, С-50. Это пока что это модельный ряд. К-50 флагман, К-40 средний кроссовер и С-50 это бизнес-седан. Конвейерную линию, сборку, серийное производство автомобилей стартовало в апреле, продажи в июне. Вот как, да, вот такой порядок был. Сам сел за руль, в К-50 проехал по территории предприятия. Испугались. Думали, что здесь начинающий. Заметил с иронией Путин, а журналистам сказал, что машина идет мягко, в салоне тихо, управляется буквально одним пальцем. Комфортно очень, сделал вывод президент. Вот так, комфортно очень. А есть видео? Может, есть видео даже. Производство новых автомобилей «Волга», экскурсия «Тест-драйв». Ага, вот экскурсия «Тест-драйв». Сейчас посмотрим. Господи. Давайте проверим, что вы не робот, говорит он мне. Давайте. Проверяйте. Вот, смотрите. В штаны заглядывайте. Так, ну а где же видео-то? Интересно. Видео пока что еще только загружается. Только загружается видео. Видео загрузилось.
7: Стартовало в апреле этого года. Так. Кроме флагманского кроссовера в линейке также бизнес-седан S50 и компактный кроссовер К-40. Производственная мощность завода 100 тысяч автомобилей в год, и конвейер только начинает раскручиваться в полную силу. Но белая машина, на которой приехал президент, теперь уже не средство передвижения, а экспонат. Ну,
0: написал на капоте. Оставил автограф. Вот Татьяна, кстати говоря, директора «Волги».
7: Эти новые российские машины делают на тех же
0: А где ты здравствуй?
7: «Волга». Машины с таким названием в Нижнем Новгороде не делали.
0: Нет, спасибо. Одно написано было, что тест-драйв президента, а самого тест-драйва-то и нет. Прокатился за рулем. Я бы хотел найти. А, вот, Владимир Путин протестировал. Он как раз и едет... Господи, реклама пошла. Как раз за рулем и едет с руководителем предприятия. Так, снова реклама. Да что ты будешь делать? Ну, хочется посмотреть. Ну, извините мне. Я просто в моменте новость как-то упустила. Сейчас президент за рулем «Волги». Так западная пресса должна писать. Президент Путин за рулем «Волги» с красивой женщиной. Вот. Так. Вот ему все рассказывают. Вот они поехали на белом К-50. Включил поворотник, что говорит о том, что навык этот вшит в... Это же водительский навык, который либо есть, либо его нет. Вот. Очень комфортно.
8: Да. Нам прямо, да, съезжаем.
0: То есть этот навык есть.
9: Начинающий.
0: Охрана там какая-то, что-то там, видишь, он говорит, испугались. Думает, начинающий.
8: Автомобиль плавный, да, очень да. Тихий.
9: Так и в салоне тихо, приятно.
0: Да. Приятно, все, вот К-50 ведь. Ну, не знаю, я бы, честно говоря, по этому поводу даже, может быть, какую-нибудь комплектацию президент Edition сделал. Уважаемый Волга, подумайте, может быть, президент Эдишн, и там, чтобы так вот табличка какая-то, чтобы в автомобиле. Китай в этом году выпустил несколько тысяч Т-800, гуманоидный робот, где наш, где технологии, где наш автопром. Даже как-то, вот Алекс пишет, подтверждая теорию А, теорию мою, даже как-то, как-то Алекс, грустно за вас. Как-то вот грустно, да, ты говоришь, вот производство полного цикла, штамповка, вот это двигатели, все это. Где наш автопром? Алекс, я не знаю, где ваш автопром, о нашем автопроме я только что рассказывал. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе. Не получается связь, возвращайтесь на планету. Когда приземлитесь, тогда, пожалуйста, выходите на связь. Конечно, начать производить автомобили на газу и поднять цену на газ до уровня бензина. Как вы думаете, как зовут человека, который пишет? Вот как вы думаете, как его зовут? Александр! Моя А-теория подтверждения находит раз за разом. Вот раз за разом. Скажите, вас специально выращивают на А начинающиеся, чтобы вы были бубнилами все время? А? Или у вас клуб какой-то есть? Вы в каком-то клубе? Или вас клонируют, может быть? Доброе утро, Кирилл. Ну, Кирилл, наверное, приветствую.
10: Меня, может быть, клонируют?
0: Нет.
10: Ну, учитывая,
0: вы не
10: что,
0: на А, как минимум.
10: Папа был морской летчик. У дедушки была именная раскраска самолета, угу. И немцы точно так же орали «Ахтунг, Ахтунг»
0: да.
10: в воздухе Куранов, угу. Ну, потому что пришло время умирать, а умирать, видимо, не хотелось.
0: Ну, так бывает, так бывает.
10: Вот, то есть, ну, может, и меня клонируют. Я что за это самое? Угу. Вы не завтракали еще, Роман?
0: Ну, там съел сэндвич какой-то. Ну, в смысле, нормально, я перенесу.
10: Ой,
0: если что-то там будет такое.
10: А я сейчас съел такие блинчики с мясом.
0: Начинается.
10: И яишенка глазунья.
0: И сметанка, наверное, там была, да, с блинчиками.
10: Да, то есть они мне потирают еще сыром. Они знают уже мои вкусы. То есть там летная столовая — это самое лучшее место, где можно покушать.
0: Ну да.
10: Вот. А теперь по поводу Волги.
0: Так.
10: Я в конце, я в пятницу подписывал, то есть там с командиром полка, угу. Подписывал, то есть нам должны прийти в конце октября 3 служебные Волги.
0: Обалдеть. А какие, седаны или кроссоверы? Ну, кроссоверы, наверное, надо, чтобы приходили.
10: Кроссоверы, да, то есть и там будет спецокраска.
0: Класс. Не знаю, получится или нет, но вот бы фоточки на фоне...
10: Роман, я настаиваю. Вам нужно, приехать, ко мне.
0: Да.
10: То есть там, вы...
0: Я.
10: Должны
0: согласен.
10: С главным редактором обсудить
0: да.
10: эту ситуацию и, в конце концов, экспедицию. Сделать передачу «Двигатели».
0: Да, не только моторы, но и двигатели.
10: Двигатели.
0: Реактивные.
10: И я вас посажу в кабину Су-34.
0: Да.
10: То есть на разведку погоды-то у нас всегда, когда
0: тогда
10: вылеты,
0: я точно завтракать не буду. Знаю я ваших асов, что они там будут вытворять в воздухе. Это... Спасибо большое, Кирилл, спасибо, хорошего дня. Волги приходят, а? И куда приходят служебные? Понятно? А все почему? Все в том числе благодаря углублению локализации. А к 27-му следующему со штамповкой и к 28-му, когда уже двигатели и коробки наши, это что означает? С точки зрения бальной оценки локализации автомобилей, ну, вы помните, да, для того, чтобы они участвовали в госпрограммах, поставка в корпоративные парки, закупки государственные, для этого нужно соответствовать определенной бальной системе глубины локализации. Так вот, максимальное количество баллов начисляется именно за эти узлы и агрегаты, за силовую установку. Штамповка, мотор, коробка. А это все уже вот-вот. Поэтому я думаю, что пройдет совсем немного времени, и «Волга» снова займет по достоинству то самое место свое в нашем социальном даже сознании, ну и фактически на дороге. То место, которое она занимала в той великой стране, которую мы, к сожалению, потеряли. А может, еще и найдем. Меня Роман Щукин зовут. Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
1: Моторы! Внимание, внимание! Говорит Москва! 94,8.
11: В Москве 8 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны заявили о срыве ротации ВСУ в Запорожской области. Силы группировки войск «Восток» выявили движение бронетехники противника, задействованные для переброски подразделений и резервов к передовым позициям. По обнаруженным машинам одновременно нанесли удары расчеты баражирующих боеприпасов «Ланцет» и «БПЛА». Техника уничтожалась как на маршрутах движения, так и в местах кратковременной остановки, пояснили в ведомстве. Там добавили, что подразделения группировки «Север» уничтожили укрепрайон украинских формирований в Сумской области, что существенно снижает боевые возможности противника и способствует расширению буферной зоны безопасности. МВФ рассчитывает получить от Украины около миллиарда долларов до конца года. Сегодня Киев должен передать почти 83 миллиона долларов в счет погашения задолженности в рамках механизма расширенного кредитования. Еще 251 миллион долларов Международный валютный фонд планировал получить от страны в сентябре, уточняется в его документах, передают РИА Новости. Отмечается, что на 31 августа государственный внешний и внутренний долг Украины обновил исторический максимум. Его объем превысил 215 миллиардов долларов. Министр нефти Ирана Махсен Пакнежат ушел в отставку. Президент Масуд Пезишкиан принял его прошение и назначил Хамида Барда исполняющим обязанности главы ведомства. Информацию опубликовал в соцсети X заместитель главы администрации президента по коммуникациям Мехди Табатабаи. Причина ухода с поста Пакнежада не уточняется. По данным Bloomberg, в сентябре Исламская Республика впервые с начала конфликта с США не загрузила в танкеры ни одной партии сырой нефти. Поставки некоторым китайским НПЗ продолжались из запасов в плавучих хранилищах. В Египте зафиксировали рост числа российских туристов на 23% с начала года. Показатели сравнивали с аналогичным периодом 2025-го. Россияне по-прежнему занимают первое место по въезду, отметил министр туризма и древности страны Шериф Фатхи в комментарии РИА Новости. Он напомнил, что в прошлом году число отдыхающих из России, посетивших Египет, превысило 2 миллиона человек. Динамика свидетельствует о росте спроса. В завершении выпуска о курсах валюты. Юань 12 рублей 43 копейки, доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля и 32 копейки. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 9, пасмурно, ветер западный около 2 метров в секунду. Днем, по данным синоптиков, плюс 11-13, небольшие осадки. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: Внимание! «Говорит Москва».
12: 94,8 FM.
1: Реклама.
3: Семья – основа жизни. Счастливое детство помогает выбрать профессию. Радость совместных праздников учит строить отношения. Каждый день, проведенный с родителями, бесценен. Они помогают нам не бояться будущего, почувствовать заботу и поддержку. Они всегда рядом, даже когда далеко. Главная ценность в жизни – это семья.
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
13: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей.
12: Региональные меры поддержки. Статус ветерана боевых действий. Освобождение от земельного налога. Компенсацию оплат услуг ЖКХ. Путевки в санаторий. Отпуск. Два раза в год. И другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
13: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
14: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
13: Авторская программа Романа Бабаяна.
15: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
18: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
17: для пользы больного, будучи далек от всякого
19: намеренного, неправедного и пагубного.
16: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты.
15: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20: Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция театральная.
21: Марин, ну куда ты опять собралась?
22: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
23: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
21: Рассказываем по пятницам после 12.
23: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
15: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
24: Симптомы. Так, вялый. Да, частый, ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
16: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
15: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
25: Слушать, думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM.
26: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

8:08 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 5 октября, понедельник. Меня зовут Георгий Бабаян.

Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495. А также у нас идут прямые трансляции, они идут во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь обязательно на все наши ресурсы, жмите колокольчики, нажимайте на ракеты, ну, в общем, знаете, на все нажимайте.

Так, ну что, еще раз всем доброе утро. Вот Нигматулин пишет, что он в строю. А Томас пишет, что ему подарили Xiaomi. Навороченный, говорит. Теперь начались пляски с подключением к моей Toyota Camry 24-го года. Ну что за жизнь, что за жизнь? Все не как у людей. А ведь iPhone работал идеально. Знаете, нет ничего идеального. У меня вот буквально вчера просто взял телефон и отвалился от всего. От машины отвалился, от просто сам себя отвалился. У него звонки не проходили. Он их просто не показывал. То есть вроде как звонили мне. И в принципе теоретически можно было даже звонок взять. Но он мне этот звонок не показывал. Поэтому современная техника, знаете, она сбой дает регулярно, обязательно даст любая, неважно, кто ее производит. Мне интересно, как Xiaomi работает с машинами Xiaomi, связки. Вот что-то мне подсказывает, что не очень. Так, Денис Девятиэтажник здесь, Сергей пишет, вот это, конечно, конкретный такой комбо. «С днем учителя», пишет Сергей, и добавляет, что с мостами. Вот это вот две темы, которые интересуют Сергея сегодняшним утром. Хисшадо здесь, 36-й здесь, Алексей 762-й здесь, Саша Зум сюда тоже присоединился, говорит, мама тоже слушает. Мамы с Александра тоже приветы передаем, конечно же, этим понедельничным утром. Егор Иванов присылает, это вот вы бегали явно марафон, да? Понятно, с марафона очередного. Напротив МГУ. Ну да, это на выходных как раз, понятно. А, день дорожного учителя. Это про мосты или про человека с камерой? Дорожный учитель — это кто? Это который вот резко перед тобой оттормаживается после того, как ты его подрезал. Вот этот дорожный учитель. А все сегодня везут цветочки в школу? Я думаю, да. Я думаю, да. Это же классика, день учителя. Цветы в школу. Это всегда обязательно должно быть. Ну, значит, давайте с вами начнем разбирать то, что произошло за выходные. Тем более, что меня здесь еще и в пятницу не было. Я ездил в небольшую командировку в Ивановскую область. Материал на этот счет выйдет в ближайшее время. У меня достаточно интересный был материал. Я ездил снимать благотворительный один проект. Сможете посмотреть в телеграм-канале «Бабаян в здании». Вот, обязательно подписывайтесь. Там выложу, я думаю, в ближайшее время. Ну, когда он выйдет, он пока еще просто не вышел. Поэтому у меня есть еще такая вот занимательная возможность и пятницу тоже использовать в своих интересах сегодня с утра. И даже конец четверга. Вот так вот. Это вот особенность утренних конкретно эфиров, поэтому это тоже я буду сегодня делать. Ну, конец четверга — это речь Владимира Путина в рамках заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Там очень много всего сказал президент, но я думаю, что очень было много. Я уверен, что уже разбирались его высказывания в эфире, поэтому мы, наверное, будем отсылаться к его высказываниям по ходу того, что будем обсуждать далее. Потому что, естественно, все это было в тему того, что происходит. Ну, такое самое разошедшееся, это когда Владимир Владимирович сказал о том, что, ну, вот вы там хотели, да, и по танкерам по нашим били, и по Вайлдберрисам, и все такое, ну, как бы, получи фашист гранату тогда, сказал Владимир Владимирович. Прям хорошо так разошлась эта фраза про получи фашист гранату, ну, намекая на то, что, ну, вот, значит, будем делать в ответ. И вот из недавнего тоже, да, это, по-моему, Песков сказал, что мы с удовольствием бы хотели завершить на мирных основаниях конфликт с помощью переговоров, но пока никто с помощью переговоров завершать не собирается, значит, будем воевать наотмашь. И это тоже хорошо ложится в то, что сейчас происходит. А что с мостами? Известно же, что они не имеют стратегического значения, пишет Нигматулин. Я вам так скажу, знаете, вот наблюдая за тем, что происходит с мостами, я думаю, что туннелям приготовиться. Видимо, время пришло. Просто настаивалась история с мостами, вот она настоялась, следующие туннели, потому что всегда именно туннели шли именно за мостами. Не в обратном направлении. Все говорили мосты и туннели. Туннели и мосты не говорил практически никто. Когда спрашивал, почему, где мосты, почему мы не бьем по мостам. Ну вот, значит, туннелям надо будет приготовиться. Помимо этого, из интересного, Мерц тут приехал в Киев
вчера с необъявленным визитом на поезде приперся, значит, этот самый Мерц. На фоне бесконечных скандалов в Германии, ну, вот решил приехать на Украину поторговать лицом. Что вообще возникают, конечно, вопросы каждый раз, когда они делают нечто подобное. Ну, тут вопрос такой. Они просто реально тупые. Ну, типа, Мерц и его команда, они просто реально тупые. Или, может, мы что-то не знаем с вами. Вот зачем он приезжает торговать лицом в Киев? Выходит по банковому году к 30-му прилетит, пишет Миша Николаев. Ну, в этой логике да. Но, слушайте, развивается нелинейно, может быть, и пораньше. Но банковая, конечно, следующая на очереди, уже после туннелей. В такой логике. Неужели туннель над Ла-Маншем приготовится? На Украине маловато будет, пишет ВВ. Ну, нет, пока я думаю, что под Ла-Маншем это уже даже вот после 30-го. Даже по собственным европейским подсчетам. Но это все шутки. Почему я говорю, что тупые? Но Мерц, у которого бесконечное количество проблем с рейтингом, зачем-то едет на Украину. Он спокойно мог этого визита избежать. Это не обязательно было делать. Не обязательно было сейчас ехать на Украину. Тем более, что ничего на самом деле там добиться не получилось. Ни у Украины, ни у Мерца. Мерц поехал, чтобы пару дней не было обстрелов, пишет Дэн. Ну, во-первых, не получилось в этот раз. Я не знаю, это тоже говорит о том, что мы поменяли свой подход к взаимодействию со всеми этими европейскими политиками. Ну, либо просто, так как Мерц не объявлял о своем визите, это было воскресенье, менять планы было уже поздно. Уже отложки все стояли, поэтому все, что надо было, полетело. Не знаю. Но в том числе и по мостам. Но факт остается фактом, не сработало. Ну хорошо, даже если мы представим, что он поехал туда, чтобы за счет его визита не стреляли, как это бывало раньше. Мерцу это зачем? Здесь главная загадка для меня – это Мерц. Я про Украину все понял давным-давно. То, что они могут какую-то свою выгоду вычленить и хотя бы вот просто постоять рядом с Мерцем, пожать ему руки. Вчера хорошая такая фотография разошлась, где стоит Зеленский вместе с Мерцем. Ну, они о чем-то общаются, жмут друг другу руки. Зеленский почему-то на мысочках стоит рядом с ним. Но Мерц вообще высокий. И на его фоне Зеленский выглядит, ну, нелепо. Для человека, которого это заботит. Ну, то есть, ну, вот ты такого роста, а Мерц вот другого роста. Мерц тоже, знаете, выглядит как Кощей Бессмертный. Он высокий и худой, в принципе. Но Зеленский зачем-то на мысочках стоит. Непонятно. Но, как бы, ладно, хорошо. Но Зеленскому понятно, все, Мерц приехал, могу постоять, фотографии сделать, лишний раз сделать определенные заявления и даже быть уверенным в том, что за этими заявлениями будут следить представители, например, Германии и жители Германии, потому что там будет канцлер, им об этом расскажут в средствах массовой информации. Мерцу зачем вот этот пиаром Зеленского заниматься? Зачем продолжать гробить свой рейтинг об эту самую Украину? Вот это непонятная для меня загадка. Либо они просто вот, ну, они просто не очень понимают, как это все работает. Я, ну, даже другого объяснения не могу найти. Наверное, с одной стороны, это какое-то упрощение. Типа, ну, да, да, они очень-очень тупые. Конечно, конечно, в этом все дело. Расскажите, нет бы там разобраться в проблеме, назвать тупыми, это всегда просто. Согласен. Ну, а в чем тогда причина, объясните мне, зачем они туда поехали? Куда деваться Мерц, он привез 1,3 миллиарда и забрал свой откат желающих. 1,3 миллиарда, вы же понимаете, что он не привез это в сумках, эти деньги. Это не налик. Он объявил об этой, о том, что они передают там, да, определенную сумму, 1,3, ну, что-то так, 1 с чем-то миллиарда евро. Действительно, они об этом заявили. Но он не в сумках привез это, он мог это заявить из Берлина, никаких проблем бы с этим не было. По мощности точно такое же было бы заявление, потому что 1,3 миллиарда – это сумма, которая не влияет вообще ни на что. В масштабах долга, который у Украины там по бюджету существует, я не говорю по долгу перед Европой это и Америкой, это уже совсем страшные цифры. Это даже упоминать не буду. Нет, я говорю о вот последней этой истории с тем, что у них в бюджете дыра. Ну, 1,3 миллиарда евро – это для нас с вами сумма
будоражащее воображение. А для украинских нужд это вообще ничего. А просто не перекрывает ничего. Это капля в море. Мерца и его избирателей должна очень сильно впечатлить эта сумма. Он какой-то переломный, это переломные деньги, которые меняют полностью расклады. Вот он, значит, дал по зубам таким образом этим злобным русским? Конечно, нет. А разозлить лишний раз, честно говоря, даже и может. Что опять он повез наши деньги этим хохлам. Зачем он это делает? У нас в Германии такие проблемы, а он опять вывозит наши деньги. Вот это может быть. 1 300 000 это прилично, пишет Нилс Майкл. Для обычного человека это прилично. Я бы даже сказал, очень прилично. А когда у тебя дыра в бюджете в 27 миллиардов, или 26, ну не суть важно. Если была 27, то теперь 26, да? Ну, сильно это поменяло как-то ситуацию? Нет. Ни на что это не влияющее. Это вообще не способное нести перелом сумма. Потусить, пишет Александр. Так себе место для того, чтобы тусить. Особенно учитывая, что наши удары усилились по всем направлениям, в том числе по мостам. Речь идет про главные киевские артерии, в первую очередь, про Северный и Южный мост. Один из них, бывший московский, я видел в сети, даже как некоторые недоумевали люди, которые вроде как знают Киев, но название, по-моему, вот был Южный мост, а вот Северный, по-моему, переименованный. Ну, и либо наоборот. Короче говоря, один из них — это московский. И люди недоумевали, потому что они не знают этого названия и не могут понять, про какие мосты идет речь вообще. Оказалось, что просто переименовали московский мост. Ну, тоже, да, Северный был московский, вот пишет Алексей. Ну вот, да, Северный мост — это бывший московский мост. Мы наносим удары по этим мостам. Не сказать, конечно, что мосты легли. Нет. И я так думаю, что, наверное, и не лягут эти мосты, потому что, ну, если вдруг вы не видели, как они выглядят, посмотрите. Это, честно говоря, архитектурные шедевры, эти мосты. Вряд ли их получится сложить даже очень большим количеством дронов. Наверное, тут нужны снаряды посерьезней. Но сделать так, чтобы эти мосты были непригодны для перемещения, нам по силам. Это явно. Пробки, проблемы с киевской логистикой, соответственно, вообще, в принципе, с логистикой, потому что это с одного берега на другой надо перебираться. Они уже здесь. Они уже начались. Если ванты перерубить, то и мост складывать не нужно будет, пишет Дэн. Ну, это я не знаю, я вижу, что на данный момент мосты стоят, конечно, но проблемы, они уже начались. И останавливаться мы не собираемся. И так и говорим прямым текстом, что, ну вот, смотрите, мы все припоминаем. Мы припоминаем и выборы, мы припоминаем и МПЗ, и все предыдущие случаи, и даже Санкт-Петербургский форум экономический тоже припоминаем. Говорим, что вот и это пытались нам сорвать, вот и за это тоже получайте. В общем, поводов у нас и правда накопилось. И можно так еще очень долго, даже каждый раз ссылаясь на какое-то конкретное действие, наносить эти удары. Останавливаться не собираемся. В Киеве паникуют. Я вчера смотрел много выступлений Зеленского, вот этих вот, вместе с Мерцем. И он там, конечно, говорит о том, что, ну вот, вы посмотрите на этих русских. Да ну, они вообще, конечно, уже от рук отбились. Да что же это такое? Они собираются парализовать город Киев. Они хотят сделать так, чтобы отсюда все уехали. Армия России собирается разорвать, вот я вам даже цитирую, транспортную связь между левым и правым берегами Киева, спровоцировать коллапс и заставить жителей покидать столицу. В общем, он очень много ныл вчера, в очередной раз. А еще было хорошее заявление на этот счет, сейчас я вам даже его найду. Так, во-первых, они там, да, собираются строить резервные переправы через Днепр, на всякий случай. Тоже, мне кажется, уже очень хорошая новость. А классная была вчера... Так, а где же она?
Что-то я не могу найти. Могу, ну ладно, найду, вам процитирую. Во-первых, у друзей Зели находили именно Нал. Во-вторых, почему у мерца вообще есть возможность приезжать туда по железной дороге? Пора им прокладывать маршрут по

0: будет биться в агонии и истерике, пишет Спамбокс, мне кажется, что у него не хватит духу быть как Гитлер до конца. Вот что-то мне подсказывает, что нет. Так он не закончит. Скорее, кто-то сделает это грязное дело за него. Кто, не знаю. Но они бьются, бьются. В общем, не смог я вам найти, что процитировать материал, но материал гласит, он какой-то со ссылкой на западные средства массовой информации, материал гласит о том, что, значит, украинцы, они требуют Европу и западное сообщество, включая Соединенные Штаты Америки, наконец-то принять хоть какие-то меры против того, что делает Россия сейчас, против тех ударов, которые наносит Россия. Хватит это терпеть, говорят они. Посмотрите, что происходит. Примите меры. Какие, спрашиваются, меры еще они должны принять? А все еще надеетесь на то, что европейцы пойдут за вас воевать сейчас? В ближайшее время? Не пойдут. Никуда европейцы. Этот план провалился. Он был вообще очень-очень далек от реализации. И надежды у Киева, если и были, то, видимо, призрачные. Но, может быть, даже они до сих пор их сохраняют, эти надежды. Но они не пойдут сейчас за вас воевать. С американцами тоже все понятно. Но они вот продолжают. Уже не могут. Уже настолько обнаглели, что остановиться не могут. И говорят, срочно, пожалуйста. Не, пожалуйста, там нету. Это моя вежливость немножечко вас в заблуждение ввела. Срочно примите меры, посмотрите, что делают русские. Вам нужно нас защищать, потому что мы защищаем вас. Вы должны нам заплатить деньги. Это я опять цитирую Зеленского. Вы должны заплатить нам деньги. Вы должны дать нам эти средства, потому что мы защищаем вас. Вы должны, говорят европейцам украинцы. Чем раздражают их? Раздражают достаточно сильно. Главная новость после вчерашнего приезда Мерца – это не миллиарды, которые он привез, потому что миллиардов-то и не было, он был один всего лишь. А что он в очередной раз отказал Зеленскому в ускоренном вступлении Украины в Европейский Союз. Помните, были разговоры, когда обломилась история с НАТО, судя по всему, уже окончательно, вот после вступления Дональда Трампа, когда прямым текстом мы начали говорить про то, что в НАТО мы воспринимать не будем. Можем там где-то рядом с вас поддержать, но полноценным членом НАТО вы становиться не будете. В ближайшее время так точно, а скорее всего никогда. Учитывая, как развивается ваш конфликт с Россией. Ну вот тогда Европейский Союз начали рассматривать немножечко под другой призмой. Типа вот про Европейский Союз мы же ничего не требуем от них в связи с Европейским Союзом. Мы даже несколько раз заявляли, что Европейский Союз нас полностью устраивает. Хотите, вступайте. Нам вообще без разницы, что вы там собираетесь в этот свой Европейский Союз брать. Но появилось, особенно в экспертном сообществе, такое мнение, что Европейский Союз на этом фоне, он может превратиться в альтернативу тому самому НАТО. И тогда уже на это надо будет смотреть иначе. Европейский Союз милитаризируется, риторика там ужесточается, и если туда еще возьмут Украину, то это может выглядеть как-то не так, как мы привыкли. И, может быть, нам стоит тоже обратить внимание на Европейский Союз. Но Европейский Союз шлет их далеко и надолго. И говорит, нет, никакого вступления. Можем вам ассоциированное членство дать. Но полноценным членом Европейского Союза вы не станете. Что очень разозлило Зеленского. Он прям даже... Говорят, отверг. Прям отверг предложение Мерца. Сказал, нет, да как так можно? Мы должны стать полноценным членом. Ну нет, никаким полноценным членом их не берут. У нас сейчас новости, потом продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 8:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Ростовской области при ударе дронов ВСУ пострадал водитель бензовоза. Мужчина в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию горбольницы Новошахтинска, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Он добавил, что в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область 5 беспилотников уничтожены в 3 районах. Силы ПВО продолжают работу. В Швейцарии зарегистрировали рост случаев мошенничества от украинских колл-центров. Заявленный ущерб составил почти 4 миллиона франков по одной платформе. пластика.

0: Антона Бернера следует дело. Один из фигурантов, которого подозревается в управлении несколькими подобными центрами в Киеве, сообщило издание Neue Zürich Zeitung со ссылкой на полицейскую сеть, которая координирует борьбу с цифровой преступностью. В нескольких швейцарских регионах недавно задержали украинцев, подозреваемых в получении денег от жертв мошенничества. По оценке экспертов, в колл-центрах могут работать около 60 тысяч украинцев. Пострадавшие зафиксированы как минимум в 29 странах. США вывели все бомбардировщики B-1 с британской базы «Фэрфорд». Самолеты вернулись на свои аэродромы в Соединенных Штатах. Решение было принято из соображений безопасности на фоне подозрений в подготовке терактов против данного объекта, говорится в публикации газеты «Wall Street Journal» со ссылкой на источники. По данным New York Times, на британской базе размещалось около 12 американских бомбардировщиков. «Фэрфорд» использовалась как перевалочный пункт, чтобы наносить удары по Ирану. 27 сентября в районе, недалеко от авиабазы, были арестованы 5 человек. Затем мужчин освободили под залог. В четверг задержали еще одного подозреваемого, у которого есть британские и иранские паспорта. Депутат Госдумы предложила компенсировать учителям 50% первоначального взноса по ипотеке. Такая программа должна действовать во всех регионах, сообщила глава Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Элеонора Ковшар. Она добавила в комментарии ТАСС, что соответствующее обращение будет направлено в Минпросвещение. По словам парламентария, в некоторых субъектах действуют свои жилищные программы для педагогов, однако на федеральном уровне вопрос не решен. Программа должна быть рассчитана в первую очередь на специалистов начального, основного, общего и среднего общего образования. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 11, пасмурно, ветер западный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 748 миллиметров ртутного столба. Днем, по данным синоптиков, плюс 12-13, небольшие осадки. Вечером плюс 9-10 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва». 94,8. Реклама.
2: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
3: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
4: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы, и адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
5: Особенно важно сохранять профессиональные школы и культуру наставничества. Передача опыта укрепляет коллективы и помогает развиваться регионам страны. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преградов Лисичанска.
8: Потому что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
9: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь
5: информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии, чрезвычайный и полномочный посол Палестины в Российской Федерации Абдель Хафиз Нафаль. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.

8:36 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 5 октября, понедельник. Меня зовут Георгий Бабаян.

Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграмм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8. Код 495. Также у нас идут прямые трансляции, они идут во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь, жмите на колокольчики, обязательно нажимайте на ракеты на Рутюбе. Совпадение, не думаю, что как только начали нажимать, все пошло-поехало. Поэтому нажимаем, подписываемся.

0: ассоциированное, господи, членство, даже как-то пошло звучит, пишет Эльдорос. Ну, так себе звучит, согласен, не очень. Вот и Зеленскому не понравилось. Я вас слушаю. Ой, нет, не слушаю. Сан Саныч, я вас видел. Вы мне звонили, причем еще в прошлую получасовку. Вот они вы. Сейчас получилось, ну-ка. Да, доброе утро,
1: Сан Саныч. Да, Георгий, здравствуйте. Доброе утро. Сан Саныч на линии.
0: Здравствуйте, Сан Саныч.
1: Вот, ну, слушайте, боги наконец-то услышали наши молитвы и коллективные, так сказать, бдения по поводу мостов, да, и, в общем-то, процесс пошел.
0: Угу. Это
1: а
0: да.
1: Что тут, значит, да, что тут хотелось бы сказать, какие тут есть, значит, моменты, и, на мой взгляд, положительные, и, значит, вещи. Первое, что сразу возник коллективный хор многочисленных, кавычки открываются, экспертов, кавычки закрываются, что удары по мостам это прям вот надо. Это прям вот отлично, это 90% трафика военного там все. То есть теперь уже, видите, общественное мнение под воздействием, так сказать, вот многочисленных персонажей, которые раньше нам объясняли, что это невозможно, что это советские мосты, они построены на века, атомными бомбами только мосты. Они теперь все, значит, резко переобулись в воздухе и вещают, что а теперь это ведь надо все. Вот, хорошо, это очень хорошо. Теперь непосредственно про мосты. Значит, это действительно крайне важная вещь. Они у них там, к счастью, у хохлов, значит, в большинстве своем находятся в аварийном состоянии. В общем, надо тоже знать. То есть это облегчит там задачу. Все мосты разные. Южный и северный, это вот, хотя северный, это бывший московский, да?
0: Да.
1: Они металлические. Вот я, кстати, там прислал вам видео. Вот,
0: да.
1: Как раз вот там, да, вот мегаватник, это вот я как раз. Я в Телеграме так называюсь. Вот там видос есть.
0: Вы знаете, мегаватник в Телеграме, это хорошая сейчас была, да?
1: Да, вот, значит, это вот как раз у меня так исторически там уже, значит, вот записан. Так вот, я там видео прислал.
0: А, вот, я нашел, да.
1: Да, в бывшем московском мосту, жалко, конечно, московский, да, вот мост, две дырки там, два отверстия.
0: Да.
1: Вот прилеты гераний, значит, пока что по мостам работают беспилотниками, гераниями, значит, вот. Это как раз, я считаю, что для начала это очень неплохо. Вот, почему? Значит, Антоновский мост в Херсоне, если вы помните, да, был уничтожен при помощи «Хаймерсов», управляемых снарядов, запускаемых с американской системы залпового огня. Значит, боевая часть «Хаймерса» 23 килограмма взрывчатого вещества, 23. Тем не менее, он отлично, так сказать, они разбивали эти дырки, и когда количество этих отверстий в проезжей части достигло определенного критического, так сказать, момента, мост стал просто, так сказать, вот, уже не способен пропускать ни людей, ни боевую технику и так. То есть тут главное не останавливаться. Не надо, там опоры, это, как говорится, более сложный вопрос. Значит, некоторые из этих мостов вантовые. Тут как раз появилась тоже хорошая новинка, это герань с боевой частью, как она там называется, усатая герань, в простонародье называется, то есть у нее такие есть усики, и она может кумулятивным, так сказать, зарядом или еще каким-то хитрым образом, там, может быть, термитным, я не знаю, вот, пока это военная тайна для нас, для всех, вот, она может разрезать эти ванты. Тоже хорошая методика, тоже мне нравится. Да, боевая часть герани, кстати сказать, больше, чем у Хаймерса, поэтому все шансы есть. Более того, так сказать, вот хочу дополнительно сказать, может быть, тем, кому надо, на мосту Патона припрятали они эту самую гепард, самоходную установку. Так что, братцы, вот хорошая цель, кстати, для наших тоже. Дорогая установка, их мало у хохлов, вот, немецкого производства, со швейцарскими пушками, специально для борьбы с беспилотников. Скромненько так стоит, вот, с правой стороны слева. Вот это так вот тоже такая инфосотка. Вот, так что мочить надо их, так сказать, не останавливаться. Главное теперь не останавливаться. То есть наделать отверстия в проезжей части, мост станет восстанавливать их сложно, рано или поздно могут рухнуть. Вот. Так что тут главное теперь только вперед. Даже, может быть, и не обязательно применять и баллистику. Хотя, ну, попробовать можно, я считаю. Вот. Так что вот так вот.
0: Да,
1: так
0: спасибо. Но по поводу... Спасибо, Сан Саныч. Он же мегаваттник. По поводу того, что все начали говорить, вот, правильно, там мосты, и перестали рассказывать, что они советские и под ядерную войну построены. Я вот к ним себя относить не буду. Я до сих пор считаю, что они советские, и под ядерную войну, может быть, конечно, и нет, но они все равно очень крепкие. Но дырки в них есть, это правда. И парализовать эти мосты без того, чтобы их даже полностью уничтожать, нам по силам, мы вот это продемонстрировали. И это хорошо. Это, я бы даже сказал, просто отлично. Мегаваттник секреты не рассказывает, пишет Нилс Майкл. Да вроде нет особо, не рассказывает никаких секретов. Эдвард говорит, у меня мозг отказывается с утра переваривать всю эту информацию. Есть специальный у меня рецепт для вас. Просто перестаньте делать вид, как будто существует разница какая-то между утром и вечером. Чтобы для вас утро не существовало. Что утро, что вечер, одно и то же. Вот я пытаюсь как-то так жить. И все. И все начинает восприниматься нормально. Или не восприниматься просто никогда. Что тоже подходит. Пишут, что если вы богатый, пишет Макс Мейпл, из тех 6%, кого затронул новый налог на вклады, и налоговая нагрузка существенно выросла, нужно понять, что платить налоги и спать спокойно нужно в самый последний момент. А до этого продолжать зарабатывать на процентах и прочем. И спать, и еще и с удовлетворением от дополнительно заработанного. Что это означает? И главное, к чему вы это? Я даже не знаю, который из вопросов меня интересует больше. К чему или что это означает? Тоже заметил, что все такие сразу заряженные, как будто лично им в голову пришла идея бить по мостам, пишет Алексей. Я вам верю, я как-то на это особо внимания не обратил, но, может быть, у меня в голове, знаете, нет вот этих пометок около людей, которые отказывались говорить о мостах или говорили о том, что по мостам ни в коем случае не надо наносить никаких ударов, а сейчас они начинают хвалить эти удары по мостам. Вот у меня этих заметок просто в голове нету, я не знаю, кто конкретно такие люди. Может быть, поэтому я не обратил внимания, что прям все стали как-то заряжены иначе. То, что в принципе заряжено, ну, конечно. Конечно. Потому что мы, ну, практически окончательно перестали играть в какие-либо игры с этими людьми. Да, я до сих пор убежден, что все равно никаких сделок, никаких мирных инициатив не будет. С ними ничего не пройдет. Только исключительно уничтожение. Уничтожение всей этой укроверхушки, как любит говорить один из наших постоянных слушателей. Верхушки, головки укрорейха. Это тоже цитата из него же. Только уничтожать. По-другому эти не свалят никуда. Они будут продолжать заниматься тем, чем они занимаются, своими угрозами, терроризмом и всем прочим. Только ликвидация. Но мы уже в том направлении идем. Идем. А подобные методы, которые мы начали использовать, я думаю, просто приблизят скорее достижение всех наших целей. Полвека стоят мосты, уровень прочности отменный. Жалко крушить творение наших предков. Но, пишет хитрый лис, ну да, но. Много чего жалко. Все это вообще. Лучше бы всего этого не было. Но что поделать. Пресловутое вы забыли добавить. Эх, да, согласен, забыл. Это моя вина, правда забыл. Считаю, что с мостами проводят опыты. Укрхунта сама предъявляла, что Украина это полигон, так вот и наши экспериментируют. Если хотели разом закрыть вопрос с мостами, могли бы раздробить бетон орешником, пишет дело техники. Ну, я не уверен, что целесообразно прям целый орешник на это тратить. Ну, не знаю. У меня нету данных по поводу того, сколько этих орешников есть, сколько они стоят, и что там целесообразно, что нет. Слушаю, здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте, Георгий.
0: Да. Доброе утро.
2: Я уже Роману звонил, то есть я вот хожу, то есть там, ну, как-то, то есть там не удается улечь поспать. 53 тонны керосина я сегодня подписал. Мы летали ну, на Украину и там еще, то есть там я просто что хочу сказать. Работа ведется. Все цели мы достигнем. Я командир объединенной группировки, то есть там белорусы со мной летают. Очень шикарные летчики. Я их сам подготовил. Я всю ночь не спал. На вышке провел. А ребята всегда спокойней, когда папа рядом с ними.
0: Угу. Да, спасибо. Спасибо большое. В пишет, мосты Лондона и Нью-Йорка не жалко. Виталий Филипп пишет, ах, вот где вы притаились. Нашли нас, Виталий Филипп? Да, вот они, мы здесь. Мы тут сидим. Слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте. Алло.
3: Доброе утро.
0: Доброе.
3: Да, эти мосты, конечно, мосты. Жалко, да, но все нужно взорвать к чертовой матери. Все эти мосты и все здания вот эти исторические, потому что уже мы 5 лет ждем, 5 лет говорим, что очень жалко, очень жалко. Ну, сколько можно ждать? Уже надо работать, потому что сколько было построено до нас, сколько еще будет построено. Если надо будет, отреставрируем. Если надо будет, построим заново. Все равно ничто не вечно. И там сидит наш враг, его нужно уничтожать, несмотря на историческую ценность. Потому что можем построить заново. Единственное, что вот они говорили, что хотят сейчас, несмотря на то, что мосты ломаемые, они хотят какую-то дамбу построить насыпную через Днепр в нескольких местах. Вот это, как вы думаете, ее можно будет что-то с ней сделать? И как вообще они ее будут строить? Это же надо... Ну, только как Днепрогэс будут Днепр прям перекрывать в каких-то местах.
0: Да. А, безусловно, конечно, можно будет сделать все, что угодно. Ну, не дамбу, они переправу хотят строить, дополнительные переправы. Потому что проблема. Проблема будет с тем, как перебираться с одного берега на другой. Это серьезная проблема. Это так-то, ну, просто парализует работу города. Парализует, ну, если не всю украинскую логистику, то значительную ее часть. Поэтому нужно будет как-то перебираться. Ну, будут пытаться где-то строить какие-то переправы. Вы хотите спросить, что крепче? Вот те самые мосты советские? Или вдруг здесь сейчас построены, не пойми из чего, нынешними украинскими властями временные переправы? По-моему, это вообще вопрос, который ответ даже и не требуется здесь. Слушаю, здравствуйте, доброе утро.
4: Алло.
0: Да, здравствуйте.
4: Добрый день, меня зовут. Ну, касаемо мостов, опять же, давайте объективно. Мы еще ни один мост не положили, и если мне память не изменяет, то всего, грубо говоря, через Днепр, ну, если по всей территории Украины смотреть, там порядка 38 или 40 мостов. То есть, ну уничтожим мы в Киеве там мосты. Тем более, опять же, Герандиме мы не уничтожим. Но уничтожим в Киеве, то вряд ли это как-то на логистике сильно скажется. А касаемо Киева, ну, если мне память не изменяет, от Беларуси где-то 90 км до Киева, то, в принципе, несколько фабов 5-тысячных можно бы и положить туда. Единственное, как понимаю, наши боятся, что фаб может положиться не на мост, а куда-нибудь, где много народу. Ну, в принципе, мне-то их сильно не жалко.
0: Угу. Алло. Да, ну, я слушаю вас, слушаю.
4: Да, а что касаемо мерца, ну, они живут же в старой парадигме, там, как бы это, если что-то случилось, надо срочно дать Украине денег. Угу. И все равно, я уверен, договоренность между нами, как бы, Европа есть, потому что, ну, вы же понимаете, что было бы, если бы там нечаянно герань прилетела в вагон, где ехал мерц, и он бы так нечаянно погиб.
0: Договоренность, какая бы вонь, типа, не трогать мерца в случае, если он приезжает. Такого рода договоренность.
4: Ну, да. Поэтому какая бы вонь поднялась, если бы мы его убили бы. Ну, поэтому
0: ну, вот так. Да, я не уверен, что прям договоренность какая-то существует. Но то, что мы не собираемся убивать мерца, когда он приезжает, тем более это вот прям целенаправленно, убивать конкретно Фридриха Мерца, но я думаю, что здесь даже Фридриху Мерцу это очевидно. Тут недавно Ступ опять на выходных заявление делал. Ступ вообще, наверное, из всех политиков, которые сейчас есть в Европе, Ступ это самый невероятный, потрясающего абсолютно уровня политик. Он олицетворение. Вот борется у меня, конечно, желание добавить к нему в список фон дер Ляйен и Каю Каллас, тоже отдельный вид искусства, а не политики. Ну, вот, наверное, вот эта троица, олицетворяющая нынешний уровень политиков в Европейском Союзе. Вот этот самый Ступ, который истерику-то поднимал бешеную на тему того, что вот-вот уже русские, да, сейчас они придут и Финляндию, эту мощную заправку, они эту Финляндию захватят. Вот теперь вдруг Ступ решил говорить о том, что он решил стать голосом разума. Резко. И начал говорить, что, слушайте, нам надо перестать паниковать. потому что, да, конечно, есть сценарии возможного нападения России, но доказательства подготовки такой атаки сейчас нет. Поэтому, по его словам, в Европе зачастую смешивают возможные сценарии с реальной оценкой угрозы, из-за чего дискуссия становится излишне тревожной. Прошу всех быть немножко больше похожими на финнов. У нас самая длинная граница с Россией, мы точно видим, что Россия собирается делать, а чего не собирается. И также он сообщил, что Хельсинки сообщат партнерам, если увидят признаки изменения ситуации. Ну, они сидят, вот бинокль смотрят круглые сутки, да, и следят. В случае чего вдруг, обязательно именно финны всем расскажут. Ну, помимо того, что он пуха накидывает на Финляндию и на финнов, и пытается придать себе хоть какой-то значимости, меня вот здесь интересует больше вот этот вот трюк, что, слушайте, а русские-то на самом деле ни на кого нападать не собираются. И да, мы разбираем постоянно здесь эти сюжеты того, как будет проходить это русское нападение, но на самом деле никакого нападения не будет. Ну, то есть перевожу на русский язык. Мы сами себе придумали русское нападение, говорит Ступ. Это же их сценарий, это они эти сценарии написали. Сами выдумали, сами испугались. А говорит он о том, что мы испугались именно потому, что они действительно искренне начинают бояться, может быть, даже политики, вот, ну, в первую очередь политики, правда опасаются нападения России. То есть мы с вами, периодически разбирая их заявления, какие-то учения, постоянные разговоры о том, что вот-вот уже русские, уже вот они уже здесь, они уже снова под Берлином. Мы такие типа, ну, в чем хитрый план этих самых европейцев? Они, наверное, сейчас хотят там как-то продавить модернизацию вооружений, огромное количество солдат набрать, мобилизации провести, потом на нас напасть. Вот, мы хитрый план какой-то ищем. А что если нет хитрого плана? Возвращаемся к первой теме сегодняшней. Что если тупые они просто? Вот, и они придумали сами же в это поверили, и теперь относительно того, во что они поверили, в свою собственную выдумку, они начинают действовать. То есть изначально все, что они делают, все ошибочно, все в неправильном направлении. К чему это приведет, вообще непонятно. Так заправку уже атакуют злобные КГБ. Да, ой, это сейчас вообще отдельно. Это вообще отдельная история, тоже, да, финская, это потрясающе. Какая в унитазы, не смывая фекалии, это не мои, да, это не я шучу, а пишут сами финны, пишет Виталь Фили. Да, звучит как бред. Просто и какой-то сумасшедшего абсолютно. Температура 40, вот это вот все. А, нет, это публикации, действительно, финские публикации в средствах массовой информации о том, что русские давят психологически, русские спецслужбы давят на финнов, потому что они все чаще финны начали заходить к себе в туалет и обнаруживать, что у них там не смыто. И они подозревают, что это русские. Я даже не знаю, как это можно прокомментировать. Просто вдумайтесь в это. Это буквально наш прикол с Обамой, который гадит в подъездах. Только на полной серьезке. Вот мы про Обаму так шутили. А они решили сделать из этого правду. Ну, это да, финны. Политики на той политике, чтобы тонко чувствовать ситуацию и реагировать, как флюгер, пишет Каз. Я, с одной стороны, бы с вами согласился, но с другой, знаете, политика, которая крутится на одном месте на протяжении даже не десятилетий или нескольких лет, а даже недель. У Стуба от заявления к заявлению проходит какой-то очень маленькое количество времени. Он как будто не может понять, какую по-настоящему роль бы ему занять. Он почувствовал, что в какой-то момент, вдруг, он стал действительно большой фигурой. По крайней мере, в масштабах Европейского Союза. О нем пишут, его цитируют. Он съездил с большими дядями в Вашингтон. Он поиграл с Дональдом Трампом в гольф. Он правильно там поцеловал, где надо было поцеловать Дональда Трампа. И его таким образом нанесли на карту. Он это почувствовал. А теперь надо как-то эту всю роль-то разыграть. И он сначала пытался быть святее Папы Римского, самым агрессивным из всех, А теперь наоборот, строит из себя такого уравновешенного миротворца, который единственный, кто держит руку на пульсе и контролирует ситуацию. Но он пока сам не может определиться. Уже я бы посоветовал бы Стубу взять какую-то одну позицию и бить в эту точку. Постараться сделать именно это. Потому что если он будет каждый раз свои предыдущие заявления обнулять своими новыми заявлениями, вряд ли у него получится быть хорошим политиком, который действительно умеет между вот этих струек проскочить. Нет. Это то, что он делает, это не тонко. Они, кстати, эту грязную атаку даже обосновали. Мол, КГБ действует как Deutsche Genosse из Штази, соцлагерь, соцблок, все такое. По-моему, у финнов стало слишком много порошка. Питерцы ведь за ним не едут, не раскупают, стали употреблять. Стирального порошка, естественно. Из Санкт-Петербурга ездили обычно именно за ним. Да, они на серьезных щах говорят об этом. Что это правда русская спецоперация психологическая. А не просто Финн забыл нажать на кнопку смыва. Массово, видимо, конечно, да, но бывает. Может, проблема с канализацией. Но нет, это русские виноваты. Короче говоря, абсурд. Может, на этом фоне Ступ уже увидел и решил, что надо что-то делать, потому что собственные с ума сходят. У нас сейчас новости, потом продолжим.
5: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
6: В Москве 9 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Сергей Собянин сообщил о ликвидации 9 летевших на Москву дронов ВСУ. На местах падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб, написал мэр в своем канале на платформе МАКС. Прошедшей ночью Росавиация вводила ограничения в аэропортах Домодедово и Внуково. Особый режим был необходим для обеспечения безопасности полетов гражданских лайнеров. Авиагавани обслуживали рейсы по согласованию с соответствующими органами. Максим Решетников указал на прогресс G20 в понимании проблем с реформой ВТО. В сложившихся непростых геополитических и экономических условиях ожидать каких-то прорывов от любого диалога трудно, отметил министр экономического развития России. Он принял участие в саммите группы 20 в США, передает ТАСС. По словам главы ведомства, участники обсуждали также модернизацию базовых принципов многосторонней торговой системы. При этом страны G20 расходятся в подходах к ее преобразованию. Минцифры вернулись к идее введения платы за использование международного трафика. Эта тема обсуждается с операторами связи. По данным «Коммерсанта», речь идет о платеже за объем свыше 50 гигабайт в сетях 5G. Отмечается, что у телекоммуникационных компаний пока нет для этого необходимой технической возможности, так как трафик 5G идет через LTE-сети. Если решение будет принято, реализовать его быстро не получится. Источник издания подчеркнул, что вопрос введения оплаты с повестки не снимался. Сейчас идут консультации по различным вариантам. 19% случаев злокачественных новообразований приходится на рак молочной железы. В 2025 году общее число пациенток в стране превысило 86 тысяч, сообщил завотделением комплексной диагностики Национального центра онкологии репродуктивных органов имени Герцена Сергей Прокопенко. Член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Сергей Малыгин отметил, что общая заболеваемость в стране и в мире стабильно растет. Снижение показателей было зафиксировано только в 2019-2021 годах из-за пандемии. Тогда выявление рака велось менее активно, не диагностированные вовремя пациентки обращались к специалистам уже на запущенных стадиях. Сборная России стала лидером общекомандного зачета молодежного первенства мира по самбо. Турнир проходит в Салониках. Спортсмены завоевали 33 золотые, 11 серебряных и 7 бронзовых медалей, передает Интерфакс. В соревнованиях приняло участие рекордное число самбистов – 713 атлетов из 40 стран. Состязания проводились в трех возрастных группах. Было разыграно 55 комплектов наград. Их завоевали представители 25 государств. завершении выпуска о курсах валют. Юань 12 рублей 43 копейки, доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля и 32 копейки. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 11, пасмурно, ветер западный около 2 метров в секунду. Днем, по данным синоптиков, плюс 10-13, небольшие осадки, вечером 9-10 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
5: Внимание! Говорит Москва.
7: 94,8.
5: Реклама. Спорт – это движение. Спорт поддерживает организм, укрепляет мышцы и продлевает жизнь. Это чувство самоудовлетворения после тренировки. Это общение с такими же спортсменами. Это радость и веселье. Спорт – это жизнь. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
8: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
5: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: А вы говорите «Милин».
10: Я его что?
9: Тоже мне «Милин».
10: Рекламирую.
9: Да думайте о своей стране.
5: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. В App Store и Google Play.
11: Имена. Поверх времен.
5: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
11: «Имена. Поверх времен».
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Говорит Москва. 94,8.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

9:07 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 5 октября, понедельник. Меня зовут Георгий Бабаян.

Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграмм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8. Код 495. А также у нас идут прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь. Обязательно жмите на колокольчики, обязательно нажимайте на ракеты на Рутюбе, обязательно подписывайтесь на Дзене в Максе, в Телеграме, а еще сканируйте QR-код в трансляции, и он вас приведет на бота в мессенджере Макс, через него можно нам отправлять сообщения.

0: И Shadow пишет, почему я жму удалить? Он как раз вот в Максе пишет, почему я жму удалить у всех, а у вас сообщение все равно остается? Что за магия? Свой майор прикормленный? Ничего не знаю по этому поводу. Никогда ничего подобного не слышал. Не знаю, видимо, действительно какая-то магия. Заходите к нам в бота в мессенджере, Макс. На самом деле, я думаю, что это связано с тем, что это бот именно. Может быть, поэтому как-то работает по-другому. Расхожая фраза, что мы живем в учебнике истории. В последнее время, слушая и читая новости, все больше укрепляюсь в мысли, что мы живем в каком-то комиксе или очень дурном времени, когда материализуются мемы. Кто думал, что мем про Абэму так реинкарнируется? Не думал, правда, что он так реинкарнируется. Здесь вы абсолютно правы. Но да, у нас какой-то постмодернистский учебник истории. Но все-таки учебник. А может быть, это тот учебник, который будут потом писать по нашему времени, он будет написан уже в более нормальное время. Может быть, и так. Как-то вот именно со словом «безумное» будет называться эта эпоха. Когда вот там президент, мы сегодня его еще не вспоминали, я имею в виду американского президента, который на серьезке заявляет, что он один из самых умных людей в мире. У него IQ... очень высокий. Поэтому он по праву может считаться одним из самых умных людей в мире. Какой IQ он, правда, не сказал? Какой там у него показатель конкретно? Но очень высокий. Ну, что делать? Вот такое время, да. Василий пишет, а как же Санду? Санду? Почему ее исключили из пантеона славы европейских политиков? Ну, потому что она не имеет к ним... отношения, как бы ей не хотелось. Она же тут пожаловалась, что русские в своих нарративах на факты и правду опираются, засранцы. И как им строить против этого свою пропаганду, не ясно. Ну да, она правда. Причем, что интересно, она же в Финляндии делала эти заявления. Может быть, эта земля финская как-то влияет на них, на всех. Я не знаю. Но да, она правда сказала, что русские, они когда... Они свою пропаганду, она сказала, строят на фактах. Поэтому нужно очень аккуратно относиться к этой пропаганде, это очень опасное оружие. Ну, это правда, да. Получается, не врет. Молодец, Санду. Слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Алло.
1: Алло.
0: Да, здравствуйте. Доброе утро, говорю.
1: Доброе утро, да.
0: Доброе утро.
1: Ну, что касается финнов, Европы и так далее, как сказал один, нам нужна... маленькая победоносная война, но здесь война психологическая. То есть надо закошмарить свой народ до такой степени, чтобы некогда было подумать, рассудить здраво и принять какое-то решение для себя. Закончился ковид, посчитали они, видимо, сколько что погибло кого, а потом вот это наши военные события, значит, сколько денег уходит на эту войну, на поддержку. То есть, ну, в любом случае, грамотное поведение местных элит, которые говорят, ребята, вы смотрите в свои, значит, тарелочки, кушайте, не забывайте нажимать на кнопку унитаза. А вообще, конечно, в этих вопросах мне чего-то кажется, что очень мало геополитики. То есть вот и с нашей стороны, и с их стороны. То есть действительно идет ор, а команда покричать дана, видимо. То есть или баронам, или другим человечкам. Но сказали, ребята, нам тишина не нужна. Надо посуетиться, поскольку мы тут кое-что пока реализуем. Мне кажется, что-то идет, какой-то глобальный процесс, вот, чтобы народ это не заметил, в том числе тот, который может думать, надо отвлечь.
0: Вот передается такая ситуация. Процесс какого толка?
1: Ну, процесс какого толка? Ну, посмотрите, мы никогда не смотрим на мозаику. Мы никогда не складываем 2×2=4, мы смотрим отдельные факты и не анализируем их взаимную связь. Правильно? Правильно. Для меня, например, ковид, который учеными мирового масштаба, например, профессор Монтанье, индийские группы заявили, что это искусственный абсолютный вирус, содержащий ДНК, в том числе и СПИДы, и так далее, и так далее. То есть он был кем-то запущен. Зачем? Почему не купировался? Почему допустили такие жертвы? Вы же помните, ну это не теория заговора, это по факту на сегодня происходит, ну, конечно, снижение рождаемости в Европе. У нас, ну, то есть, кроме Азии и Африки, все остальное, значит, потихонечку суживается, сжимается. Есть же теория у них, что надо уменьшить, надо ужать, надо, значит, сводить пространство. То То есть вот в этом контексте, мне кажется, что-то происходит, пока нам не видно, надо забраться повыше, посмотреть вниз, сложить мозаику, пазлы эти. И тогда, я думаю, нам будет понятно. Но Европа и мы, любые мыслящие люди, которые в этой круговерте, им пока не до этого, видимо. Они пока это не могут сделать. Я не говорю, что их гений какой-то, да? Но мне кажется, что что-то в этом есть. Все не просто так. Надо смотреть, кому это выгодно, зачем. И вектор все-таки, вектор смотреть. Да, это все, нас это приведет.
0: Ладно, хорошо. Я понял. Никаких теорий заговора, конечно. Надо просто вот... постараться нам уже наконец-то сложить 2 плюс 2, умножить это еще все на 2 желательно, и вот тогда, да, тогда нам станет все понятно, как оно все работает. Ну, хорошо, будем стараться. Вряд ли получится, конечно, у нас, но мы будем стараться. А у парижских элит кошмарить свое население пошло не по плану. Это я про погромы в Париже, пишет Дело Техники. Они, по-моему, во-первых, не только в Париже, а не по всей Франции. Во-вторых, не только у них, он там и в Испании история с этим жилищным скандалом. Я рассказывал вам о нем, где там женщину выселили из дома. Тоже обороты набирает. Но в отличие от там, Парижа, в Испании действительно не по плану. А Парижу-то не привыкать. У них как раз, мне кажется, это в планы входит. Раза 3-4 за год что-то подобное должно там происходить. Сборная где-нибудь сыграет не так, проиграет или выиграет. Причем не всегда это сборная Франции. Иногда Алжира, иногда Марокко. Вот, и тогда погромы. Ну и еще вот, 2-3 раза еще что-нибудь может такое произойти, что тоже мы будем громить. Поэтому французы как раз привычные ребята. А на долларе, вот задумайтесь об этом, а на долларе, пишет Виталий Филипп, треугольник с глазом нарисован неспроста. Да, это точно какое-то имеет дело к ковиду. Как-то это все соотносится. Может, с Балтийского моря ветер дует странный, и все эти страны вокруг Балтики, скажем так, специфические. Прибалтика, Заправуля, Дания, моя любимая в кавычках. Да даже наш Санкт-Петербург тоже в некоторых смыслах город странный, нишевый, как говорят в бахрейнских деревнях. Может быть. Может быть, и оттуда. Может, и Балтийское море виновато, действительно. Что-то там не то. Все какие-то там странные. Я бы даже сказал отмороженные. Хотя, может быть, дело просто в погоде. Рептилоиды уже среди нас, пишет Хишадо. 100%. Александр спрашивает, вижу ли я его. Я вас вижу, Александр, вижу. Вовремя предать, это не предать, это предвидеть, пишет Дэн. Это, я так подозреваю, про Стуба идет речь. Хишадо спрашивает, как ему смывать, чтобы побыстрее экспресс-доставку финнам отправить. Просто делайте вот все, как делаете сейчас. Работает. Нельзя ничего трогать. Все работает сейчас. Продолжаем точно так же. Так. Так, могло бы быть, если бы у руля бабы были, пишет Хишадо. Это я не понял. Не, я понял мысль. Как... Я бы не понял, к чему вы это. Мысль я понял. Нам бы хоть с Марокко сыграть, а то такими темпами начнем играть с пленными Масаи и Химба. Ну, вот, конечно, с Намибией так себе была игруля, а с Ираном вполне себе. С Ираном... А следующий у нас тоже хороший соперник, у нас Нигерия. С Марокко было бы очень хорошо сыграть, я вообще за, чтобы мы сыграли с Марокко. Я думаю, что это, кстати, невыполнимая задача. С Марокко можно сыграть. Александр Первый пишет, что у нас давно не был. Добро пожаловать назад, Александр Первый. Мы вам всегда рады. Мы всем рады. Укроп сами могут прибить какого-либо европейского из Дуна и свалить это на Россию, пишет В. Могут. Что им только это... Чем им это поможет, непонятно. Им уже, скорее всего, ничего не поможет. Я до сих пор вот ни одного варианта не увидел. Там они пытаются сейчас новую историю раскрутить. Якобы некий индийский мирный план, который подразумевает... это вообще древнее уже, я так понимаю, украинское искусство. Они смотрят на планы, на инструкции, я думаю, тоже. Знаете, вот раньше были... Был такой магазин, там мебель разная продавалась и фрикадельки. И Икей, как-то что-то Икея, по-моему, как так назывался. Вот был такой магазин. Там вот инструкция была всегда, когда ты эту мебель хотел собрать. Или Лего. Ну, такой был пластиковый конструктор. Там тоже вот инструкции, они пронумерованы. 1, 2, 3, 4, 5. Все по порядку. Вот если ты будешь делать, начинать с 5 пункта, следующий у тебя будет 27, скорее всего, у тебя не получится собрать стул с каким-нибудь загадочным названием. А вот... Украина думает, что получится. Фрикадельки вкусные были, пишет Илья. Да, но это вот у меня опять начинает под утро голод просыпаться. Все, мы закрываем тему с фрикадельками. И с тем вот этим соусом, которым их поливали. И вот еще там, брусничный, по-моему, давали к ним соус. Вот это мы все забываем. И идем дальше. Дайте, подождите, глоток воды сделаю. Поплохело аж мне с утра пораньше. Ужас какой. Сам виноват. Сам виноват, сам начал. А что делает Украина раз за разом? Она смотрит на любой план действий, пронумерованный, первый пункт, второй пункт, третий пункт, четвертый пункт, и считает, что они умнее всех, меняют все эти пункты местами. Выбирают выборочно оттуда. Вот нам первый пункт не нравится, четвертый пункт, мы с ним согласны, вот надо обязательно выполнять четвертый пункт, поэтому да, мы готовы пойти на те или иные условия. Вспомните Минские соглашения, самый ярчайший пример подобной эквилибристики. Они годами рассказывали нам о том, какие пункты они должны выполнять первыми. Хотя там все было пронумеровано. Там было прописано, какие пункты должны выполняться первыми. Они были поэтапными. Но они не хотели выполнять первые, они хотели выполнять пятые. Понимая, что никто не согласится на то, что они сначала будут выполнять пятые, поэтому не надо будет выполнять никогда и первые. К слову, у них получилось. И они с тех пор, видимо, поверили в то, что будет получаться теперь так всегда. И вот сейчас существует якобы какой-то там индийский проект соглашения, который прописывает всю классику любых других соглашений. В том числе и отводы войск, и выполнение определенных условий. Но они оттуда опять берут энергетическое перемирие и разные другие, в общем, инфраструктурные перемирия, еще обязательно на море, чтобы зерно можно было туда-сюда возить, в общем, зерновую сделку. И говорят, вот, это отлично, индийское перемирие, то есть там никто не знает, сколько пунктов достоверно в этом проекте. Ну, давайте допустим даже 5. Вот они из 5 берут 3. Говорят, остальные 2 нас не особо интересуют. Вот на эти 3 согласны, вообще отлично, индийский план, мы вперед из песни готовы. Но никто на это уже не обращает внимания. В этом главная печаль, беда того, что происходит с Украиной для их властей. Они как не пытаются, вроде делают все примерно то же самое. Вот они так себя вели с даже не 22-го года, они даже с 14-го года так себя вели. И делают все то же самое, это много раз срабатывало, а сейчас не срабатывает. А кроме фрикаделек, там был миндальный торт вкусный, пишет Виталий Филе. Ну, я открою секрет, торт, в отличие от фрикаделек, продается в магазинах. Я его даже несколько раз покупал. Да, он вкусный, это правда. Он продается, никаких проблем с ним нет. И главное, что он по вкусу точно такой же вообще. Никаких отличий нет. Это буквально этот же торт. Он и там продавался, сейчас в магазинах продается. Ужас, что, куда вы меня... Роман Викторович пишет, а когда фашисты были на нашей земле, наверное, вкусные колбаски приносили, да? Не знаю, приносили ли они вкусные колбаски. Может быть, приносили, а может быть и нет. Я не пробовал эти колбаски. Да, это как инструкция, как в туалет сходить. Если пункты перепутать местами, можно и в штаны наложить после смыва. Пишет рука-нога. Можно. Наверное, теоретически можно. А я не видел ни разу таких инструкций. Не читал. Как-то всю жизнь без инструкций справлялся. Но аналогия понятна. Да, можно так. Но раньше-то работало. Они раньше штаны ходили, и их это устраивало. Это приводило к тому итогу, который им нужен был. Вот самый яркий пример — Минские соглашения. это была история, когда они просто тянули время, все в этом признались по итогу, и время они таки дотянули. Может быть, они хотели бы еще чуть-чуть потянуть. Вот еще чуть им потянуть не дали, но сработало выше всяческих похвал, я думаю, что на такой успех они даже и не надеялись. Но и раньше бывали случаи, то есть вот когда он там кидает уже после 22-го года, раскидывается вот этими понтами, этого, к слову, о колбасках немецких, да, там этого колбаской назовет, того колбаской назовет, наедет на каких-то своих так называемых партнеров европейских, на американских, хамит налево-направо, ему все равно руки жмут, целуют, он в трениках в этих своих, в цветохаке ходит везде нестиранный, люди с королями в таком виде встречаются, люди ему все равно жмут руку, то есть, что хочет, делает, оно все срабатывает, бабки выделяют, оружие присылают, закрывают глаза на все, на что нужно закрыть глаза, на весь беспредел, который он творит. Все работало. Он продолжил себя вести ровно так же. Он продолжает кидать понты, он продолжает клянчить деньги. Так, понятно, тут мне уже просто присылают еду, даже в цвет издеваются. Он продолжает клянчить деньги, он продолжает пытаться всех обмануть, в открытую, по факту, тянуть время, не выполняя никакие договоренности. Но это вот перестало работать. Новое не могут придумать. Много уже говорили мы с вами про эти планы, которые у них возникали раз за разом. План туда, план сюда.

0: и вроде планы придумывают. Меньше масштабы, но они их придумывают. Вот сейчас этот год, это год вот этих 40 дневок для них. 40 дней на принуждение, сейчас у них идет, главное не перепутать. Сейчас у них идет 40 дней разгрома России. Вот это сейчас разгром России. Очень внимательно смотрите, следите за руками здесь. Это главное верить. Разгром России. Ну, вот такой год. Но перестали жрать. Либо уже просто не могут жрать. Ресурса больше нету для того, чтобы это жрать. Ни у европейцев, ни у американцев. У американцев-то, в принципе, есть. Американцы просто отказались это есть. Да, или мостов, да. Ну, вот по факту мостов, слава богу, под октябрь 26-го года превратилось все это в год мостов. Но американцы давно отказались, а европейцы отказываются вот прямо сейчас. Про Европейский Союз, да, то, о чем мы вот с вами чуть раньше говорили. Говорят, нет, Европейского Союза не будет. Прямым текстом заявляют. Его это злит. Потому что уже они периодически все равно продолжают говорить про НАТО. Хотя им 20 раз отказали, причем публично. Но вкидывать продолжают. При этом говорят, да, действительно, наверное, с НАТО будет посложнее, чем мы думали. Мы не отказываемся от нашей идеи. Мы будем пытаться входить в НАТО. Но будет посложнее. Они вот такие все неблагодарные, нас не хотят там видеть. Но европейское будущее нас с вами ждет. Светлое и неотвратимое. Mm-mm. Они им не обещают никакого европейского будущего. Более того, даже одного из главных прислали, чтобы он их послал прямым текстом с этим европейским будущим. Все-таки европейцы не до конца тупые. Они понимают, что они, если пригласят к себе в союз эту самую Украину, кирдык Европейскому Союзу. Он не выдержит. Вот это он переварить не сможет. А на этот случай... Никакой новой заготовки нет. А куда тогда, если вот Европейский Союз минус, НАТО минус? А что еще должно быть? Ради чего это все? Чем это надо будет оправдывать в ближайшее время? Какая генеральная цель? Не могут придумать. Все перестало работать. В этом, конечно, заключается трагедия большая для них. Они будут пытаться придумывать. И нам нужно очень внимательно за этим следить. Нужно здесь руку на пульсе держать обязательно. Но на данный момент вот уже полгода точно они пытаются что-то придумать. Не особо получается. Даже на бумаге. Как с планами мира. Даже здесь не очень. Ну вот эти... Даже как-то нелепо выглядят все эти потуги с перемириями. Со зерновыми сделками. Как будто, знаете, конспекты перебирают. Прошлые. Пытаясь подчеркнуть какую-то идею. Может быть, мы что-то упустили. Может быть, есть какой-то элемент, которому мы не придавали значения, а именно он заставлял все эти шестеренки крутиться и все работать. Где? Вот листать. Так, может быть, зерновая сделка это была та самая шестеренка? Нет, не она, судя по всему. Продолжают конспекты, конспекты. Читают, читают. Но это в случае, если читать умеют. У нас новости.
1: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 9:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны сообщили об уничтожении 199 дронов ВСУ, прошедшей ночью. Дежурные силы ПВО перехватили беспилотники противника в период с 8 вечера 4 октября до 8 утра понедельника, уточнили в ведомстве. Там добавили, что БПЛА были нейтрализованы над территориями 11 областей, в том числе над Московским регионом. Кроме того, дроны были ликвидированы над акваторией Черного моря. Росавиация вводила ограничения в аэропортах Калуги, Геленджика и Сочи. Также особый режим действовал во Внукове и Домодедове. Эстония перебрасывает военные подразделения ближе к границе с Россией. Таллин делает это под предлогом активной обороны. С главной военной базы республики в городе Тапа элитные войска перебрасываются на позиции восточнее, ближе к границе, сообщается в статье газеты «Таллин».

0: Financial Times со ссылкой на чиновников. По их данным, в 50 километрах от российских рубежей строятся новые масштабные объекты для размещения эстонских военнослужащих. Кроме того, в Нарве началось возведение объекта, рассчитанного на 1000 солдат. Издание также привело мнение руководителей оборонных и разведывательных ведомств Эстонии, которые не считают, что Российская Федерация стремится к полномасштабному конфликту с НАТО. В Роспотребнадзоре заявили о блокировке свыше 48 тысяч сайтов с запрещенными БАДами. Специалисты продолжают выявлять подобные интернет-ресурсы, отметили в пресс-службе ведомства. Среди выявленной продукции были биологически активные добавки, которые не прошли государственную регистрацию, содержали вещества в количествах, не соответствующих установленным требованиям, или представляли опасность. Роспотребнадзор рекомендовал покупать БАДы только у официальных поставщиков и проверять регистрационные документы. В Общественной палате предложили сделать майские праздники непрерывными. Объединить выходные можно за счет некоторых праздничных дней холодных месяцев года, пояснил заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб. Он отметил, что многие берут в будни в мае между праздничными днями отгулы или добирают их отпуском за свой счет. Когда два дня отдыха, два дня работы, потом опять отдых, это ни туда, ни сюда. Если непрерывные выходные, то получится хоть и небольшой, но настоящий отпуск, сказал Гриб. Ранее премьер Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2027 году. В том числе на майские праздники россияне будут отдыхать с 1-3 числа и с 8 по 10. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 12, пасмурно, ветер западный около 2 метров в секунду. Днем, по данным синоптиков, до плюс 13, небольшие осадки. Вечером плюс 9-10 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва». Реклама. Специальная антикредитная карта для работников промышленности со скидкой. Размер дохода не влияет на возможность прохождения банкротства. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Живя в большом мегаполисе, мы каждый день погружаемся в бешеный ритм дорожного движения. Помните, неважно, водитель вы или пешеход, взаимоуважение на дорогах – это залог вашей безопасности. Переходить дорогу в положенном месте, соблюдать скоростной режим и быть внимательным к знакам дорожного движения. Это значит ответственно подходить к своей жизни и здоровью.
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Говорит Москва. .ру». Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. «Говорит Москва. .ру».
7: По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495.
8: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
9: Говорит Москва.

9:37 в Москве. Всем доброе утро, радиостанция «Говорит Москва», 5 октября, понедельник, меня зовут Георгий Бабаян.

Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495. Также у нас идут прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь, обязательно жмите на колокольчики, жмите на ракеты на Рутюбе, подписывайтесь на нас в Дзене, в Максе, в Телеграме, сканируйте QR-код трансляции и добавляйте себе бота в мессенджере Макса.

0: Эдвард решил вообще какой-то незаконный прием применить. Он мне просто скинул шашлык, который делается. Он еще прям на мангале. Вот прям самая такая сочная картина. Ужас. Кстати, в Меги Химки есть фрикадельня на фудкорте, где готовят почти похожие фрикадельки, как в том шведском магазине, держат молодые пацаны. Я думал, что вот неужели никто не сделает, не попытается на этом сыграть, тем более в этом культовом месте. Я имею в виду Меги Химки. Это как раз вот то самое место, которое ассоциируется с этими фрикадельками. Но и все-таки есть. Я там тысячи лет не был. Ну, как будто даже может быть и повод посмотреть, что там кто делает. Можно уже отстать от этих майских праздников. Каждые 3 месяца кто-то предлагает сделать непрерывными майские праздники. А джекпот, вот это Сергей пишет, а джекпот пишет, что каждый год одни и те же вопросы. Перенос праздников на майские, шипы и липучка, похороны Ленина, перевод времени на летнее-зимнее, замерзнет ли Европа без нашего газа или нет. Всем хорошего понедельника. Ну вот, абсолютно точно вы, конечно, попали со всеми практически такими темами. Кроме вот Европы, мне кажется, в этом году, например, никто про Европу и замерзнет она или нет, не разговаривает. Шипы и липучка нас с вами ожидают в ближайшем будущем. Похороны Ленина чуть, наверное, попозже будут все-таки. Потом еще мы с вами подарки на Новый год обсудим, конечно же. Перевод времени, ну, типа, нужен он или не нужен? Отменяем или не отменяем, это вот вы имеете в виду. Ну да, это тоже обсуждается постоянно. Ну и майские праздники, как же без них? Причем меня всегда забавляет, когда обсуждают майские праздники. То есть, когда до майских праздников еще пилить и пилить. Сандалии и носки пропустили, пишет Мена. Я не считаю сандалии и носки такой же вечный. Хотя, слушайте, может быть, вы... Может быть, вы и тоже в точку попали, может быть, и да. Типа, стилист сказал, что сандалии и носки это, и дальше вот варианты, они меняются от года к году. Это абсолютно недопустимо в современных модных реалиях. Или это уже давным-давно норма и соотносится с тем, как модные люди ощущают себя. Да, стилист такой-то, вот, сказал, что можете носить. Да, согласен. Конечно, похороны, когда? Пишет Виталий Филиев. Нет, ладно, туда мы не пойдем. Играю в одну онлайн-игрушку с европейцами, пишет Александр, и хочу сказать, что никогда они не ударят в лицо, всегда в спину, даже объединяются, чтобы убить русского в онлайн-игре, вы имеете в виду, ну, да, вот сволочи-то, конечно, эти европейцы, а что за игра такая, во что вы там с европейцами играете? Виталий Филипп пишет, что украинец, он все равно будет стремиться к кружевным трусам и чаю в Стокгольме. Даже если вы имеете в виду, его будут эти самые европейцы кидать. Будет, наверное, стремиться, но здесь ключевое в Стокгольме. Тот, который стремится к Стокгольме, ему эти кружевные трусы в Киеве не нужны. Во Львове они не нужны. Ему в Стокгольме. Вот там, да. В Стокгольме было бы отлично. Ну, он, может быть, с высокой долей вероятности он уже там. Это означает, что он возвращаться в Киев, образный Киев, подставьте название любого украинского города, а он не собирается. Не будет возвращаться, ему Стокгольм милее. Вот так воспитали. Это их же собственное воспитание. Это, наверное, кстати, та единственная точка, где у них не очень получилось. Они провели блестящую операцию по промыванию мозгов на Украине. Это блестящая операция. Промыли мозги филигранно. Натравили. На нас идеально. Просто одни и те же люди. И с той, и с другой стороны. Но при этом одни считают себя особенными, ненавидят вторых и решили положить свою жизнь, свою страну на то, чтобы подгадить России. Сделать так в такой короткий срок, а не так много времени прошло после развала Советского Союза, это блестяще. Я не говорю, что не было там предпосылок для чего-то подобного, они были, были всегда, сейчас начнете мне писать, что вот, я там служил, где-нибудь на Украине, они всегда были такими, постоянно эти сообщения мне тоже падают. Да, предпосылки, может быть, и были, но все равно, классно они это сделали. Но вот в одном моменте просчитались. Это в слишком большом стремлении в Европу. они не страну в эту Европу тащили, а себя тащили. То есть они людей прошили. На то, чтобы они сами уехали в эту самую Европу, они затащили таки туда Украину. И вот сейчас они чувствуют, что, чего им, что, какой счет в итоге им выставят за эту ошибку. Если уже не выставили. Arkriders, понятно, пишет Александр. Серверы в Европе, общий язык английский. Ну и Arkriders я знаю, да. Катя пишет, согласитесь, странно слышать, 5 лет от великой страны про нас обманули или наши друзья. Все-таки я думала, что это про спецслужбы и сильную политику с разными сценами на случай. Про нас обманули, понятно. Про наши друзья, что вы имеете в виду? Про кого мы говорим, наши друзья? Про настоящих друзей или это такой вот формат иронии, когда мы называем партнерами, нашими друзьями, наши европейские друзья, что вас, или вам, вас просто раздражает, когда говорят о том, что существуют какие-то друзья на мировой арене, может быть это, и про спецслужбы, сильную политику с разными сценами на случай, вот, тоже с какими сценами, тоже не понял. Правда, объясните мне просто, что вы хотели иметь в виду, и потом я вам скажу, согласен я, что странно слышать, или не согласен. Наши мужички в танчиках тоже могут со спины работать. Что-то в экстремистско-террористическом стиле, пишет Виталий Филе. Я 1000 лет не играл в все эти онлайн-шутеры, признаюсь вам честно, но когда играл со спины... Ну, конечно же, нет, никогда, никогда, только лоб в лоб, только честь по чести, никогда ни с какой спины, ни в коем случае, особенно с ножом, там вот можно с ножом, никогда, нет. Я помню, в Battlefield 3 можно было еще этим ножом медальоны срывать специально, и целая коллекция у тебя собиралась, и у меня, конечно же, не было очень богатой коллекции, нет, ни в коем случае, никто так никогда там не делал, только вонючие эти европейские гады, мерзость вся эта, тьфу! Сволочи. О, Алексей пишет, пора уже орешникам по мостам. В Counter-Strike 1.6 рубились когда-нибудь? Конечно. Существует ли какой-то человек, примерно мой ровесник, кто не рубился в Counter-Strike 1.6? Мне кажется, таких людей не бывает. На Украине самое большое количество мини-куперов, походу, пишет Мега. Почему мини-куперов? Почему конкретно мини-куперов? Я думаю, что их там много достаточно, но почему? Прикола не понял. Жахнуть ядеркой, вот еще тема, пишет XMR. Это, конечно, тема, но потом. Обязательно жахнем, но потом. Эдвард пишет, Георгий, единственный диктатор. Диктатор, который работает на голодный желудок. Да, у нас сейчас у диктаторов ведь что-то времена как-то не заладились. Вон Мбаппе травму получил, Криштиану вообще выгнали. Не особо он получился из него диктатор. Что-то мы... Я, может быть, не ем, потому что настроения у меня нету. Ага, понятно, Мега все расшифровал. Я понял. Я осуждаю экстремизм, терроризм, если что. Очень сильно осуждаю вот это все. Мини-купер, на самом деле, неплохая машина. Эдвард пишет, еще с Бразилией и Мексикой. А это про то, с кем бы хотелось сыграть. И о тех странах, которые в топ-10 FIFA входят и к нам лояльно относятся. Там в Бразилии-то, кстати, выборы же идут сейчас. Как-то не очень уделяется внимание этим выборам. Но я на самом деле могу, я тоже, видите, не сильно обращаю внимание на эти выборы. Я даже, наверное, могу объяснить, почему. Я сам себе это так объясняю, и вам тоже. Там опять Болсонаро и опять Лулу да Силва. Только Болсонаро теперь младший. Помните, у них был там уже этот Болсонаро? Ну, это вот теперь другой Болсонаро. Ну, все еще Болсонаро. Болсонаро сейчас выигрывает на данный момент первый тур. Но они идут очень-очень близко друг к другу. Там 47 на 45. Я могу объяснить, почему. Не очень сильно мы следим за выборами в Бразилии. Как бы считается, что Болсонаро это такой проамериканский, да Силва это антиамериканский больше, нежели чем Правачок вышел вперед, пишет Альфили. Да, Правачок вышел вперед. Но он не вышел, он с самого начала там лидировал. Вот пока идут подсчеты голосов, они всю ночь идут, он все время лидировал. Сейчас наоборот как раз. Лулу догоняет. Я думаю, что дело в том, что у них, ну, так вот просто один сменяет другого. Какой-то... Чего-то кардинального с этими приходами одного президента и другого не происходит. Многие сейчас пытаются разогнать историю с тем, что вот если вдруг Болсонару выиграет, а там уже очевидно будет второй тур выборов, если Болсонару выигрывает, то все, значит, это очень большое будет укрепление Америки, это будет очень серьезный удар по БРИКС. Нет, не будет. Я вот посмотрел на то, что происходит с этими со всеми выборами, с ударами и победами Америки, и с ударами по БРИКС. На самом деле никаких сильных ударов там нет. Сейчас серьезнее есть проблемы, нежели чем эти. Американцам, как бы они ни укреплялись, вот не повезло с электоральными циклами. Если бы как-то хотя бы параллельно выбирались бы президенты Соединенных Штатов Америки и Бразилии, тогда да, тогда было бы интереснее, если бы Трамп побеждал бы со своим сторонником прям чуть ли не в один день, и у них было одинаковое количество времени для того, чтобы вершить свои трампистские идеи и захватывать мир, делать его великим снова. Но нет, президент Бразилии новый-старый или новый-новый придет в момент максимального ослабления власти Дональда Трампа в Соединенных Штатах Америки, когда ему уже мало осталось. После чего там поменяется президент, и, скорее всего, президент Бразилии уже не будет проамериканским, потому что американцы не будут про этого бразильского президента. И вот так вот до бесконечности это все меняется. Поэтому сильно никого особо это и не волнует. Лула это левак. Да, Лула левак, а Болсонару больше правый. Это правда. В роли Георгия Бабаяна Саша Барон Коэн, диктатор из приемника. Саша Барон Коэн, вы вчера напомнили, уже вчера я один фильм пересмотрел, я сегодня еще планирую один фильм пересмотреть с Сашей Бароном Коэном. Это, конечно, юмористическая легенда, ни больше, ни меньше. Бахнуть ядеркой опасно, пишет дело техники. Я вот 100 орешников по банку, это да, в пересчете это эквивалент 1300 эскандеров в одну точку. Уже мы 100 орешников решили с вами отправить. И уже по банковой. Вот, возвращаемся на старые добрые рельсы по банковой. Не, по банковой пока не будет. Сейчас мы сфокусировались на мостах. Сейчас будут мосты. Приведет ли это к какому-то, не знаю, сногсшибательному решению со стороны украинских властей, то есть, что они наконец-то прозреют, выйдут и скажут, все, мы готовы на любые соглашения, хватит, мы поняли, перестаньте, мы теряем страну, если уже не потеряли полностью. Может быть, еще у нас есть хоть какой-то шанс. Поэтому давайте, все, надо останавливаться. Готовы подписать любые документы. Все, на все согласны. Этого не произойдет. Ну, я до сих пор пока не вижу для этого предпосылок. Но интереснее все это сделать, конечно, может. Жизнь усложнит им очень серьезно. А как же ореховым деревом по DC, по Вашингтон DC? Надо бить гадину в его болоте, скажем, нет грязной зеленой бумажки с треугольником. Да, туда его этот орешник, но тоже потом. Дайте Дональду досидеть. И потом вот туда, по Тиму Куку. Я напомню, я сторонник теории, что следующим кандидатом от демократов будет Тим Кук. Вот, да, туда сразу зашлем обязательно. Но сначала дайте Дональду Трампу досидеть. Все-таки один из самых умных людей на Земле. Будет неправильно с нашей стороны человека, который зафиксировал для всего человечества сверхинтеллект, суперинтеллект. Он дал ему название. Тот самый суперинтеллект, который нас, скорее всего, потом поработит. Вот он у нас с уважением к такому человеку. Это большой мыслитель. Зеленский никогда не пойдет на это, ему не нужен мир, власть в руках. Чем больше война длится, тем лучше для него. И тут проблема со знаками препинания. Ну, мысль ясна. Ладно, мысль ясна. Вообще-то умнейший человек, пишет Ешан. Но нет, он сам сказал все-таки, что он... Мы же знаем Дональда Трампа, он скромняшка. Он сам сказал, что он один из самых умных. Ну, не прям самый умный, но один из. Я думаю, где-то топ-3. При этом, кто еще в этом списке, я думаю, он не в курсе. Но в топ-3 он точно входит. На втором месте, скорее всего. Первое место, ну, для кого-нибудь, ну, вдруг. Ну, всякое бывает. Но на втором месте он. Ну, все-таки очень умный. Все понимает, все знает. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Да, да, да, это про него. Эпштейн на первом, пишет Миша Николаев. Но это вроде как, это вроде как из прошлого. Он не должен принимать участие в этом списке. Либо же Дональд Трамп что-то знает. Но это уже совсем теория заговора. Трамп еще и великий географ и путешественник. Только он смог в 21 веке открыть такую сказочную страну, как Азербайджан. Я вот туда в отпуск хочу, пишет Виталий Филип. Он много чего открыл. Он там в Гренландии пингвинов открыл. Он еще открыл американские проливы, пролив имени Дональда Трампа. Это все тоже он открыл. Он действительно, да, большой путешественник. Географические открытия только так совершает. Ну, крутой он, крутой. Дональд Трамп. Всем $5000. Всем сюда. Трампу далеко до гуру софистики Кличко. Я вот не думаю, что прям далеко. Вот прям совсем недалеко, на самом деле. Они где-то рядом друг с другом. Ну, Кличко, наверное, если мы топы составим, ну, топ-3, наверное, да. Топ-3 будет Кличко самых умных людей. Если бы не Древний Укр, то Черное море вырыл бы Трамп. Может быть, он и вырыл. Делает ли его это Древним Укром? Вопрос. Не знаю. Надо, чтобы какой-нибудь сверхинтеллект ответил на это. Либо сам Дональд, либо его ИИшки. Ну, подождем. Я думаю, что в ближайшее время он даст нам ответ на этот вопрос в своих соцсетях. Слава богу, он их не забрасывает. Ну, это все, конечно, смешно, но иногда уже надоедает. Стал намекать про Каналу и Гринланд, пишет Алексей. Ну, с Гренландией он вроде как завершил свой этап. Он уже везде публикует Гренландию как территорию Соединенных Штатов Америки. Он считает, что Гренландию он уже забрал. Афроамериканское море, пишет XMR. Еще известное как Комптон или Южный Централ. Обычно, да. Ну, можно назвать это и Афроамериканским морем. Были мы в этом Азербайджане и уехали раньше, не дотянули до конца отпуска. Или нам просто не повезло, но разочаровался, пишет Эдвард. Я не знаю, я по понятным причинам не был там. Так. XMR пишет, что Кук экстремист и террорист. Тим Кук, имеется в виду. Да, так оно и есть. Но ничего страшного. В логику тех, от кого он будет баллотироваться потенциально, это вполне укладывается. Хитрый Рис пишет, что в любой игре есть боевые юниты, которые заточены только под тихушную подлость, закаляет к реальной жизни. Есть. Но вот мне, к сожалению, Екатерина, она написала сообщение, я попросил его как-то подраскрыть, а она не подраскрыла. Я вот ждал. Ну, вот по поводу вот того, что странно слышать, что нас обманули. Да не странно слышать. В чем проблема того, что мы говорим о том, что нас обманули? Если нас действительно обманули, надо просто делать выводы и учиться на своих ошибках. Не стоит забывать, что нас обманывали. Надо помнить, с кем мы имеем дело, как с этими людьми эти дела вести. Да, обманули. Будем говорить, что обманули, будут все остальные вокруг знать, что эти тоже могут обмануть. Тем более, что вот какие-нибудь арабские страны сейчас на своем примере поняли, как это работает. И теперь все будут смотреть, будут видеть Россию, пример России, будут видеть пример Саудовской Аравии. И говорят, слушайте, правда ведь они всех обманывают? И уже не будут вестись на некоторые вещи. Поэтому я нормально отношусь к тому, что они нас обманули, к тому, что мы об этом говорим. Главное, чтобы они просто больше не обманывали. И не в смысле, что они стали честными. В это я не верю. Жулик не воруй, да. Жулик не воруй не сработает. К тому, чтобы мы просто больше этому жулику не доверяли. Вот это да, вот это важно. Может быть, надо с нам самим себе иногда напоминать о том, что это жулик, и он может обмануть в любой момент для того, чтобы на эти уловки жулика не попасться. Ну, а тогда пускай вообще напоминаем сколько угодно раз. А как же Безос? А что с Безосом? Тоже вы имеете в виду супергений? Ну, Безос, кстати говоря, да, тоже супергений. Где он там в этом списке? Не знаю. Но они где-то рядом с Илоном. Это вот противостояние космических турбомиллиардеров. Они где-то там рядом друг с другом, два этих шизика. А они, главное, оба шизики. Было когда-то вот Стив Джобс был против Билла Гейтса, но в наше время есть Безос и Маск. И оба очень своеобразные люди. Файбу вышел видос с Безосом, советую. Может быть, даже интересно посмотрю. На досуге обязательно. Сейчас я пойду, чувствую, что я сейчас пойду поем что-нибудь вкусное. И вам, если вдруг вы голодный, тоже этого желаю. Вообще желаю вам хорошего дня. Мы с вами сегодня услышимся вечером, поговорим про футбол. Меня зовут Георгий Бабаян. Всем счастливо.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 10 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны заявили о поражении электроподстанции «Кочеток» в Харьковской области. Удары наносились накануне вечером и ночью, уточнили в ведомстве. Там добавили, что в порту Черноморска поражено хранилище горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения ВСУ. Южнее города Одесса нанесен удар по морскому судну типа «Сухогруз», которое доставляло военные грузы противнику, отметили в министерстве. Новая Зеландия отказалась присоединиться к оборонному банку НАТО. Он создается по инициативе Канады для нужд стран Альянса. Поступившие данные свидетельствуют о том, что оборонная промышленность получит больше выгоды от мер, улучшающих рыночные возможности, чем от создания специального механизма финансирования обороны, заявили в МИДе страны в комментарии местной радиостанции РНЗ. По оценке ведомства, первоначальный взнос для Новой Зеландии при вступлении в Банк обороны, безопасности и устойчивости составил бы 56 миллионов долларов, а дальнейшие расходы могли бы быть еще больше. Идея создать банк для обслуживания общих оборонных нужд союзных стран НАТО появилась в 2024 году. Во второй тур президентских выборов в Бразилии вышел действующий лидер. Соперником Луиса Инасио Лула да Силвы станет Флавио Болсонаро, старший сын экс-главы государства. По итогам подсчета 98% бюллетеней Лула да Силва набирает 45% голосов, Болсонаро – 47%. Данные опубликовал Высший избирательный суд страны, передает ТАСС. Местные СМИ отметили, что еще не обработанные бюллетени уже не смогут оказать существенного влияния на результаты. Второй тур голосования запланирован на 25 октября. Власти намерены собирать информацию о гаджетах для умного дома. Адреса их установки, номера привязанных телефонов и другие данные для идентификации владельцев планируют вносить в единую систему идентификации и аутентификации. Соответствующие меры, предусмотренные антимошенническим законопроектом «Антифрод 3.0», опубликованного Минцифры. В комментарии «Известиям» в ведомстве подчеркнули, что учет гаджетов позволит предотвратить использование телефонных номеров, выделенных для умных счетчиков и других систем, в мошеннических обзвонах. В завершении выпуска о курсах валют, установленных Центробанком: юань – 12 рублей 43 копейки, доллар – 83 рубля 48 копеек, евро – 94 рубля и 32 копейки. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 12, пасмурно, ветер западный около 2 метров в секунду. Днем, по данным синоптиков, до плюс 13, небольшие осадки. Вечером плюс 9-10 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. о поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
5: Oh my goodness!
4: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
5: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal!
6: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
7: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
6: а российский футбол продолжает удивлять,
7: мы это обсуждаем вместе с вами.
3: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 20:00 принимайте пасту. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 19:00. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Здравствуйте, в студии Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. На прошлой неделе передачи не было, поскольку я в кои-то веки съездил в командировку. А был я, вы будете смеяться, в Южной Корее, в Сеуле. А там была конференция российско-южнокорейская. Очень было интересно, поскольку она как бы не очень была распространена для того, чтобы как бы не дразнить разных гусей. Но меня интересовала на самом деле одна очень простая вещь. Дело в том, что Южная Корея — это, с одной стороны, люди явно совершенно западной цивилизации, такой вот околоамериканской. Это с одной стороны. А с другой стороны, это люди, которые в силу того, что они впрямую не встроены вот в эту вот систему отношений, могут себе позволить, ну, если не говорить, то, по крайней мере, думать чуть-чуть более свободно. И мне было страшно интересно, что они думают по поводу кризиса, по поводу событий и так далее. Очень интересная у них была реакция, они все эту тему игнорируют. Не в том смысле, что говорят, типа, нет, мы не будем на эту тему говорить, нет, просто они говорят, да, а что тут, что-то как бы есть, а вот. Значит, это такая вот, ну, там есть еще, было еще одно обстоятельство. На конференции очень много предлагалось корейцам там разных проектов. Напоминаю, что прямых рейсов между Сеулом и вообще Южной Кореей нету. Авиасообщений, паром, который ходил из Пусана в Владивосток, тоже не ходит. Ну, и там еще много разных всяких мелочей. Хотя наши люди там есть. И визу они дают легко. Это электронная виза. Ну, буквально там в течение, если повезет, то в течение получаса. А если не повезет, то в течение 3 суток она приходит. Вот. И, в общем, я хочу сказать, что каких-то таких вот полицейских ограничений я там тоже не заметил. Вкусная ли в Корее еда? Да, вкусная. Но они, на самом деле, очень бдят. и за едой своей, и за некой идентичностью, а, например, там практически нет гастарбайтеров. Вот, и очень смешно смотреть на таких вот, значит, угрюмых корейских мужиков, которые, значит, занимаются всякими работами хозяйственными, типа там асфальт долбят. Пожилых уже, да, в Корее же довольно высокий средний возраст. Вот, но дело не в этом, а дело в том, что они как бы так уклоняются от прямых ответов по части разных предложений, но потом в кулуарах иногда говорят, вы знаете, вот все, конечно, хорошо, но вот нам не велели. Ну, понятно, кто не велел. Значит, ну, на мой вопрос, а попробовать? Вот так, этим они, кстати, отличаются от японцев. Эти чуть-чуть более самостоятельные в части «а попробовать». Но дело не в этом, а дело в том, что сама по себе вот вся вот эта вот картина экономическая такого вот нагнетающегося кризиса, она, ну, казалось бы, уже, казалось бы, да, а нет. Колоссальное количество людей вообще ничего стараются не замечать. Хотя в Европе очень многие люди мне рассказывают, что стало вот реально, вот последние месяцы реально стала ситуация ухудшаться. Ну, собственно, я уже говорил о том, что ухудшаться она начала довольно давно, но прилагались титанические усилия для того, чтобы это скрыть, в частности, для поддержания нижней части среднего класса. И поэтому там самолеты летали, перелеты внутри Евросоюза страшно дешевые, ну и так далее, и тому подобное. Так вот, вот какие-то странные мне задаются вопросы. А на каком языке вы с ними разговаривали? Вы владеете корейским? Есть специально обученные люди, которые решают эту проблему. Оптимистичны ли корейцы? Одни оптимистичны, другие пессимистичны. Это же в чертах характер. Вот. Мне они показались очень спокойными. То есть вот уровень напряженности на улицах, это, кстати, очень любой человек, который ездит за рулем, он чувствует, как бы, да, как вот как машины сближаются, как они друг другу уступают, и т.д. и т.п. И я могу сказать, что вот это очень спокойный город. Сеул, по крайней мере. Ну, а в провинции там все еще проще. Так вот, обратите внимание, да, вот давайте посмотрим. Цены на нефть выросли. Цены на нефтепродукты выросли. Казалось бы, в этой ситуации любые разумные люди должны внимательно следить, что происходит, какая тенденция. В плюс или в минус. И тут-то сразу вылезает этот вот самолет, который летел в Израиль, с которым произошло непонятно что. Сразу скажу, что я это комментировать не буду, поскольку никакой информации об этой истории нету. Все, что сообщается, шито белыми нитками, то есть очевидно совершенно, что это легенда. Единственное, что можно сказать, там, со стопроцентной вероятностью, что еще до самого инцидента а некая информация о нем была заложена, и она должна была появиться сразу, как только самолет бы куда-то упал. Самолет не упал, информация появилась, потом ее начали очень быстро убирать. Вторая история этого же типа — это про теракт около Каабы, где якобы был схвачен человек с бомбой, потом, соответственно, саудовские спецслужбы сказали, что никакой бомбы не было, он просто себя вел странно, и поэтому его взяли. Но, как вы сами понимаете, верить нельзя никому. Как там говорил Мюллер? Верить нельзя никому, в наше время мне можно. Вот, как бы, мне, конечно, верить можно, поскольку я честно говорю, что я ничего не знаю по этому эпизоду, важно то, что он был озвучен. То есть, иными словами, для любого человека со стороны, ну, уже абсолютно очевидно, что атмосферу на Ближнем Востоке накручивают. Ну, как бы мы еще напоминаем, что Трамп сказал, что все-таки удар по Ирану будет. Правда, у Трампа 7 пятниц на неделе, и поэтому тут сказать ничего пока нельзя, но авианосная ударная группа туда идет. Ну, посмотрим, как это, чем это все закончится, произойдет ли это до выборов. Кстати, до выборов остался месяц всего. А произойдет ли это между выборами и саммитом АТЭС, который будет 18-19 ноября. Ну, в общем, очень в этом смысле ситуация напрягается. И если как бы, вот те силы, которые хотят устроить на Ближнем Востоке войнушку, как бы заинтересованы в неком результате, им, конечно, нужно начинать до американских выборов. Ну и вот еще одна вещь, которую я говорил уже, о том, что удивительно, что Трамп полностью игнорирует тему цен на бензин и на солярку. Хотя прошла сегодня информация, что он таки запретил экспорт солярки. Это надо проверять. Если это действительно так, то в Европе начнутся очень мощные сейчас катаклизмы, потому что они уже в очень тяжелом состоянии из-за высоких цен на нефть и, соответственно, из-за того, что нету солярки. Напомню, на прошлой неделе Трамп их как бы заставил раскрыть стратегические запасы. Значит, меня тут спрашивают, на каком ну ладно, это тогда в конце, да, после. Почему Северная Корея не хочет стать такой же благополучной, как Южная Корея? А в каком смысле благополучная? Детей в Южной Корее мало. Если говорить о работе, мне всегда казалось, что там вкалывают, и что там самая длительная продолжительность рабочей недели. Я посмотрел внимательно. Ну, в общем, на улицах Сеула днем колоссальное количество народу, далеко не все они туристы. Как мне объяснили местные корейцы, да, у нас очень продолжительный как бы, рабочий день, но под значительную часть этого дня составляют совещания. То есть они, конечно, работают, как они сказали, но там, где как бы, мог бы один человек напряженно делать, у нас обычно работает двое-трое. Вот. К русским людям они относятся положительно, и проблем никаких нету в этом смысле. Хотя, например, то, что во дворце значит, королевском есть здание, спроектированное русским архитектором, они еще там оно там есть просто. Я жил в самом центре, и как бы во дворе гостиницы стоял молитвенный павильон, потому что эта часть была когда-то частью этого дворца. А в самом парке, который вот был, бывший дворец есть. Я в закрытом канале я фотографию разместил этого здания. Вот, у нас вообще были очень добрые отношения с корейцами до оккупации их Японии. В общем и целом, я хочу сказать следующее, что понимание того, что ситуация на грани некого обвала, причем не только финансового, но и политического. То есть вот война на Ближнем Востоке — это, безусловно, обвал. А меня спрашивают, был ли я в Северной Корее. Не был. Но я общался там с нашими посольскими ребятами. Многие из них были в Северной Корее или на практике, или еще чего-то. И они говорят, что там очень интересно. Если ты попал в некоторую официальную комбинацию, ну, то есть ты там приехал с группой на курорт, то как бы все очень официозно и скучновато. Но если ты как бы менее вот в такую вот формальную линию, которая продумана и просчитана, то все на самом деле достаточно просто. И люди, в общем, там тоже склонны поговорить и что-то рассказывать, еще чего-то. Вот. В этом смысле вот это вот такое некоторое внутреннее спокойствие, которое, как я понял, корейцам вообще свойственно. Как мне объяснили, корейцы — это евреи Азии, они, соответственно, торговлей занимаются, и вот их, они не любят политику. Вот. В Корее едят нормальное мясо. В общем, короче говоря, на самом деле, в чем проблема-то, да? Вот еще раз повторяю. Вот ты, я купил билет по маршруту Пекин-Сеул и прилетел. Ну, я еще раз говорю, у меня была командировка, то есть меня там возили, я был на мероприятиях и т.д. и т.п. Но приехать туда вообще не проблема. Еще раз повторяю, визу они электронную дают практически автоматом. То есть я даже не знаю, что нужно сделать, чтобы не дали визу. В отличие от Японии, где надо прийти в визовый центр, в Корее не нужно приходить в визовый центр. Откуда я знаю про собак? Вот, значит, возвращаясь, значит, ощущение такое, что уровень напряжения растет. Когда вот была эта история с самолетом, который летел из Дубая в Израиль, я на закрытом канале написал, что я жду, что произойдет в ближайшее время еще что-то. Вот произошла эта вот история с утечкой о потенциальном теракте в Мекке. Я не исключаю, что это будет все продолжаться, и это нужно учитывать. А я думаю, что в ближайшие 2-3 дня произойдет еще что-то. Ну, то есть, дай бог, чтобы не произошло, но, в общем, ожидать, что все будет хорошо, достаточно наивно в некотором смысле. А в общем и целом, мы все больше и больше приближаемся вот к этому вот обвальному разрушению системы. И вот здесь еще один очень интересный момент, который я тут тоже обсуждал сегодня на открытом канале, не на закрытом, на открытом. Обсуждение на закрытом, а сама, собственно, информация на открытом, где мне писали о том, что, я просто нашел текст, да, что в Соединенных Штатах Америки не может быть ничего страшного, потому что там лучшие в мире университеты, лучшие в мире предприятия с лучшими в мире технологиями. И, в общем, и поэтому все будет хорошо. И лучшие в мире управленческие технологии. А я на это объясняю, что, ребята, вся проблема в том, что все современные рабочие места, высокотехнологичные и прочие, они создаются под систему разделения труда. Нету такого, что сидит мужик и от начала до конца делает какую-то хрень, которую продают. То есть у вас каждое рабочее место, высокотехнологичное, сидит в технологической цепочке. И если вдруг в этой цепочке где-то происходит какой-то облом по непонятным причинам, то останавливаются все. То есть может от одного слома остановиться может там 100 предприятий сходу. Я это подробно описывал, когда говорил о проблемах ковида, когда в западные порты Соединенных Штатов Америки перестали переходить китайские грузы. Вот это вот такая вот типовая проблема. И если мы посмотрим на индекс промышленных цен не PPI, а это он называется PPI, чего-то там, и, по-моему, IO, то там картина следующая. По полному объему промышленных товаров. Но там очень интересная картинка. Он, значит, цены росли, росли, росли, и достигли в мае 13%. Потом в июне, в июле резкий спад. А в августе снова рост. И я это интерпретировал, ну вот в макроэкономических обзорах, которые сейчас публикуются на сайте Хазин.ру, я это интерпретировал как то, что американские производители в условиях реального роста цен, который по нашим оценкам там 10-12% в год, ну то есть около 1% в месяц, они, значит, пытаются компенсировать падающую рентабельность за счет повышения цен. Они повышают цены, потом, соответственно, становится понятно, что они не конкурентны с китайцами, и, соответственно, цены падают. Вот сейчас они снова стали расти. На этой неделе к концу должны выйти данные по сентябрьской статистике. Она плохая, потому что выросли цены на бензин, на газ, на солярку, но посмотрим, да, что будет, потому что сложно будет, нужно будет аккуратно разобраться, где там составляющая от топлива. Но отметились летом по статистике рост экспорта китайского в Соединенные Штаты Америки и, соответственно, резкий рост дефицита внешнеторгового баланса США. То есть, иными словами, вылетают вот эти вот хваленые американские производители из жизни. Объективная ситуация. И это надо отслеживать, и за этим нужно следить. Я все время этим занимаюсь, но беда состоит в том, что как нельзя объять необъятное. Поэтому я стараюсь... У меня поэтому и разделение, да, вот

0: человек, где мы будем говорить вот как раз об образе будущего и, соответственно, о развитии. Вот. И все это разное. Я, разумеется, часто даю перекрестные ссылки. Например, вот сегодняшний большой текст, посвященный вот этой вот ситуации о том, что ни современные технологии, ни современное образование не спасут Соединенные Штаты Америки от очень серьезных проблем, если масштаб кризиса будет больше, чем что-то. Но как бы я дал ссылку на это в закрытом канале, чтобы можно было в чате это обсудить. Мне кажется, что это достаточно интересная тема, чтобы о ней поговорить. Вот такая вот на сегодня картинка. И я хочу сказать, что надо обязательно... Михаил, а почему вы пишете только обзоры? Почему бы вам не заняться разработкой системы управления для нашего государства? Вы меня извините, конечно. А я, конечно, уже пенсионер, но тем не менее, у меня там люди, я должен деньги зарабатывать, да, иначе как? А, есть как бы фонд экономических исследований Михаила Хазина. И я хочу сказать, что этот фонд пополняется только мною, то есть мы никаких грантов не получаем. А вы мне предлагаете все бросить и заниматься работой, которая требует колоссальных усилий, и при этом еще совершенно непонятно, кто заказчик, то есть как бы кому это все нужно делать. А если как бы делать ни для кого, это значит, ну как бы все это уйдет на помойку. Обидно. Попросите грант на создание новой системы. У кого? А вот. А, в общем, короче говоря, нужно понимать, что ситуация радикально меняется, а к этому нужно быть готовым. Нужно понимать, что поскольку в общем и целом общество, в том числе предпринимательское, не готовы к таким радикальным изменениям, им, конечно, все это не нравится, но они не верят до сих пор, что изменения будут настолько радикальными, и поэтому тот, кто будет готов к радикальным изменениям, тот может очень сильно выиграть. Ну, просто очень-очень-очень. Но, разумеется, как бы быть готовым, это значит готовиться. И я, соответственно, призываю всех по мере возможности читать тех людей, которые в состоянии что-то на эту тему сказать. Такие люди есть, и это... Не только я. Перерыв на новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 10:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Белгородской области при атаках ВСУ за сутки погиб один человек и шестеро ранены. Гибель мирного жителя зафиксирована в Шебекинском округе, сообщил губернатор Александр Шуваев. В своем канале на платформе «Макс» он написал, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. За последние 24 часа противник 153 раза атаковал территорию региона. Он произвел 11 обстрелов с применением авиации, артиллерии, РСЗО и 12 раз сбрасывал взрывные устройства с БПЛА. Спад экспорта зерна из-за повреждений портов может стать катастрофой для Киева. Цены на пшеницу упали с 220 до 130 долларов за тонну. В статье издания Financial Times отмечается, что после серьезных разрушений в черноморских портах Украина практически потеряла основной маршрут экспорта и других товаров. Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий предупредил, что в случае продолжения простоя терминалов потери страны с июня 2026 по июнь 2027 составят не менее 8 миллиардов долларов или 20% выручки 2025 года. США указали на отслеживание сообщений о возможной вспышке чумы в России. Белый дом оценивает варианты действий, заявил представитель администрации президента Дональда Трампа. От подробных комментариев американские чиновники в беседе с порталом Axios отказались.

0: По данным Роспотребнадзора, умершей сотруднице Иркутского противочумного института диагностировали пневмонию неустановленной этиологии. В ее анализах не обнаружили микроорганизмов, связанных с профессиональной деятельностью. Глава СПЧ выступил с идеей сократить некоторые курсы школьной программы. Они должны быть сжаты на 20-30%. Тогда и нагрузка на учителей тоже уменьшится, но зарплату им надо бы сохранить прежнюю. Это было бы правильно, сказал Валерий Фадеев в комментарии РИА Новости. Председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека пояснил, что в системе образования нужно провести ревизии. Сокращение ряда учебных курсов повысит эффективность обучения школьников, а также снизит бумажную нагрузку на педагогов. Завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 12, пасмурно, ветер западный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы, 745 миллиметров ртутного столба. Днем, по данным синоптиков, до плюс 13, небольшие осадки. Вечером 9-10 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва». Реклама. Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
2: Сложно!
1: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.ru.
3: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
1: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели. Их причины и последствия.
4: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: «Право знать», говорит Москва.
1: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика.
6: Возвращаемся в студию. Микрофоны Михаил Хазин. Начинаю отвечать на звонки слушателей. Здравствуйте, Виктор Михайлович.
7: Михаил Леонидович, здравствуйте. Значит, для повышения настроения Александру из Байконура.
6: Да.
7: Максимально короткий вопрос.
6: Да.
7: Значит, почему меры, которые предпринял Михаил Мишустин в 22-м году, после которых экономика России резко прибавила, не могут быть применены сейчас. Это ставка и игры с долларом или еще что-то?
6: Нет, они могут быть применены сейчас. Но просто дело в том, что возможности бюджета ограничены. То есть надо, для того, чтобы это работало, надо увеличить еще больше относительно нынешнего уровня. Это сложно. Вообще Мишустин прилагает титанические усилия для того, чтобы обеспечить хотя бы, ну, как бы минимальное развитие реального сектора. Но в условиях противостояния с денежными властями это очень сложно. Желающие могут прочитать сегодня у Михаила Делягина большую статью в его канале в Телеграме. Он ровно вот на эту тему пишет. Здравствуйте, слушаю вас.
2: Здравствуйте, это Ольга, Ростов-на-Дону.
6: Да, слушаю.
2: Значит, вы часто говорите, что вы только по экономическим вопросам можете рассуждать, по политическим нет. И такой вопрос. Есть ли у вас желание и возможность встретиться с Мишустиным, чтобы обсудить политические вопросы в коридорах и в коридорах власти, и чтобы все-таки предложить свою экономическую модель?
6: Знаете, это бессмысленно, потому что Мишустин живет в чрезвычайно жестких ограничениях. У него есть конкретные задачи, он их решает. Заниматься философскими разговорами у него времени нет. Ну и так далее, и тому подобное. То есть теоретически, если вдруг такая встреча произойдет, мы, конечно, найдем о чем поговорить, но я сильно сомневаюсь, что это как-то сильно скажется на конкретной работе Мишустина сегодня. Здравствуйте, слушаю вас.
8: Михаил Леонидович, здравствуйте. Максим, Подмосковье.
6: Да.
8: Вопрос про ценность золота в современном мире. Вот мне никто не может ответить на вопрос, чем ценно это золото сегодня. Ну, я у кого спрашиваю, все говорят, ну, золото это золото, поэтому оно и растет. Ну, понятно же, что это золото.
6: Но вы знаете, я на эту тему, как бы, это были две главы в книжке 2003 года «Закат империи доллара и конец Пакс Американа». Эта книжка есть в открытом доступе в интернете. Но очень кратко можно сказать следующее. Золото возвращает себе позицию единой меры стоимости. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
9: Михаил Леонидович, здравствуйте. Меня зовут Федор, Подмосковье. Да. Еще месяца три назад цены на пропан-бутан были 30 рублей. Потом они поднялись до 40, а последние две недели поднялись с 40 до 60. Что вообще творится и что, чего ждать, и можно ли ждать, что цены все-таки упадут?
6: Не знаю, но я думаю, что вам имеет смысл обратиться в антимонопольный комитет, чтобы они, по крайней мере, начали расследование на предмет соответствия этого роста реальным экономическим обстоятельствам. Потому что мне все-таки думается, что в два раза поднять цены — это перебор. Здравствуйте, слушаю вас.
10: Здравствуйте, Константин, Москва. Давно я у вас не был, учеба замучила. Так вот, у меня вот такой вопрос. Считаете ли вы Китай после реформ Дэн Сяопина империалистической державой?
6: Это вопрос бессмысленный, потому что Китай, вне всякого сомнения, не является империалистической державой в классическом смысле этого слова, как это там описывал Владимир Ильич Ленин в начале 20 века. Вообще империалистов в том смысле уже нет. У нас сейчас капитализм не промышленный, а финансовый. То есть все совершенно по-другому устроено. Вот. Китай встроился вот в эту вот империалистическую финансовую систему. Ну и как-то по мере возможностей внутри нее существует. И у него начинаются очень серьезные проблемы, связанные с тем, что сама эта система начинает падать. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
11: Алло.
6: Да, слушаю.
11: Михаил, да, доброе утро, Великий Новгород. Беспокоит Юрий. Смотрите, вопрос вот такой. Вот курс украинской гривны к рублю примерно в два раза. Ну, за рубль дают 2 гривны. наоборот, вернее, за гривну дают 2 рубля. А чем обеспечен такой курс украинской
6: гривны? Вот увольте меня. Это как бы я вам ничего сказать не могу, потому что обменные курсы, они очень сложным образом образуются. Вот. Где-то нехватка, где-то, наоборот, избыток. Поэтому тут я вам ничего сказать не могу. Здравствуйте, слушаю вас.
12: Алло, здравствуйте, Михаил Хазин. Василий из Донбасса. Я хотел бы задать вопрос. Я работаю монтажником в Росатоме. Вот стоит ли ехать за границу?
6: Ну, вот понимаете, этот вопрос, на самом деле, очень такой... он очень индивидуальный. И, безусловно, нужно разбираться. Но, в общем и целом, я сказал бы, что сейчас я бы очень подумал бы, прежде чем куда-то уезжать, поскольку я очень хорошо понимаю, что условия в любой стране, в которую можно сейчас уехать, через пару лет будет совсем не те, которые сейчас. То есть не исключено, что это будет потом, что потом будете очень сильно жалеть. Но нужно разбираться. Здравствуйте, слушаю вас.
13: Добрый день.
6: Добрый день.
13: Может, на такой вопрос ответ услышать?
6: Как, смотрите, кто вы и откуда? Как вас зовут?
13: Сергей, чего же?
6: Да, слушаю.
13: Вот платина добывается меньше, чем золото. И в свое время платина была в 2 раза дороже золота. Следует ли ожидать, что все-таки платина обгонит золото?
6: Это очень сложный вопрос, потому что ценообразование на золото в силу исторических причин радикально отличается от ценообразования на все другие металлы. Здравствуйте, слушаю вас.
14: Здравствуйте, Лилия, Омск. Михаил Леонидович, вот Соединенные Штаты строят новую финансовую систему на основе токенизации активов и блокчейна. Попытаются подсадить на это весь мир. Мы вводим цифровой рубль, а он как бы контролируется из Лондона. Вот подскажите, мы куда примкнем? Мы свою же не выстроим систему. Где мы будем?
6: Значит, во-первых, а почему вы считаете, что цифровой рубль контролируется из Лондона, а не, скажем, из Вашингтона или из Китая? Это во-первых. Во-вторых, как бы вся эта токенизация, это на самом деле, с точки зрения чистой экономики, порча валюты. То есть они это делают потому, что доллар не справляется с тем функционалом, который реально нужен. Понимаете? То есть это говорит о слабости, а не о силе. Так что тут очень много разных тонкостей. Да? Вот это вот нужно учитывать. В этом смысле у нас все совершенно нетривиально. И я, кстати, почему вы считаете, что мы не можем? Нет, с нынешним руководством, безусловно, не можем. Там, денежных властей. А с новыми почему нет? Может, и сможем. Здравствуйте, слушаю вас.
15: Здравствуйте, Михаил Леонидович. Это Александр, Пермский край.
6: Да,
15: слушаю. Я хотел вот такое проговорить. Вы говорите, что если мы создадим... пойдем в благоприятное развитие российской... когда наша экономическая зона будет в течение 20-25 лет развитие экономики благоприятное, возможно, при правильном подходе. А следующий этап все равно перейдет на спад, так как негде будет дальше развиваться. А у нас при этом достаточно богатые природные ресурсы, много земли и воды, и воздуха. И все-таки, может быть, на природной ренте это было бы более...
6: Вы знаете, я все-таки считаю, что надо сначала сделать устойчиво растущую экономику, а потом на базе вот этого вот ресурса, который образуется от экономического роста, уже как бы размышлять, какой оптимальной будет, должна быть стратегия стратегического развития. Но вначале хорошо бы запустить экономический рост. Здравствуйте, слушаю вас.
16: Михаил Леонидович, здравствуйте, это Павел, город Волжский.
6: Да, слушаю.
16: У меня вопрос по поводу Центробанка. Вот сейчас он, в принципе, нужен? Мы же как-то жили до 2013-2014 года, когда он первый раз появился. Или
6: почему?
16: Имеет смысл оттуда?
6: Почему? Центральный банк у нас официально появился, по-моему, в 90-м году, а до этого был Госбанк.
16: Госбанк.
6: Да, так что в этом смысле у нас все нормально. У нас нету никаких... странностей. Да? Другое дело, что он ведет очень странную политику, этот самый центральный банк. Но тут вот мы должны с этим как бы что-то делать. Вот. Здравствуйте, слушаю вас.
17: Алло, здравствуйте.
6: Да. Кто вы, откуда? Задавайте свой вопрос.
17: Александр Пенза. Так, значит, вопрос такой. Значит, в истории российского государства на разных этапах его существования было несколько форм власти. На ваш взгляд, на современном этапе исторического развития, какая форма или вид власти наибольшим образом подходит Российской Федерации? Почему?
6: Ну, как бы, вообще говоря, а самая лучшая форма правления – это прогрессивная монархия. Вопрос только в том, где найти прогрессивного монарха. И потом, если уж мы делаем монархию, то у нас часто вместо прогрессивного монарха оказывается сильный непрогрессивный. Вот. И как бы история Александра III и Николая II, она в этом смысле очень показательна. Напомню, что иностранный капитал на нашу территорию пустили именно при Александре III. Это была реформа финансовая Витте. Так что вот такая вот история. Это сложная тема, и есть по этому поводу много разных мнений. Здравствуйте, слушаю вас.
18: Добрый день, Алексей из Москвы, Михаил Владимирович. Подскажите, пожалуйста, по вашему мнению, что будет инициирующим фактором, причиной или, может быть, событием, которое как раз-таки будет отправной точкой начала развития, каскадного развития финансового кризиса?
6: Спасибо. Ой, это я вам сказать не могу. Понимаете, если говорить о... Мы же как бы можем смотреть только за показаниями приборов. Ну, что такое статистика? Это показания приборов. Вот теперь представьте себе, выехали вы на машине, и у вас вдруг неожиданно загорелись все вот красные значки на табло. Вообще все. Низкое давление в шинах, отсутствие масла в коробке передач, отсутствие масла в двигателе и т.д. и т.п. Что вы можете сказать на основании вот этого? А непонятно. У вас только основной вопрос. Вы сможете до ближайшего доехать техцентра или нет? Или у вас все заколдобит через 50 метров? Вот в чем вся проблема-то современная. Никакие управленческие и как бы аналитические модели нынешнюю ситуацию не описывают. Ну и поэтому можно только понять, что как бы целая куча параметров находится в красных зонах. И что с этим делать? А черт его знает. Непонятно. Здравствуйте, слушаю вас.
19: Здравия, Михаил Владимирович. Это Роман Зауралье, как всегда, вопрос. Вы говорили, что Трампу могут многое простить из-за того, что он выкинет из политического поля Англию. Вот вы согласитесь со мной, если добавиться еще к этому, что Трамп обезжиривает Европу и тем самым оттягивает, отлаживает кризисный...
6: Ну, на самом деле, вы поймите, если рухнет Европа, то мировая экономика рухнет тоже. Поэтому говорить о том, что как бы это сильно спасет ситуацию, нельзя. Но просто Европа — это последняя заначка Соединенных Штатов Америки. Кстати, Европа тоже пытается Соединенные Штаты в этом смысле использовать, потому что все вот своп-линии и все остальное. Это как бы нужно понимать. И на самом деле идет драка за ресурсы. Вот ресурсов все меньше, меньше, меньше, а за них идет драка. Вот. Поэтому я бы к этому так относился. Да, Трамп из Европы пытается все выкачать. И пытается истребить Европу как политического противника. Ну, посмотрим, что получится. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
20: Леонид, день добрый. Леонид, Москва. Вопрос. В сложившихся обстоятельствах можем ли мы ожидать миграцию правящей верхушки из Сити, например, в Сингапур, наподобие того, как это было из Венеции в Лондон?
6: Ну, из Венеции в Лондон они не напрямую, они через Голландию, опять же, кто? Если мы будем говорить про аристократию британскую, то она частично уже перебралась. Кто поглупее и, так сказать, попафоснее в Дубай, кто, так сказать, поконсервативнее, те в Париж. То есть там процессы-то идут. Лондон сегодня не лучшее место для жизни. Здравствуйте, слушаю вас.
0: Михаил Леонидович, здравствуйте. Александр Байконур.
6: Да, слушаю вас.
0: Спасибо Виктору Михайловичу за быстрый вопрос. Вот такой вот сейчас тему Лондона затронули. В комментариях к текущим событиям 2 числа вы затрагивали опять новую Ялту. А вот скажите, а есть ли достаточный ресурс у Лондона, чтобы помешать новой Ялте именно США? Участию в новой Ялте или достижению каких-нибудь договоренностей?
6: Так они этим активно занимаются. Они пытаются не допустить, чтобы Трамп приехал на АТС. Они вбрасывают такой нарратив, что надо заменить Россию в этом потенциальном тройственном объединении на Евросоюз, хотя это уж вовсе смешно, да, в нынешней ситуации. Ну и так далее и тому подобное. Ну, когда англичанка гадит, а вот что у нее получится, это мы посмотрим, да, как это называется. Я вот сижу с ведром попкорна в первом ряду и с большим удовольствием, значит, по мере того, как я наблюдаю это действо, его, значит, описываю для моих зрителей и слушателей. Вот в передачах, в телеграм-каналах, соответственно, в роликах, в том числе в комментарии к текущим событиям. Где-то так. Здравствуйте, слушаю вас.
21: Михаил Леонидович, здравствуйте. Владимир Ярослав, город Калининград. Вас, кстати, с днем учителя.
6: Спасибо.
21: Михаил Леонидович, спрашивали вопрос о системе управления, но система управления — это не только государство, это система управления страны в целом. А вот у нас на сегодняшний день у нас есть органы власти, есть народ, а посередине нет никого, потому что депутаты, согласно положению там, Медицинской комиссии, Совета Европы, которые выкинули, они не обязаны представлять интересы населения. И в итоге, когда будут времена турбулентности, эта система плохо станет работать. Вот. И у нас сейчас в Калининграде после выборов на некоторых районах у нас выкинули людей, которые действительно представляли интересы населения, очень помогли своим районам. И у нас вот народ думает выдать им доверенность, обсуждать либо нотариально, либо нет, чтобы они представляли их интересы, даже не являясь социальными депутатами, чтобы они были такими народными депутатами. Может быть, это и есть вот зачатки новой системы управления, как вы считаете?
6: Народные трибуны, как, соответственно, в Древнем Риме. Ну, как бы хорошо бы это сделать, да, это вполне осмысленная ситуация, очень осмысленная. Ну, посмотрим, как это все будет развиваться. У меня такое ощущение, что мы еще до Нового года узнаем много нового и интересного про нашу систему управления в нашей стране. Во всяком случае, обещанные мною как бы изменения персональные, они идут и очень-очень любопытные. Здравствуйте, слушаю вас.
22: Здравствуйте, Тамара, Москва. Скажите, а вот через несколько лет, как вы сказали, через 20 года начнется ухудшение бизнеса, а занятно по-разному будут эти страны, экономический упадок? И меня интересует Испания, там у меня близкие родственники. Что вы можете сказать об Испании?
6: Ну а что, как бы это же Евросоюз, там все относительно плохо, медленно, но плохо. Чуть получше, чем на севере Западной Европы. Но надо при этом учесть, что Испания изначально страна, скажем, сильно более бедная, чем Франция. Поэтому мне так сказать сложно. Да? Если вы хотите какие-то конкретные советы, это надо приходить на индивидуальную консультацию. Там, заходите на сайт Хазин.ру, там на первой странице написано, как это сделать. Здравствуйте, слушаю вас.
23: Алло. Здравствуйте. Михаил Леонидович, Семен Челябинск.
6: Да, слушаю.
23: Два очень коротких вопроса. Говорят, что Владимир Владимирович на Валдае в своей речи процитировал Ленина, статью Ленина. Как вы считаете, это что-то значит? Ну, или просто процитировал? И второй вопрос. В контексте грядущих изменений Кореи все-таки объединятся? Или Кореи?
6: Ну, я думаю, что да, что Кореи объединятся. Что касается Владимира Владимировича, речь его была очень глубокая. И касалась она прежде всего обращения, поскольку Валдай, да, обращения к разного рода западным силам, и по этой причине он не зря сослался на Ленина, чтобы продемонстрировать, да, что Запад своим предложением воевать с нами, Это не наше предложение, это их предложение. Он очень сильно загоняет нас в некоторую, ну, как бы, антагонистическую позицию, ну, как бы, которую в наиболее яркой форме олицетворял Ленин. Ну, как бы, это такая вот, такой вид демонстрации, что, типа, ребята, вот, все, будет вам. Вот. Значит, ну что, кто у нас там еще остался? Давайте попробуем сюда. Здравствуйте. Видите, уже все, уже не вышло. Алло.
1: Алло, доброе утро, Михаил Леонидович. Вадим, Подмосковье.
6: Здравствуйте.
1: Конечно, приятно, что на Западе тоже корова соседская сдохла. Ну а что нам-то делать? Я посмотрел структуру нашего экспорта. Мы как были сырьевым придатком воспаленным, так и мы остаемся. А если мы окажемся один на один с Китаем, то чего? Нам лучше намного будет? Спасибо.
6: СССР не был сырьевым придатком. Значит, нам надо возвращать те позиции, которые были у СССР. И строить самолеты, вертолеты, станки и много еще чего. Ну и постепенно возвращаться к нормальной ситуации. Ну что делать? Это будет тяжело. Мы нужно возвращать наши позиции в космосе, который не без усилия Запада очень сильно просел. Нужно возвращать, да в общем, еще много чего. Вот, ну, что нам можно сказать? Значит, у нас осталось 1.5 минуты, я уже тогда не буду принимать вопросы, уже все равно ответить не успею. Что в заключении можно сказать? Значит, еще раз. Скорее всего, мы в ближайшее время сделаем такой подарок для тех, у кого мало денег, пенсионерам в первую очередь, и сделаем за очень маленькие чисто символические деньги, разрешение смотреть, не писать, а смотреть чат закрытого канала. Для тех, кто как бы вот к этому привык и после повышения цен не может этого сделать. Я надеюсь, что на этой неделе мы этот сервис запустим. Вот. И я как бы очень рекомендую внимательно очень читать те тексты, которые касаются стратегических изменений. Причем желательно делать это почаще, потому что сейчас разного рода события несутся вскачь, иногда происходит их по 2-3 в день. Ну и, соответственно, иногда на них приходится даже реагировать в повседневной жизни. Ну а на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
4: В Москве 11 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. ФСБ заявили о задержании 2 россиян за сбор данных об объектах оборонно-промышленного комплекса. Мужчины 2002 года рождения действовали в интересах спецслужб Украины. Они также накапливали информацию о сооружениях топливно-энергетического комплекса. В Центре общественных связей Федеральной службы безопасности уточнили, что у задержанного в Белгородской области изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство. А действовавшему на территории Пермского края агенту СБУ за сотрудничество с Киевом было обещано крупное денежное вознаграждение и вывоз на территорию Евросоюза. Денис Пушилин заявил о взятии под контроль путей снабжения ВСУ на подступах к Славянску. «Российские военные контролируют район с помощью беспилотников», — пояснил глава ДНР. В комментарии «Вестям» он добавил, что за прошедшую неделю войска Российской Федерации освободили несколько населенных пунктов, среди них Нововодяное и Веселое поле. Контроль над ними позволяет нашим бойцам из группировки «Центр» формировать более глубокий охват Доброполья с северной стороны. Также уже имеется возможность вплотную подойти к городу Белозерское, отметил Пушилин. Бухаресте и столичном уезде начались сборы резервистов. По данным Минобороны Румынии, сборы не связаны с нынешней геополитической ситуацией, а направлены на проверку мобилизационного механизма. Кроме того, последует обновление баз данных и укрепление тактической координации между кадровыми военными и резервистами. Участие в сборах обязательное. Те, кто проигнорирует призыв, должны будут заплатить штраф. По данным местных СМИ, сборы будут проходить до 12 октября. Каждый резервист в течение одного дня примет участие в стрельбах, ознакомится с бронетехникой, а также пройдет инструктаж по оказанию срочной медицинской помощи. Пятница может стать самым теплым днем с начала октября в Москве. После полудня воздух в городе прогреется до плюс 18 градусов. Это на 10 градусов выше климатической нормы месяца, отметил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС. По региону скользнет теплый атмосферный фронт, написал Евгений Тишковец в соцсетях. По его словам, в выходные 10-11 октября погода изменится. В субботу ожидается прохождение холодного фронта с интенсивными ливнями, порывистым ветром и снижением температуры до плюс 11 градусов в течение суток. В завершении выпуска о курсах валют. Юань – 12 рублей 43 копейки, доллар – 83 рубля 48 копеек, евро – 94 рубля и 32 копейки. О погоде. Сейчас в Москве плюс 12, пасмурно, ветер западный около 2 метров в секунду. Днем, по данным синоптиков, до плюс 13, небольшие осадки. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
3: Внимание! «Говорит Москва».
2: 94,8 FM.
3: Реклама.
5: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
24: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
25: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
26: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
27: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – чрезвычайный и полномочный посол Палестины в Российской Федерации Абдель Хафиз Нафаль. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
10: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
11: А мы свободны для всех. И даже для министра.
12: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
13: Мы с вами на одной волне.
14: Hello! Общежитие слушает.
11: И мы вас слушаем.
15: Галочка, ты сейчас умрешь.
11: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
27: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
28: 11:07 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
4: Герман Бабаян.
28: Нет. И Макс Челноков. Аллилуйя! Вернулся наш Герман Бабаян из отпуска. Вы все его давно так ждали. Так что, друзья, встречайте. Сегодня понедельник, 5 октября 2026 года. И это радует. Начинается еще одна неделя оттепели. Дожди будут в течение недели идти. Супер старое бабье лето. Супер старое, да, супер старое бабье лето. Кстати, тут информацию мы будем обсуждать в течение этого часа ближайшего, что хорошее настроение помогает не стареть, понимаете? Когда человек в хорошем настроении, когда у него позитивный настрой по жизни, он медленнее стареет.
4: Конечно.
28: С 30 лет мы начинаем, оказывается, стареть, понимаете? Да. Раньше было 25, сейчас вот продлили еще возраст. Геронтологи говорят, что с 30-32 начинается.
29: Оп, нормально, еще живем.
28: Еще
29: пока
28: ты-то,
29: живем.
28: Да, зелень пузатый, а. Да, он еще живет, да. Так что, друзья, мы вам специально повышаем настроение. Если у вас нет физической нагрузки, хотя мы обязательно это делали.
4: Если вам не повышают
28: раньше
4: зарплату.
28: Да, если у вас времени нет куда-нибудь поехать путешествовать, это, кстати, тоже продлевает настроение.
4: Мы жизнь сейчас делаем вид, что мы сейчас сможем с этим поработать.
28: Мы можем хотя бы повысить дофамин, как это называется, да? Дофамин, хорошее настроение в ваши головы и ваши сердца, друзья. Так что слушайте, радио «Говорит Москва», и мы вместе с вами. Что в ближайшие 3 часа? Ну, конечно же, мы сегодня поздравляем учителей с их праздником. Правда?
4: Правда.
28: И выясним, какой он учитель 21 века, каким мы вот его представляем.
4: На меня посмотри, и все понятно будет.
28: Ой, подожди, ты меня что-то испугала. Почему, зачем посмотреть на тебя? Ты стала еще и учителем твоим?
4: Нет, ну я же могу, я же учу.
28: А, ты учишь, боже мой, А, точно, господи, я думала,
29: поздравляю.
28: Куда-нибудь.
29: Что сказать?
28: О, поздравляю. Учительница первая моя, поздравляю.
4: Нет, ну, слава богу, не первая, Максим. Не так далеко мы зашли.
28: Ну, вот в паре мы с тобой, я с тобой впервые работаю. До этого я все как-то бобылем. Вот, а с тобой впервые начал работать.
4: У меня была в школе девочка с фамилией Бобылева.
28: Ой, бедненькая.
4: Почему я это помню?
28: Не знаю. Ну, потому что я сказал.
29: Отложилось.
28: Так, друзья, обязательно поздравьте своих учителей. И еще я хочу в течение этого часа запустить такую акцию. Не знаю, интересна она или нет.
4: Скорее всего, нет, но давай.
28: Так, замолчали, учительница, ты тоже мне. Давайте, знаете, что вспомним. Иногда, порой, вот из школы остаются воспоминания о том, что мы что-то сделали нехорошо именно учителю. А может быть, этого учителя уже и нету в живых, а может быть, он далеко, и мы потеряли с ним связь, но все-таки на сердце какой-то неприятный осадок остался, и хочется выговориться.
4: Да, меня вот за уши таскали, потому что думали, что я списываю, это было не так.
28: Вот, выговоритесь сегодня.
29: Нет, тут понимаешь, тут надо...
28: Нет, давай и так, давай и вообще про школу, про учителей.
29: Изначально я... просто Макс сказал, надо вспомнить что-то, что мы плохо сделали.
4: А я вот не могу, знаешь, как ты стерлась, что ли, из памяти.
28: Давайте так, я понял уже поворот, потому что я тоже перед началом эфира думал, что...
4: Ну, ты как обычно все говоришь, потом думаешь.
28: Я
4: сразу сказала, что...
28: Я опробовал на тебе, понимаешь?
4: Рубрика будет так себе.
29: Фокус-группа. Марина, это фокус-группа.
28: Прошла, да. Поэтому расширяем свои жалобы. Вы... обижены на школу, или вы обижены на учителя, или, может быть, вы хотите извиниться перед учителем и школой. Пишите, звоните, все наши средства связи работают.
4: Не поверите, они у нас не изменились, но на всякий случай, вдруг вы после выходных забыли, какой у нас есть потрясающий смс-портал, это +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит Москобот, есть Макс, и
0: Телефон прямого эфира 7373-948, код города 495.
29: Нас можно не только слушать, но и смотреть. Сделать это вы можете в нашей группе ВКонтакте, в трансляции «Макс, Марина и Герман», в нашем YouTube-канале, в трансляции «Макс, Марина и Герман», и на нашем Рутюб-канале, в трансляции «Макс, Марина и Герман».
0: Все так.
28: Да, шикарно. Еще сегодня мы поговорим о том, что кальян, оказывается, лечит запоры. Этим еще Александр II, значит, лечился. Ну и главный тренд ко дню учителя в Москве сегодня — это, оказывается, съедобный подарок. Вот вы не знали, а мы вам об этом рассказали.
0: Очевидно.
28: Да? А я не знал. Оказывается, больше 3000 нельзя подарок дарить учителям.
0: Ну, это же все вот знают.
28: Да, я тоже знал, но на
0: всякий
28: случай.
0: Как-то маловато, да?
28: Да, маловато. Но можно несколько подарков по 3000.
0: Угу.
28: Понимаешь, например, купить кале, пол кале, нет, давай так, пол цепочки, еще пол цепочки, угу, еще пол цепочки. И так подарить по кусочку.
29: По звенницу.
28: По звенницу. Да. И потом собрать целую цепочку. Лего-цепочка, знаешь, такая. Вот. В следующем часе мы будем говорить с народным адвокатом. Вопросы ЖКХ, управляющей компании. И вообще все, что связано с домом и там, где мы живем, будете задавать Наталье Смирновой. Ну, а в 13.05 народный психолог Елена Соловьева. Марина Александрова. Почему я избегаю реальности? Правильно я, Марина?
29: Ты?
0: Да, именно про тебя будем говорить.
28: Марина.

0: услышат.
1: Слушайте, я быстренько скажу, но мы уже упомянули День учителя сегодня. Сегодня улетают птицы опять из Москвы.
2: В смысле, они же уже как-то отлетели, кукушки.
1: Понимаешь, кукушки улетели. Кто так. еще там, мы с тобой читали?
2: Ну, были какие-то.
1: Кукушки, еще кто-то. А сейчас еще остальная половина улетает. Вот. Ну, кстати, на Патриках лебеди так и сидят, не улетают еще.
2: Ну, мы их можно понять.
1: Да, там четыре лебеденка такие выросли. Были вот такие, стали вот такие. Красавцы. Угу. День лилий сегодня. Всемирный день архитектуры. А, так, сегодня, оказывается, еще день рождения Бонда, Джеймса Бонда.
3: Джеймса Бонда.
1: Да, я, правда, не знаю, наверное, в романе где-то упоминается, что когда он родился.
3: А может, сегодня просто день издания первой книги?
1: А может быть, и день издания, правда, правда, правда, на вашей стороне, Герман. Так, ну, в принципе, больше и ничего особенного. Ну, конечно же, сегодня же день уголовного розыска, как пишет
2: ты бы
1: наш
2: мог там 548.
1: Вообще нет. Ну, хотя у меня логическое мышление немножко есть, да.
2: Слушай, ты бы просто сел на лавочке у дома и все, просто тебя на день там оставить.
1: Бы раскрывал, да. Я бы сидел и так, как это, пошла. Ошибки одних исправляют другие, пишет 548-й.
3: А вот праздник учредили в 2012 году в честь 50-летнего юбилея кинофраншизы.
1: А, все понятно.
3: Да, вот так.
1: 948-й сообщает: Андриков Анатолий Дмитриевич, мировой мужик, преподаватель труда, классный руководитель. Каждое 5 октября вспоминаю его с теплотой. Мы присоединяемся и тоже поздравляем.
2: Я так вспомню, как Анатолия на уроках труда нас заставляли шить какие-то фартуки, что-то еще. Я, конечно, ничего не шила, у меня были наемные работники. Вот, но я просто... Ну, в смысле?
1: Рабовладельческий труд использовала?
2: Ну, нет, я умела договариваться уже тогда.
1: И кто шил-то?
2: Да неважно, у меня свои источники были. Зачем я буду сдавать свои источники, Максим?
3: Ну, вот авторитеты они такие, да, что поделать.
1: Да какие авторитеты? Это использование труда ребенка.
3: Если это делает
1: явно
3: ребенок, то в целом, наверное,
1: не
3: можно.
1: И явно взрослые помогали. Так, и что ты еще там творила? А ты вообще, оказывается, ты, небось, и буллингом занималась, да?
2: Но нет.
1: Детей лупила, да?
2: Вообще
3: нет. Призадумалась, прежде чем ответить.
2: Я вспоминаю просто.
1: Вспомнила, да, может, кого-то и стукнула там линейкой по попе.
2: Ну, я газету свою делала, распространяла ее незаконно. Это было.
1: Незаконно?
2: Ну, в смысле, да, я подписку оформляла, я же рассказывала про это.
1: За деньги?
2: Да.
1: А, я помню, что такое.
3: Пошлина за СМИ не была уплачена.
1: Ты сейчас скажешь, пошлая газета была. А за что? Какая газета-то была? И за что тебя взяли-то?
2: Да меня не взяли, просто мне надоело. Газета была просто. Я у лета начала делать. У меня была фокус-группа среди друзей во дворе. Всем все нравилось. Ко мне приходили за этой газетой. Я ходила, им ее раздавала, в почтовый ящик опускала. Поняла, что это работает. Потом пришла в школу, говорю, так, у меня есть газета, давайте подписывайтесь. Потом я «Альманах» издала уже. Там было три рассказа.
1: Маринка, слушай, где ты не в ту сторону пошла? Ты как-то можешь... Ну, к нынешним годам у тебя уже издательский дом должен быть, а?
2: Да, я пока монахов, разминаюсь.
1: 25 год... Да
2: я
1: когда
2: разминаюсь.
1: Ты разминаешься-то, мать но... моя? Ну, не все же мы...
2: Не ставь на меня крест, Максим.
1: Не вечно же мы живем. Нет, я крест на тебе не ставлю. Знаю, тебя ты еще, знаешь, и 500 издательских домов можешь открыть. Ну, не 500, но 2.
3: Виталий Филипп пишет: блок на черный пиар в газете равно сшитый фартук.
1: Здравствуйте, я довел учительницу до слез в 3-м классе, когда ей подарил декоративную подушку на память с выпуском из начальной школы. А что там было страшно? А, на память с выпуском имена были. Это Сергей Александрович написал.
2: А Виталий Филин предлагает назвать издательский дом «Шпинат».
1: Ну, а что нет, хороший. Поздравляем всех учителей. Помним, любим, уважаем. И сегодня день рождения нашего сыночка Корзиночки, наверное.
3: Сыночки Корзиночки.
1: Да, ему 31 годик, Михаил и Лариса. Михаил, вы пишите нормально, что у вас какие-то ошибок полно, читать невозможно. А, так, а я за деньги в школе рисовал на руках морковки.
3: Кольщиком подрабатывали.
2: Да, уже тогда. Сейчас, видимо, да, рисуете татухи.
1: Это вы от магазина «Озон», что ли? Там же морковки раздают.
2: Ой, какая шутка.
3: Пророческая, пророческая.
1: Кому морковки-то надо? Зачем это? Ну, нам столько звонят, ну, давайте послушаем. Алло, да.
4: Доброе утро, меня Марина зовут. Я хочу поздравить своих коллег, я тоже преподаватель. Вот, и я считаю, что это самая опасная профессия в наше время, учитель в обычной средней школе. Так что я желаю всем мужества, терпения, хороших учеников, адекватных родителей.
1: Марина, а почему опасно это?
4: А, ну, слушайте, сколько всяческих моментов было, и стреляли, приходили всякие отморозки.
2: Я стрелял, в меня стреляли.
1: Да, да, понятно.
4: Вот, сами детки у нас сейчас не ангелы, они почувствовали, что они личности, нельзя к ним попасть в пространство и в их личное. Вот, так что здесь очень все опасно, и родители как бы иногда поддерживают своих деточек. Вот, как-то вот стали вдруг разбираться.
1: Понятно, да. Вы не жалеете, что были учителем?
4: Вы знаете, я не то чтобы жалела, но я не любила работу, когда я вот в школе работала, конкретно с классами. А сейчас я репетитор на вольных хлебах, я, в общем, счастлива.
1: Мы вас поздравляем, Марин, поздравляем, спасибо
3: с вашим
1: большое.
3: Днем.
1: Да, с вашим днем. Так, я за деньги в школе уже был.
2: Морковки, шутка там была смешная.
1: А вот за невеликую деньгу Виталий Шпоры писал и свои конспекты, на основе своих конспектов. 7373...
2: Ну, это база, как бы, да?
1: Да, 94,8. Здравствуйте.
0: Алло.
1: Алло, алло, алло. Да.
3: Добрый день, да.
2: Здравствуйте.
0: Добрый день. Я хочу тоже поздравить всех учителей, правда. Я уже очень давно... так сказать, не училась в школе. Я пожилой человек. Но я хочу сказать, что сейчас товарищи очень плохо учатся со всеми этими гаджетами. У нас тогда не было их. И мы учились по книгам.
1: Подождите, а вас как зовут?
0: Меня зовут Изабелла Яковлевна.
1: Изабелла Яковлевна, а мы не поняли, вы были учителем?
0: Нет, я была ученицей и немного помогала, так сказать, в младших классах школе.
1: Хотите кому-то привет?
0: Хорошо училась и помогала тем, кто не понимал, так сказать,
1: понятно,
0: предмета,
1: понятно.
0: И разъясняла их потом.
1: Изабелла,
0: поэтому
1: у нас просто
0: я
1: не
0: всем
1: так...
0: сейчас учителям желаю терпения, удачи. И еще я вам хочу сказать, что есть такие ученики, которые не знают, так сказать, простых истин. Особенно вот меня раздражает ваша Марина.
1: Все ясно.
2: Держитесь. Держитесь, держитесь.
1: А Марина,
2: вы мне тоже не нравитесь.
1: Ладно, не нравится, не будем друг друга обижать. Марина прям как чувствует, вот у тебя чуйка, слушай.
2: Естественно.
1: Марина выключает микрофон и говорит: так, Макс, держись. Мне кажется, она сейчас что-то скажет.
3: Сейчас что-то будет.
1: И она раз Изабелла Яковлевна выдает. Изабелла Яковлевна,
2: не мучайте себя, не слушайте меня.
1: Да. Хотя, почему вы так говорите? Ну как, почему? С какой стати это? Все. Так, вот у нас Лимузин пишет: когда-то давно я преподавал в автошколе, и этот праздник ко мне тоже относится.
2: Ну,
3: со знаком вопроса.
2: Да.
3: Да.
1: Относится, да, Лимузин, ну вы, мы знаем, вы во всех сферах состоятельный, очень успешный молодой человек. Вот. Что нам еще пишут?
2: У нас в школе работала завучем учительница математики Вера Васильевна, она проводила тесты на выявление лидера, их нужно делать было анонимно. И она озвучивала, с кем никто не захотел дружить, была диктаторшей. Нужно любить и уважать детей, это самое главное. Конечно, нужно не выбирать себе любимчиков.
1: Угу.
2: Не нужно...
1: так не бывает.
3: Да. Да, очень сложно, да. Это один из самых сложных, наверное, аспектов педагогической деятельности. Это ко всем одинаково относиться.
2: И не выделять кого-то.
3: Да, да, потому что, ну, бывают же противные люди.
1: А у меня, знаете,
3: как ты будешь к ним относиться так же, как к хорошим, милым, добрым детям?
2: Которые стараются и хотят учиться, да.
1: А мне, знаете, вот от школы осталось несколько воспоминаний очень плохих. А одно воспоминание, так как я учился в хореографическом училище, в конце второго класса детей, маленьких детей, ну вот нас, там, 10-леток, на большую сцену выводят в номере, танцевальный номер называется «Пингвины». Это, там танцует человек 30-40 детей.
3: Помнишь, как танцевать его?
1: Конечно, помню.
2: Мы каждый день исполняем детей. В метро в час.
1: Да, да, да, да, в метро, это правда.
2: Еще на выхе.
1: Вот. И там немного у кого-то соло, это номер длится там 4-5 минут, но ты работаешь целый год. С сентября вот до мая месяца. Я целый год ходил на репетиции, я все это делал, и все, отчетный концерт в зале театра, оперы и балета, в зале сидят мои родители, и вдруг педагог, это маленькая толстая женщина, не помню в упор, как ее зовут, подходит ко мне и говорит: Челноков, ты на сцену, а я уже в костюме, в гриме, ты на сцену не выйдешь, Это знаете, как называется этот, когда продается билетов больше, чем...
3: Овербукинг.
1: Овербукинг. Вот да. Оказалось, что был овербукинг. Детей надо место. Там просто по линиям стоят вот так вот линии и вот так вот, параллельно и перпендикулярно. И получилось, что один лишний. Как они, педагоги, этого допустили?
3: Один?
1: Один лишний ребенок. Потому что больше не было линий, места в линиях. И она взяла, меня не выпустила. Я стоял за кулисами, я рыдал так.
2: Это ужасно.
1: Это ужасно. А потом после...
2: Я не понимаю, почему так учителя могут поступать.
1: Вот, просто видно были запасных набирая, ну, набрали. Я в этом там не разбирался.
2: Это же травма.
1: Конечно, Марина.
2: Мы вот с Герой расплачиваемся.
1: Самое ужасное, мне было так и жалко маму. И я вышел, и мама, ну, не первый выход, я до 5 лет танцую, танцевал.
3: Да.
1: И она такая: сына, я видела тебя, ты стоял во втором ряду,
2: да,
1: во второй линии, и ты так классно, мой, улыбался. И я понимаю, что если я сейчас скажу
2: еще хуже.
1: Маме, да, что меня не было на сцене, но это вообще труба, нафига я ухожу каждое утро к 9 утра
2: классное
1: учиться,
2: слово.
1: Извините, в это учреждение. Ну, короче, я не сказал
3: обидно,
1: маме.
3: Обидно, грустная история.
1: Да.
2: Ну, я понимаю, я согласна с Герой, что да, учителям сложно кого-то не выделять, но когда происходят вот такие истории, когда ты осознанно понимаешь, что тебе кто-то больше нравится, ты понимаешь, что кто-то там быстрее соображает, там, не знаю, ну, как-то он более успешен, и ты начинаешь его к себе приближать, а к другим детям относиться, ну, так,
1: да.
2: Это, на самом деле, это очень сильная травматизация, и потом дети будут с этим разбираться, и, да, понятно, что все проблемы из детства, что в основном все это от родителей идет, но когда мы приходим в школу и сталкиваемся вот с такими историями, когда ты понимаешь, что ты хочешь выступать, но тебя не выпускают на сцену,
1: да
2: там,
1: ты хочешь
2: или
1: хочешь
2: учиться,
1: дальше,
2: но на тебе ставят крест, да, Челноков с ним все понятно, он никогда математику
1: нет,
2: не будет на
1: да.
2: 4, там, на 5 знать, всегда и... на 3 будет,
1: Мария,
2: и тебе,
1: можно?
2: Нет,
1: да.
2: Не сейчас нет, вот, тебе можно навесить ярлык какие-то и сделать вид, что как будто бы с тобой что-то не так, как будто не дают тебе шанса стать лучше, проявиться и быть на равном с другими детьми. Все, можно
1: да,
2: теперь.
1: Да, да. Просто еще, знаете, я хочу ремарку сделать, пометить. Это было дело в Алма-Ате. Это 85-86 год,
3: угу.
1: Понимаете? И плюс ко всему, а педагог, извините меня, была казашка. Ну,
3: извиняю.
1: Же,
3: да.
2: Там. Ничего страшного, Максим, это, такое бывает.
1: Нет, это был, вы просто не помните. Это
2: ну,
1: был
2: я точно
1: 96-й
2: нет.
1: год, это был момент,
2: уже
1: когда
2: уже, может,
1: сентябрь, октябрь были первые вспышки восстаний против правительства. Это вот... вот
2: мы поняли, да.
3: 86-й.
1: Предтечи,
2: да. 80-90.
1: 80-90. Предтечи, когда народ против... Тогда был, ну, не президент, а глава ЦК,
3: да.
1: И так далее. Вот начинались, вот закидывали управление там республики камнями, короче, и прочее, прочее. Мы еле-еле добегали. И было такое противостояние русских против казахов вот в тот момент.
3: Угу.
1: Вот такая история. Я до конца всего этого не помню. Я помню, что у меня, например, на работу я всегда... На работу, на учебу я всегда ездил один, а тут меня папа довозил, потому что было небезопасно.
3: Неспокойное время.
1: И вот в этот момент, вот какой-то, мне я списываю это на национальный какой-то вот такой, националистический момент.
2: Национализм.
1: Что, типа, да, национализм. Вот ты русский, ты постой. А это Казахстан, пусть танцуют казахи, казахские.
2: Сколько тебе было лет?
1: 9-10.
2: Ну, тоже, это, я думаю, что наложил отпечаток, да?
1: Конечно, конечно. Mm-hmm. На мой взгляд, учитель должен не любимчиков учить, а поставить цель из двоечников сделать отличника.
3: Это да, очень
1: согласна.
3: Правильный взгляд, если бы мы с вами жили в идеальном мире.
1: Да.
3: Мы не в идеальном мире, к сожалению, живем, поэтому учителя разные бывают.
1: Да, Виталий, вот вы правы. Да-да-да, это вот...

0: в этом всем виноваты англосаксы.
1: Мы так и думали, да.
0: Я бы сказал не англосаксы, а наглосаксы. Очень люблю слово наглосаксы.
1: Игорь Владимирович нам пишет, в мои школьные годы, как и сейчас, профессия учителя не была какой-то суперважной. Мы, ученики, всегда были обижены на наших учителей и награждали обидными кличками. Частенько пытались сделать для них какие-нибудь гадости. Дети все время одинаково. Я лично с уважением отношусь к профессии учителя, сам из семьи учителей. Моя мама всю жизнь проработала учителем. Родная сестра, уважаемый учитель, и бабушка тоже была учителем.
2: У меня, кстати, я тоже из семьи. Моя...
0: Такая династическая история.
2: Да. Да. У меня бабушка, мамина мама, она тоже учитель, причем она учитель французского языка изначально, потом она почему-то переквалифицировалась в учителя для глухонемых детей. Она выучила вот этот сурдоязык, значит, и она начала педагогом преподавать французский сначала язык, потом русский для детей глухонемых. Я не знаю, зачем.
0: Жестами.
2: Жестами. Зачем детям жестами французский язык знать?
0: Может, это французский язык жестов?
2: Ну, может быть, я не знаю.
0: Половина жестов не произносится.
2: Наверное, да-да-да. И русский, а потом она доросла.
1: Не дави на мозоль больную, Гера.
2: А, Марина, правда, ты сурдо делай. Если какие не произносятся, то руками такая. А тут ля пти, ля фи, или что-нибудь такое. И доросла до директора школы. Но я хочу сказать честно, вот я бы педагогом, вы хотя бы, вот даже пообещайте мне зарплату 1 000 000 в месяц, я не пойду. Вот ни при каких условиях. Лекции я иногда
0: Почему?
2: Могу почитать. Потому что это надо специальная выдержка. Это надо быть настолько эмпатичным к людям, настолько к детям особенно. Надо настолько их понимать, надо любить. И выдержка. Главное, это выдержка. У меня этой выдержки нет. Если что-то вот так мне кто-нибудь крикнет, эй, чувак, или там кто-нибудь начнет что-то смотреть.
0: Сразу справа в челюсть.
2: Я как педагог по математике в моей начальной школе буду кидаться мелом в них. А сейчас мела-то уже нет.
1: Нам пишут тем временем, уважаемые ведущие, вы молодцы, вас всегда приятно слушать, настроение повышается.
2: А значит, вы не стареете. Новости на «Говорит Москва».
3: Внимание, внимание, «Говорит Москва». 94,8.
4: В Москве 11:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Евросоюз намерен ограничить Украине доступ к сельхозрынку и субсидиям при присоединении. Требуются целевые меры, которые существенно сократят финансовую поддержку и доступ к рынку для таких продуктов, как пшеница и зерно. Данные содержатся в документах Еврокомиссии, отмечается в статье газеты Financial Times. Журналисты подчеркнули, что европейские чиновники предлагают ввести ограничения для Киева для того, чтобы успокоить заинтересованные страны. К ним относятся Италия, Польша и Франция. В Литве зафиксировали подорожание дров на 40%. Показатели сравнивали с отопительным сезоном прошлого года. Данные опубликовали местные СМИ со ссылкой на сведения Ассоциации биоэнергетики. Журналисты отметили, что из-за высоких цен на газ местные жители начали закупать дрова, гранулы и брикеты в больших объемах до наступления зимних холодов. Производители биотоплива отметили, что есть дефицит сырья, они не успевают заполнять хранилища, так как продукция раскупается мгновенно. Экономисты предупредили, что рост стоимости энергоресурсов неизбежно ускорит общую инфляцию в стране. Премьер Испании Педро Санчес заявил о роспуске парламента. Глава Кабинета министров назначил проведение досрочных всеобщих выборов на 29 ноября. Депутаты отправлены в отставку на фоне манифестации против жилищного кризиса. На пресс-конференции Санчес отметил, что для проведения дальнейших реформ Кабмину необходимо обновить и расширить поддержку граждан, а также добиться формирования в парламенте более широкого прогрессивного большинства. Кризис в Испании обострился после выселения 87-летней женщины с инвалидностью, что привело к уличным демонстрациям и появлению протестного лагеря в центре Мадрида. 2 октября парламент отклонил правительственные законопроекты. Инициативы предусматривали мораторий на выселение уязвимых арендаторов до 2030 года и продление договоров аренды. В МВД сообщили о гибели 2 человек после нападения медведев. Также был ранен 1 местный житель. Хищник набросился на мужчину на реке Илим в лесном массиве более

0: чем в 100 километрах от райцентра. Рыбаки отогнали зверя. Пострадавшего госпитализировали, уточнили в ведомстве по Иркутской области. Там добавили, что в Черемховском районе полицейские проверяют информацию о пропаже рыбаков. Накануне мужчина позвонил в диспетчерскую службу и рассказал, что вместе с товарищем они заблудились в лесу. После этого звонивший сообщил, что встретил медведя, а затем связь с ним прервалась. В завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 12, пасмурно, ветер западный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 748 миллиметров ртутного столба. Днем, по данным синоптиков, до плюс 13, небольшие осадки. Вечером плюс 9-10 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва». Реклама. Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко. Социальная реклама при участии компании «Русский уголь».
2: Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот.
1: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси! Лионель Месси does it again, he's superhuman!
4: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
5: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
1: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио-Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: «Говорит Москва».
7: 94,8 FM.
8: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
9: А мы свободны для всех и даже для министра.
10: Это дело жизни привидений. Да. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
11: Мы с вами на одной волне.
12: Hello! Общежитие слушает.
9: И мы вас слушаем.
13: Галочка, ты сейчас умрешь.
9: Нет. Лучше жить, общаться и слушать.
1: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали».
14: 11:37 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
15: Герман Бабаян.
16: И Макс Челноков.
7: Ну что, понедельник, 5 октября, мы его уже начали, вам желаем хорошего, отличного настроения. Кстати, давайте о погоде скажем, сейчас за окном плюс 12, эту неделю обещают теплой, такой с дождями, но дожди будут проходить быстренько, до 14 градусов.
14: Тепло, кстати, классно, в пятницу до плюс 18.
7: Да вы что?
14: Да, в пятницу.
15: Это что? У вас тут вот это, да, считается тепло?
7: Да. Да иди ты, курортник, а, иди ты, позагорай под нашим мрачным небом, да. Ну так вот, Гер, ну мы этим довольствуемся, извини меня. На, вот, вот,
15: Бог простит,
7: хорошо,
15: Макс,
7: в Москве
15: простит.
7: Тоже. Чего это у меня? За что меня прощать?
15: И я прощаю.
7: И ты? Ну ладно. Да, дожди будут в Москве всю эту неделю, осадки ожидаются практически каждый день, но они будут слабыми, рассказали в гидрометцентре. Хорошо, настроение.
15: Знаешь, что любопытно, вот я о чем сейчас подумал.
7: Да, давай.
15: Вот мы, да, несколько лет уже сидим втроем с вами в эфире.
7: Несколько лет сидим.
15: И за все это время ни разу у меня погода не совпала с Максиной погодой.
14: Да,
7: с Максиной.
15: Да, вот Максим. Что бы у меня ни показывало, у меня два разных компьютера, телефон, все время по-разному. Хотя, да. Казалось бы, они должны брать информацию из одного места.
14: Нет, это тебе
7: кажется. Ну почему? Ну подожди, ну вот сколько у тебя? У меня 12.
15: А у меня 11.
7: У тебя компьютер тормозной, он позже выдает.
15: Да, наверное. Вот, да. Дурак.
14: Слушайте, главный тренд ко дню учителя в Москве – это съедобные подарки. В этом году москвичи массово отказываются от традиционных цветов и канцелярии в пользу вкусных презентов. Абсолютным хитом на странице номер 3 стали съедобные букеты, спрос на них подскочил более чем на 70%. А продажи подарочных продуктовых корзин подскочили на 80%, а классический сет из чая, кофе и конфет вырос на 15-20%.
15: Традиционная канцелярия в этом году теряет популярность, оборот в категории различных органайзеров практически не изменился, а продажи готовых канцелярских наборов и вовсе продемонстрировали снижение.
7: Но я по поводу съедобных подарков очень даже рад, потому что это и вкусно, и внимание хорошее. Правда, Марин?
14: Конечно.
7: Отметьте, ты как человек, занимающийся, работающий с едой, все-таки вкусный подарок, он это не просто какой-то букет цветов, или он оставляет,
14: кажется,
7: больше послевкусия, чем просто букет цветов.
14: Ну, достаточно одного букета на самом деле бы, ну, а остальные деньги можно было на какие-то дела хорошие пускать, я так считаю.
7: Это хорошие ты имеешь в виду, ну, куда?
14: Помогать кому-то.
7: А как вот педагогу подарок сделать, чтобы что, ему подарить карточку на перевод денег в благотворительный фонд?
14: Ну нет, как-то это просто заранее обсудить всем классом.
15: Карточку на перевод денег в благотворительный фонд.
7: Ну как сертификат в салон красоты, типа вот вам 3000, пойдите причешитесь.
14: Ну какую-то, не знаю, какую-нибудь, ну у фондов же есть какая-то такая история, когда, например...
7: Ну да.
14: Ну не грамоты, но как-то это наверняка называется, что вы кому-то помогли, например.
7: Смотри, учитель свой вклад в какой бы то ни было фонд вносит обычно 1 сентября, когда участвуют в акции, значит, помощь «Дети лучше цветов». Помните эту акцию?
14: Да.
7: Когда 1
14: Я
7: сентября
14: согласна, это
7: со
14: супер.
7: Всего класса дарят один букет учителю, да. Остальные деньги родители переводят в фонд. В этом году участвовала в Москве, я не помню точные цифры, но более 1000 школ участвовало. Это классная акция. Просто беда в том, что, вот смотрите, на 5 странице учителю можно подарить несколько подарков, но каждый не дороже 3000 рублей, рассказали в Госдуме. При этом сюрприз от всего класса также не может стоить больше указанной суммы. Складывать лимит в зависимости от числа участников тоже нельзя.
14: А в качестве подарка можно выбрать, например, цветы, книгу или хороший чай.
15: Интересно. Мы в свое время на День учителя, по-моему, это было на День учителя, нашему классному руководителю подарили айфон. Он был чуть дороже 3000, я подозреваю.
14: Ну, может, 300.
15: Ну, там где-то, да, плюс-минус так. И он потом много лет с ним ходил, мне кажется, он до сих пор с ним ходит. Ну, сейчас, наверное, не с ним, но как основной телефон, наверное, все еще тот айфон, да.
7: Дело в том, что вот этот закон, Гер, 3000 появился, ну, не так давно, может быть, лет 10 назад. Госслужащие, учителя не имеют права...
15: Лет 10 назад мы ему и дарили этот айфон.
7: А, ну, кстати, ну да, что я говорю-то, вот да, у тебя сейчас десятилетие для тебя, это уж полжизни. Алло!
16: Да, здравствуйте, друзья, лимузин.
15: Здравствуйте.
16: Слушайте, ну, для меня школа прошла, конечно, на ура. Я считался в школе, ну, не то чтобы хулиганом, но парень таким неспокойным, но в хорошем смысле этого слова. над учителями мы, ну, я не помню, чтобы мы издевались прямо, вот как вот сейчас некоторые, я смотрю ролики, сейчас просто у меня в голове не укладывается, но вели себя из ряда вон, понятное дело, что срывали уроки там своим поведением и так далее. Но как-то это все было по-доброму, то есть личность учителя не была затронута. Он там пытался с нашим поведением как-то бороться, но не всегда это удавалось, так сказать. Нас выгоняли из класса, я стоял в углу там в начальной школе много раз.
7: То есть, да, по вам и видно, вы были еще тот хулиганище и шалопай.
16: Ну, да.
7: Да, да, вот вы таким и выросли. Ну, неплохим, неплохим.
16: Вот, и моя первая учительница потом учила еще моего сына в итоге.
7: Шалун. Что учительница?
16: Еще моя раз. Первая учительница потом еще учила моего же сына еще.
7: Какая здорово. Это классно, да. Видите, стало быть, вы не уехали из этого района, ребенок пошел в вашу же школу, это замечательно. Спасибо, Лимузин, и вас тоже как педагога по вождению поздравляем. Чуть-чуть, туда и туда вы влезли чуть-чуть. Вот. Хорошо, пишут, Игорь Владимирович, у нас считается вполне хорошим тоном подарить набор элитного вина. Но еще бы в Италии, что дарить-то, Игорь Владимирович? Ну, еще можно ризотто, мне кажется, хороший подарить с трюфелями, да?
15: Ну, его главное с быстро трюфелями. Съесть.
7: Да, я бы вот съел сейчас ризотто с трюфелями. А вот Марина пишет, вспомнила советский фильм, там в село приехала учительница, ее поселили в избу, и местные жители подарили ей дрова.
15: Практично.
7: Это классно. Да, сейчас тоже хорошая. Можно канистру бензина подарить. Знаете, тоже будет неплохо.
14: С ленточкой, да?
7: С ленточкой, да. И даже, знаете, как-то ее разукрасить. В Германии, вон, вспомнили, я думаю, это выходцы из ГДР, вспомнили советские времена, стали воровать бензин из фур. Фура стоит, отдыхает, подъезжает машина, и они высасывают и в эту канистру и уезжают. Обычно, почему-то странно, это делают молодые от 20 до 25 и пожилые, где-то в районе 60-70 лет.
15: А потому что все, что посередине, на этих фурах ездит.
7: Наверное. Хорошо.
15: И остается без топлива.
14: Обсудили. Давайте дальше. Я хочу про праздничные туры поговорить.

0: Праздничные туры перед Новым годом уже подорожали на 10-15%. Ждать горящих путевок и выгодных скидок в последний момент эксперты не советуют, еще бы они посоветовали. Чтобы не переплатить, туристам рекомендуется заранее сравнивать даты вылета и учитывать дополнительные расходы.
1: В толпе в Токи популярность Египет, ОАЭ, Юго-Восточной Азии страны, Таиланд, Вьетнам, больше стало запросов и на Китай.
0: Отдых на двоих в Египте за 2 недели в 5-звездочном отеле по системе All Inclusive обойдется в 250-350 тысяч. В Турции и ОАЭ цены начинаются примерно от 290 тысяч.
1: Это за кого?
0: За человека.
1: А, на двоих,
2: наверное.
1: Нет.
2: А, на две недели.
1: На 2 недели, 5 звезд. Нет, ну на 2 недели, ну вот смотри, 150 тысяч на человека, ну хорошо, 200. Ну, блин, ну это очень дорого, на мой взгляд. Но почему раньше? Кстати, тут тоже была информация, я сейчас ее искать не буду, но история в том, что не думайте и не ждите, что будут какие-то горящие туры на Новый год. Нет уже такого понятия в туриндустрии. Все, да, господа, горящего ничего не будет. Горящее будет только то, что вы профукали свои деньги и никуда не поехали.
2: Вот. И Южный мост.
1: Ты имеешь в виду в Киеве?
0: Да. Знаешь, Максим, если бы у людей были бы деньги, они бы покупали бы туры за 300 тысяч на двоих и ехали бы с удовольствием на Новый год куда-то отдыхать. Но у людей нет денег, чтобы покупать туры. Поэтому они надеются на то, что будут горящие туры.
1: Ну нет, Марин, уже сказали нам профессионалы из области туризма, что все, уже ушел в мир иной вот этот вот пункт, где вы прибегаете, говорите, завтра улететь хочу, и вам дают за 15 тысяч Испанию.
2: Ты знаешь, я понимаю, о чем ты говоришь. К нам неоднократно приходили различные, да, представители туриндустрии, да. Говорили о том, что вот горящих путевок больше нет как понятия. Я подписан на такой телеграм-канальчик, небольшой, на 67 тысяч подписчиков.
0: Да, такой небольшой, да.
2: И тут каждый день чуть ли не по несколько десятков публикуются...
0: И туров, и просто
2: билетов, угу. Да, по которым можно за вполне спокойные, адекватные цены улететь.
0: Ну, про горящие туры
2: куда угодно.
0: Говорит.
2: А вот, например, 6 ночей Египет с 13 октября, все включено, 59 тысяч человека.
1: Звезд сколько?
0: Ну, все включено.
2: Не знаю.
1: 3?
2: Да,
1: в Египте по-другому не бывает.
2: Ну, если я перейду по ссылочке, может, будет написано.
1: Нет, сейчас, может быть, и можно найти, но 60... Что-то я плохо верится в это.
0: Да там, нет, наверное, это возможно. Я бы не говорила о том, что нет горящих туров, есть горящие туры.
1: Ну, я руководствуюсь именно тем, что нам говорили профессиональные сотрудники.
0: Их сложно найти каким-то датам определенным, возможно, но вообще горящие туры еще существуют.
2: Наталья Филий пишет, что... Имхо, я бы в ОАЭ сейчас не поехал, даже по цене электрички в Чехов, даже по тройке, а то благодаря КСИР тур отдых в Дубайске будет очень горячим. Ну да.
1: Нет, подождите, а что там происходит в Арабских Эмиратах? Сейчас более или менее спокойно. У меня вот знакомые прилетели только 2 дня, вот в пятницу они прилетели, в субботу мы виделись.
2: Ну, слушай, по Коломенскому гуляли, совершенно спокойно. В моменте-то действительно может и спокойно, но там же любой момент может все вспыхнуть. Там уже...
1: Так это может везде, где угодно вспыхнуть,
2: господин Трамп уже анонсировал новые бомбардировки,
1: знаешь,
2: новые обстрелы.
1: Анонсировать не значит жениться.
2: Это правда,
1: вот
2: да.
1: Так что я особенно тебя умоляю.
2: Особенно у этого персонажа.
1: Вот именно. Да. Точка, вы что там несете, что вы спрашиваете? Кто там что говорил Максу-то? Что кто говорил? Я говорю, вам профессионалы, специалисты в области туризма говорили о том, что горячих туров уже практически не осталось.
2: Говорили,
1: нету их,
2: говорили,
1: да.
2: Это правда.
1: Поэтому
2: да.
1: Не надо здесь вот эти вот свои... Пишите грамотно сначала, а потом
0: задавайте
1: свои вопросы.
0: Турагентам выгодно говорить, что нет горящих туров, чтобы у них заранее покупали туры. Потому что для турагентов продавать горящие туры – это большая нервотрепка.
1: Конечно.
0: И они получают с этого гораздо меньше процент, чем с обычных туров, которые они не продают заранее.
1: Вот Лимузин пишет, буквально недавно прилетел из Анталии, такой кайф, все включено и прочее, прочее, прочее. А что такое прочее, прочее, прочее? Вот Виктория Тихомирова сообщает, что Египет самый безопасный вариант, никогда не было ЧП. Здравствуйте, Виктория Тихомирова. Я помню буквально, может быть, лет 7-8 назад, плюс-минус 2 года, теракт был совершен на пляже. Обстреляли, помните?
2: Акулы там постоянно кого-то
1: едят. И акулы
2: едят.
1: Тоже там, да. Бывают, правда. Там...
2: И цветная революция там была, там много чего интересного.
1: Конечно,
2: было.
1: Цветная революция, да. Хорошо, друзья, вот тем, кто уже купил себе тур за 300 тысяч в Арабские Эмираты на Новый год, я предлагаю зайти в ЦУМ. И порадовать подарком на Новый год, уже нам пора собирать подарки своим близким, вот купить свои...
0: Шубу.
1: Да, невесте шубу, если она 44-го размера. Марин, давай тебе красиво прочитай.
0: Самое дорогое утепление как раз в единственном 44-м размере и 44 миллиона. Видимо, если 46-й, то
1: из
0: 46.
1: Рыськи. Да, из Рыськи, да. Эта шуба продается. Единственная в ЦУМе, друзья. Если хотите посмотреть, как 44 миллиона выглядит вот так вот в мехах, в меху, зайдите посмотреть. Квартиры за такую цену можно две купить. Вот,
0: такой так дурновкусие, что... мне кажется.
1: Это... Из рыси почему?
2: Даже мне интересно, кажется... посмотреть, как она выглядит.
0: Рысь?
1: Да. Там да. Рысь или шуба. Неплохо, или кстати, выглядит. Да. Да. Так, смотрите, еще привели специальную таблицу. Нам советуют специалисты. Москвичам рекомендуют начать подготовку к Новому году, Марин. Так получается серьезно сэкономить. Это твоя тема. И в деньгах, и во времени. Не нужно будет перед праздниками...
0: Простаивать в очередях и переплачивать за продукты. Как посчитали финансовые эксперты, бюджет декабря превышает бюджет другого месяца в 3 раза. А закупки лучше растянуть на 3 месяца. Октябрь — это мука, макароны, сахар, крупы, масло. Сейчас на них еще действуют осенние цены.
1: Вот ноябрь — консервы, чай, кофе, орехи, сладости, ингредиенты для выпечки. А вот первая половина декабря — идеальное время для охлажденного мяса, рыбы, фруктов и овощей. Цены еще адекватные, а логистика работает штатно.
2: Во второй половине декабря начинаются снегопады, дороги встают, логистика сбоит, цены на все резко взлетают и скачут каждый день, предупреждают эксперты. Оставлять покупки на последние 2 недели гарантированно переплатить.
0: Как это все грустно. И грустно то, что туры стоят по 300 тысяч на двоих, и то, что нужно за 3 месяца покупать продукты, потому что они дорожают. Ну, не знаю как-то. Давай, Максим, найди в этом позитив какой-нибудь.
1: Позитив в том, что, может быть, это даст вам ощущение скорого Нового года, какое-то настроение.
0: Без денег.
1: Марин, на макароны, сахар и крупы-то найти деньги-то можно, не так-то уж дорого.
0: Хотелось бы только на это, хотелось бы еще на икру найти деньги, Максим.
1: Потихонечку, полигонечку, в эту зарплату 2000, с аванса еще 2000, следующий, это получается уже ноябрь, и к концу ноября ты насобираешь 10 на полкилограмма.
0: Потрясающе.
1: Представляешь?
0: Потрясающе.
1: Ну, хорошая логистика.
0: Да.
1: Хороший финансовый ход. Не
0: да,
1: только что
0: конечно.
1: Ты можешь меня удивлять своими финансовыми
0: размышлениями. Лучше Вьетнам все-таки, знаешь.
1: За полкило икры лучше Вьетнам?
0: Да.
1: Ну, не знаю.
0: Я сразу путешествую.
1: Вот Хиш эту правду говорит, прям дело говорит, замуж надо.
0: А как это может помочь?
1: Не только ты одна расходы.
2: Не только ты одна без икры на Новый год сидишь.
1: Не только ты одна расходы несешь. Вот, а еще и супруг тебе помогает. Вот. Еще одна странная новость за эти выходные прилетела к нам. В России разрешили давать детям отчество по матери. Понимаете?
2: Но матчество. С одним условием.
1: Да.
2: По закону ЗАГС имеет право зарегистрировать так называемое матчество, если оно созвучно с реальным мужским именем. Например, варианты Марьевна или Евгеньевна сотрудники запишут без проблем, так как существуют мужские имена Марий. Да?
0: Евгений.
2: И Евгений.
0: А вот стать, к примеру, Ларисовной не получится. Мужского имени Ларисы в официальных ресурсах нет.
1: Да, и реестрах тоже. Но я не знаю, ну и что тут особенно, так и сейчас можно было давать эти отчества и Марии, и Евгеньевна, и Александровна.
2: Что... Если вот прямо сейчас кто-то возьмет и назовет своего сына Ларис, можно будет давать матчество Ларисовна?
1: Ларис.
2: Ларис. Звучит как название какой-то Кии. Киа Ларис.
0: Типа того, да.
1: Или Лада Ларис. Почему нет? Кстати, да,
0: BMW Ларис.
1: Да. Не, ну BMW Ларис такого не было, не будет.
2: Виталий Филипп пишет, из Марии знаю только Л.
1: Марии Л, да. Так, нет, ну вы знаете, а почему нет, кстати? Это интересный вариант. Взять и сделать какое-то имя. Вот у нас же есть певица Максим, певица Слава. Какие у нас еще странные певицы есть? Вот. Но они же взяли мужские имена и сделали их своими. Но они, конечно, не на их имена родные, Вот, это совершенно не одна, ну, одну Марину зовут и так далее. Ну, короче говоря, ладно, это шутки шутками, но оказывается,
0: да, ну давайте,
1: если Мария, да, Евгения, Александра, есть такие, если вас зовут так, то берите, давайте отчество.
0: Давайте
1: так
0: к нормальным темам, вот я буду продолжать. Ну, дети, 20 тысяч 908 рублей в месяц уходит на продукты у среднероссийской семьи.
1: Ой, это прекрасно.
0: На непродовольственные товары семьи тратят в среднем 19 664 рубля в месяц, а покупать их стали на 7% чаще, чем год назад. Слушайте, ну как-то получается примерно 21 тысяча в месяц на продукты у
1: семьи. На российскую семью.
0: Семья какая, с ребенком или без? У меня вопрос.
1: Ну, с ребенком, наверное.
0: Ну, то есть на троих, да. 21 тысяча, это как-то очень мало. Нет, я не права?
1: Права. А извини что? Меня, и, пожалуйста, извините, я, может быть, сейчас скажу нескромно и как-то обижу кого-то, но у меня вот такая сумма уходит, пардон, ну, в месяц, ну, чуть меньше на собаку.
0: Максим, это... смотри, вот корм, сейчас по левую руку от тебя дверь, вот ты, чтобы сейчас не получить, ты выходишь, ее плотненько закрываешь, а мы вот этот негатив, который сейчас будет нам по телефону
1: польется, да?
0: Польется смс, телеграм, мы будем на себя его...
1: Я просто хочу сказать, что животное, это не только на еду, имеется в виду, там, какие-то уход прививки, какие, это корм, это различные прикормки, там, фрукты она очень ест много, а овощи, это все равно приходится покупать. А все, я, ну, кроме брожения, фрукты брожения нельзя, ягоды, типа там виноград, там арбуз или что-то такое, что можно забродить в желудке. Остальное бананы, яблоки, груши, оно все ест. Ну, простите, пожалуйста, но мне кажется, это какое-то странное исследование. Ну, как можно прожить? Да, можно, наверное.
0: Сейчас открою
1: свое
0: банковское предложение.
1: Можно прожить.
0: Окей,
1: простите
0: посмотрим.
1: Меня, пожалуйста. Не надо, не надо, не надо, не наезжайте на меня, не хейтите.
0: Максим, ну про собаку и 20 тысяч это сильно, конечно. Ты вот знаешь. Знаешь, что сказать.
1: Я сказал, ну хорошо, не 20, 15. Пусть будет 15.
2: Ну, собаку не жалко, ладно.
1: Ну что, вот я в прошлом месяце делал прививку, еще одну прививку, потом еда вышла в районе 30 тысяч.
2: А собаке что?
1: Ей делал все. Ей все делал. А еще летом делали операцию, ну вот уже годы надо сделать. Операция вообще обошлась, страшно и стыдно сказать. Открыл ты свое приложение, что там пишут, сколько ты наела?
0: Не скажу.
1: Ну тогда что ты на меня наезжаешь? Что ты сама-то вот...
0: Господи, сколько я жру, да?
1: Носик в пушку, а сидела бы тогда...
0: Рыльца, ладно. Рыльца.
1: 7-9 тысяч каждая пятница, 4 человека. Плюс среди недели еще что-то постоянно докупается. Ну вот 9-4, 36, да? А,
2: да.
1: 36 тысяч рублей в месяц. Но вот это уже ближе.
2: На 4 человек.
1: На 4, но это уже ближе.
0: 32.
1: У тебя?
0: Угу. Это с ресторанами и с едой домашней.
1: Ну, обед ты же
0: это то, что
1: готовишь,
0: я
1: да. Ну, ты животное туда не берешь?
0: Ну...
1: Своё шпината.
0: Шпината? Нет, наверное, не беру.
1: У тебя это идет отдельной статьей, получается, да?
0: Да.
1: А но он и не ест прикормки, он только корм же ест. Ну хорошо, 32 тысячи. Ну вот давай посмотрим. Это в день ты сколько проедаешь? 32 на 31, это получается по 1000 в день.
2: 1000 рублей.
1: Ну это не так много, Марин.
0: Ну просто смотрите, я люблю готовить, я люблю домашнюю
1: чашка
0: еду.
1: Чашка кофе, простите меня, где-то в магазинах стоит по 500 рублей.
0: Ну, 400-500,
1: не если... Не в магазинах, а в кофейнях.
0: Да, 400-500.
1: А Марина, извините, не пьет из кофе, в кофейнях золотой кофе.
0: Иногда...
1: Она пьет здесь, из аппарата нашего.
0: Ну нет, иногда я, конечно, экономна,
1: но не
0: настолько.
1: Позволяешь себе, да.
0: Да, но просто когда кофе реально стоит 460 рублей, и если посчитать, сколько можно в месяц потратить на кофе, да... Угу. Как становится страшно.
1: А, извини, я тебя перебью. Вот мы сейчас плачемся, да, вот эти цены читаем.
0: Я не извиняюсь.
1: Я вспомнил, да, вот эти мои друзья, которые приехали из Арабских Эмиратов сюда, они живут в Америке. Они из Америки прилетели в Арабские Эмираты, а сейчас прилетели к родителям.
2: Там еще по 20 баксов стакан.
1: Какой, они говорят, за 2 года, если они раньше, это муж, жена и двое детей, тратили 140 долларов на покупки на неделю. 140 долларов закупить корзину еды. Сейчас они тратят в районе 400. На то же самое. Они говорят, мы упали в обморок, когда прочитали, нашли чек, вот в, как у Марины, записи, тот же самый набор продуктов, колбаса, мясо, фрукты, овощи, какие-то хлеб там и так далее. 2 года назад стоил 140, а сейчас 390, говорит. Макс, это инфляция просто не в 3, не в 5, не в 6%, как Трамп говорит, а это в 3 300% инфляция. Ну, не в 300, но в 150-200 точно.
2: Угу.
1: Ужас! Но да. Мы продолжаем жить, друзья. Оставайтесь с радио, говорит Москва, Марина Александрова.
0: Герн Бабаян.
2: И Макс Челноков.
1: У нас сейчас новости, потом народный адвокат, тема
0: ЖКХ. А потом
1: ЖКХ.
0: Народный психолог.
1: Да, вот, оставайтесь с нами.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
0: В Москве полдень. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны сообщили об освобождении селения Самойловка Запорожской области. На этом участке фронта находится подразделение группировки войск «Восток», которые продолжают продвижение в глубину обороны противника, отметили в ведомстве. Там добавили, что группировка «Север» ведет бои за Варваровку, Николаевку, Лобановку и Резниково в Харьковской области. Российские военные сжимают кольцо окружения формирования ВСУ и расширяют внешнюю зону контроля севернее населенного пункта Рубленное. Владимир Путин поздравил президента Таджикистана с днем рождения. Имамали Рахмону сегодня исполняется 74 года. Российский лидер в телефонном разговоре отметил высокий уровень стратегического партнерства стран и союзничества двух государств, сообщила пресс-служба Кремля. Там добавили, что Москва и Душанбе подтвердили настрой на дальнейшее развитие взаимодействия государств. Ситуация в Ормузском проливе может привести к росту цен на зерно до 80%. Основная проблема заключается в разрыве цепочек поставок минеральных удобрений. С таким заявлением выступил генеральный секретарь Международной торговой палаты Джон Дентон, сообщила газета Wall Street Journal. Кстати, отмечается, что из-за трудностей с переориентацией маршрутов рынок уже потерял около 3 миллионов тонн. По словам Дентона, наиболее уязвимы в сложившихся условиях страны вроде Филиппин, которые импортируют до 90% необходимых им удобрений. Мэр Краснодара Евгений Наумов ушел в отставку. Временное исполнение обязанностей возложено на первого заместителя главы города Дмитрия Васильева. Решение принято на заседании городской думы, сообщили в пресс-службе администрации региона. Наумов с октября 2021 года занимал пост вице-губернатора края, а 9 ноября 2022 года возглавил администрацию Краснодара. В завершении выпуска о курсах валют, установленных Центробанком. Юань – 12 рублей 43 копейки, доллар – 83 рубля 48 копеек, евро – 94 рубля и 32 копейки. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 12, пасмурно, ветер западный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы – 748 миллиметров ртутного столба. Днем, по данным синоптиков, до плюс 13, небольшие осадки. Вечером 9-10 градусов. Ночью переменная облачность плюс 8-9 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
3: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
5: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
4: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
6: Говорит Москва. 94,8 FM.
7: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
3: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 12 часов 7 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков и программа «Народный адвокат». И народный адвокат сегодня у нас в студии Наталья Смирнова. Наталья, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Максим.
1: Наталья, у нас тема, связанная с ЖКХ, с вопросами жилищно-коммунального хозяйства, управляющими компаниями и вообще всем тем, где мы живем, нашим домом. Мы уже не раз выходили сюда в эфир, господа, вы задавали вопросы, связанные с этой тематикой, верно? Что еще, какие повороты могут быть, на что ориентироваться нашим слушателям?
0: Ну, мы можем поговорить еще про наследование, можем поговорить про пользование имуществом, про какие-то семейные вопросы, которые возникают в ходе совместного пользования той же там квартиры или жилым домом, пожалуйста, на все готовы отвечать.
1: Наши средства связи работают. СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм для сообщений говорит Москобот. И прямой эфир 8-495-7373-94-8. Нас можно не только слышать, но и видеть. У нас YouTube-канал ВКонтакте и Рутюб. Ну, а также читайте наши эфиры в Дзене. Наталья, мы в прошлый раз закончили эфир, так и не дав ответ по поводу вопроса следующего. Перепланировка квартиры. Угу. Не дом имеется в виду, а именно квартиру, которую вы купили в многоквартирном жилом доме. А какие вообще правила, если вы хотите перенести, например, стену между гостиной и кухней? Я вот знаю, если у вас газ на кухне...
0: Там есть ограничения,
1: там, да, вообще этого нельзя делать. Нельзя переносить стены, сносить стену между кухней и гостиной или там, залом.
0: Должна быть обязательно дверь.
1: Должна быть обязательно, да, это стена, дверь и так далее, там подобное. Так. При газе нельзя. Вот я перенес, убрал, я просто убрал стену между кухней и комнатой.
0: У вас газифицировано.
1: А у меня газ. И пришел сотрудник Мосгоргаза и говорит: Максим Геннадьевич, ну, у вас незаконно, будете продавать...
0: Восстанавливать стену.
1: Да, вам придется восстанавливать стену. Ну, мы пришли к выводу, что так как я газовым пользуюсь очень редко, да, вот, и мне достаточно, я могу поставить там же, где газовая плита, я могу поставить электрическую плитку.
0: Все так, это один из выходов из,
1: да,
0: этой ситуации.
1: Да, я просто переменил, я отказался от газа и поставил электрическую плитку. Еще что, трубы можно? Вот был вопрос конкретно про трубы.
8: Значит, у нас,
1: спрятать их в стены.
8: У нас был вопрос про трубы. Здесь очень важно понимать, что, значит, несмотря на то, что вы являетесь собственниками своих квартир, ну, в большинстве, да, случаев сейчас, тем не менее, вы не являетесь собственником всего того оборудования, которое в этой квартире находится. В частности, к имуществу общему, которое принадлежит всему дому, всем жильцам дома относятся стыки горячей и холодной воды, водоотводная система, дозапирающего устройства первого, также относятся вентиляционные системы, в частности, очень часто распространенный случай в городе Москва. Я, честно скажу, не хочу врать, не помню серию дома, но там дома, у которых на кухне выведен короб, да, вентиляционный.
1: Огроменный, но...
8: Совершенно верно, и все люди бывают...
1: Целыми
8: этажами сносят эти короба, встраивают туда кухни, сколько сейчас стоит кухня, вы сами знаете. И, соответственно, потом приходит мажоринспекция, приходит на крышу, туда, значит, спускает камеру или спускает другой какой-то механизм, проверяет наличие сквозного прохода по этому коробу, устанавливает отсутствие такого прохода и обязывает собственников восстанавливать. То есть, соответственно, это огромные деньги, и у собственника нет варианта, то есть у нас в работе были такие дела, нет варианта избежать этой ситуации.
1: Если... Быстренько втихаря продать только.
8: Ну, переходящая проблема.
1: Но уже она станет не моей.
8: Трудно сказать. Если, например, собственник приобрел в таком состоянии, к нему пришла мажоринспекция, можно, в принципе, регрессом предыдущему собственнику выставить расходы. Ну, допустим, если... Ну, это сложно.
1: Я, типа, тоже не знал, что это нельзя делать.
8: Я не знала, а тот вот знал. Ну, то есть, это такая история, она в любом случае не запомнит.
1: А потом пусть докажут, что это я переделал. Может, до меня кто-то еще.
8: Петлять можно долго.
1: Конечно.
8: У нас есть такие тоже в практике случаи, но, тем не менее, мы должны понимать, когда мы имеем дело с общим имуществом, ситуация такова. То же самое касается стояков. У нас очень все любят делать красивый, слава богу, что есть у людей возможность делать красивый ремонт. Тем не менее, стояки являются тоже общедомовым имуществом, и мы обязаны предоставлять к нему доступ. Часто, например, в сети интернет можно прочитать, что достаточно сделать люк, и как бы этого, значит, будет достаточно. На самом деле, не всякого люка будет достаточно для проведения обслуживания, осмотра, не дай бог, ремонта этого имущества коммунальными службами. А в том числе есть, например, уже сформированная в Российской Федерации судебная практика, когда людей обязывали демонтировать целиком конструкцию всю, несмотря на то, что в конструкции был люк, управляющая организация смогла в суде несколько раз доказать, что люка недостаточно для того, чтобы осмотреть и так далее. То есть я бы не рекомендовала. Если вы закрываете общий стояк, тогда сделайте, пожалуйста, конструкцию, которая закрывает доступ съемный, чтобы ее можно было снять, оставить в сторону и предоставить управляющей компании полностью обзор труб.
1: А так я так и не понял, трубы-то спрятать в стену может хозяин при ремонте зашить?
8: Вот мы сейчас об этом и сказали.
1: Нет, просто история следующая.
8: Вы имеете в виду убрать вовнутрь?
1: Да, да.
8: Это внутридомовые трубы.
1: Посмотрите, я покупаю квартиру, у меня посреди кухни идет труба, вот она как канализационная выглядит, такая широкая труба с такой бляшкой посередине. Там она откручивается, это, я не знаю, у меня последний этаж, зачем мне водоотвод, куда он наверх идет, на крышу? Где там наверху может быть водоотвод? Что, дождливую воду собирать? Дождливую. Вот. Ну, короче, неважно. Я мыслю со строителями, я позвонил в управляющую, говорю, вот такая история, они говорят, ой, а мы, что за труба, давайте мы придем. Они сами не знают, что это за труба, потому что эти дома строительства конца 30-х, начала 40-х, они очень все специфические, плюс эти этажи последние, был 4-этажный, стал 6-этажный дом, надстраивали позже, уже в 50-е, в 60-е и так далее.
8: Исторически было сложно установить, что за труба.
1: Конечно, и вот эту трубу, короче, в итоге мы пришли к выводу, и в управляющем мне сказали, что ее можно просто зашить гипсокартоном.
8: Если, я думаю, что...
1: На случай аварии просто... дырку сделаем.
8: В данном конкретном случае вашем, да, поскольку у вас труба не являлась функциональной частью действующей какой-то системы, я думаю,
1: наверное,
8: что... Да, в данном случае вам тем более управляющая организация разрешила это сделать.
1: Они сказали, мы не знаем, что это за труба.
8: Лучше
1: может
8: не срезайте, но закройте.
1: Вентиляция, канализация. Мы не знаем, канализация, вентиляция. Трясающе. Или все вместе, канализация и вентиляция в одной трубе идет. Решайте сами.
8: Отличная управляющая компания.
1: Ну, да.
9: Здравствуйте. Меня зовут Сергей. Подскажите, пожалуйста, в какую организацию следует обратиться с просьбой, чтобы в единый платежный документ включить дополнительную строчку. Остаток на счету, задолженность по счету. Вот, например, в Мосэнерго такая строчка есть, и в МГТС такая строчка есть, а в едином платежном документе нету. Куда мне обратиться?
1: Ну, это в управляющую компанию.
8: Мне кажется, у нас же форма документа, она установлена, она единая, ну, да, если мы говорим про Москву.
9: Ну вот, она единая, значит, кто, Дума устанавливает ее, или кто там, правительство Москвы? Кто
1: нет, это, во-первых, мне кажется, этот единый документ, он не только в Москве и по России, но у меня у папы точно такой же, он в Новосибирске
8: живет. Тут еще вопрос в том, что про какой мы говорим документ. Если мы говорим про счета, которые ежемесячно нам приносит управляющая компания, в ней эта строка есть, там есть строка
9: задолженности. Нету, единый платежный документ по городу Москве, вот как раз бумага приходит с гербом.
1: Сам. Да мы поняли уже, она как-то называется.
8: Единый
9: платежный документ.
1: Жировка или
8: что? Там есть эта строка, задолженность.
9: Нету там такой строки.
1: Задолженность там написано. Приходит отдельная бумага с задолженностью. По каждому практически
8: месяцу. Мне кажется,
9: нет, отдельно это ладно, нужно, чтобы...
8: Там есть
9: в конкретном документе была остаток.
8: Сергей, смотрите, значит...
1: Не нервничайте, Наталья.
8: Нет, да. Вообще, в принципе, эта строка, она есть. Если у вас конкретно платежных документов ее нет, конечно, нужно обратиться в управляющую компанию.
1: Если управляющая компания вам скажет, это не в наших силах, это не мы решаем, конечно, тогда вы пишете депутату своего района. Если депутат района говорит, это не то, это не мое, я это тоже не решаю, тогда пишите департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы. А так дальше уже потом выше, выше, выше, и надо добиваться-то, если вы этого очень хотите. Никому в голову не приходит узнавать, сколько остаток или еще что-то такое. Ну вот, коль вам пришло, тогда добивайтесь.
8: Ну а потом у нас же есть такое понятие, как
1: сверка. Спасибо, Сергей. Да.
8: Есть же сверка, всегда может прийти пользователь в управляющую компанию.
1: Нет, потому у многих есть подключенные
8: онлайн-кабинеты,
1: где можно это все посмотреть, что-то переплатил. Дело в том, что в ЖКХ нет такого понятия переплата. Она, если ты переплатил, тебе все равно деньги не вернут.
8: Конечно, тебе сделают перерасчет.
1: Дальше, да.
8: Все так.
1: На следующий месяц это все распределяется. Там, не дай бог, что-то копейка не пропадет. Это та структура, где никогда ничего не пропадает. Алло.
10: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
10: Скажите, пожалуйста, вот в жировке как раз есть такая статья, как твердые бытовые отходы. А пенсионерам, я слышала, можно написать заявление и ликвидировать эту статью, графу. А куда обратиться и что писать?
1: Опять же, если вы где слышали про пенсионеров?
10: Другое радио.
8: В другом радио.
1: Это интересно. Давайте сделаем так. Наталья, давайте. Просто Наталья говорит, я не в курсе такого вообще.
8: Такой льготы.
1: Да. А вас как зовут?
10: Любовь.
1: Любовь, давайте мы на следующий понедельник оставим этот вопрос открытым,
8: на него, да.
1: А Наталья подготовится и ответит. Просто очень много, может быть, это недавняя какая-то, я вот об этом не слышал, и у меня нету такой строки, где написано твердые бытовые отходы.
10: Ну вот месяц назад мы это слышали.
1: Но я даже не видел, не читал. И нигде не видел этого.
10: Хорошо, спасибо,
1: выясним, да, и вам ответим. Впрочем, можно сейчас в интернете посмотреть, но это будет такая поверхностная информация.
8: Да, поэтому... мы подготовимся и аргументированно ответим.
1: Наталья,
10: Владимировна, спасибо.
1: Вам ответ. Пожалуйста, звоните. Да. Так, добрый день. Вода, которая течет из крана, мы платим за питьевую воду, а по факту воду пить нельзя. Мы имеем право не платить за питьевую воду. А вы где живете, Александр? Почему? Вода, которая идет из крана в Москве, она считается питьевой.
8: Одной из лучших в мире, я хочу сказать, по степени очистки.
1: У нас в эфире были специалисты, которые работают в этой сфере, которые независимые, занимаются исследованиями по разным городам. Вода в Москве пригодна для питья из крана и так далее. Если вы боитесь, что она не питьевая и вам не подходит, ставьте фильтры. Покупайте кувшины, фильтрующие эту воду.
8: Может быть, сейчас немножко мы пофантазируем. Да? Если, допустим, состояние, возможно, труб ненадлежащим образом они обслуживаются, и собственники, полагают.
1: Давно не менялись.
8: Давно не менялись, да, или там нарушено что-то туда попало, и фиксируют, допустим, люди неприятный запах, там, несоответствующий цвет. Можно всегда зафиксировать, опять же, обратиться в управляющую компанию, обратиться в какую-то экспертную компанию, учреждение, сделать пробы этой воды, и с этими пробами в дальнейшем дальше там куда-то обращаться. Безусловно, требования и нормы на воду, которая течет из вашего крана, они однозначно установлены. Как, кстати говоря, установлены требования на температуру горячей воды, которая течет из вашего крана, она должна быть не ниже определенных установленных норм.
1: Отлично. Сейчас в новостройках под отопление и воду застройщики в стяжку кладут...
8: Трубы.
1: В стяжку кладут, запятая. Интересно, срок службы и чья ответственность, если утечка будет? Кого в трубы кладут?
8: Там, знаете как, там, там кладут, по-моему, пластиковые, трудно мне сказать, я не химик, да, но вот не металлические, пластиковые, а пластиковые трубы, да, заложенные внутрь.
1: Но это, во-первых, гигиеничнее, как мы выясняли недавно, но по санитарным нормам лучше, чем какие-то металлы или что-то еще. А пластиковый
8: срок службы не
1: тоже мог... хороший. Дольше. Да, но около 50 лет, как нам говорил специалист.
8: Ну, я полагаю, что если, значит, данное имущество, оно вмонтировано...
1: Полипропилен называется.
8: Ну, я так полагаю, что это не может быть ответственность управляющей компании, это ответственность собственника в данном случае, потому что застройщик передает в исходном состоянии квартиру, и вы ее либо покупаете, либо принимаете, либо приобретаете. У меня на практике, кстати, были случаи, когда людям, ну, там, по социальной программе предоставляли такую квартиру, в которой после зимы там не отапливались, вот эти трубы действительно полопались, и им вот говорят, ну, вот, принимайте.
1: Полипропиленовые?
8: Да, да, люди отказались. Ну,
1: но
8: потому что там...
1: же утепляют там...
8: Я не могу сказать, это было лет... Года 4 назад это было. Это было здание такое не очень хорошее. И в результате люди просто не приняли эту квартиру. Они решили, что рисков больше, и, в общем, они отказались.
1: Просто дело в том, что сейчас в связи там с нашими теплыми зимами... У нас-то морозов-то в прошлой зимой было там неделю от силы. Вот. И плюс эти трубы, они же тоже в утепление идут. А вот я понимаю, там в Сибири где-нибудь, на Урале, где такие хорошие трескучие морозы, там вот с этим, конечно, проблема. Здравствуйте. Алло.
11: Алло.
1: Да, вы здесь в эфире, говорите.
11: Меня Александр зовут. Подскажите, такой вопрос. Московская область, город Красногорск. Приобретается квартира. На момент приобретения парковка во дворе была возможна и никак не ограничена. Через несколько лет после введения в эксплуатацию, когда уже живем в ЖК, кто-то выдвигает мысль ввести концепцию «двор без машин». Возможно ли изменение введения таких условий для жильцов, и не является ли это изменением существенных условий при приобретении, которые были?
8: Какой интересный вопрос.
1: А я не понял, вы купили это место?
8: Застройка,
11: нет,
8: да?
11: Нет, я купил квартиру в ЖК, в котором была свободная парковка во дворе.
8: Изначально
11: а
8: была
11: свободная. Потом решают сделать во дворе парковку без машин. Угу. То есть освободить двор от машин. Через несколько лет после введения в эксплуатацию. Фактически я приобретал квартиру с расчетом на то, что я могу парковаться во дворе.
1: Так, а что вам предлагают альтернативой?
8: И кто инициатор концепции?
11: Управляющая компания замутила эту тему. Вот, ну, соответственно, пытаются там через общее собрание жильцов провести.
8: Как интересно. Слушайте, ну, я могу так сказать, да, от обратного. Красногорск, город я знаю хорошо, там действительно проблемы с парковками, огромное количество машин, огромное количество социальных объектов, и не только социальных, да, развлекательных. Смотрите, какая история. Значит, вообще концепция «двор без машин», она реализуется в новых ЖК путем постройки подземных гаражей. И ты покупаешь место в подземном гараже, и тогда, да, у тебя двор без машин. А если нет близлежащей где-то парковки или гаража, тем более свободного или платного, и нет подземного гаража, то в данном случае концепция «двор без машин» — это такая, ну, как бы иллюзия, вряд ли она исполнима. В данном случае, если эту идею продвигает управляющая компания, как вы, я правильно понимаю, через общее собрание, общее собрание, ну, у вас должны быть, скажем так, сознательные жильцы, да, которые участвуют в общих собраниях, активно отслеживают свои собственные персональные данные, свои подписи, не позволяют свои подписи представлять под протоколами, да, за которые они не голосовали вопросы. В данном случае, я думаю, что вас невозможно иначе, кроме как через общее собрание, принудить освободить двор от машин. Что касается существенных условий, так часто бывает, когда, знаете, люди покупают, например, видовые квартиры, а через 5 лет на месте вида который, за который тоже были уплачены деньги интуитивно, да, вырастают какие-то новые дома. В данном случае суды не считают данные изменения как бы нарушением существенных условий.
1: Смотрите, я вот это мнение Натальи Владимировны, да, адвоката, а вот что говорит нам искусственный интеллект.
8: Так мы часто противоречим друг другу.
1: Нет, нет, все то же самое. Да? Аннулировать, отменить уже организованную парковку во дворе нельзя. По закону забрать конкретное место у жильцов и передать их там другому или просто отменить – это незаконно. Дело в статусе придомовой территории. Земельный участок по многоквартирным домам принадлежит всем собственникам квартир в этом доме на праве общедолевой собственности.
8: Да-да-да, это все то, что я не сказала, но имела в виду.
1: Это то же самое.
8: Конечно.
1: Жилищный кодекс прямо запрещает выделять в натуре долю в общем имуществе, то есть нельзя оформить часть двора, ну и так далее. Короче, нет, нельзя, все это
8: только,
1: есть в...
8: Только через общее собрание, Максим, в этом все и проблема, да, то есть они пытаются сделать по-умному, они пытаются сделать кворум, здесь, кстати, надо сказать, что поскольку это распоряжение общим имуществом, здесь квалифицированное большинство должно быть.
1: Нет, решение собрания тоже юридически не сработает.
8: Если все собственники решат, что мы принимаем решение и не паркуем здесь машины, то у нас только путь идти отменять решение в этом смысле.
11: Ну, посмотрите, подождите. Короче, в момент приобретения квартиры я рассчитывал на парковку во дворе.
1: Да мы уже поняли, зачем вы опять повторяете.
11: Для меня было существенным условием при приобретении.
8: Я понимаю ситуацию, да, но, скажем так, расторгнуть договор на этом основании у вас не получится. А вот
1: да
8: повлиять...
1: Никакого договора не было.
8: Договор купли-продажи квартиры,
1: про это говорим. Послушайте, здесь главная история в том, что при покупке квартиры земля, находящаяся под домом, она также принадлежит в долевое... Вы в долевом участии среди всех жильцов. И ваша управляющая компания не имеет права аннулировать то, что вы уже купили.
8: То есть здесь у вас, скажем так, если вы хотите избавиться от этой квартиры, вернуть деньги на основании того, что вас лишили парковки, так это не работает. Но вы как собственник...
11: Нет, я хочу, вы можете... чтобы осталась парковка.
8: Правильно, значит, проявляете как собственник активную позицию.
1: Приглашайте юристов, адвокатов,
8: да, да,
1: и работаете в этом
8: Собирайте
1: направлении.
8: Собирайте инициативную
11: группу. В общей массе, когда во дворе 20 парковочных мест, а в доме, условно говоря, там 1000 квартир, и большинство из них, ну, скажем так, вполне возможно, что без машин.
8: Я думаю, что можно...
11: Собственники машин априори проиграют.
8: Можно обратиться в администрацию города в том числе. То есть здесь правда на вашей стороне.
1: Вот вы перед тем, как нам позвонить, вы этот вопрос с кем-то обсуждали? Юристы, адвокаты,
8: соседи.
1: Или вы просто взяли... Ничего не обсуждали. Давайте сделаем так, чтобы у нас вот не терять время, мы уже 5 минут с вами беседуем. Вы просто так придумали эту тему и вот и позвонили. Вы решите, поговорите с соседями. Вот готовы ли они отстаивать свои права, те, у кого машины. Потом обратитесь, есть бесплатные юридические консультации. Я вам прочитал, что нам выдал искусственный интеллект. И спросите, имеет ли право управляющий забрать то, что вам выдали изначально, за то, что вы практически заплатили деньги, хотя вот так официально там вашего участка нету на парковке.
8: И не будет,
1: И не будет, да. Но

0: на голосование, да, ну, это такая пассивная позиция, в результате собственники получают то, что не хотели бы, спрашивают, как такое произошло, а по факту решение уже состоялось. Здесь единственное действенное, да, действенный метод – это быть активными участниками, активно управлять своим домом, создавать инициативную группу собственников, общаться с соседями, быть в курсе происходящих событий, активно взаимодействовать, в том числе с управляющей компанией, чтобы и там знали, что здесь есть активное большинство, и в обиду себя люди не дадут.
1: Так, Наташа, такой вопрос, минутка есть. Андрей спрашивает, наш дом расселяется по реновации. Является ли это основанием не подавать тепло в дом?
0: Не подавать тепло в дом?
1: Ну, отопление
0: нет, пока, нет, пока квартира не передана, пока люди не съехали, конечно, нет.
1: Это не основание для того, чтобы вы сидели в холоде, поэтому...
0: Потому что вы продолжаете
1: Андрей,
0: жить.
1: Да,
0: же.
1: Пока вас вы вещи тут не вывезете, это еще ваше место жительства. Так, и нам слушатели пишут о том, что все, что до крана идет, вот до крана, все принадлежит ЖКХ, вся ответственность за них.
0: До запирающего устройства.
1: Это, но это кран.
0: Какой кран? Ну, до запирающего устройства, все правильно.
1: Будем называть это кран.
0: Хорошо.
1: То, что написали, это и то кран, и этот кран. Так, Наталья Смирнова, адвокат в области ЖКХ, была, есть сегодня у нас в гостях. Да, мы не прощаемся, у нас сейчас новости, после продолжим.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 4,8.
3: В Москве 12:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Алексей Лихачев заявил об ударе ВСУ по зданию по переработке радиоактивных отходов Запорожской АЭС. Украинские формирования, прошедшие ночью, также атаковали лабораторный корпус атомной станции, уточнил гендиректор Росатома. Он добавил, что в обоих случаях повреждена кровля, угрозы ядерной безопасности нет. По словам Лихачева, противник в ночь на воскресенье нанес удар по машине с продуктами для персонала АЭС. Погиб водитель, сотрудник станции. В Энергодаре на сегодняшний день из-за артиллерийских обстрелов и атак дронов уничтожено около 70 объектов коммунальной, социальной и торговой инфраструктуры, добавил глава госкорпорации. Сергей Лавров указал на неприемлемость размещения инфраструктуры НАТО в Афганистане. Подобных объектов не должно быть и в соседних государствах, отметил глава МИД России. Сегодня он провел встречу с афганским министром иностранных дел Амиром Ханом Мутаки на полях 8-го заседания московского формата консультаций по Афганистану. Лавров добавил, что Москва будет и далее осуществлять регулярные гуманитарные поставки в Кабул. Очередная партия должна поступить в ближайший месяц-два. Глава МИДа подчеркнул, что меры афганского правительства по борьбе с наркоторговлей приносят результаты. Действующее правительство успешно управляет страной. СКР предъявил обвинение уроженцу Грузии в двойном убийстве в Москве. Речь идет о гибели предпринимательницы Елены Церетели и ее дочери. Главный фигурант уголовного дела Теймураз Гогиашвили. Его задержали в Воронежской области. Мужчине также предъявлены обвинения в незаконном обороте оружия, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета. Там добавили, что следователи продолжают устанавливать мотивы убийства женщины и ее дочери. Из-за повреждения на ЛЭП прервано энергоснабжение курортного поселка Домбай. Специалисты приступили к устранению повреждений. Задействованы 12 сотрудников, сообщили в филиале Россети «Северный Кавказ». Там добавили, что объекты горнолыжного курорта Карачаево-Черкесия обеспечены электроэнергией при помощи резервных источников. Кроме того, на курорт направлена спецтехника из Черкесска. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 12, пасмурно, ветер западный, около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы, 748 миллиметров ртутного столба. Днем, по данным синоптиков, до плюс 13, небольшие осадки. Вечером плюс 9-10 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 94.

0: 7. Реклама. Специальная антикредитная карта «Росбанкрот» для работников торговли с дополнительной скидкой. Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, могут освободиться от долгов на общих основаниях. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
1: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
3: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
5: Семья. Там, где начинается все самое важное. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
8: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
9: Дамы и господа, заводите свои моторы!
8: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
9: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: «Право знать» говорит Москва.
11: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
8: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
12: 12:37 в Москве. Добрый день. В студии Макс Челноков и наш народный адвокат Наталья Смирнова, специалист в области ЖКХ, управляющих компаний. Наталья, здравствуйте.
13: Здравствуйте. И объектов недвижимости.
12: И объектов недвижимости. Кстати, да, права, вопросы с недвижимостью, вопросы с завещанием тоже можете задавать. По поводу вот этих труб пластиковых, как мы выяснили, они полипропиленовые. Тиран Т пишет, сшитый полиэтилен или пропилен? Полипропилен в стяжку не кладут из-за большого количества соединений. Но поэтому, значит, а какой вопрос там был? Я уже
13: забыл. Нет, мы говорили
12: просто
13: о том...
12: не надо больше писать про полипропилен, а вы прям каждое сообщение про это. Угу. Да, мы говорили про что?
13: Мы говорили про полипропиленовые, вероятно, трубы. Потому что у нас в стен или вообще, в принципе, канализация сейчас выполняется уже не там медными или какими-то металлическими, да, а вот какими-то пластиковыми. Я, поскольку не техник, я не могу сказать, не химик.
12: Но мы поняли, все, мы уже
13: друг друга поняли, да.
12: И от наших слушателей тоже ответ получили. Здравствуйте.
14: Добрый день, Максим, Наталья, здравствуйте. Меня Владимир зовут. У меня такой вопрос. У меня квартира в многоквартирном доме, в ней находится балкон. Под балконом, ну, у соседей не балкон, а лоджия. И вот они жалуются, что с балкона там к ним протекает, ну, осадки. Кто несет за это ответственность?
13: Владимир, ну, в случае, если вы не производили со своим балконом никаких реконструкций, улучшений, не делали там никаких ремонтов, и протекает из-за конструктивных особенностей, то, ну, можно вызвать, в принципе, представителя управляющей организации и рассказать ему об этом. Видимо, это какая-то, какой-то недостаток конструкции дома, возможно.
12: А как, подождите, лоджия, она же в дом, да, она находится в доме, скажем так, а балкон...
13: С потолка им, видимо, течет.
12: А балкон там наружу выходит.
14: Там индивидуальный такой, как бы, проект дома, балкон, а дальше лоджия выступает за габариты балкона, ну, так, ступенькой как бы сделано.
12: Вот, но у вас получается, а почему вы, у вас не лоджия это тоже?
14: У меня балкон.
13: А, Владимир, откуда вода берется? Это
12: конденсат, наверное.
13: Конденсат какой-то, ну, скорее всего.
14: Может быть, конденсат.
12: С потолка?
13: У них с потолка?
14: У них на потолке, да.
12: Ну, у них лоджия застекленная?
14: Да, у них застекленная лоджия. Ну, вот ну я
12: так
14: говорю,
12: давайте проверим. Сделайте таким образом. Вы вызовите из управляющей компании
13: инженера.
12: Есть люди специальные. Потому что они на вам предъявляют претензии, на вас, скажем так, бочку гонят, да, что это от вас капает.
14: Да,
12: вот.
14: Да.
12: А у вас сух, балкон сухой.
14: Ну, да, не стоит вода, конечно. Даже когда
12: рядом идет, с вашим, вашим балконом или их лоджией водосточных труб не проходит? Наружу,
14: ну, она рядом, как бы у меня крыша скошенная, и по границе,
13: может быть,
14: по крыше и рядом с балконом проходит водосточная труба.
12: Ну вот
14: сейчас
12: опять, смотрите.
14: Управляется она с потоком воды, и часть с этой с водосточной трубы попадает на балкон.
13: Ну это не ваша зона ответственности.
12: Это да, короче, да. Вызывайте инженера из управляющей
13: компании.
12: Пускай
13: проводят обследование, да.
12: Это или А, труба, или Б, конденсат. А конденсат, у вас балкон застекленный?
14: Нет, не застекленный.
12: Ну, тем более, у вас холоднее, пол холоднее, у них теплее. Отсюда и идет.
14: А такой еще, да, такой вопрос. А если я там сделал стяжку на балконе и положил плитку, это ну может что? Влиять или нет?
13: Если стяжка и плитка не влияют на образование конденсата, если вы туда не выводите, ничего не сливаете соседям,
12: то нет. Ну, у вас там труб, живые трубы не положили под плитку, ничего,
14: нет,
12: никакой
14: нет,
12: жидкости?
14: Нет, ничего не делал.
13: Нет, нет, конечно, нет.
12: Нет.
13: Здесь нужно понимать, да, что есть причинно-следственная связь. В данном случае, если вы не делали ничего для образования этой воды, то, соответственно, вас не может распространиться эта ответственность.
12: Единственная вода, которая попадает на балкон, если он у вас не застекленный, и она там может скапливаться, у вас от вот воды есть такая дырочка какая-нибудь?
14: Ну, она, ну, маленький-маленький такой, как бы, уклон есть, сланчик. То есть она не скапливается, лужа не стоит.
12: Ну, понятно, ну, вода попадает. Ну, можно предположить, что где-нибудь на стыках, ну, хотя там плита, балконная
13: я
12: плита,
13: думаю,
12: она
13: здесь...
12: идет далеко, она сплошная, она из комнаты прямо идет.
13: Вообще,
12: кухни,
13: по идее,
12: там...
13: да, все, что сделано конструктивно застройщиком, все рассчитано, да. В том числе для стекания.
12: Трещины могут быть везде.
13: Я согласна, для этого обследование. Но принудить...
12: Вы вызовите мастера...
14: Ну, а так вообще это зона ответственности управляющей компании или нет? Балконы?
13: Причинно-следственная, в зависимости... Ну, смотрите,
12: надо
13: если
12: устанавливать.
13: Нужно понимать, из-за чего это происходит. Если это происходит из-за того, что вы внесли какие-то конструктивные изменения, и из-за этого теперь скапливается вода, это ваша ответственность. А если что-то там нарушилось, да, или как-то неправильно монтированы водосточные трубы, или что-то там куда-то отвалилось, то это не ваша ответственность.
14: А тут есть такой еще нюанс, я его не озвучил, правда. Вот соседи подо мной, они убрали перегородку, отделяющую комнату от лоджии.
13: Вот это влияет на воздухообмен только?
12: Это,
13: но
12: нет,
13: это не...
14: тепловой обмен.
12: Но это, кстати, опять же, может быть конденсат. Из-за этого конденсат больше, ну, как бы, больше шансов, что он может скапливаться.
13: Нарушение вентиляции.
12: Нарушение вентиляции, да, и так далее. Поэтому
14: вы... Это же не моя будет зона ответственности.
12: Нет,
14: да?
12: Не ваша.
13: Да, нет, нет, конечно.
12: Вызовите инженера, пообщайтесь, пусть он посмотрит, и переговорят и они, и вы.
13: Вообще
12: и
13: странно,
12: далее.
13: Что соседи не потом, вызвали до сих пор.
12: Потом позвоните, но они...
14: Так нет, они предъявляют претензию мне, ему, что это мой конечно. Балкон, и что я виноват.
12: Что в этом, он что льет им воду в дыры там или в щели, конечно. Приходит по утрам и ведро на балконах хрясь, чтобы соседи взбодрились. Вот. А потом еще раз хрясь и еще раз.
13: Инженер,
12: да. Давайте узнавайте, потом позвоните нам, расскажете, хорошо. Чем дело кончилось. Спасибо. Называют точка росы почему-то. Я не знаю, что такое точка росы.
13: Точка росы есть такое понятие, да.
12: Может, я знаю, да я не помню.
13: Но я не уверена, что это применимо вот в данном случае, но...
12: Они не пустят, кстати, к себе мастера. Из ЖК,
13: а все странно, компании. У меня претензии, но не пущу мастера.
12: Потому что они стену снесли между лоджией и комнатой и наверняка не согласовали.
13: Ну, конечно.
12: И поэтому они не пустят. И поэтому наш слушатель так и будет с ними бороться по этому поводу.
13: Ну, или не бороться, просто игнорировать, видимо. Для себя получить успокоение, что это не моя ответственность, и все.
12: Ну, пригласить мастера, посмотреть свой балкон, свою там, откуда балкон выходит, из кухни, из комнаты.
13: Что никаких претензий, нет конструкции балкона, плитки, стяжки и так далее, да.
12: Добрый день. Или трубу проверять водосточную. Алло.
15: Алло, здравствуйте. У меня вопрос по мусору. Вот я живу в частном доме в Московской области. Не присылали никогда, а тут СМОСЭнерго стали присылать в этой квитанции СМОСЭнерго вместе за мусор, за должность аж 19-го года. А
12: почему здесь СМОСЭнерго? СМОСЭнерго совершенно другие услуги предоставляют.
15: А вот представьте себе, мусор, как бы ЕГРН, как ЕГРЦ, центр, этот единый расчетный центр, там, значит, платеж за электроэнергию, а ниже платеж за мусор.
13: Единый платежный документ приходит, вы имеете
15: да,
13: в виду?
15: Да.
13: А, ну то есть не только а МусЭнерго отдельно же выставляют.
12: Помимо...
15: Раньше слали отдельно. Я и не знала про этот мусор, потому что никаких контейнеров, ничего у меня нет. Я пенсионерка, 78 лет.
12: Сейчас, живу подождите, постойте. Хишедо, расшифруйте, что такое ТКО? Что это ТКО?
13: Твердокоммунальные отходы.
15: Бытовые отходы. Это
12: вот
15: мусор и есть.
12: Наш слушатель и пишет, что ТКО теперь входит в квитанцию света.
15: Да, присылают.
12: Ну вот он написал, Хишедо, ТКО теперь в свет входит. Хишедо, почему? Так, слушайте, интересный вопрос, нам надо разбираться. Наталья, в блокнотик заносим еще вопрос, почему
15: там
12: ТКО
15: пишут,
12: в свет.
15: Там почему-то все время 200 метров у меня площадь, а у меня 50. Нет, и берут 1000 рублей каждый месяц, и пени наросло за 7 лет. И я вообще не знаю, что делать.
13: Ну, смотрите, во-первых, в любом случае нужно обратиться в управляющую организацию.
15: Нет, у меня управляющая организация,
13: подождите,
15: я в частном доме живу.
13: Подождите, но частный дом тоже, он же не в лесу стоит один, он же находится где-то в городском округе или в какой-то...
15: В лесу один, в Химках находится.
13: Вот, у вас, значит, Химки, правильно?
15: Да,
12: Ну, городской округ Химки, вы где регистрация у вас?
13: Дома.
12: В Химках?
15: Химки, да.
12: Что, почему вы говорите, что...
15: Ну, это был Химкинский район, стало Химки, они все...
12: Короче, это не важно, давайте не тратить время, еще раз, вам надо обратиться, если не управляющая компания, то это 100% у вас есть, или ТС, как это называется, какой-то...
13: МФЦ там есть, МФЦ.
12: А,
15: МФЦ. Я в МФЦ поехала, отправила туда в мусорную компанию 50 своих квадратных метров, из ГРЦ взяла документы, отправила. Думала, они меня пересчитают. Никто ничего не пересчитывает, как было.
13: А вы просто отправили с требованием для перерасчета или просто отправили?
15: Да, с требованием съездили, меня отвезли в МФЦ, все это сделали.
12: Вы знаете, у меня история, я привожу ее в пример каждый раз. 8 лет подряд мне приходило письмо из налоговой инспекции, где я, помимо своей недвижимости, машины владею, еще трехкомнатной квартирой, какой-то Бескудниковский бульвар и еще старым рейндж-ровером. И вот каждый год это мне приходилось, меня требовали налоги. Каждый год я потом выяснил, что это человек, который владеет всем этим. Полный мой тёшка, тёзка.
13: Есть такая, да.
12: И родился в этом же году, как и я, но только даты немного другие. Вот. И в итоге каждый год я писал отказ о том, что это не мое. Они говорили, сделаем перерасчет. На следующий год опять то же самое. Я опять, это не мое. пока вот
15: ты
12: у них
15: понимаете, Максим,
12: не обновилось,
15: извините,
12: поэтому
15: по всей Московской области 200 метров, понимаете, у них договор оферты, или оферты, или...
12: И оферты тоже, да.
15: Да, да. Ну вот, и они по этому договору шуруют и шуруют. Они вообще знать ничего не знают. Да, отдайте им
12: 50,
15: 20 тысяч пени и 30 тысяч за 7
13: смотрите,
15: лет.
13: Смотрите, в любом случае, да, за 7 лет. Это, то есть мы смотрим на перспективу, да, в случае, если вы... У вас только два пути. У вас путь платить и путь не платить. Если, значит, не платить, то, конечно, надо бороться, правильно перерассчитывать и так далее. За 7 лет с вас в любом случае никто не взыщет, перерасчет должен здесь быть.
12: За 3 года только.
13: За 3 года, да, то есть мы, ну и то, добровольно за 3 года я бы тоже сейчас не заплатила, я бы дождалась все-таки перерасчета и добилась того, чтобы...
12: Во-первых, не волнуйтесь, за 7 лет с вас требовать не могут, потому что срок...
15: А послушайте, что они
13: не
15: сделали,
13: быть
15: вот извините, еще раз можно сказать, они взяли, подали в суд.
13: А, уже подали.
15: Судебное решение пришло, я даже знать не знала, что суд... Я бы хоть вышла туда, если бы мне сказали, что в суд надо идти, и сказала, что у меня срок давности нету. Так они подали, я ничего не знала, через это как...
13: Это уже судебное решение, увидел. Судебная задолженность.
15: Сейчас. Да, они сняли, заблокировали мне пенсионный счет, сняли деньги, все еще для приставов сняли деньги, в общем, 7 тысяч сняли, и все. А квитанции приходят все то же самое, написали только, что 5 тысяч минус, а 50-то осталось.
12: Слушайте, вам надо, мне кажется, все-таки этим вопросом, чтобы занялся адвокат или юрист.
13: Можно я... Да, про 3 секунды прокомментирую. Я вас очень прошу, пожалуйста, уважаемые слушатели, не игнорируйте, пожалуйста, почтовую корреспонденцию, уведомления, которые вам кладут в почтовый ящик. Если происходит судебное разбирательство, у нас по закону суды должны уведомлять по адресу регистрации.
12: Да никто ничего не уведомляет.
13: Сейчас
12: ничего
13: уведомляют.
12: Да ничего не уведомляют, Наташ.
15: Не
12: сколько знакомых вот так же.
13: В этом случае, если вы считаете, что вас не уведомляли, есть судебное решение, то нужно его отменять по основанию того, что вам не уведомляли вас, отменять его, отменять это штраф. То есть это долгий путь, но это можно преодолеть.
12: Напишите вновь, коль это, оказывается, этим занимается теперь Мосэнерго, сбыт. Пишите опять в письмо в Мосэнергосбыт о том, что у вас не 200, а 50 квадратных метров. Это первое. Второе. Пишите
13: перерасчет,
12: требуйте,
13: конечно,
12: перерасчет. Второе. Найдите какого-нибудь юриста. Можно поискать бесплатная юридическая помощь, и чтобы вам посоставили иск в суд.
13: Апелляционная жалоба. Значит,
12: апелляционная жалоба, да.
13: Значит, решение судебное о взыскании, по которому по делу не уведомляли стороны, может быть отменено. По умолчанию может быть отменено.
12: Вот Хишедо пишет, что у нас также подачи до 80 тысяч довели долг. Уже 2 года ходим, и в итоге никто ни за что не отвечает. Гоняют из кабинета в кабинет. Хишедо, а вы заплатили, вам что-нибудь делают? Если вы не заплатите, я не знаю, вас закидают горой мусора. Или что там,
13: Максим,
12: сделают?
13: Максим, вот я хочу сказать, что у нас есть в Москве такие ситуации.
12: Делайте вот как мы сказали. Давайте сейчас мы еще пообсуждаем вашу тему. Спасибо большое. Потом позвоните, расскажете, идет дело или нет.
15: Хорошо.
12: Спасибо.
13: Хорошо. У нас есть
12: такие ситуации. А вот Хишидо пишет, мы не платим, и помойки нет. В смысле, у вас увезли бачки? Прелесть. Мы вот,
13: типа, или не привозили.
12: Как это? Их и не было. Их и не было.
13: То есть просто вменяют, а по факту не было.
12: Ну, здесь пишите в прокуратуру, советую.
13: Мне кажется, что здесь самая грустная ситуация — сидеть и не делать ничего. Просто констатировать, да, что вам приходят и увеличивают, постоянно увеличивают этот долг. Потому что рано или поздно это закончится судебным решением, и там нужно будет объяснять, почему вы так долго ничего не делали. Фактически у нас есть сейчас в московских судах в производстве 2 дела, когда собственники как раз судятся с управляющей организацией, требуют произвести перерасчет. То есть также приходит большая квитанция, непонятно на что, там, за предыдущих людей, за умерших людей, за всех, кто, ну, и так далее, ненадлежащим образом рассчитанные. Значит, обращается собственник сначала обращается в управляющую организацию, управляющая организация не делает перерасчет и не делает вообще расчет, как рассчитали эту задолженность. Значит, обращается в Можжинспекцию, управляющая отвечает сама в Можжинспекцию, что у нас все замечательно, Можжинспекция отвечает собственникам, у них все замечательно, и мы выходим в суд. И только в судебном рассмотрении удается установить, что правильно насчитано, что неправильно насчитано, и часть начисленного отваливается.
12: Ну, понятно, у меня вот та же самая история, вот я сказал, отказался от газа, это был сентябрь прошлого года, год прошел, а мне до сих пор приходит по 480 рублей, я плачу начисление за газ. Я уже в управляющий документ прислал, уже просил сделать перечисление. Они уже также подали судебным приставам о том, что на взыскание вот этих вот денег за этот газ, там и так далее и тому подобное. Я говорю, вы что, больные?
13: Текучка, вот, там текучка.
12: Да причем, да мне-то плевать
13: на их. Я согласна, что мы потребители, нам не интересно.
12: Почему я должен свои нервы, время тратить на какую-то текучку? Почему нельзя в мир, во время, когда ИИ тут рулит, когда роботы разводят
13: просто
12: пиццу,
13: нормально сделать
12: вот
13: свою
12: именно,
13: работу,
12: конечно.
13: Да? Я согласна.
12: Компьютеры под боком стоят, по какой причине нельзя? У них в одно ухо вылетает, у этих управляющих компаний, у других вылетает.
13: Но здесь очень...
12: Это, сейчас еще, Наташ, и вот спрашивает наш слушатель, а почему, по какой причине вдруг без предупреждения Мосэнерго, Мосэнергосбыт начинает заниматься мусором? А людей не предупредили об этом.
13: Нет, это
12: люди
13: такая
12: удивляются, почему
13: ситуация.
12: Электричество и вдруг мусор.
13: Как
12: они как-то рядом, как-то сопоставимы.
13: Логике не поддается, но... а мы прокомментируем.
12: Вот это у тещи, да, Сергей Зет пишет, у тещи такая же история, в итоге заплатили 20 тысяч за мусор, теперь платим по 200-300 рублей в месяц, и мусор вывозим сами. Это беспредел повсеместно. Гениально.
13: Это Московская область.
12: Ну да, дальше. Они мусором не занимаются, а просто в свою платежку включили счет ИТКО. В смысле, а кто мусором-то занимается?
13: Нет, мусором занимаются операторы в данном случае, ну не будем называть, да, как они называются, несколько компаний, ну Харте хорошо.
12: Харте, я понимаю, что у людей нету мусорок, у них нету точек, где можно выбросить мусор, они платят, а вывозят сами. Вот у меня на даче то же самое, это Ленинградское шоссе, там около Солнечногорска.
13: Вообще это странная, конечно, ситуация.
12: Между Зеленоградом и Солнечногорском, и у нас тоже там
13: здесь еще...
12: городок, это деревня, и там тоже нету вывоза
13: мусора.
12: Тут
13: еще надо понимать, да, что вывоз мусора, а есть как бы утилизация, да, и в данном случае вот этот счет, он высчитывается по нормативу на жилого, на человека, на живого, сколько вот он в год использует контейнеров мусора, да, соответственно, может выставляться за то, что вы в любом случае живете где-то, выбрасываете, а мы утилизируем, но это надо... анализировать, я думаю, что мы ответим на этот вопрос.
12: Да, следующий понедельник. Да. Наталья Смирнова, адвокат и специалист в области ЖКХ, была сегодня у нас в гостях. На этой программе «Народный адвокат» заканчивается. Спасибо, Наташ.
13: Спасибо.
12: До следующей недели. Макс Челноков был с вами. Сейчас на чемоданах, далее новости, ну а затем ждите, встречайте программу «Народный психолог». Поехали.
16: Далекие края. Волнующая праздность. Отдых будет. Программа «На чемоданах». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: Еще несколько лет назад Мончегорск редко появлялся в списках обязательных направлений для путешествий по Арктике. Туристы ехали в Териберку за суровыми пейзажами Баренцева моря, Хибины за горами и зимними активностями, а Мончегорск оставался скорее транзитной точкой на карте Кольского полуострова. Однако сегодня ситуация меняется. Главная причина трансформации – Имандра. Крупнейшее озеро Кольского полуострова постепенно становится практически брендом и новым центром северного туризма. Именно вокруг природных достопримечательностей сегодня выстраивается туристическая логика города. Из Москвы до Мончегорска можно добраться самолетом или поездом. Самый быстрый вариант – перелет до Мурманска, а оттуда около 2 часов на автобусе или такси до города. Вся дорога на одного человека обойдется примерно от 6 до 13 тысяч рублей в одну сторону. Если выбрать поезд, можно доехать до Оленегорска примерно за 33-36 часов, а затем еще около 40 минут до Мончегорска. Такой вариант будет стоить ориентировочно от 4,5 до 11,5 тысяч рублей. Конечно, цена зависит от даты поездки и того, насколько заранее покупать билеты. Мончегорск расположен рядом с федеральной трассой, что порадует автопутешественников. Благодаря этому поездку на Имандру легко встроить как в большое путешествие по Кольскому полуострову, так и в короткий северный уикенд. От Мончегорска Мончегорска удобно отправиться в Лапландский заповедник, горным маршрутом Хибин, Териберку на Северные озера. Так, например, озеро Имандра давно стало не только одной из главных природных точек Кольского полуострова, но и пространством для активного отдыха и водных путешествий в летний сезон. Здесь катаются на саб-досках в полярный день, занимаются кайтингом, вейкбордингом и яхтингом, отправляются в водные походы между островами, ловят рыбу и устраивают пикники прямо на берегу. Зимой территория меняется, но не теряет динамики. В окрестностях работают горнолыжные склоны, открыты маршруты для беговых лыж и зимнего трекинга. Мончегорск стал признанным городом событийного туризма. В течение года здесь проходит несколько крупных мероприятий, формирующих культурный ритм территории. Одним из самых известных стал фестиваль северной культуры «Имандра». Это не просто реконструкция исторического поселения, а масштабный культурный проект, в котором северные традиции соединяются с северной гастрономией, ремеслами, музыкой, разговорами о будущем Арктике. В Мончегорске можно выбрать гостиницу в самом городе, например, Лапландию, Металлург или Север-Ин. Если хотите поближе к природе, тогда присмотритесь к базам отдыха у озера Имандра. Просыпаться среди северных пейзажей – совсем другое впечатление. По цене можно подобрать под любой бюджет. Самый простой вариант – примерно от 2000 рублей за ночь. Гостиничный номер в среднем от 3-4 тысяч рублей, а загородный дом может стоить дороже. Имандрийская кухня и субрегиональная гастрономия стали отдельной частью туристического образа города. В Мончегорске развивают локальную кухню на берегах Имандры. В основе рыба, ягоды, дикоросы и сезонные продукты. Летом на берегах Имандры проводят гастрономические пикники и выездные ужины, и еда становится способом познакомиться с территорией. Многие проекты создаются совместно с шефами, изучающими современную северную кухню и локальные продукты. Для туристов это возможность увидеть Арктику не только как калейдоскоп красивых пейзажей, но и как живую культуру со своими вкусами и традициями. Мончегорск не пытается конкурировать с классическими северными направлениями за счет масштаба или экстремальности. Вместо этого он предлагает современный формат путешествия по Арктике через опыт, атмосферу и ощущение близости к северной природе. Именно такой север сегодня все чаще ищут путешественники. А с вами была Алина Шадрина. Желаю приятного путешествия!
10: Внимание! Внимание! Говорит Москва! 94,8.
18: В Москве 13 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Дмитрий Песков заявил о наличии в России необходимого разведывательного потенциала. Минобороны и другие спецслужбы отслеживают ситуацию вокруг границ, подчеркнул пресс-секретарь президента. Здесь не должно быть сомнений, что наши соответствующие службы обладают необходимым потенциалом, сказал Песков. Ранее газета Financial Times, ссылаясь на чиновников, написала, что Эстония под предлогом «активная оборона» занимается переброской элитных войск ближе к рубежам с Российской Федерацией. В Минздраве указали на сохранение объема финансирования медпомощи онкобольным. Обеспечение, как и прежде, осуществляется преимущественно в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования. Проектом федерального бюджета гарантировано увеличение объемов финансирования медпомощи по ОМС с темпами, опережающими инфляцию, в том числе по профилю онкологии, а также расширение ее доступности, сообщили в пресс-службе ведомства. Там добавили, что финансирование разделов здравоохранения в предстоящем бюджете на 3 года составит более 28 триллионов рублей. Из них почти 9 триллионов в 2027 году. Расходы в сравнении с 2026 увеличены. В Грозном состоялась инаугурация Рамзана Кадырова на пост главы Чечни. Церемонию провели в день его 50-летия. Кадыров принес присягу на русском и чеченском языках. Партия «Единая Россия», которую он представляет, победила в регионе на прошедших в сентябре парламентских выборах с 99%, передают РИА Новости. Результаты превосходят показатели 2016 и 2021 годов. Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили 3 ученым. Карла де Сирота, Петера Хегемана и Георга Нагеля отметили за открытие, касающееся светоуправляемых ионных каналов и оптогенетики. Информация опубликована на сайте Нобелевского комитета. Объявление лауреатов в 2026-м проходит с 5 по 12 октября. Награды традиционно присуждают в 5 номинациях – физиология, медицина, физика, химия, литература, а также укрепление мира. В этом году Нобелевский фонд установил размер премии в каждой категории в 12 миллионов шведских крон – это около 1 200 000 долларов. В завершение выпуска о курсах валют. Юань 12 рублей 43 копейки, доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля и 32 копейки. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 12, пасмурно, ветер западный около 2 метров в секунду. Вечером, по данным синоптиков, до плюс 9-10 градусов, небольшие осадки. Ночью переменная облачность, плюс 7-8 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
10: Внимание! «Говорит Москва».
19: 94,8.
20: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
21: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
20: Авторская программа Романа Бабаяна.
22: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
23: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
24: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
25: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
20: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – чрезвычайный и полномочный посол Палестины в Российской Федерации Абдель Хафиз Нафаль. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни».
22: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
20: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов.
22: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра. А ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
22: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
20: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать. А в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
22: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: 13 часов и 6 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный психолог». У нас в гостях психолог Елена Соловьева. Лен, здравствуйте.
26: Добрый день.
13: Будем сегодня обсуждать, почему мы избегаем реальности, почему так ее боимся и куда мы от нее бежим. Друзья, наши координаты. СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграмм «Говорит МСК-бот». Пишите нам в МАКС. И смотрите нашу видеотрансляцию в Ютубе, ВКонтакте и в Рутюбе. Лен, как понять, что человек избегает встречи с реальностью?
26: Смотрите, понять это не всегда просто, особенно самому человеку.
0: Это во-первых. Во-вторых, есть ли такие люди, которые вообще не избегают встречи с объективной реальностью? Угу. А по моему глубокому убеждению, нет. Почему? Потому что любое избегание, что это такое? Это защитный механизм. Вот они нам не просто так, эти психические защиты, даны. И каждый раз, когда мы чего-то избегаем, не знаю, ситуации, информационного фона, значит, пытаемся страшиться и всячески отдалить от себя какие-то события, от чего-то пытаемся себя всегда защищать, мы все время находимся в таком, в перманентном поиске убежища. Понимаете, это такая часть нашего сохранного, внутреннего, глубокого, фактически животного механизма. Почему? Потому что так как у нас психика, она достаточно чувствительна, ну, у кого как, конечно, да, разная степень там устойчивости, разная степень отклика бывает психологического на события, там, информацию и так далее. Но при всем при этом мы, когда мы растем и развиваемся, когда мы дети, мы все всегда психологически очень сильно уязвимы. И у нас у каждого есть этот период. И период этот очень длинный. Детство, отрочество, юность – это очень длинный период созревания, в период которого мы сталкиваемся с большим количеством всякой боли. Вот мы таким образом взрослеем, мы таким образом созреваем. Угу. Теперь я должна, наверное, сделать такой вводный небольшой ликбез психологический по поводу того, что значит «избегаю реальности». Ну, потому что основная масса людей, у которых плюс-минус все благополучно в жизни, они как-то справляются со своей жизнью, да, то есть у них нет, там, знаете, такой глубокой дезадаптации в каких-то сферах, там, с работой все нормально, да. С отношениями все нормально, с социальными связями все нормально, со здоровьем все нормально, родительство нормально, вот во всех сферах, ну, с разной степенью там успешности, но более-менее все под контролем, да. Они говорят, ну, я как я избегаю, я, значит, в реальности нахожусь. Тут важно понимать, первое, вот всем могут представить такую ситуацию. Вот нам нужно с чем-то встретиться, что-то мы встречаем, а мы к этому не готовы. Помните, все, например, в школе к доске вызывают, а ты предмет не знаешь.
13: Да,
0: не
13: конечно,
0: готов.
13: Конечно, отличный пример. Да?
0: Или, значит, на экзамен идешь, там 21 вопрос. Я свою ситуацию рассказываю. Я 20 вопросов выучила, а 21 не учила.
13: Классика.
0: Как думаете, какой попался 21? Да. И получается, что ты не готов. И получается, когда мы встречаем что-то, неважно, что-то, кого-то, событие, человека, значит, не знаю, какую-то возможность, к которой мы не готовы, первая наша реакция, что это будет такое? Мы начнем испытывать на уровне чувств и эмоций гигантское количество сложных эмоций. Мы будем бояться, мы будем сомневаться, мы будем чувствовать себя уязвимыми, мы будем растерянными, значит, мы будем, не знаю, бояться быть раздавленными из этой ситуации, что мы с ней не справимся. В общем, мы пойдем в эмоции, от которых мы будем испытывать разную степень страдания. Ну, то есть нам будет некомфортно.
13: Да.
0: Для того, чтобы нам встретиться с чем-то и быть к этому готовым, мы должны быть в состоянии комфорта. Вот мы, когда нам комфортно, мы встречаемся, мы это используем, неважно, да, там человек, ситуация, неважно, все понимают,
13: так
0: да?
13: Так бывает, что это вот прям вот вовремя все произошло и прям так сложилось.
0: Значит, смотрите,
13: классно.
0: Бывает, что сложилось вовремя, бывает, что сложилось не вовремя. Сейчас я почему объясню дальше. Угу. Вот сейчас все поняли, да, что для того, чтобы что-то нам нормально воспринять и не включались наши психологические защиты, например, избегание, да, а избегание по Фрейду – это одна из самых примитивных психологических защит, которой мы все пользуемся. Соответственно, нам нужно быть к этому готовым. Теперь к готовности. Смотрите, у нас существует два вида реальности. Дело в том, что если человек вообще избегает, всячески избегает встречи с реальностью, то, скорее всего, он носитель так называемого избегающего расстройства личности. Но это не все люди, которые так или иначе боятся столкновения с какими-то событиями, информацией, вообще там, не знаю, жизненными вопросами, не значит, что они все обладатели этого расстройства. Вовсе нет. Дело в том, что у нас есть своя собственная субъективная реальность, и есть так называемая объективная реальность. И, по идее, все люди, которые живут хоть сколько-нибудь как-то под контролем благополучно, они находятся в комфорте со своей собственной субъективной реальностью. Что это такое? Это наш собственный маленький мир, в которой основа на нашем опыте, картине мира, на наших переживаниях, да, эмоциональной сфере, на наших мыслях, на каких-то личностных смыслах и особенностях, на воспоминаниях. Вот это все создает наш маленький мир, нашу субъективную реальность. да, она всегда очень сильно отличается от объективной. Mm-hmm. Вот сейчас важно понять, что вот эти материи все, почему они такие сложные, потому что наука психология, она в базе вышла из философии, да, то есть на философских факультетах раньше изучали психологию, и диплом психолога там только 147 лет назад начали выдавать первый, а до этого все люди, которые так или иначе увлекались психологией, они все были философы. И получается, что объективная реальность, она масштабнее, она противоречивая, она неопределенная. Да, она неконкретная, неоднозначная. И вот представьте, а как нам в состоянии неоднозначности, неопределенности, отсутствия гарантий? Она очень изменяемая, очень динамичная объективная реальность. Но она сильнее. То есть вот сколько бы мы ни пытались, мы люди, прятаться, защищаться, вот какие бы мы психические защиты и всяческие механизмы не использовали для того, чтобы жить в нашем собственном маленьком мирке, как бы мы ни бегали от каких-то событий и обстоятельств, объективная реальность догонит и предложит свое.
13: Это правда.
0: Это то, на что мы не можем повлиять. Это то, что мы не можем контролировать. Это то, что нам очень сложно не замечать. Да? Это то, что вызовет в нас определенные переживания. И если наша психика не готова справляться с этими переживаниями, она снова будет прибегать к психическим защитам для того, чтобы от этой объективной реальности убежать.
13: Какие проблемы человек получает, если вот он постоянно избегает встреч с объективной реальностью?
0: Для этого надо сначала рассказать, каким образом мы можем заметить, мы со стороны или, ну, внутри своей жизни, если человек прокачанный и внимательный к себе, он может заметить, что да, я сейчас избегаю реальность, прям осознанно увидеть. А, что будет происходить вообще, да? Значит, обычно избегание реальности подразумевается, что внимание человека должно быть всегда чем-то занято. Поэтому вот эта излишняя занятость, излишняя приоритизация какой-то сферы чаще всего это работа, работа на уровне трудоголии. Или это какая-то деятельность, в которую вы уходите с головой. И, соответственно, другие сферы вашей жизни, они начинают страдать.
13: А как же вот этот вот, чтобы получить результат, нужно прям полностью погрузиться в процесс?
0: Если мы говорим о результате, то там есть какая-то ситуация, это ситуационно. Мне нужен получить результат, и пока я его не получу, я полностью погружаюсь в процесс. Там есть начало и окончание, когда вы погружаетесь в процесс и ставите на паузу другие части своей жизни, потому что на данный момент вы идете к результату. Но если это постоянная стратегия, которая длится годами, то, скорее всего, это уже не про результат. Ну, получили вы один результат, второй результат, вы ставите третий результат. Так, а в других сферах что? Там не надо результата. Да, надо все время только что-то купить, надо все время только что-то накопить, ну, если мы говорим про работу, да, или получить какую-то должность.
13: Я скорее говорю о каких-то людях, которые увлекаются чем-то, такие, знаете, вот увлекающиеся, там, творческие какие-то профессии, еще что-то, какой-то проект возникает, вот, и ты полностью вот в нем.
0: Вот я сразу говорю, когда мы говорим о людях творческой профессии, особенно если это люди такие, знаете, с налетом гениальности, вот там обычно всегда в базе будет лежать какая-то патология. Гениальность всегда подразумевает патологию. Если мы говорим об условной норме, да, вот такая невротизированная психика, то когда мы чем-то увлекаемся, ну, естественный процесс, да, мы ведь какую эмоцию испытываем? Мы испытываем эмоцию интереса. И как любая эмоция, любое чувство, у него оно достаточно непродолжительно, да, мы увлекаемся, нам это нравится, а потом интенсивность этой эмоции будет немножечко снижаться. Да, мы захотели увлечься, не знаю, конным спортом, купили себе сапоги, седло, заплатили кучу денег там за этого тренера, который будет нас учить.
13: Нашли лошадь.
0: И, да, лошадь нашли, слава богу, не купили, да, кредит не взяли. Соответственно, мы начали это делать, через полгода нас уже так не трясет от этого, да, через полгода мы уже, ну, просто нам нравится, мы ходим, но мы уже не посвящаем всю свою минуту каждую свободного времени изучения на Ютубе, как там, значит, что там с этими лошадьми делать, да. Еще через полгода мы можем вообще перехотеть заниматься конным спортом, а можем, ну, значит, как-то это трансформировать. То есть мы, значит, ну, как бы занимаемся, но уже не с таким рвением, понимаете? То есть вот эта эмоция, она будет стремиться к тому, чтобы устаканиться. Ну, да, мы так устроены.
13: Да.
0: А вот когда мы постоянно на каких-то максимальных значениях во что-то, значит, врюхались, вот мы там болтаемся, болтаемся, да, то это говорит о том, что мы эту эмоцию каким-то образом искусственно пушим. Искусственно пушим структурой нашей личности какой-нибудь, пограничной, например, да, которая постоянно вот это импульсы выдаёт, да, раскручивает, раскручивает себя. Вот, поэтому, значит, что... Когда идет вот такой вот, знаете, приоритизация какой-то сферы. Самый классный вариант, вот я сейчас предложу в качестве примера. Когда, например, в паре начинаются проблемы в отношениях. Муж-жена, и ребенок, и проблемы в отношениях. И, например, жена или оба, и мама, и папа, начинают приоритизировать родительство. То есть они не занимаются отношениями мужчины и женщины, а потом уже родительством. Они начинают все закручивать вокруг ребенка, и вот она вся мама. Она вся мама, а не жена. Она вся в этом процессе. Да? То есть вот она ушла от той проблемы, которая очень чувствительна для нее. Она не знает, там, как себя вести. Включается, скорее всего, страх потери отношений. Поэтому я не буду туда думать. Но вот ребенок, это же то, что я могу контролировать. Да? Особенно если он маленький. Это же фактически чуть ли не часть меня. И я туда направлю все свое внимание. Но что произойдет потом, мы как бы все знаем, да, какие последствия будут.
13: Да.
0: Дальше. Попытки отреагировать эмоциональный фон через поведение, да? Что такое, когда мы пытаемся не чувствовать, а именно действовать в поведенческих реакциях? А нам важно и чувствовать, и действовать, а некоторые люди, так как чувства выносить тяжело, особенно сложные, они постоянно пытаются действовать. И вот что это такое? Мы можем контролировать свои чувства едой. Да, мы можем, значит, либо садиться на диеты, либо перегружать себя какой-нибудь едой, какими-нибудь вкусами. Мы можем употреблять алкогольные и разные психоактивные вещества. Да? Но вот захотели мы справиться с каким-то эмоциональным фоном, выпили, не знаю, покурили, что-то еще сделали, приняли.
13: И нам хорошо. Полегче, да?
0: Да, нам хорошо. Да? А зацикливание на улучшении внешности, на самосовершенствовании. То есть мы с собой что-то поделали, и как будто бы мы справились с каким-то своим, ну, тяжелым состоянием переживания. Да? То есть когда мы пытаемся чувства погасить какими-то действиями.
13: Да, ну пошли, не знаю, например, к косметологу каждую неделю, да, там пошли, сделали новую татуировку, нарастили волосы, там еще что-то.
0: Пластическая хирургия там да. Вот идет. Какие-то, ну вот смотрите, когда у женщины что-то случается в личной жизни, она идет прическу менять. Вот она идет либо стричься, либо краситься, челку там обрежет, не знаю, на лысо подстрижется, очень коротко имеется в виду. Обычно это такой самый безобидный способ прожить эмоцию через действие. То есть вот если она что-то сделала, что можно потом исправить, то это нормально. А ведь очень часто люди начинают делать то, что исправить потом, фарш назад открутить уже нельзя, но волосы-то ладно отрастут. Да? А если ты чего-то там себе нататуировал, или, не знаю, если ты произошло вмешательство какое-то там медицинское, да, и так далее, то вот в этом случае уже ничего назад не вернешь, да, то есть уже что сделано, что сделано, да. Дальше, постоянные попытки доминирования над ходом жизни, над ходом событий, то есть пусть весь мир под меня прогнется. Тогда, когда происходят какие-то события, смотрите, объективная реальность, она всегда подкидывает нам то, что мы не предполагали, что мы не прогнозировали. Мы это не хотели, мы от этого опасались и всячески береглись. А оно в нашу жизнь все равно приходит. Откуда вот эти поговорки-то, да? За что боролся Антон Поровский?
13: Да,
0: от чего
13: да,
0: пытаешься,
13: да.
0: От чего пытаешься себя уберечь, что в нашу жизнь приходит, да? Почему мы, психологи, всегда приходим и говорим, пожалуйста, да? Вот не хотите, чтобы вас уволили? Давайте мы не будем об этом думать, если нет к этому фактов. Вот не хотите, чтобы вас там где-то бросили, предали и так далее. Давайте мы сейчас об этом думать не... Сейчас же нет такой проблемы. Мы не будем себе эту реальность конструировать. Вот это как раз основано на том, что мы когда... Я сегодня скажу об этом. Что мы когда существует... У нас существует такая прогностическая компетентность, что мы когда к чему-то готовимся психологически, мы начинаем подстраиваться под это. И, ну, соответственно, подстраиваемся и приводим это в свою
13: конечно.
0: Жизнь. Отследить нам это очень сложно. Поэтому такие попытки постоянно, ну, знаете, вот изменить свою жизнь, как мне надо.
13: Вот я хочу.
0: Вот я так хочу.
13: Да,
0: да
13: я
0: вот
13: решила.
0: Я это не принимаю. Вот такая категоричность, какая-то излишняя принципиальность. Представляете, вот сложно представить, что принципиальность – это способ избегания реальности, а это оно и есть. Да, потому
13: интересно.
0: Что это по Фрейду называется ригидность. Вот это такая жесткие принципы, которые не меняются независимо от
13: обстоятельств. Моё мнение неправильное, да?
0: Есть, да, моё и неправильное, и оно не меняется, несмотря на то, что меняются обстоятельства. Да, вот в чем дело. Дальше. Гиперконтроль. Гиперпланирование и прочая всякая такая, знаете, тщательная перепроверка дел, да, то есть как будто бы, знаете, такой посыл, что если я все предусмотрю, от всего себя защищу, то вот эта боль от столкновения с тем, на что я не рассчитываю, она не придет, она не наступит. Обратный крен – избыточное фантазирование и жизнь в постоянных грезах о будущем. Вот когда я похудею, я тогда личную жизнь начну себе устраивать.
13: Заживу тогда.
0: Вот когда денег заработаю там когда-то в перспективе, я тогда куда-то поеду, я тогда себе что-то куплю, я тогда что-то для себя сделаю. Вот когда то, да, вот это синдром отложенной жизни. Сегодня человек не живет, есть некое будущее. Это будущее обычно очень фантазийно. Почему фантазийно? По большому счету, какую угодно мечту мы можем иметь, и мы эту мечту можем к ней прийти рано или поздно.
13: Да.
0: Но фантазийность-то почему? Потому что ничего не делается для того, чтобы вот эта вот фантазия стала частью реальности.
13: Ну, просто потому мы что... об этом думаем, но ничего для этого
0: да,
13: не делаем.
0: Да, мы об этом очень избыточно думаем, да, мы в это погружаемся, но никаких действий, да, то есть если в случае доминирования все время идут какие-то действия, даже там, где их не нужно,
13: да,
0: называется, оставь-то уже в покое. Вот идет как идет. Дай этим событиям в твоей жизни быть. Да, они сейчас болезненные, да, ты не знаешь, как с ним быть. Но раз они пришли, эта объективная реальность тебе пришла и говорит, вот в твоей жизни теперь будет так, ты на это не повлияешь. Да? А человек говорит, я же должен на что-то влиять. Мы можем на что-то влиять в рамках субъективной реальности, не в рамках объективной. Именно поэтому, смотрите, когда мы, например, работаем, то нам там все прогнозировать гораздо проще, чем тогда, когда мы, например, строим отношения, личную жизнь. Почему?
13: Потому что тут все понятно.
0: Потому что тут все зависит от меня, и даже если приходят третьи лица, мои адаптационные механизмы психики не включают защиту и сопротивление.
13: Потому что я знаю, как это делать.
0: А тут есть второй, и на второго я как бы полноценно повлиять не могу. Да? Но если это, конечно, не такой, не абсолютно созависимый второй, у которого исключительно лапки, он вообще ничего не решает, то в этом случае повлиять я на второго не могу. Да? Потому что ну, всегда 50% ответственности у меня, а 50% у него. И это уже насколько сильно про реальность, это уже насколько сильно тревожно человеку становится от того, что это вот так. Дальше. Глубокое погружение в бесконечное саморазвитие, особенно через духовность и эзотерику. То есть мы сейчас говорим не о том саморазвитии, когда человек действительно учится, применяет эти знания, как-то опирается на них и все время, ну, знаете, на новую ступень своей жизни
13: с трезвым,
0: восходит.
13: С трезвым умом к этому подходит, да.
0: А вот те люди, которые увлекаются бесконечными там медитациями, я сейчас ничего не имею против медитации, как расслабляющей техники.
13: Да.
0: Да? Но когда человек бесконечно медитирует про все, вот чтобы у него здоровье было, он медитирует, чтобы у него деньги были, он медитирует, мужа доброго, жену себе, он все медитирует. Вот он все через, понимаете, через духовные вот эти вот, через духовные истории. Вообще увлечение всяческими духовными практиками, оно всегда меня как психолога настораживает. Избыточное увлечение. Когда человек вообще этим не интересуется, это скорее говорит о том, что его картина мира достаточно усеченная. Вот его субъективной реальности, все, что он потрогать и просчитать не может, да, такой эмпирический подход, а не экзистенциальный, все, что он не может проверить математическим путем, то не существует. А у других людей, у людей, у них избыточная вот эта вот экзистенциальность, вот у них они все про веру, да, они все про ощущения.
13: Про знаки.
0: Мне все равно я так чувствую, да, знаки все время выискивают, да. Но дело в том, что вот эти вот знаки, очень часто люди не понимают, что есть на самом деле знаки. И когда к ним знаки приходят, они их не считывают, а знаками назначают вообще, ну, фактически какую-нибудь фигню.
13: Ну, знаете, сейчас модная же тема. Я сейчас не думаю, почему со мной это произошло. Я думаю, для чего это мне дано.
0: Слушайте, хороший вопрос, но не ко всем ситуациям в жизни. Да, то есть для чего дано, почему дано, это на самом деле настолько нужно быть прокаченным, чтобы
13: это
0: разобраться, вот зачем и почему. Да,
13: почему
0: и иногда,
13: это происходит, такая иногда несправедливая история?
0: Иногда в моменте хочется об этом подумать, иногда это действительно очень важно. Но не про все ситуации, не про все события, да, потому что, вот представьте, человек все время, не знаю, ему надо работу просто поменять, ну потому что на одной работе все плохо, а на другой должно быть хорошо. А он начинает сидеть и рассуждать, а для чего, а почему, а что мне вот это дано? Мне это зачем? А вот я должен в этих страданиях зависнуть или не должен? А я вот через эти страдания сейчас пройду, я стану сильнее или не стану? А может, мне вообще не надо работать? Может, мне, значит, там вот надо не работать? И вот представьте, пока он будет вот это все обдумывать, пока он будет в этом зависать, ситуация какая будет? Ну, он просидит в этом полгода, год, потом он станет никому не интересным на рынке труда и чего?
13: И кому он будет нужен?
0: И развился? Нет, не развился,
13: конечно,
0: просто залип. А все про что? Про то, что он находился в субъективной реальности, а не в объективной, да? То есть он не смог на нее среагировать. Дальше, соматизация. Что такое соматизация? Тогда, когда у нас случаются боли и болезни всякие разные. И это что такое? Это превращение реальной проблемы в проблему со здоровьем. Мы так умеем. Знаете, это когда мы не хотим куда-то идти, У нас голова начинает болеть или нас даже тошнит. Ребенок не хочет в школу идти, у него температура поднимается. Потом в школу ему не разрешили, ну, разрешили не ходить, дома
13: сразу
0: остался.
13: Сразу как-то все ок.
0: Все хорошо, да. Выздоровел, да. У меня потрясающие, вот есть всегда примеры, девчонки, которые очень боятся отношений, а я их, знаете, вот прям пушу. Такой вот коучинг, надо ходить на свидание. Ну, не пройдешь ты через этот страх, если ты не научишься, не бояться, просто хотя бы первого касания, первых свиданий. Так там, как только реальное свидание, не виртуальные вот эти все истории, бесконечные переписки с виртами, да, а реальный человек вот на реальной встрече. Как только у нее случается свидание, вплоть до того, что на скорой в больницу уехать.
13: Что-то такое прямо из ряда вон происходит,
0: раз. Да? Ну ладно, если это один раз, не замечаем. Но когда это второй раз, третий, четвертый, пятый, берешь факты и говоришь, смотрите, вот это что такое? Вот тут у нас вот это воспалилось, вот тут у нас вот, вот это, вот тут у вас температура поднялась, вот тут у вас какая-то слабость непонятной этимологии возникла. И каждый раз, когда вам нужно было пойти и с кем-то встретиться противоположного
13: Но
0: пола.
13: Но тело же подсказывает.
0: Вот смотрите, что будет происходить? Что будет происходить с человеком, который не хочет соприкасаться с реальностью? Он скажет, это еще не доказательство. Вот пять примеров вот этих ваших, которых вы мне тут собрали, это просто стечение обстоятельств.
13: Совпало.
0: Да, так склалось.
13: Да. Да?
0: То есть все-таки в принятии того, что да, наверное, я соматизирую свой собственный страх, вот эту собственную проблему, угу. Да, и вот таким образом я сопротивляюсь ее решению, человек вот таким образом не подумает.
13: Да.
0: Изоляция. То есть тогда, когда мы идем в отказ от взаимодействия с другими людьми, отказ от взаимодействия не только с людьми, которые нам ну, не очень приятны, да, тут как раз нормально. Хотим мы спрятаться там, от какого-то негативного влияния, ну, мы ограничили там, общение условно с мамой, если мама токсичная, да, или с каким-то родственником, ну, или с каким-нибудь токсичной подружкой, другом, что угодно, на время, да, а потом, ну, все равно вот это некая фрустрация, даже если этот человек

0: нужны не условно не гантельки, да, там и тренажеры, а ей нужны в качестве тренажеров вот такие другие люди всякие разные, которые нас фрустрируют, тыкают палкой,
1: провоцируют
0: в наши, да, в наши уязвимые части, и мы благодаря взаимодействию с этими людьми учимся с этими уязвимостями как-то быть, как-то себя качественно защищать.
1: Границы, может быть, выстраивать.
0: В том числе.
1: Да.
0: Ну, и последний пункт, да, это депривация, то есть игнорирование развития какой-то сферы жизни. То есть когда в какой-то из сфер жизни случается ноль. Ноль денег, ноль любви, не знаю, ноль достижений, ноль всего. Вот если только в какой-то сфере так, то там точно имеется избегание реальности.
1: Друзья, сейчас новости на «Говорит Москва», затем мы вернемся и продолжим обсуждать тему реальности.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 13:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Курской области при атаке дронов ВСУ пострадали 5 мирных жителей. Между городом Рыльском и селом Крупец БПЛА нанес удар по легковому автомобилю, уточнил губернатор Александр Хинштейн. В своем канале на платформе «Макс» он написал, что у двух пожилых женщин и мужчина осколочные ранения. Их доставили в областную больницу. Еще один человек пострадал в деревне Бирюковка. Он также был госпитализирован. В Кремле прокомментировали публикации о чуме в Иркутской области. Дмитрий Песков призвал ориентироваться на официальные заявления Роспотребнадзора, а не верить слухам и рассуждениям. Там работают профессионалы, и именно их оценкам и заявлениям нужно доверять, подчеркнул пресс-секретарь президента. Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщал, что в регионе выявлено опасное инфекционное заболевание. По данным Роспотребнадзора, умершей сотруднице противочумного института диагностировали пневмонию неустановленной этиологии. В ее анализах не обнаружили микроорганизмов, связанных с профессиональной деятельностью. Мещанский суд Москвы вынес приговор экс-мэру Сочи по делу о взятке и растрате. Алексей Копыгородский получил 15 лет колонии. Также суд назначил ему штраф в размере 500 миллионов рублей и лишил награды за заслуги перед Отечеством второй степени, говорится в решении. По версии следствия, с 2022 по 2024 Копайгородский при пособничестве супруги присвоил 2 земельных участка в Сочи стоимостью не менее 26 миллионов рублей. Кроме того, он получил взятку в 248 миллионов рублей от представителей коммерческих структур за общее покровительство. В начале года по антикоррупционному иску Генпрокуратуры суд изъял в доход государства имущество экс-мэра и его близких на сумму более 1,5 миллиардов рублей. Власти Норвегии ввели временный запрет на использование очков с искусственным интеллектом. Они будут запрещены в ряде общественных мест. В статье местных СМИ отмечается, что в очках нельзя появляться в парках, музеях, торговых центрах, на пляже. Кроме того, они будут запрещены в детских учреждениях и на мероприятиях с участием несовершеннолетних, а также в оздоровительных и учебных центрах с раздевалками и душевыми. Меня беспокоит, что новые мощные технологии вводят риски для неосознающих этого людей быть сфотографированными, снятыми или записанными, отметил министр цифровизации и администрации Норвегии Торгер Микаэльсен. В завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 12, пасмурно, ветер западный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы, 748 миллиметров ртутного столба. Вечером, по данным синоптиков, небольшие осадки, плюс 9-10. Ночью переменная облачность до плюс 8-9 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: «Говорит Москва». Реклама.
4: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы, и адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте galsdefisdevelopment.ru.

0: мяча в крови, а она не ругается.
1: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
2: Это когда папа маме дарит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
3: Первая любовь, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
6: Oh, my goodness!
5: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
6: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
7: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
8: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
7: а российский футбол продолжает удивлять,
8: мы это обсуждаем вместе с вами.
3: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Говорит Москва. 94,8.
3: Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
10: 13 часов и почти 36 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. У нас в гостях психолог Елена Соловьева. Лен, здравствуйте.
11: Добрый день.
10: Говорим сегодня о том, почему мы избегаем реальности, почему мы этой реальности так боимся. СМС-портал +7 925 888 88 948. Телеграм говорит о Москобот. Работает Макс. Видеотрансляция в YouTube-канале, ВКонтакте, в Рутюбе. Присоединяйтесь. Вот в первой части нашей программы мы перечислили основные признаки, по которым можно понять, что вы избегаете встречи с реальностью. Угу. Да? А сейчас мы, наверное, поговорим о том, какие проблемы человек получает, если постоянно избегает этой встречи.
11: А проблемы фантастические вообще, всегда. А, повторюсь, потому что, ну, так сказать, вот миру, ему вообще абсолютно индифферентно, что мы там в своей собственной субъективной реальности себе придумали. Понимаете? Вот чего мы хотим, на что мы себя настраиваем, он нам
10: ожидания
11: предложит
10: наши.
11: Обстоятельства. Все правильно, да. Вот откуда берется вот эта, ну, скажем так, максимальная, самая жесткая фрустрация, которая называется разрыв шаблона. Это тогда, когда мы хотели одного, верили в это и думали, что по-другому быть не может, а потом случилось иначе. Да? То есть вот живет себе женщина, не работает, живет всегда за счет мужа. И муж с ней живет длительную жизнь. И приносит эти деньги, и приносит, и приносит. Но в какой-то момент у мужа раз инфаркт миокарда, вот такой рубец. И не становится мужа, и не становится у нее поддержки и финансовой защиты. И она оказывается в объективной реальности, где она всю жизнь не работала. У нее профессия, которую она когда-то получила, или диплом, безнадежно устарели. Она не имеет возможности быстро наладить свою жизнь. Что с ней будет происходить, страшно представить, да, вот если они все-таки к психологу попадают, такие женщины, они как-то очень медленно через болезненность свою жизнь обучаются простраивать. Если они не попадают, то, скорее всего, соматизация произойдет. Угу. Что за соматизация? Включится какое-нибудь заболевание, которое можно будет бесконечно лечить и выдавать себе индульгенцию и вообще не думать о нормальной жизни.
10: Да, потому что я же болею.
11: Но я болею, да. Вот если я постоянно болею, то мне в жизни, вообще в реальности, ни в какой, ни в субъективной, ни в объективной находиться не надо. Я тут, извините, важными вопросами занимаюсь.
10: Как будто бы удовольствие от этого.
11: Вот, поэтому, смотрите, тут очень важно, когда мы избегаем встречи с объективной реальностью всячески, да, то есть мы себя защищаем. Защищаем от негативных переживаний. Я обращаю внимание, что не всегда мы так уж боимся того, что нам предложит жизнь, объективная реальность. Иногда мы просто хотим, чтобы нам было легко. Вот полегче. Вот я придумаю себе какую-то концепцию жизни, и мне в этой концепции будет полегче. Например, стратегия одиночества. Вот женщина почему выбирает быть одна? Если мы с ними разговариваем, да, вот почему вы выбираете? Вы молодая, красивая, у меня очень много таких клиенток, возраст от 30 до 40 лет. Вы молодая, красивая, вы самостоятельная, вы умеете самостоятельно жить. Отношений почему нет? А потому что она считывает одиночество гораздо более безопасным способом существования, чем в отношениях. Вот в отношениях небезопасно, опасно.
10: Там
11: да?
10: неизвестно, чем
11: можно ожидать. А в одиночестве мне безопасно, да, и вот поэтому я это выбираю.
10: Предсказуемо, да.
11: Как будто бы мы, когда до этого доходим в терапии, может случиться инсайт, когда женщина понимает, что она по какой-то причине назначает, ну, скажем так, область, которая приносит счастье, которое, наоборот, защищает, которое, наоборот, дает возможности человеку, она назначает эту область жизни опасной для себя. Все, да?
10: Да, да,
11: может
10: да.
11: случиться инсайт, может случиться изменение, а может случаться, могут случиться очередные прятки. Ну, потому что это так сложно признать, что ты был неправ, да, и ты, в общем-то, живешь неправильно.
10: А можно, да, это признать, что одиночество это не окей, и начать работать?
11: Можно, можно такое признать. Вот здесь очень важно, для того, чтобы кто-то, почему кто-то признает, вот, не договорила, извините. А, дело в том, что последствия, когда мы избегаем реальности, они наступают никогда не сегодня. Они всегда имеют отложенный эффект, и мы попадаем здесь в ловушку. Ну вот я раз спрятался от решения проблемы, два, не пошел на прояснение отношений на какой-то разговор, три, сделал вид, пускай само рассосется, четыре, не взял на себя ответственность и не договорился с собой, чтобы что-то, ну, предпринять важное для себя, да, изменения какие-то вести в свою жизнь. Вот вроде бы как оно ж работает. И нормально мне. И человек не думает о том, что последствия будут через 3 года, 5 лет, 10 лет, 20 лет. Они обязательно будут.
10: Конечно.
11: Это так работает. Вот это как раз материальный, философский, жизненный закон, который находится в объективной реальности. Мы не можем их сломать, эти законы. И получается, что человек думает, что раз сегодня, ну, так сказать, обратный фидбэк не прилетел, вот этого негативного подкрепления не происходит, как, знаете, когда мы обучаемся, палец в розетку сунули, настоком ударило, больше мы запоминаем, пальцев да. в розетку не суем, да. Соответственно, съели какой-то вкус неприятный, нас потом вырвало, мы больше этот вкус есть не будем. То есть у нас четкое вот это негативное подкрепление работает. А когда такого негативного подкрепления жизнь быстро не дает, реальность быстро не дает, то в отложенном моменте мы уже забываем, что на самом деле мы сами себе вот это все устроили потом.
10: А может быть, она и не строит, или он отношения, потому что было какое-то негативное подкрепление?
11: Да, ну тогда мы же говорим о том, что это работает травма.
10: Да.
11: Да, а травма не может определять ход нашей жизни. Вернее, может, конечно, но это неправильно.
10: Нужно признать, что это травма, и проработать.
11: Естественно, это же увидеть, да, что это всего лишь проблема, которая. Так вот, почему одни люди все-таки, приходя в терапию, например, или просто сами по себе иногда они находят возможность получить какой-то инсайт. А инсайт, кстати говоря, с точки зрения гештальтистов, мне очень нравится это определение. Это когда старый гештальт должен быть разрушен, не просто закрыт, а разрушен, а новый гештальт должен быть выстроен в голове. Да? То есть я понял, что старому я больше не буду, и я вижу для себя новые способы реагирования, я их принимаю, да. Вот этот инсайт может случиться такой озаренческий именно тогда, когда у тебя хватает для этого емкости сознания. Вот как мы вообще считываем, что происходит в объективной реальности. А для нас это очень важно, для психологов. Почему? Потому что когда человек приходит в терапию, нам всегда важно понять, он в какой вообще организации психики находится. Он в неврозе, или он в пограничье, или он уже в психозе. Для этого мы должны посмотреть, чего у него со считыванием реальности. Это важный фактор.
10: Так.
11: Поэтому, как мы пользуемся вообще информацией, да, у нас есть такой психический механизм, называется сознание. То есть задача сознания – увидеть какую-то информацию, проанализировать ее и уметь встроить в свою субъективную реальность. Вот я думал, что так не бывает, а оно есть. И я беру это и встраиваю субъективную реальность и начинаю менять себя, исходя из новых обстоятельств, да, из новой предложенной информации. Так вот, емкость сознания у всех разная. Вот у кого-то более сознание гибкое, у кого-то оно стремится, ну, к расширению, к развитию, да. У кого-то скорость реакции выше. У кого-то, ну, скажем так, меньше травматизации, меньше страхов. И его емкость сознания допускает, что он все время забирает из объективной реальности огромные пласты информации, встраивает в свою субъективную реальность, и разрыв между субъективной и объективной становится минимальным. То есть вот он как живет в своей жизни, и как он простраивает свои адаптационные механизмы в своей жизни, вот так же и в объективной реальности. Да, вот так же вот просто. Вот законы жизни никакие не нарушаются, и у него все очень гармонично. А вот те люди, у которых емкость сознания маленькая, да, или психический аппарат, мы еще называется, емкость психического аппарата маленькая, то в этом случае практически все, что не входит в картину привычных представлений, вот это все будет отрицаться, это все будет отвергаться. Все знают таких людей, которые рак отрицают.
10: Конечно.
11: Вот они придут, им говорят, у вас онкология. Ну, врачи сейчас как бы не церемонятся, они говорят, у вас онкология. А они говорят, знаете что, а вы вот вообще эти раковые клетки вообще вот видели сами? А кто вам сказал, что вот нельзя рак вот вылечить, не знаю, уринотерапией, например?
10: Да.
11: Я поеду в Африку с обезьянами орать. Мне говорят, этот рак простаты помогает. Я слышал, где-то в интернете говорили, да? То есть вот, в этом случае, когда человек к нам такой попадает, вот такой клиент, отрицающий реальность, Ну, наша задача всегда ему помочь, а я часто работаю с онкобольными, и у них вот эта стратегия отрицания обычно это является, во-первых, причиной рака обычно, психологической такой, если только нет наследственности. А у самих, например, она просто развилась, да, ненаследственная история. Но они, вот эти вот механизмы отрицания, сопротивления, они гигантские, их нужно проходить, да, очень часто. Поэтому здесь важно понимать, что чем гибче сознание, да, тем лучше связь с реальностью, тем проще. Я тогда сразу простой вопрос задаю. Ну, допустим, вы не понимаете, там, что такое эта раковая клетка, да, что на самом деле это та же самая наша собственная клетка, просто она почему-то начинает работать против нас, почему никто не знает, что называется. А вот вы же, ну, например, радиацию тоже потрогать не можете, да, или микроба какого-нибудь, вирус гриппа, штамм гриппа, попробуйте
10: увидеть.
11: Вы же его,
10: да, не чувствуете.
11: Да, то есть если вы там не вот под микроскопом медику не смотрите, вы же не можете его увидеть, но вы же не будете отрицать, что радиация существует, и она разрушительна. Да, и вирус гриппа, как показал ковид, может быть смертельно опасным для большинства людей. А вы же с этим спорить не будете. А чего здесь? А тут почему так работает, да? И вот здесь задача моя всегда стать авторитетнее мыслей человека в голове. Моя как психолога, я имею в виду. Это очень сложно. Это очень сложно. Они все время, особенно люди, да, вот эти вот эмпирические настрои, они все время говорят, вы мне покажите 10 раз аргументацию с фактами, в процентах, не знаю, с теоремой Ферма доказанной. Вот вы мне покажите, я тогда проверю. Мне вот эти вот ваши, вот эта вера, да, вот вы просто должны поверить, потому что я знаю,
10: докажите
11: имеется в виду, психолог,
10: мне,
11: я на это просто не пойду. А истина, как всегда, посередине, и факты, и вера. А нам это очень все нужно. Вот, смотрите, у нас есть сознание, вот емкость сознания, а еще у нас, ну, как Фрейд говорил, мы все психоаналитики любим эту сферу, наша психика многослойная, и у нас есть такой слой, называется бессознательное. Никто из психологов не отрицает наличие бессознательного. Люди могут отрицать, потому что его тоже нельзя увидеть, потрогать, ну, так же, как и саму психику, где она находится, ее никто не знает, да, вот где находится желудок, мозг, там, не знаю, селезенка, все знают, а где находится психика, не знает никто. Вот, а она существует. Вот такой вот парадокс, понимаете, объективной реальности. Поэтому, когда мы говорим про бессознательное, оно тоже контактирует с объективной реальностью. Как оно контактирует? Почему для нас так важны чувства? Потому что объективная реальность и бессознательное соединяются через чувства. Вот человек очень часто, он любит все осмысливать, он любит все от головы, рациональное, он любит все себе объяснять. Ему должно быть понятно, из точки А, с точки Б выехал велосипед, куда он там приехал с такой-то
10: скоростью. Какой результат, да.
11: Какой будет скорость. Да. Нам так понятно. А вот чувства бывают, возникают очень противоречивые. Мы хотим, я люблю Ваню, например, я так думаю, что Ваня мне нужен, он самый, как бы, перспективный.
10: Да.
11: А влечет меня почему-то к Толику. Ничего не могу понять. Вот у Вани денег больше, а у Толика их нет, но меня к нему влечет. Да? И вот это бессознательное, вот это чувство, это и есть тот самый маркер, где соединяется реальность и, ну, скажем так, наша психика. Люди, как правило, на чувства обучаются не обращать внимания. Ну, потому что они сложные, потому что их тяжело объяснить, потому что они обычно сильнее разума. Чувство, разум победит. Но если только ты не впадешь в лютую психопатию и просто выключишь у себя эмоциональную сферу, вот просто
10: и выйдешь замуж по расчету.
11: Да, выйдешь замуж по расчету, а потом будешь думать, где мое бабское счастье?
10: Где Толик?
11: Да, вот где? Почему я наела себе 20 лишних килограмм? Или почему я вся изошлась в какую-то патологическую ревность и боюсь там потерять этого мужа?
10: Да.
11: И вообще, или почему я вообще не развиваюсь? Вот сижу, куча, у меня 5 дипломов, а я нигде не работаю, и вообще никак свои знания не применяю. Вот у меня эти дипломы, и все. А ну, деньги есть, вроде как чего работать. Но работаешь нам не только для того, чтобы деньги были, это ж важно понимать. Поэтому дальше, что еще? Как еще наше бессознательное контактирует? Опыт, память и воспоминания, в том числе вытесненные. Да? То есть тогда, когда мы же в оперативной памяти мало чего можем хранить. И мы, когда сталкиваемся с какими-то событиями, знаете, у нас бывают такие, как флешбеки. То есть мы как будто бы в этих обстоятельствах уже были. Мы как будто бы начинаем себя ощущать, вот как...
10: Повторяется, да,
11: как
10: что-то, да.
11: Сурка.
10: Да.
11: Это тоже работа бессознательного и контакт с реальностью. Это тот самый знак, который люди обычно расшифровать не могут. Почему не могут? Потому что в бессознательном нет логики. Нет логики.
10: Интересно.
11: А сны, фантазии и истинные желания. Ну, во-первых, все, что нам снится, имеет прямое отношение к нам всегда. Вообще любой символ, любое чувство, любое переживание, физиологическое состояние, которое мы испытываем во сне, это какое-то имеет отношение к нам сегодняшним. Да? Дальше. Наши фантазии и желания – это тоже про контакт с объективной реальностью из бессознательного. Угу. Да? Это то, что еще в сознание не пришло. Но это очень важно для нас, потому что мы так устроены. У нас далеко не все, ну, как бы находится именно в осознанном. Осознанное, ну, она такая достаточно ущербная часть психики, потому что она самая молодая, мы так считаем, да? Угу. Поэтому особенно, когда мы работаем с женщинами или с людьми, которые излишне, избыточно рационализируют, мы их всегда возвращаем к сфере чувств, эмоций, переживаний, фантазий. И мы говорим, а что вы чувствуете? Да? А как вы себя будете вести, исходя из ваших чувств, вот если опереться на это чувство? Вот это решение примите? Или вот это? Вот не на факты, да, которые вы себе там расписали в квадрате Декарта.
10: Логично, да.
11: А на чувства и переживания. Естественно, это должно работать не в каждом решении, не в каждой сфере жизни.
10: Не всегда есть... нужно жить, как чувствуешь.
11: Да, но да. Есть такие вот, понимаете, я чувствую, что работать, на работу сегодня идти не хочу.
10: Работа — это
11: надо,
10: не мое.
11: Но надо, не будем мы сейчас опираться на чувства, мы обопремся на что правильно, на волевую компоненту, как бы без всяческих там прочих инсинуаций. Поэтому... значит, и сознание, и бессознательное, и емкость этого, да, и умение увидеть это, вот знаки, что это такое, знаки — это оно и есть, вот когда мы что-то ощущаем, переживаем, да, замечаем, вот это и есть работа бессознательного. Вот это все от этого будет зависеть, будете вы в контакте с объективной реальностью или нет. Вот так вот простенько, двумя словами я ответила.
10: А почему человеку сложно встраивать реальность в свою картину мира, даже если он понимает, что вот она эта реальность?
11: Вот, это важно. Сегодня я расскажу про такой механизм, называется антиципация или прогностическая компетентность. Все клинические психологи знают, что такое антиципация по Менделеевичу. Обычно нас к экзаменам, когда мы готовимся, мы их
10: сложное
11: учим.
10: Сложное
11: какое,
10: да, слово.
11: Но, значит, я сейчас расскажу простыми словами, что это такое. Это способность личности, то есть способность человека к прогнозированию с высокой долей вероятности. Это важно. Прогнозирование с высокой долей вероятности хода событий, развитие ситуаций, собственных реакций и собственного поведения относительно этих прогнозов.
10: А я говорила это туда?
11: Вот смотрите, а я говорила это туда. Вот когда мы считываем по человеку, в каком состоянии он находится, да, вот насколько его психика находится в условно здоровом формате, да, или она уже расстроена. Вот для этого мы должны это оценить, для того, чтобы выбрать правильные механизмы взаимодействия с этим человеком, да, подобрать правильные техники исцеления. Так вот, вот эти вот способы прогнозирования, они всегда очень важны, потому что чем человек дальше от реальности, тем меньше он умеет правильно прогнозировать ход событий. И сейчас для всех людей, у которых повышенная тревожность или даже тревожное расстройство и прочие перфекционистские всякие наклонности и так далее, где, в общем, все состояния, которые замешаны на большом количестве тревоги,
10: да,
11: значит, их прогнозы у таких людей всегда максимально негативные. Вот они для того, чтобы что-то продумать на будущее, они всегда простроят сначала самые устрашающие, пугающие негативные сценарии у себя в голове, думая, что этим они себя защищают. Да? На самом деле это к прогностической компетенции не имеет никакого отношения. Как люди, которые не учитывают негативных сценариев, понимаете, и всегда живут как будто бы, ну вот, понимаете, мир условно безопасен всегда, ну наберу я кучу кредитов, а потом как-то так вселенная пошлет мне, да, богатого кого-нибудь, друга, и он все мои кредиты раз и раздаст, или вот так вот все сложится, банки все так обанкротятся, и я никому ничего не буду должна. Ну да, понимаете, как у людей может работать. То есть я сейчас буду как-то действовать, не учитывая, что этого может быть причинно-следственная связь. Что такое прогностическая компетентность? Это простраивание максимально правильной причинно-следственной связи. Вот у людей, у которых, например, есть расторможенность сексуальная, ну да, в рамках какого-то личностного расстройства, они часто с чем сталкиваются, где прогностическая вот эта вот компетентность сбоит? Они начинают вступать в беспорядочные половые связи без защиты. Ну, как бы вот у них идет этот импульс, у них повышенная сексуальность, они встречают человека, и там нет защиты. Обычно там всякие психоактивные вещества еще участвуют, или там алкоголь в этой истории. И какие будут последствия? Ну, рано или поздно ты заразишься чем-то, ну, очень тяжелым, да, уже то, что нельзя излечить. У человека, у которого есть связь с реальностью, он это учтет. Да, он может даже учесть, ну, свою собственную повышенную сексуальность, но он скажет, я сюда внесу элемент защиты себя. Вот это будет очень важно. Вот его связь с объективной реальностью. А когда вот этой вот прогностической картины нет, да, вот всегда все будет хорошо, ничего плохого не случится.
10: Да.
11: Да давай, не забеременею, вот это называется.
10: А потом живем один раз.
11: Вот.
10: Гуляем
11: на последнее. И получается, что не учитывать негативные прогнозы, что учитывать изначально только негативные прогнозы, это два полюса, которые не имеют отношения к компетенциям. Mm-hmm. Компетенции тогда, когда человек умеет с максимальной долей вероятности спрогнозировать события и свою реакцию и поведение на это событие. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. Вот. И это не просто умение, да, то есть это на самом деле очень крутой навык, который мы получаем в процессе исключительно личностного роста и взаимодействия как раз с большим количеством фрустрирующих событий. Но вот если человек все время себя оберегает от каких-то сложностей, бережет он себя, да, туда не пойду, это не сделаю, в это не...
10: Ну, дома как бы, останусь.
11: Да, всегда вот он находится в такой, знаете, вот я люблю говорить, в коконе,
10: в
11: изоляции.
10: Домике, да.
11: То у него же большого количества фрустрирующего опыта не присутствует, соответственно, у него и вот эта компетентность, она не растет.
10: Угу.
11: Ну, вот для того, чтобы ребенок пошел, научился ходить, ему нужно 1000 раз упасть и больно удариться. Да, для того, чтобы ты там, не знаю, победил в каком-то виде спорта, ты целую кучу травм там получишь, у тебя целую кучу раз не получится, ты будешь испытывать боль, там, не знаю, свое собственное унижение бесконечно, прежде чем ты получишь один единственный маленький результат, да, который будет тобой по достоинству оценен.
10: Да, нужно.
11: Вот. И получается, когда ты себя от этого уберегаешь, когда у тебя такой, знаете, гиперсохранность такая развита вокруг себя, то, соответственно, эта компетентность растет. И, соответственно, правильно простраивать события и свои реакции, отклик свой на эти события ты не можешь.
10: Да, вот. Да.
11: Поэтому этот навык очень важен.
10: Как человеку обучаться принимать реальность, если вот он старается ее избегать, там тревожность, у него поднимается страх? Что ему делать вообще? К психотерапевту сразу идти? Или можно как-то все же себе помочь?
11: Пробуйте помочь самостоятельно, если не хотите идти к психотерапевту или к психологу. Но на самом деле с психологом это сделать будет проще. Почему? Психолог – это обычно зеркало. Да? Есть психотерапевтический ключ у всех разный. Есть такие категории психологов, например, я. Я всегда за контакт с реальностью. Да? Вот приходит женщина, начинает мне говорить, у меня кризис в отношениях с мужем, надо что-то делать. Как-то он отдалился, я отдалилась, надо что-то делать. Рассказывает, задаешь вопросы, да? рассказывает. И ты говоришь женщине, слушайте, тут такое дело, он, похоже, вам изменяет. Что происходит? Вот я даю обратную связь, как реальность. А она говорит, почему вы так думаете? Я говорю, смотрите, факт 1, факт 2, факт 3, факт 4, 6. Да, мы насчитали 6 признаков. Высокая доля вероятности, да, не 100%, но 99%, что это так. Да? Ну, просто вот уже такая насмотренность у меня есть определенная, моя профессиональная. И поэтому здесь там работать с вашим кризисом, что называется, в отношениях, нужно только через вскрытие этой информации. То есть вам нужно с ним поговорить, прояснить этот вопрос. Да, сказать, что у вас есть вот такие подозрения, и посмотреть, как он эти подозрения снимет, и вообще, как он будет себя вести. Признается, не признается, да, там как-то сможете вы дальше обсуждать и так далее. Значит, здесь будет два варианта. Вариант первый. Включаются защиты, поднимается агрессия, ну, в общем, на того человека, кто нехорошую весть принес, это на фигуру психолога, и женщина дропнется из терапии, убежит. Да? Ну, то есть она мне рассказала,
10: захотела.
11: У меня таких случаев было очень много, а жизнь меня все ничего не учит. Я все время вот так вот в лоб. Хотите знать, что происходит? Вот вам. Да? Что хотите с этим, то и делайте. Соответственно, а есть другая категория клиентов, у которых емкость психики больше. Они говорят, ага.
10: Как интересно.
11: А если я сейчас это сделаю, потом что будет? Какие варианты, что вот так? Какие варианты, что вот так? А если я боюсь? Да? А если я не буду это замечать, что будет? Давайте подумаем. Да? А если я вот таким образом поступлю, что будет? То человек начинает пытаться простроить какие-то связи, чтобы вот эту часть реальности как-то ее встроить в свою картину мира, как-то посмотреть, можно ли с этим что-то сделать. Да?
10: То есть такая открытость.
11: Да, и поэтому психотерапевт, он рано или поздно приведет человека, ну, кто-то сразу, вот как я, а кто-то через какой-то процесс еще пройдет, то есть он сначала, ну, как бы установит такой тесный контакт, рапорт, расслабит человека, это пройдет там 10 сессий. На 11 он скажет, слушайте, мне кажется, что тут дело не в том, что начальники плохие, потому что вас везде увольняют. Тут надо как будто бы посмотреть внутрь себя, там есть вот это, вот это, вот это. Вам как с этим? Да? И вот здесь у человека опять включается сопротивление. Сопротивление – естественная часть терапии. Пойти к психологу и бояться как пойти к психологу – естественная часть процесса. Это нормально. Да? Попробуйте сами, что вы должны будете делать сами. Первое – заметить вот, и отследить вот это собственное сопротивление и как оно проявляется. да? То есть по какой причине хочу начать ходить в спортзал и не хожу?
10: И откладываю.
11: По какой причине хочу, чтобы у меня было много денег, но ничему себя там не учу, не экономлю, не смотрю, как мне простроить карьерный трек, там. У меня очень мало контактов, которые мне могут помочь для того, чтобы я как-то там развивался и развивалась по карьере, да? То есть вот почему я хочу быть условно счастливым, но как-то вот живу так, что там несчастья как-то много, да? То есть вот я чего-то в свою жизнь не пускаю. Дальше. Обязательно нужно скорректировать оценочный фон. Почему? Потому что так как мы имеем дело всегда, когда мы имеем дело с реальностью и вообще с реакциями на всякую реальность, мы имеем дело с чувствами. А наши собственные оценки того, что происходит, они эти чувства часто аффектируют, усиливают. Ну, например, смотрите, факт, меня уволили с работы. А это катастрофа, я останусь без денег.
10: Все, это последняя работа на земле
11: была. Да, и дети мои голодные умрут в Канаме.
10: Естественно.
11: Вот это уже оценка. То есть вот этот оценочный фон, мы его всегда, мы отделяем факт от интерпретации и учим, обучаем человека смотреть на ситуацию просто как на факт.
10: Это сложно, но возможно, да.
11: А, обязательно обучать себя выдерживать сложные чувства, эмоции и состояния. У нас есть одна минута. Я не назову еще трех пунктов, но я расскажу про вот эту технику. Очень многим людям кажется, что если, например, им плохо в данный конкретный момент, то и жизнь, пока им плохо, их жизнь встанет на паузу. Вот они страдают из-за чего-то, да, переживают, не знаю, на работе,
10: погружаются
11: в семье,
10: в это.
11: Там, с родственниками, из-за денег, то, соответственно, жизнь не будет идти нормальным чередом. Есть такая техника. Вот берете кусок гигантского льда или мяса замороженного, садитесь и держите его вот так на руке. И в этот момент идет сессия. То есть у меня клиент прям сидит передо мной, он с этим, значит, куском ледяного мяса. И в этот момент я говорю, что чувствуете? А у него уже рука там занемела.
10: Холодно, да.
11: Ему больно. Я говорю, смотрите, а сейчас вам будет больно, и мы одновременно с этим будем с вами вести терапевтическую сессию. И вы увидите, что вот эта боль, которая есть, она одновременно с этим вашу вот текущую жизнь не разрушает. Это параллельные процессы могут быть.
10: Друзья, новости на «Говорит Москва».
3: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 4,8.
12: В Москве 14 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Антон Силуанов назвал долю нефтегазовых доходов бюджета России в 2027-2029 годах. В ближайшие три года объем не превысит 17%. Подготовленный проект бюджета устойчив к любым сценариям, сказал министр финансов на парламентских слушаниях в Совете Федерации. Он добавил, что размер госдолга будет сохраняться под контролем. Дефицит также находится на безопасном уровне, это около 2% ВВП. По словам Силуанова, в 2027 году страховые пенсии будут проиндексированы дважды. 1 февраля на уровень инфляции за 2026 год на 6,8% и 1 апреля на 3,3% по темпу роста заработных плат. Минобороны заявили о нейтрализации за сутки 861 дрона ВСУ. Средства ПВО также сбили 4 управляемые авиабомбы и реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймарс» производства США. В ведомстве добавили, что российские подразделения продвинулись в южной и центральной частях города Доброполье в ДНР, а в северной части продолжают выбивать противника из шахты. За последние сутки военнослужащие центра зачистили 51 здание в этом населенном пункте. Глава разведслужбы ФРГ заявил о риске вовлечения страны в возможный конфликт с Россией. Берлин при этом не наблюдает признаков того, что Москва может планировать нападение, отметил Мартин Йегер. Выступая в ходе ежегодных публичных слушаний контрольного комитета Бундестага, он добавил, что НАТО не может позволить себе расслабиться. Ранее Йегер сообщал депутатам, что действия Российской Федерации направлены на подрыв НАТО, дестабилизацию европейских демократий, раскол общества и запугивание общественности. Боинг 737 подал сигнал бедствия и экстренно приземлился во Франции. Лайнер выполнял рейс Малага-Баден-Баден. Самолет вылетел из Испании сегодня рано утром в направлении Германии, сообщил ТАСС, источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза. По его данным, Боинг принял аэропорт Лиона. Это была ближайшая авиагавань на пути следования. причина, из-за которой экипаж подал сигнал, выясняется. Приземление прошло в штатном режиме. В завершении выпуска о курсах валют. Юань 12 рублей 43 копейки, доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля и 32 копейки. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 13, пасмурно, ветер западный около 2 метров в секунду. По данным синоптиков, вечером небольшие осадки, плюс 9-10 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
9: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
13: А вы говорите «милит».
14: Я его что?
13: Тоже мне «милит».
14: Рекламирую.
13: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
3: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: 14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Поток». И я вообще с вами сегодня целый день, поэтому успеем много чего обсудить. Координаты эфира: смски плюс 7-925-888-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в Ютубе, в Рутюбе и в ВК.
9: Движение.
11: На движение посмотрим, сколько нам рисует Яндекс. Двухбальные пробки в Москве, внешняя сторона МКАДа. Здесь пробка от развилки сюда к верхним полям поднимается, поэтому придется постоять какое-то время. Также внутренняя сторона от Новорижского шоссе. Это пробка до Ленинградского шоссе. Третье транспортное кольцо, район Большой Тульской улицы, также район Южного порта. И есть затруднения, не очень понятно почему, но на севере в районе Мариной Рощи.
9: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
3: Поток. Новости этого дня.
11: Россия в сентябре нарастила экспорт СПГ до 3 с лишним миллионов тонн на 35% год к году. А далее Венгрия дала понять, что на этой неделе ослабит свое вето на дальнейшее продвижение переговоров о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз. Следственный комитет предъявил обвинение уроженцу Грузии в двойном убийстве в Москве. А власти вернулись к идее ввести плату за международный трафик на мобильных сетях. Источник, знакомый с ходом обсуждения, «Коммерсанту» об этом сообщил. В «Умных парнях» у нас сегодня чрезвычайный полномочный посол Палестины в России Абдель Хафиз Нафаль.
3: Поток. Успеем сказать главное.
14: Итак, Россия в сентябре нарастила экспорт СПГ до 3 миллионов 360 тысяч тонн на 35% год к году, следует из аналитики Кеплера. Основной прирост пришелся на азиатское направление, в страны АТР, это Китай, Японию, Южную Корею. Туда поставили около 2 миллионов с лишним, 2 миллионов тонн топлива против 72 сотых миллиона в Европу, то есть всего было 720 тысяч. Рост экспорта связан в том числе с восстановлением отгрузок Ямал-СПГ после плановых ремонтов и сезонным открытием восточного маршрута по Северному морскому пути. Алексей Гривач с нами, заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности, доцент финансового университета при правительстве. Алексей Игоревич, здравствуйте.
15: Добрый день.
14: Насколько устойчивым является нынешний рост экспорта российского СПГ на 35% год к году?
15: Ну, я бы сказал, он достаточно конъюнктурный с точки зрения того, что это пришлось в основном на объемы подсанкционного СПГ, то есть СПГ с проектов, которые находятся под блокирующими санкциями со стороны Соединенных Штатов и других западных стран.
14: Но это разовый эффект после ремонта, например, Ямал-СПГ, или все-таки начало нового тренда?
15: Нет, это все-таки основной эффект связан с тем, что больше газа идет с проекта Арктик-СПГ-2, портовые, которые попали под санкции, но несмотря на них, часть газа с этих проектов, она и гораздо больше, чем в прошлом году, поступает на рынок, ну, прежде всего, и даже сказать, можно сказать, что только на один из китайских терминалов специально под это дело выделенный.
14: Китай за 9 месяцев увеличил закупки российского СПГ сразу на 60%. Объясняется такой скачок чем? И может ли Китай, в принципе, продолжить наращивать этот импорт? Или вот этот рост, он конечен, имеет предел?
15: Ну, это объясняется двумя факторами. Первый фактор – это то, что налажена логистика на специальный терминал для сжиженного газа с Арктик-СПГ-2 и с проектов в Балтийском море, которые находятся под санкциями. Второй фактор, и тоже важный, это то, что на рынке ощущается серьезный дефицит газа, высокие цены, покупка этого газа крайне привлекательна экономически для Китая. Соответственно, пока эта ситуация будет сохраняться, ну, будет серьезный стимул для того, чтобы продолжать и даже пытаться наращивать этот импорт.
14: А насколько устойчиво вообще экспорт со стороны России в страны, вот помимо Китая, в азиатский регион?
15: Ну, он продолжается по каким-то долгосрочным контрактам, прежде всего с проекта «Сахалин-2». Что касается других стран, то пока они носят скорее такой разовый характер, и Китай является основным покупателем.
14: Но насколько российский СПГ уже переориентировался все-таки именно на азиатский рынок, и можно ли говорить о формировании устойчивой новой структуры экспорта? То есть с Европой все, и теперь все в Азию отправляется. И здесь перспективы, ну, например, теоретически, можно ли рассматривать в дальнейшем, например, африканское направление, нет?
15: Я бы не сказал, что произошла серьезная переориентация. Если говорить про проект Ямал-СПГ, то большая часть газа все равно поставляется в Европу. Конечно, в летний период, когда есть навигация по Северному морскому пути, доставлять газ на азиатские рынки, в тот же Китай, проще становится и где-то, может быть, даже выгоднее. Но когда доступен европейский рынок, то он просто, и особенно в период такого кризиса, который сейчас имеет место на энергетических рынках, то Европа пылесосит этот весь газ. И тот факт, что с 1 января они сами себе собираются запретить это все дело, создаст дополнительную кризисную ситуацию на европейском рынке. Как они это, возможно, они поступят достаточно лицемерно и опять что-нибудь попытаются отложить. Да.
14: Но здесь вопрос еще, знаете, какой интересный, по поводу логистики. Насколько нынешняя логистика позволяет дальше наращивать поставки в Азию?
15: К сожалению, вот с логистикой есть проблемы, и с этим связано то, что проекты, те же подсанкционные, развиваются не так быстро. Во-первых, есть дефицит флота для того, чтобы вывозить эти объемы из арктической зоны. Во-вторых, есть опасения покупателей, они, большинство из них по-прежнему боятся Соединенных Штатов больше, чем хотят получить выгоду от сотрудничества с Россией и закупки подсанкционного газа, потому что риски действительно невелики, и только Китай себе позволяет пока что, ну, при этом достаточно осторожно, но все-таки фрондировать и развивать взаимодействие и закупки газа с подсанкционных проектов.
14: Но если говорить о как бы том, что вот полный запрет на импорт российского СПГ в Евросоюзе вводится, как российские компании, с вашей точки зрения, компенсируют потерю европейского рынка, и как выглядит вообще вот эта новая как бы карта сбыта?
15: Ну, во-первых, значительная часть газа снимал СПГ, ну, которую прежде всего затронет этот запрет, она продается компаниям не российским, европейским, там той же китайской CNPC, и это уже они должны думать, как они будут маркетировать этот газ. И, насколько я понимаю, там были вопросы, разрешать ли европейские власти своим компаниям перенаправлять эти объемы. Ну, вроде как Тоталь, французская компания, один из крупнейших покупателей, получила такое исключение. Посмотрим, что будут делать остальные. Но это серьезный юридический казус будет, как это решаться. Там долгосрочный контракт, обязательства на миллиарды долларов по отбору газа. Это серьезный будет юридический кейс. Что касается российских объемов, ну вот если при этом Ямал-СПГ не попадет в блокирующие санкции, то эти объемы там найдут своего покупателя на других рынках. Возможно, и в Африке, там, в Египте есть проблемы, там они закрывают сейчас за счет американского СПГ, но здесь, возможно, усилится конкуренция какая-то для них.
14: Не возникает ли у России новой зависимости уже не от европейского, а от китайского рынка? И насколько опасно, что один покупатель становится настолько значимым?
15: Ну, к сожалению, это реалии, или, к счастью, мы всегда говорили, что какой-то прямой односторонней зависимости нет, есть всегда взаимозависимость, и сотрудничество, оно связано с тем, что партнеры ищут баланс интересов, если баланс интересов соблюдается, это идет на благо, и наоборот, когда он нарушается, создаются проблемы для обоих участников этой цепочки.
14: Прошу прощения, как на перспективы экспорта повлияют, например, Арктик СПГ-2 и другие новые проекты? Можно ли ожидать, например, существенного увеличения физических объемов поставок?
15: Ну, по мере решения вопроса с логистикой и, возможно, каких-то выстраивания альтернативной инфраструктуры, которая позволит обходить или предлагать эти продукты в обход санкций, или, может быть, как-то на них их девальвировать, эти санкции, то, да, естественно, есть потенциал для роста, и построенная уже вторая линия завода может дать дополнительные объемы, и новые проекты в перспективе тоже добавят объемы для рынка, который испытывает серьезность.
14: Спасибо, Алексей Игоревич. Вас благодарю. Алексей Гривач был с нами, заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности и доцент финансового университета.
3: Внимание! Говорит Москва.
8: 94.8 FM.
3: Поток. Успеем сказать главное.
14: Венгрия дала понять, что на этой неделе ослабит свое вето на дальнейшее продвижение переговоров о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на двух чиновников. Премьер-министр Венгрии Петр Мадьяр поручил венгерским дипломатам не препятствовать отправке Киеву и Кишиневу писем, касающихся возможного открытия следующих переговорных кластеров по вопросам внутреннего рынка и конкурентоспособности, рассказали собеседники издания. Вопрос будет обсуждаться Будапештом на встречах рабочего уровня на этой неделе. Стоит, естественно, напомнить, что история света, она была, история света продолжалась с момента работы предыдущего премьер-министра Виктора Орбана, который накладывал жесткое вето на продвижение темы по расширению Европейского Союза за счет вступления Украины и, соответственно, Украины и Молдавии. Мадьяр, когда приходил к власти, уже предполагалось, что, соответственно, будет ослаблять это, и, в принципе, это и происходит. Игорь Путинцев сейчас должен быть с нами на связи, кандидат исторических наук, проректор МГИМО МИД России, доцент кафедры истории и политики стран Европы и Америки. Здесь вопрос, конечно, перспектив, как это, в принципе, будет работать, и самое главное, есть ли тогда... Вот на фоне того, что Венгрия, по данным Financial Times, готова ослабить блокировку следующих кластеров, а Брюссель параллельно обсуждает новые защитные механизмы для будущего расширения, здесь, по сути, несколько интересных линий, конечно же, прослеживается. То есть, Игорь Сергеевич.
15: Да, здравствуйте.
14: Здрасте, здрасте. Скажите, пожалуйста, что происходит, в принципе, внутри Европейского Союза вокруг расширения? Действительно ли это переход к ускоренному принятию Украины и Молдавии, или речь пока только идет о разблокировке каких-то отдельных процедурных этапов, типа письмо отправить?
15: Ну, на данный момент это такая, скорее, бюрократическая игра большая, скорее процедурные этапы, действительно, письмо отправить и получить, потому что... Понятно, что такое серьезное решение, как расширение, тем более расширение за счет крупных государств, это большое политическое решение. Оно должно таким образом и приниматься. То есть путем такой вполне осознанной поддержки всеми, без исключения, странами ЕС. Сейчас на данный момент никто к этому не готов, к расширению. То есть переговоры о расширении ведутся, там несколько стран, не только Украина и Молдавия, но также там Албания, Черногория. Босния-Герцеговина. Ну, кстати, Турции фактически нет уже, но формально 26 лет и она в статусе кандидата находится.
14: Но есть ощущение, что история все-таки с Украиной и Молдавией, но с Украиной уже теперь в большей степени, она стоит особняком, потому что Турции можно все это обещать очень долго, это понятно, и как бы здесь зафиксирован статус-кво. А история с Украиной, она имеет очень серьезный как бы политический аспект.
15: Она имеет такое политико-символическое значение. Это безусловно. Не может Евросоюз сказать, что там мы не готовы, не будем этого делать и так далее. По факту они не готовы и в обозримом будущем делать это не собираются. Но сказать это невозможно. Поэтому ведутся такие переговоры длительные и пытаются придумать какие-то дополнительные возможности расширения, чтобы сделать это не так, как обычно, ну, теоретически. Ну, например, сейчас какие варианты обсуждаются? Например, придумать какой-то дополнительный статус. Не полноправный член, например, а какой-нибудь член, ассоциированный член.
14: Но условно. Это было уже, это Украина проходила, помните, в 2013 году.
15: Дополнительный над статусом кандидата в члены ЕС, но до полноценного членства. Это государство, которое имеет доступ, например, к некоторым... к участию в каких-то процедурах решения, но без права голоса. Это раз. И без права получения средств из фондов, это два.
14: Так.
15: Вот. Ну, а, собственно, без права голоса и без права получения средств из фондов, тут уже и у Украины, для самой Украины ничего не остается от членства потенциального.
14: Но можно ли рассматривать вообще нынешнюю ситуацию как пример того, как двусторонние споры между странами-кандидатами и членами Европейского Союза начинают напрямую влиять на общий европейский процесс расширения?
15: Ну да, они всегда влияли. Да, и Венгрия всегда на процесс влияла. Там. Ну, классический пример, как Греция, которая в 2004 году буквально затащила Кипр в члены ЕС. Хотя Кипр формально этим даже не в Европе находится, а в Азии. Вот, просто они сказали в какой-то момент, что тогда же большое расширение
14: Тогда да, но сейчас-то спустя там сколько, 15-20 лет, ситуация-то выглядит совсем иначе. То есть тогда еще как это и жирка было у Европейского Союза побольше, и времена были мирные. А теперь конечно, история даже с символизмом по вступлению Украины в Евросоюз упирается чисто в экономические как бы реалии, потому что Евросоюз да, не сможет переварить Украину.
15: А поэтому ни Франция, ни Германия не собираются этого делать, а тем более не собирается Венгрия, которая вместе с тем совершенно не против использовать это как такой инструмент торга. Ну, вроде там же множество этапов до принятия финального решения, и каждое решение должно консенсусом приниматься. И каждый этот этап можно, ну, в ответ на свое согласие сделать какой-то символический шаг навстречу Украине, чтобы Евросоюз сделал какой-то шаг
14: навстречу. А кто за вообще, в принципе, кто за то, чтобы Украина стала как бы частью Европейского Союза? То есть, понятно, Украина сама, это ее генеральная линия, что они сами жертвуют в обмен на вступление в Европейский Союз, приносят такую жертву. Но если отдельные страны Европейского Союза выступают как бы резко против, при этом Брюссель, насколько мы понимаем, там есть адепты, это Урсула фон дер Ляйен, это, соответственно, вообще вся верхушка правящая именно брюссельская, но при этом есть внутренние политические процессы внутри стран Европейского Союза, как то Венгрия. Ну, то есть Орбан был против, и Орбану сказали, что, соответственно, все. Теперь Мадьер, он как бы продвигает линию, противоположную линию Орбана, или все-таки он продвигает линию Венгрии для дальнейшего сдерживания этого процесса?
15: Да нет, он в данном вопросе в целом, может быть, продвигает ту же самую линию, что и Орбан, правда, не самых последних лет его правления, а скорее предыдущей части. Ну, такая линия, чтобы с одной стороны в итоге уступать, но обуславливать это какими-то уступками уже со стороны Брюсселя.
14: Ага.
15: Так-то Венгрия, конечно, по сути, она против членства Украины в ЕС. И здесь ее линия не сильно поменялось. Другое дело, что там прекрасно понимают, что этот процесс сам по себе будет идти еще годами, а может и десятилетиями, поэтому не стоит вот прям вот упираться по поводу каждого шага.
14: Игорь Сергеевич, а еще интересный момент. Не является ли вот этот политический вопрос по вступлению, например, Украины и Молдавии в Евросоюз способом склеить Европейский Союз как таковой? Потому что кризис целеполагания налицо.
15: Чем больше организация, тем она сложнее управления.
14: Управление, да.
15: Да, поэтому это никакая не будет не склейка. Я бы сказал, что и так в Евросоюзе больше государств, чем они могут нормально переварить. И, кстати, от этого немножко и функционирование внутреннее осложнилось и ухудшилось. Уже Венгрию относительно по историческим меркам не так давно принимали, а теперь вот какие проблемы создаются.
14: Но может ли Европейский Союз в итоге предложить Украине не классическое как раз вступление действительно на нынешних условиях, а поэтапную интеграцию, которая может растянуться на десятилетия?
15: Да, доступ,
14: это... Но при этом там, понимаете как, это же тоже интересная история. Можно придумать просто как бы на флаге пометочку сделать, а можно действительно предлагать реальную поэтапную интеграцию, то есть открытие рынков, например, каких-то программ, потом полноценное членство, но мы же знаем, как, например, европейские фермеры выступали резко против доступа украинских товаров и, кстати, молдавских тоже на рынок, потому что это демпинг.
15: Угу. Ну, в Евросоюзе есть, например, фонд сплочения. Да, если какая-то территория внутри Евросоюза, там уровень жизни на душу населения меньше, чем 90% от среднего по ЕС, ей полагается дополнительное финансирование. Но Украина, если бы вступила, так она вся там даже не 90%, не знаю, 30% от среднего ПС, туда все деньги и уйдут. А от кого заберут? От других европейских территорий.
14: Это причем, правда.
15: Да, преимущественно в Восточной Европе находящихся. Поэтому, ну, невозможно, фактически, с точки зрения такой организационно-бюрократической, вот прямо сейчас взять и организовать вступление было бы невозможно. Ну и в ближайшие годы тоже. Но в то же время из политико-символических соображений нельзя сказать, что не будете вы членами ЕС, потому что есть вот эта линия на то, что мы вас покрываем, поддерживаем и так далее, и так далее. Ну, в итоге такие сейчас будут.
14: Что в этой ситуации важнее для Брюсселя? Соблюсти формальные критерии вступления или все-таки политическая задача ускорить интеграцию Украины на фоне конфликта с Россией?
15: Я думаю, соблюсти все, на данном этапе соблюсти все критерии, потому что вопрос слишком серьезный сам по себе. Когда в европейских всех правительств рейтинги там по 15%,
16: они не в состоянии принять и провести такие решения, которые имели бы такие огромные последствия. Просто нет для этого в данный момент механизма. Это все понимают. Угу. Даже мир с Макроном это понимает.
14: Если Венгрия действительно снимает блокировку, кто и что может стать следующим препятствием для Украины? Где вот этот главный узкий участок переговорного процесса? Или все строится вокруг того, как это, как бы сделать так, чтобы не сделать?
16: Не, ну они не снимают, они снимают, конечно, блокировку, но там еще 6 переговорных кластеров и 35 тем, по которым нужно пакет, по которым нужно вести переговоры, каждый из них при желании может растянуться на годы, даже десятилетия.
14: Вопрос, каким вообще будет Евросоюз после следующего расширения? Даже так, будет ли вообще следующий этап расширения Европейского Союза, или же все-таки он сохраняется как вот в нынешней модели принятия решений, распределения средств и так далее, и как бы самим бы хватило, тут не до новых членов?
16: Да, но я не вижу сейчас реальных причин для Евросоюза реально стремиться к расширению. Другое дело, что если нет огромного желания сказать про это, то, ну, всегда есть такие возможности, как интегрировать,
14: как бы не сказать,
16: когда-нибудь Албанию или Черногорию. Они настолько маленькие страны, что их там теоретически можно там переварить, они там не так много денег туда уйдет. И... Ну, и то могут сложности определенные.
14: Но, Игорь Сергеевич, в сухом остатке у нас минута остается. Складывается просто ощущение, что Европейский Союз одновременно пытается ускорить продвижение Украины.

0: Игорь Сергеевич, вас благодарю. Игорь Репутинцев был с нами, кандидат исторических наук, проректор МГИМО, МИД России, доцент кафедры истории и политики стран Европы и Америки. Сейчас информационный выпуск, и потом мы продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 14.30 в российской столице. В студии Евгения Якошина. Здравствуйте. В ЛНР при атаке беспилотников погибли 3 человека, еще 2 мирных жителя ранены, сообщил глава региона Леонид Пасечник. По его словам, противник прицельно атаковал гражданский транспорт в нескольких районах республики. Так, налет беспилотника ВСУ зафиксирован в Новоайдарском муниципальном округе, где атакован микроавтобус, погиб мужчина. А в Станично-Луганском муниципальном округе дрон ударил по грузовому автомобилю, водитель скончался на месте. Атака на легковую машину совершена и в районе поселка Чернухина, где погибла 16-летняя девушка и пострадали 2 молодых людей. Всего за сутки на Луганской Народной Республикой мобильными огневыми группами и системами ПВО уничтожено порядка 30 воздушных целей, уточнил Пасечник. Венгрия может снять вето на технический этап консультации о вступлении Украины в Евросоюз. Премьер Петер Мадьяр поручил дипломатам не блокировать отправку Киеву и Кишиневу писем о возможном открытии 2 следующих блоков переговоров. Это процедурный, но символический шаг, говорит в статье газеты Financial Times со ссылкой на источники. По их данным, полная политическая поддержка Будапешта будет зависеть от того, примет ли Верховная Рада 12 октября законопроект об образовательных правах меньшинств. Этот вопрос остается ключевым для Венгрии. НАТО разрабатывает теорию быстрой победы в случае конфликта с Россией. План предусматривает применение недорогих дронов и средств наведения на базе искусственного интеллекта, сообщает агентство Bloomberg. Авторы концепции рассчитывают быстро лишить противника свободы маневра и уничтожить командные пункты. При этом в Североатлантическом альянсе подчеркивают оборонительный характер проекта. Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что для Москвы нет никакого смысла в нападении на страны военного блока. По словам российского лидера, заявления о нашей угрозе нужны западным политикам лишь для запугивания собственного населения. Власти Норвегии ввели временный запрет на использование очков с ИИ. Они будут запрещены в ряде общественных мест. Меня беспокоит, что новые мощные технологии вводят риски для незнающих этого людей, которые не осознают, что их сфотографируют, снимут или запишут, отметил министр цифровизации и администрации Торгейр Микаэльсен. В статье общественного вещателя НРК отмечается, что в очках нельзя появляться в парках, музеях, торговых центрах, на пляже. Кроме того, они будут запрещены в детских учреждениях и на мероприятиях с участием несовершеннолетних, а также в оздоровительных и учебных центрах с раздевалками и душевыми. О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 13, ощущается на 3 градуса меньше. Пасмурно, в ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
3: реклама.
4: Специальная антикредитная карта для работников промышленности со скидкой. Размер дохода не влияет на возможность прохождения банкротства. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
5: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: 1001, 1002, 1003, я считаю, ты смотри, до машины впереди. 1001, 1002, 1003, на столб рядом посмотри, до него должно пройти. 1001, 1002, 1003, счет дистанции веди и счастливого пути.
7: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
8: Вечером мы возвращаемся домой, к тем, кто действительно важен.
3: поддержка семьи и забота о близких объединяют поколения. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании.

0: компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
1: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
2: Сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии, чрезвычайный и полномочный посол Палестины в Российской Федерации Абдель Хафиз Нафаль. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
4: Право знать. Говорит Москва.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
5: 14.36, у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Поток» и продолжаем жуткую совершенно историю, которая произошла в Москве. Двойное убийство. СКР предъявил обвинение уроженцу Грузии. Речь идет о гибели предпринимательницы Елены Церетели и ее дочери. Главный фигурант уголовного дела – Теймураз Гагиашвили. Его задержали в Воронежской области. Мужчине также предъявлено обвинение в незаконном обороте оружия. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета. В столичном главке СКР 3 октября сообщали, что в квартире дома на Жулебинском бульваре обнаружены фрагменты тела. По данному факту возбуждено уголовное дело. Следствие продолжает устанавливать мотивы убийства женщины и ее дочери. То есть там, ну, коротко то, что было на лентах, они сожительствовали, и какая-то ссора была. И, соответственно, он убил женщину и расчленил ее, а еще убил ее дочь взрослую. С нами на связи Ева Меркачева, журналист, член Совета по правам человека при президенте. Ева, я тебя приветствую.
6: Здравствуйте, здравствуйте, Евгения.
5: Речь вот по поводу вот происходящего. На фоне этого дела возникает ощущение, что в отдельных преступлениях как будто бы растет уровень жестокости. Есть ли основания говорить о таком тренде, или это просто эффект наиболее резонансных случаев, на которые обращает внимание пресса?
6: Мне кажется, на самом деле, в принципе, мы не можем говорить о том, что у нас стало больше убийств, потому что есть статистика, и она доказывает обратное. Если в целом у нас, например, в 90-е годы в год были найдены убитыми порядка 50 тысяч человек, то на сегодняшний день в год по статье 105 убийства возбуждают около 6 тысяч дел. Mm-hmm. То есть это вот такое серьезное снижение. Здесь, что называется, против цифр уже никуда. Что бывают какие-то вопросы к статистике, потому что зависит от того, как учитывать. И в целом, если мы говорим, опять же, про статистику, хорошо, наверное, было бы нам анализировать количество обращений к медикам с различными травмами, в том числе тяжелыми, травмами, которые были там нанесены несколькими предметами. Вот все то, что нам бы позволяло дать такую картину именно как раз о насильственных преступлениях с особой жестокостью. Потому что совершенно понятно, что когда там один удар ножом, это все-таки не особая жестокость, а когда искромсали человека, да, или когда до этого его там душили, жгли и прочее, это уже это такое звериное проявление личности преступника, и, в общем, может нам дать представление о том, что все ужесточилось. Но вот если мы говорим конкретно про всякие зверства, которые в последнее время СМИ упоминают, рассказывая о тех или иных преступлениях, вот что, как мне кажется, мы сейчас наблюдаем? Как будто бы стали более жестокие преступления, связанные с либо домашним насилием, либо вот когда это, в принципе, партнер.
5: Разборки наносит. Партнерские, семейные.
6: Да, да, такие разборки. То есть люди не просто уходят от какого-то цивилизованного прекращения отношений, а проявляют вот все самое звериное в себе. когда особенно речь идет о расставаниях, да, после там нескольких лет совместного проживания.
5: С чем это можно связать? Ну, казалось бы, просто объективная история. Ну, что-то не сложилось. Ну и что? Ну и разошлись, ладно, с миром, и пошли дальше искать свое счастье в этой жизни. А здесь включаются какие-то вот эти вот абсолютно чудовищные механизмы.
6: Сложно сказать. На самом деле, мне кажется, здесь больше даже психологи могли бы нам пояснить. Да. Но кажется, что отношение бывает вообще к партнеру как к вещи, да, как к тому, кто принадлежит, да, и не имеет права сам распоряжаться своей жизнью. Откуда это отношение появилось? Возможно, на фоне такого повышенного уровня стресса. Этот стресс, он не только там у россиян, но и в целом это отмечают и криминологи, и вообще психологи с мировой величины. То есть стало тревожней жить на нашей планете Земля. Это со многими факторами связано. И вот этот стресс повышенный, он как будто бы человека толкает на то, чтобы проявить вот все свои страхи. И под руку кто попадается? Вот тот, кто рядом. Это тот, кто рядом, он как будто бы, да, в глазах этого человека предатель. Да, он решил уйти, он решил там построить себе свою жизнь самостоятельно. И тогда вся вот эта вот ненависть там, к миру, она выливается на конкретного человека. И вот здесь мы наблюдаем совершенно действительно чудовищные картины. Здесь, что называется, из картины, из этой ничего не убрать, потому что она страшная. Мы вот сейчас все больше и больше подробностей узнаем, и кажется, что человек разумный, человек цивилизованный, который там, не знаю, образованный, вот как он мог так поступить по отношению, в принципе, к другому человеку?
5: Но есть проблема как раз недооценки вот психического, например, состояния, но потому что там одно дело, скажем так, о здоровье общества или о там наличии как бы вот этой вот неконтролируемой агрессии можно, наверное, судить чисто линейно по количеству статей за то или иное преступление, но по факту это же симптоматично достаточно. Ну, то есть, условно, когда-то была проблема, например, каких-то подростковых банд.
6: Да.
5: И потом это как-то системно начали решать. А вот эта история, не является ли там проблемой, что как это, чужая семья потемки, и поэтому что в это погружаться, а потом, если что, как это, будет труп, опишем.
6: Да, это, конечно, все является, мне кажется, последствием именно этой проблемы. Хотя надо признать, что наши правоохранители, в частности МВД, стали как-то лучше реагировать на звонки о домашнем насилии, о каких-то там избиениях. И неважно, кто кому их нанес. Может быть, это там бывшая супруга, да, преследует своего возлюбленного, или там, не знаю, родитель ребенку, ребенок родитель, взрослый имеется в виду ребенок. Это да, но вот еще, мне кажется, здесь такой фокус внимания, конечно, есть в СМИ на редких и шокирующих событиях. Поэтому иногда нам кажется, что это событие нередкое, поскольку его начинают сразу все описывать. А в действительности все-таки, если мы опираемся на статистику, слава богу, это для нас скорее исключение, чем правило. Вот. Но это не означает, что не должно реагировать государство и общество. И, как мне кажется, когда СМИ делают акцент на вот этих шокирующих событиях, это подстегивает наших правоохранителей всегда выезжать по первому звонку, на всякий случай. Все-таки. То, что вдруг потом да, обернется вот такой трагедией, и они думают, ну, лучше мы поедем, там, чем не поедем. И это как раз хорошо. То есть в данном случае, когда озвучивается, когда мы с вами обсуждаем, это играет в целом на профилактику. То есть в дальнейшем, там, при каждом, может быть, сигнале, там, от соседа поступившего, там, от кого-то еще, правоохранители перебдят и выйдут. И дай бог, вот спасут какую-то женщину и вообще какого-то человека, который попал в подобную ситуацию.
5: Но вот МВД сообщает, что за 8 месяцев текущего года убийства и покушения на убийство снизились на 10 там, с лишним процентов. Как тогда правильно интерпретировать резонансные случаи с крайне высокой степенью жестокости? Как исключение? Как сигнал о качественном изменении преступности? Ну, то есть, условно, убийств стало меньше, но убийства стали более жестокие и изощренные.
6: Убийств стало действительно меньше, как мы уже с вами сказали. И они стали более изощренными, что связано с общей тревожностью. И это сигнал для государства и для правоохранителей, потому что это можно, на самом деле, профилактировать. Но еще вот, если мы говорим все-таки про женщин, я бы это отдельно выделила. Почему? Потому что я, например, опираюсь на статистику ООН, ее недавно выложили, и согласно этой статистике, несмотря на то, что и женщин в целом убивают меньше, но теперь 50% всех убитых в России женщин, это жертвы их партнеров, бывших или нынешних. Это вот такая красная тряпка. Тут уж надо четко понимать, что не хватает все-таки принятия законопроекта, может быть, о сталкинге, или можно назвать его как угодно, но чтобы вот прочерчивались какие-то границы, которые бы позволяли людям, проживающим там в браке или не в браке, понимать, что любое насилие недопустимо, что любое насилие может в какой-то момент обернуться тем, что тот, кто его применяет, теряет контроль, и все это трагедия. И для него в том числе. И понятно, что другой человек страдает, но ведь и того посадят в конечном итоге надолго, а может быть, и пожизненный срок светит этому страшному убийцу, про которого мы сейчас говорим.
5: Но здесь вопрос еще в том, что почему в целом вот бытовой, семейный, там, любой конфликт в отдельных случаях перерастает в настолько крайнюю форму насилия, и можно ли такие ситуации, например, предотвращать? То есть речь идет о каком-то системном государственном подходе через признание вот этой проблемы. Что как это обычно, ну, условно, там, человека приговорили, но это не значит, что другой прочитал эти новости, увидел, говорит, нет, я такие разборки устраивать, конечно, не буду. Ну, я утрирую, но по факту.
6: Вы знаете, это действительно такой нужен комплексный подход, и в том числе показывать, какое наказание эти преступники получают. Я вам пример сейчас приведу, который меня лично шокировал. На прошлой неделе один из московских районных судов приговорил мужчину, который убил женщину к 9 годам. На мой взгляд, это несоразмерное наказание. И при этом одновременно он приговорил девушку, суд молодую, ей 21 год, за попытку убийства к 12,5 годам.
5: С чем связано?
6: То есть это даже была попытка. Ну, и причем эта попытка убийства была вызвана тем, что мошенники на нее надавили. Это вот громкий случай. Вот это несоответствие. То есть получается, что как будто бы дается такой, ну, как бы такое, ну, женщину убить — это ничего страшного. Да? Ну, 9 лет, подумаешь, там еще УДО будет, можно потом у нас в течение срока подать. А если бы сразу за убийство женщины, особенно партнера, давали по максимуму, а знаете, как у нас сейчас еще суды смотрят? Они считают, что когда убил партнершу, то это как будто бы смягчающие обстоятельства. Я читала несколько приговоров, то, что они жили какое-то время в браке, то, что у них были конфликты, как будто бы это дает право суду не наказывать максимально. А я считаю, что здесь нужно максимально. Почему? Потому что человек ведь предал самое дорогое доверие.
5: Нет, а почему это является неким смягчай, не очень понятно, я вот этого не понимаю. То есть, условно, на улице кого-то убил, ему дали 10 лет, а если он убил...
6: Вот это все из этой концепции.
5: Из какой еще раз концепции?
6: Что это все были дела семейные. Что это концепция, дела семейные, да. Что они между собой там должны были разобраться, не разобрались, но вот в конечном итоге вот один убил другого. А здесь, как мне кажется, нужно показать, что все преступления, совершенные в семье, они наказываются столь же строго, а может быть даже еще более строже, чем на улице.
5: Вот оно что, понятно. Спасибо, Ева, большое. Ева Меркачева была с нами, журналист, член Совета по правам человека при президенте. Но вот это, конечно, удивительная история по поводу действительно того, что преступление, которое совершено просто на улице, там, в отношении лица незнакомого, как будто бы оказывается более строго, чем если преступление произошло внутри семьи. Вот. И плюс история, да, с убийствами женщин, почему получается, что как будто бы меньше дают, чем если женщину убила, тоже не очень понятно. Сейчас давайте к следующей теме переходить.
4: Москва.
7: 94,8 FM.
4: Поток. Успеем сказать главное.
5: Власти вернулись к идее ввести плату за международный трафик на мобильных сетях, рассказал Коммерсанту источник, знакомый с ходом обсуждения. По его словам, Минцифра обсуждает с операторами связи введение платы за пользование свыше 50 гигабайт международного трафика в сетях 5G. По его словам, ранее министерство заявляло, что система должна заработать в октябре, однако у операторов связи сейчас нет технического решения, как такое предложение реализовать. Получается, видимо, техническое решение как будто бы найдено. Денис Кусков с нами, генеральный директор информационно-аналитического агентства «Телеком Дейли». Денис Юрьевич, здрасте.
8: Здравствуйте.
5: Получается, все-таки технические какие-то возможности появились, если как будто бы вернулись к обсуждению этих мер?
8: Ну, я бы сказал, они никуда не уходили, они немножко заморозились на определенный период времени. Государство для себя уже все определило, ввиду блокировок и, скажем так, VPN. А пока я думаю, что если мы говорим, ссылаясь на статью коллег о том, что это будет делаться на сетях пятого поколения, то на мой взгляд, это некий такой, знаете, пробный шар тестирования, потому что сейчас 5G запущено в очень маленьком количестве городов, причем не на территории всего города. И оценивать там, так сказать, проникновение, ну, вообще не составляет особого интереса. Это очень мизерное. Поэтому мне кажется, что это позволит лишь на вот этом, скажем так, участке обкатать всю ситуацию, а потом уже ее переложить на все другие технологии.
5: Вопрос, зачем, в принципе, тогда возвращаться к этой идее за международный трафик? Если летом Минцифра заявляла, что такая мера сейчас не рассматривается. Что могло измениться за последние месяцы?
8: Ну, смотрите, на мой взгляд, в общем-то, Минцифры, она, как сказать, один из органов власти, который входит в правительство, и, насколько я понимаю, как сказать, не главный инициатор борьбы с VPN, назовем это таким образом. Значит, ну, как бы в силу необходимости именно на них это возложено. Хотим или не хотим, часть ресурсов заблокирована, но люди продолжают ими пользоваться очень активно. И единственным практическим вариантом на сегодняшний момент является использование VPN. Пока это не является, скажем так, уголовно наказуемым деянием, да, скажем так, то люди могут этим пользоваться. Но вопрос в том, что создаются все условия для того, чтобы это было сделать не очень удобно, да, так сказать, потому что сейчас нельзя зайти на автоматичные ресурсы из белых списков, если у вас включен VPN. Вам приходится туда-обратно переключать, и это уже заметили маркетплейсы, которые не досчитываются денег, потому что людям, ну, неудобно туда-обратно переключаться с Телеграма на это, так сказать, и покупок в течение дня становится меньше. А так, я думаю, что, в общем-то, ничего сверхъестественного нету, если останется та квота, о которой сейчас идет речь, то есть она была поднята с 15 до 50 гигабайт, это, как бы, в принципе, достаточно для нормального человека, ну, более чем достаточно для того, чтобы вписаться в нее с месячным трафиком на зарубежные сети.
5: Но насколько эффективной является тогда такая мера, как способ борьбы? Не получится ли так, что пользователь будет платить за сам факт большого объема зарубежного трафика, а не за использование VPN? Ну, то есть, как бы, VPN он продолжит пользоваться, просто это будет гораздо дороже.
8: Ну, смотрите, мне кажется, что не хотелось бы, как сказать, быть провидцем, но, как сказать, вы знаете, любая планка, она может корректироваться. Ну, скорее всего, это в сторону уменьшения, чем в сторону увеличения. Поэтому у государства задача, как сказать, минимизировать просмотр ресурсов, включенных в черные списки. Значит, а лучше вообще, в общем-то, так сказать, минимизировать зарубежный трафик. Поэтому все равно борьба с этим будет идти. Пока для начала это так. Что будет через год, мы не знаем, потому что, ну, мы видим, как развиваются события. Да, еще 2 года назад нам говорили о том, что мы не будем, как говорится, блокировать там социальные там сети, мессенджеры. Ну, там сначала звонки отключили в Telegram, WhatsApp, который признан экстремистским, принадлежащим Мете. Значит, потом, в принципе, как бы текстовые сообщения убрали. Поэтому я думаю, что это не последнее нововведение, которое касается черных списков и VPN.
5: Технически операторам пока сложно же отделить, наверное, нужный трафик. Да? 5G сейчас работает через LTE, а пользователи постоянно переключаются между сетями. Насколько сложно будет создать такую систему тарификации?
8: Ну, смотрите, да, действительно, это непросто, поскольку мы тоже у себя в приложении Megabitus, которое тестирует качество связи, стараемся сейчас разграничить сети, там, все, которые были, и пятые. Мы видим, так сказать, отличия, которые есть там в европейских сетях от наших. Те частоты, которые были выданы операторам до 5 МГц, которые используют на сегодняшний момент только одна компания, они четко видны. И там, в общем-то, трафик можно на 100% угадать. А вот там, где используется сетевая нейтральность и используется инфраструктура LTE, сделать это тяжелее. Вот, возможно, но тяжелее. В любом случае, там будет определенная погрешность, то есть никто вам не даст гарантии, что 100% будет прям вот попадание. Но учитывая, что все-таки будет некая планка, уровень, да, угу. людям не придется за это платить.
5: Но просто интересно, почему плату хотят привязать именно к 5G, то есть это связано с техническими возможностями новой сети или с тем, что 5G рассматривается как более управляемая инфраструктура?
8: Мне кажется, как я сказал, это некий подопытный кролик. То угу. есть для того, чтобы выйти на более обширные просторы мирового интернета, необходимо ее где-то обкатать. Вот решили обкатать ее здесь.
5: Может ли такая система привести к ошибочным начислениям, когда абонент формально не пользуется VPN-ом, но его трафик будет засчитан как международный? И здесь же еще вопрос, как бы VPN-ы, которые внутри... Не VPN для того, чтобы в заблокированной соцсети выходить, а VPN-ы, которые работают в компаниях для, ну, как бы, для работы внутренней сети.
8: Ну, смотрите, как я сказал, то есть, учитывая, да, если да. будет 50 гигабайт объем трафика, то вероятность неправильных начислений, она сводится к минимуму. То есть, конечно, если человек, там, не знаю, расходовал 49, то вполне вероятно, как бы там какая-то может быть, да, как сказать, статистическая да. ошибка. Но для большинства людей цифра 50, она недостижима даже для внутреннего трафика. То есть средняя потребление интернета в России, по данным Telecom Daily, находится там на уровне 25 гигабайт. А здесь дается 50. Да, поэтому, как бы, ну, я и говорю, что на сегодняшний момент, подчеркиваю, именно на сегодняшний момент, что завтра будет, я не знаю, это вряд ли коснется большого количества людей.
5: А если сегодня владельцы ряда устройств вообще не попадают под такую тарификацию, не создает ли это фактически неравные какие-то условия для пользователей разных смартфонов и операторов?
8: Слушайте, ну, никто не обещал равенства чего-то еще.
5: Между вот. Тем, кто владеет андроидом, и тем, кто владеет iOS-ом? Или
8: да,
5: про что?
8: Вот, знаете, как сказать, я очень сомневаюсь, yeah. что владельцы айфонов, что бы ни было, начнут их продавать, выкидывать, сжигать, вот, и массово переходить на там, псевдороссийские смартфоны с операционной системой «Аврора». Так. Который собран 99% из комплектующих из Китая. Угу. Поэтому и псевдо. Значит, ну не будет там, слушайте, ну еще раз повторюсь, на сегодняшний день, по данным нашего приложения Мегабитус, средняя скорость в России там на уровне 27-28 мегабит в секунду. Уверяю вас, это более чем достаточно для просмотра видео высокой четкости в онлайн-кинотеатрах, разговора по видеозвонку, выхода в эфир. Угу. Если вам надо, это даже раздать можно интернет еще, скажем так, другу, подруге. Вот, поэтому я не вижу какой-то вот прям нужды для владельцев айфона, пока это не разрешилось. Ситуация, напомню, что наш министр связи Максим Григорьевич как бы ведет переговоры с корпорацией Apple.
5: Но говорят, что, скорее всего, это ни к чему не приведет.
8: Слушайте, ну, как я рассчитываю, к чему-то это хорошо приведет. Я всегда выступаю за конструктивное, коммуникабельное отношение друг к другу. Когда мы на протяжении 4 лет после ухода компании Apple с российского рынка начинали их пугать, а мы сейчас вам сделаем, отрубим возможность оплаты через оператора связи, а мы вам сделаем 5-10. Они быстро показали, кто дома хозяин, когда выкинули оттуда Макс и все приложения ВКонтакте.
5: Так.
8: Потому что у нас нет такой техники. У нас даже нет не то, что рядом, у нас просто как бы на зачатке ее нет. Поэтому надо очень осторожно подходить, как бы, скажем так, к тем, кто, от кого вы можете пострадать. То есть не надо как бы маленькой мышке лаять на, так сказать, или как там, пищать на слона. Это очень как бы негативно. А сейчас идет именно диалог. Я надеюсь, что именно вот правильный, построенный, качественный диалог может к чему-то хорошему привести.
5: А вопрос еще такой. Если цель сократить использование VPN, есть ли основания считать, что плата за международный трафик действительно изменит поведение пользователя? Или же она прежде всего усложнит и сделает дороже использование мобильного интернета?
8: Я надеюсь, что ситуация с VPN никаким образом не
5: реализуется?
8: Нет, точно не реализуется. Она не повлияет на изменение тарификации, потому что тарификация на сейчас, напомню, в год составляет в среднем, по данным Telecom Daily, 10-12%. Ситуация с VPN, она, как сказать так, ну такая не очень хорошая, но она как бы не должна повлиять на именно на увеличение стоимости. Она может повлиять на большие там затраты человеческие, временные, где-то даже денежные. Но напрямую, как бы там я считаю, от внедрения сетей пятого поколения не должно тоже вырасти, не должна вырасти стоимость на других технологиях, потому что мне непонятно, uh-huh. каким образом она должна вырасти, там, допустим, у бабушек, у дедушек, которые используют кнопочные телефоны от того, что мы запустили сети пятого поколения. Им ни тепло, ни холодно от этого.
5: Спасибо, поэтому Денис Юрьевич. Может. Да, благодарю вас. Денис Кусков, генеральный директор информационно-аналитического агентства «Телеком Дейли». Сейчас будет информационный выпуск, потом к нам в эфир выйдет чрезвычайно полномочный посол Палестины в Россию.
4: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
7: 15:00 в российской столице, в студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Государственная комиссия по радиочастотам обязала операторов связи ограничивать работу оборудования по требованию ФСО. Отключать связь и мобильный интернет они будут по первому требованию Федеральной службы охраны. Изменения, утвержденные Государственной комиссией по радиочастотам, коснутся компаний МТС, Мегафон и Вымпелком. Выполнение распоряжения спецслужб теперь стало обязательным условием для продления их лицензии до конца 2027 года. Глушить сигнал или ограничивать работу базовых станций операторы будут обязаны во время проведения охранных и особо важных государственных мероприятий. Ранее мобильную связь в зонах проезда кортежа или проведения форумов отключали точечно. Однако теперь эту норму закрепили официально. Аэропорт Краснодара приостановил прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, сообщили в Росавиации. Там добавили, что, возможно, корректировка расписания полетов. Пассажирам задержанных рейсов рекомендуется следить за обновлениями на онлайн-табло и проверять информацию у своих перевозчиков. Глава разведслужбы ФРГ заявил о риске вовлечения страны в возможный конфликт с Россией. Берлин при этом не наблюдает признаков того, что Москва может планировать нападение, отметил Мартин Егер. Выступая в ходе ежегодных публичных слушаний контрольного комитета Бундестага, он добавил, что НАТО не может позволить себе расслабиться. Ранее Егер сообщал депутатам, что действия нашей страны направлены на подрыв НАТО, дестабилизацию европейских демократий, раскол общества и запугивание общественности. Вероника Скворцова анонсировала ряд новых отечественных вакцин. Ученые завершают работу над персонализированными иммунопрепаратом от глиобластомы, тяжелой формы рака мозга. Об этом глава Федерального медико-биологического агентства рассказала на международном форуме «Биопром» в Геленджике. Она напомнила, что ранее ведомство уже успешно представило препарат для терапии рака кишечника. Кроме того, на стадии готовности находятся вакцины против менингокока и опасной тропической лихорадки денге. На прошлой неделе в России зарегистрировали первый препарат против пыльцы березы – вакцина «Аллергарда». Поступит в продажу уже в октябре. Следующим шагом станет выпуск лекарства от аллергии на амброзию. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 12 рублей 43 копейки, доллара 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки. И о погоде сейчас в российской столице. Плюс 13, ощущается на 3 градуса меньше. Пасмурно, в ближайшие 2 часа без осадков. Евгений Егошин, говорит Москва.
4: Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94,8 FM.
9: Реклама.
10: Это когда нас с братом родители вместо луков отвели в зоопарк.
11: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
12: Это когда папа маме дарит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
13: Первая любовь, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
14: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
15: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
16: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
15: Авторская программа Романа Бабаяна.
17: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
17: Oh my goodness!
9: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
17: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
18: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
19: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: «Говорит Москва».
20: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды.
2: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестилов.
20: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
21: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны, но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными.
14: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
21: Умные парни.
5: 15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Умные парни». И к нам сейчас присоединяется по видеосвязи чрезвычайный полномочный посол Палестины в Российской Федерации Абдель Хафиз Нафаль. Господин посол, здравствуйте.
22: Здравствуйте.
5: Координаты эфира смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть можно в Ютубе, в Рутюбе и в ВК. Господин посол, сегодня много говорят о прекращении войны в Газе и переходе к политическому регулированию. Как Палестина определяет момент, когда конфликт действительно переходит из военной в политическую фазу?
22: غزة كانت وستبقى جزءا مهما من الدولة الفلسطينية والمطلوب الآن في ظل هذا الحوار والاجتهادات المختلفة القيام بالخطوات التالية.
23: غزة была и остается частью палестинского государства. В настоящее время в условиях многочисленных диалогов и различных предложений необходимо сделать следующее.
22: أولاً الوقف الجدي والفوري لإطلاق النار من الجانب الإسرائيلي. بعد مرور أكثر من 8 أشهر على وقف إطلاق النار الرسمي، لا زالت إسرائيل مستمرة في عدوانها على المدنيين في غزة. البدء الجدي بإجراءات الانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة.
5: Я прошу прощения, мы должны попросить переводчика поближе сесть, чтобы у нас была получше связь. Вот, если можно, поближе, чтобы хорошо слушалось.
23: Хорошо. Начало процедур вывода израильских сил из сектора Газа в соответствии с достигнутыми договоренностями.
22: وكما تعلمون إسرائيل تحتل الآن أكثر من 70% من أراضي غزة.
23: Как вы знаете, Израиль на данный момент оккупирует более 70% территории сектора Газа.
22: ثالثا فتح الحدود والمعابر إدخال مواد غذائية والدوائية إلى المدنيين في قطاع غزة.
23: В-третьих, необходимо открыть границы пропускных пунктов для доставки продовольственных и медицинских товаров мирному населению сектора Газа.
22: وللعلم في هذا الموضوع المواطنين المدنيين في غزة بحاجة إلى أكثر من 600 شاحنة يومياً يدخل حتى الآن فقط 150 شاحنة.
23: Для жителей сектора Газа необходимо более 600 грузовиков с продовольствием ежедневно и по сей день пропускают не больше 100-120 грузовиков.
22: رابعاً على إدخال اللجنة الوطنية التي شكلها مجلس السلام العالمي. والموجودة في القاهرة منذ أكثر من 8 أشهر لكي تتولى إدارة الحياة المدنية في غزة.
23: необходимо вступление в Газу Национального палестинского комитета, созданного Всемирным Советом мира для начала управления сектора Газа.
22: وأخيراً البدء باستكمال الترتيبات لعودة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى غزة كونها الجهة الوحيدة المتربية دولياً.
23: Необходимо для возвращения палестинской национальной администрации в сектор Газа, поскольку именно она является единственной законной стороной, признанной международным сообществом для управления сектором Газа.
22: عندما تتوفر جميع هذه الشروط يمكن الحديث عن بداية مرحلة جديدة في غزة.
23: Когда все эти пункты будут выполнены, тогда можно говорить о следующем этапе по поводу сектора Газа.
5: Не является ли сама множественность переговорных центров вокруг Газы препятствием для урегулирования всей ситуации? И еще раз я прошу переводчика сесть поближе, чтобы мы четче слышали. Нам очень важен звук. Спасибо.
23: Именно это, по сути, происходит.
22: وتحاول إسرائيل الاستفراد بالقرار النهائي في غزة.
23: إسرائيل пытается единолично принимать окончательное решение относительно Газы.
22: وكما قلنا الحل الأمثل والوحيد القابل للتطبيق وعودة السلطة الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
23: И как мы ранее говорили, единственным оптимальным и действительно эффективным решением является возвращение палестинской администрации в сектор Газа, поскольку именно она является единственной законной и признанной стороной.
22: وهي قادرة العمل على محورين: إدارة الحياة المدنية في قطاع غزة من جهة ومخاطبة المجتمع الدولي من جهة أخرى.
23: И палестинская администрация с одной стороны может управлять мирной жизнью сектора Газа, с другой стороны имеет полномочия представлять Палестину на международном уровне.
5: С вашей точки зрения, какие условия должны быть выполнены для того, чтобы ситуация выглядела так, как вы сейчас ее описываете?
22: بالتأكيد يعني نعود قليلا إلى الوراء ما حدث بالاتفاق مع مجلس السلام العالمي الذي يقوده الرئيس ترامب.
23: Конечно, делаем шаг назад. Те договоренности, которые были достигнуты были посредством Совета мира президентом Трампом.
22: هو الأول أن وقف إطلاق النار.
23: Во-первых, это прекращение огня.
22: استعداد حماس لنزع سلاحها.
23: Готовность Хамас отказаться от вооружения.
22: وبشكل متوازي تبدأ إسرائيل بسحب قواتها من غزة.
23: И параллельно Израиль должен был забрать свои военные силы из сектора Газа.
22: وثالثاً عودة إدخال اللجنة الإدارية اللي شكلها المجلس السلام العالمي لإدارة غزة.
23: Это вход международного комитета по управлению сектора Газа, созданным Советом мира для управления Газой.
22: وفي حال توفر هذه الشروط مجمعاً. يبدأ الدعوة إلى مؤتمر دولي لإعمار غزة.
23: Когда эти все пункты будут выполнены, тогда можно уже созывать конференцию по восстановлению сектора Газа.
22: ولمن لا يعلم فإن غزة بحاجة لما يقارب 100 مليار دولار للإعمار.
23: И для тех, кто не в курсе, для восстановления сектора Газа необходимо как минимум 100 миллиардов долларов.
22: وبالتالي البداية يجب أن تكون كما أشرنا صار وقف إطلاق النار. يجب أن تبدأ إسرائيل التحضير للانسحاب من غزة وليس زيادة احتلال أراضي إضافية في غزة.
23: بعدم как мы говорили с самого начала, необходимо во-первых прекращение огня и во-вторых, чтобы Израиль начал вывод войск из сектора Газа, а не наращивать оккупацию.
22: ومع الأسف لا هذا ولا ذلك تم تحقيقه.
23: Но, к сожалению, ни первый, ни второй пункт не были выполнены.
22: إسرائيل تستمر في إطلاق النار والقتل اليومي للمدنيين.
23: إسرائيل продолжает бомбардировку сектора Газа и убийство мирных жителей.
22: وعند وقف إطلاق النار كانت تحتل 60% من قطاع غزة إلى أن تحتل تقريباً 72%.
23: И на момент прекращения огня Израиль оккупировал 60% сектора Газа, а на сегодняшний день оккупировано почти 72% территории сектора Газа.
22: طبعاً هناك مختلفة إنه هناك في انتخابات إسرائيلية في انتخابات داخلية أمريكية كل هذه الأمور تنعكس سلباً
23: Конечно, есть множество факторов, включая выборы в Израиле, которые отрицательно отражаются на ситуации в секторе Газа.
5: А насколько серьезно стоит ситуация с гуманитарной ситуацией в секторе Газа? Как вы ее описываете?
23: Гуманитарная ситуация катастрофична.
22: كما يعلمون غزة هناك أكثر من 2500 طن من المواد الغذائية والدوائية مكدسة في مدينة العريش المصرية.
23: Как вы знаете, в приграничном городе Аль-Ариш более 250,000 тонн гуманитарной помощи не пропускают.
22: كما أشرت في البداية، أهل أكثر من 2 مليون المواطن في غزة بحاجة يوميا إلى 600-700 شاحنة غذاء ودواء.
23: Как я ранее говорил, жители сектора Газа необходимо как минимум 600 грузовиков с гуманитарной помощью каждый день.
22: يدخل الآن بحدود فقط 150 شاحنة.
23: Пропускает не более 100-120 грузовиков.
22: ومع الأسف لا زالت الأمور كما هي ولا زالت المجاعة تزداد، لا زال المرضى يزدادون، لا زالت هناك مشاكل في المستشفيات وفي البنية التحتية. وفي كل مناحي الحياة.
23: К сожалению, ситуация не улучшается, продолжается продовольственный кризис, нехватка медикаментов.
22: غزة عمليا هي منطقة مدمرة بالكامل.
23: Газа на земле это полностью разрушенное место.
22: وعار على المجتمع الدولي ما يحصل في غزة على وجه التحديد.
23: И это то, что происходит в секторе Газа, должно быть стыдно международному сообществу.
22: آخر ما تم الاتفاق عليه عندما زار ويتكوف وكوشنر المنطقة.
23: И во время последнего визита специального посланника Уитков и Кошнера в регион.
22: منذ عدة أسابيع.
23: Несколько недель назад.
22: تم الاتفاق على أن حماس تسلم سلاحها الفردي.
23: Было достигнуто соглашение, что Хамас сдаст все свое оружие.
22: Фердия.
23: И индивидуально в том числе.
22: وأن تقوم بالمقابل بفسح المجال لإدخال مساعدات غذائية ودوائية أوسع وأكبر.
23: Взамен на то, что будет пропускать больше гуманитарной помощи и медикаментов.
22: وثالثا إدخال اللجنة الإدارية التي شكلت بقرار مجلس السلم العالمي للبدء بالإشراف على إدارة غزة.
23: И в-третьих, должны были пропустить Национальный комитет по управлению сектора Газа.
22: ولكن مع الأسف لم يتحقق أي من هذه الشروط.
23: Но, к сожалению, все эти пункты не были выполнены.
22: بانتظار الانتخابات الإسرائيلية.
23: Сейчас находится в ожидании завершения выборов в Израиле.
22: التي يراهن عليها اليوم.
23: На которой очень, на победу в которых очень рассчитывает Нетаньяху.
5: Вы считаете, что выборы в Израиле могут усугубить ситуацию?
22: Конечно,
23: мы также ожидаем, что от Бениамина Нетаньяху, что он готов пойти на все и ухудшить ситуацию в секторе Газа для получения как можно больше голосов.
5: Россия, США и значительная часть международного сообщества формально сохраняют все-таки приверженность двугосударственному решению. Какие конкретные изменения на земле должны произойти, чтобы эта формула снова стала реализуемой политикой, а не дипломатическим лозунгом?
22: ببساطة المطلوب أن يتحول هذا الاعتراف بالدولة الفلسطينية من نظريا إلى عمليا.
23: Проще говоря, необходимо, чтобы признание палестинского государства превратилось и было реализовано на земле. На данный момент палестинское государство признают более 160 стран в всем мире.
22: ونحن طبعا نثق في دور روسيا وموقف روسيا.
23: И мы высоко оценим и верим в роль России по данному вопросу.
22: وبالتالي نريد موقفا أمريكيا أكثر عملية وجدية في عملية السلام.
23: поэтому сейчас нам также необходимо более серьезный подход от США по отношению к мирному процессу.
22: والمطلوب فعليا وحقيقيا.
23: и то, что сейчас реально требуется.
22: هي دعوة لمؤتمر دولي للسلام.
23: это созыв мирной конференции.
22: تشارك فيه الخمسة الكبار. فيها روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.
23: в котором будут участвовать пять стран членов Совета Безопасности ООН.
22: تحت عنوان إيجاد حل نهائي لملف الفلسطيني الإسرائيلي.
23: под для достижения финального решения по палестинскому вопросу.
22: على أن يستند هذا الحل إلى حل الدولتين.
23: чтобы это решение основывалось на решении о создании двух государств.
22: وتحرير وتحويل الاعتراف النظري إلى اعتراف فعلي للدولة الفلسطينية الوليدة.
23: и превращение теоретического признания государства Палестины в реальность.
22: ونحن كفلسطينيون قابلون بهذه الصفقة التاريخية وقابلون بالعيش بسلام بجانب الإسرائيليين.
23: и мы как палестинцы мы согласны на такое решение, мы согласны мирно жить бок о бок с израильтянами.
5: Может ли признание Палестины помочь в разрешении вопроса с сектором Газа?
22: يعني 100% هذا كلام مظبوط صحيح ولكن يعني ربط الحالتين يعني الآن في حاجة مستعجلة في غزة في ناس يموتون من الجوع والقهر والفقر لا ماء لا كهرباء لا دواء لا علاج لا سكن هم بحاجة إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة.
23: Несомненно, признание, конечно, улучшает ситуацию, но есть сейчас более приоритетные вопросы. На земле, в секторе Газа, люди продолжают оставаться без продовольствия, без медикаментов, без жилья, без инфраструктуры. Нужно сначала разрешить данный вопрос.
22: وبالتالي نحن نقول انه يجب البدء بإعطاء هؤلاء الناس المدنيين الحد الأدنى من مقومات الحياة.
23: поэтому для начала нужно этим мирным жителям в секторе Газа предоставить хотя бы минимальные условия для достойной жизни.
22: ولكن كما أشرت أنا بقول إنه الحل النهائي للمشكلة الفلسطينية الإسرائيلية هي الدعوة لمؤتمر دولي للسلام تشارك فيه القوى العظمى.
23: и как я ранее говорил, что разрешение палестинского вопроса начинается с созыва международной конференции по реализации
22: لأنه لعلمها وعلم من يستمعون هذا الحوار أنه ما يجري الآن بالضفة الغربية لا يكل سوءا وإبادة عما يجري في غزة.
23: и для вашего сведения, для сведения наших слушателей, то, что происходит на западном берегу реки Ордан, не уступает по катастрофичности тому, что происходит в секторе Газа.
22: المستوطنون في الضفة الغربية يعيثون بالأرض فسادا.
23: Поселенцы занимаются вандализмом на западном берегу.
22: الضفة الغربية بها ما يقارب مليون مستوطن.
23: На западном берегу реки Ордан более миллиона поселенцев.
22: وأكيد هي كإعلامية تتابع ما يجري على الأرض.
23: Я уверен, что вам также попадалась информация о том, что происходит на земле.
22: في القدس وفي بيت لحم مسلمين مسيحيين ضربات أراضي قتل الناس تهجير الناس.
23: Как в Иерусалиме, так и в Лееме, в других палестинских городах продолжается убийство людей, знаний всех земель, всех домов.
22: Мусульмин, мусульманин.
23: И без относительно мусульмане они или христиане.
22: وبالتالي الحالة بمجملها هي صعبة ومعقدة.
23: Поэтому в целом ситуация в Палестине очень сложная.
22: وبالتالي نحن كما أشرتنا نبدأ بحد بإيجاد استمرار الحياة لأهلنا في غزة والانتقال سياسيا للبحث عن حل سياسي للموضوع.
23: поэтому мы считаем, что для начала нужно найти решение для жителей сектора Газа для достойной жизни и уже дальше продолжить в политическом русле.
22: وأقول لك مثال على هذا الموضوع.
23: приведу пример.
22: أجيب جواب السؤال استنتظر الجواب السؤال. أوكي تمام.
5: господин посол. Есть ли опасность, что интенсивность атак с сектора Газа перекинется именно на западный берег? То есть там развернется полномасштабная военная кампания?
23: Конечно.
22: هو في كل لحظة وارد كما يعني ما يحصل. يعني المعركة الحقيقية للجانب الإسرائيلي هي الضفة الغربية ومردون الأرض بلا سكان.
23: Основная битва для Израиля, она происходит на западном берегу. Им нужно, чтобы эта территория освободилась от палестинцев.
22: وبالتالي المعركة الأساسية والكبيرة هي بالضفة الغربية.
23: Основная битва происходит на западном берегу.
22: لذلك اليمين الإسرائيلي فتح المجال للمستوطنين لأن يعملوا ماذا يريدون.
23: И поэтому правые силы Израиля разрешили поселенцам делать то, что им разразумеется. Приведу вам пример.
22: عندما توقعنا وقعنا اتفاق أوسلو ب 93 في البيت الأبيض.
23: Когда мы подписали соглашение Осло в Вашингтоне в 1993 году.
22: أنا كنت متواجدا في هذا الاتفاق.
23: Я находился там.
22: كان عدد المستوطنين في الضفة الغربية وفي فلسطين كلها 72 ألف مستوطن.
23: Количество поселенцев на тот момент достигало не более 72 тысяч.
22: الآن هم حوالي مليون مستوطن.
23: Сейчас их почти миллион поселенцев.
22: ويأخذون كل الدعم من الحكومة والجيش والأمن والشرطة.
23: Они пользуются безограниченной поддержкой правительства, правоохранительных органов.
22: ويعملون ما يحلو لهم ضد المدنيين الفلسطينيين.
23: И они совершают все возможные преступления против палестинцев.
22: لذلك أشرت في البداية وقلت الآن وقف المقتلة في غزة وإدخال الطعام والدواء مشان الناس يعيشوا أولاً.
23: Поэтому я вначале говорил, что необходимо пропустить продовольственную помощь и медикаменты для жителей сектора
22: Газа. بدأ إلى في الدعوة إلى مؤتمر دولي للسلام في 5 اكتوبر للبحث عن حل حقيقي وعادل للملف الفلسطيني الإسرائيلي.
23: И уже после этого созвать международную мирную конференцию для достижения конечного мирного справедливого решения по палестинскому вопросу.
5: Господин посол, почему вам кажется, что если 50 с лишним лет невозможно выполнять резолюцию о создании двух государств, мирная конференция сейчас, в текущий момент, может этому поспособствовать?
22: Это ببساطة شديدة, لأنه كان هناك في دعما أمريكيا مطلقا لإسرائيل.
23: Конечно, все эти годы Израиль пользовался абсолютной поддержкой США.
22: Да, هي باللي صار الآن روسيا, الصين, حتى التغير في أوروبا اللي صار, البريطانيين, الفرنسيين, يعني كل الخمسة الكبار باستثناء أمريكا يقفون محل الدولتين باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية.
23: Сейчас мы видим то, что настроение в международном сообществе изменилось, наверное, мы видим изменения, происходящие в Европе, в Великобритании, во Франции. И все сейчас на стороне Палестины, кроме США.
22: وبالتالي نعتقد أن موقف الأمريكي قريبا من العدالة أكثر سيكون بالتأكيد مؤشرا إيجابيا على عملية سلام حقيقي.
23: Поэтому мы считаем, что позиция, более справедливая позиция США может приблизить достижение мира.
5: Внутри самого Израиля есть критики нынешней политики руководства этой страны. И в странах региона тоже звучит критика. С вашей точки зрения, почему не удается повлиять как внутри Израиля на политику действующей власти, так и в странах региона?
22: مع الأسف بعد مقتل رابين في عام 1995 كما يعلمون وهو الذي وقع اتفاقية السلام في أوسلو.
23: После убийства бывшего премьер-министра Израиля Ицхака Рабина в 1995 году именно он подписал соглашение Осло.
22: وبالتالي بدأ المجتمع الإسرائيلي يتجه نحو اليمين.
23: После этого израильское общество радикализировалось.
22: أقول لك مثال, مثلا حزب العمل الذي وقع اتفاق السلام مع السلطة الفلسطينية.
23: Приведу вам пример. Партия, которая подписывала либеральная партия, которая подписывала мирное соглашение с Палестиной.
22: كان عددهم 44 عضوا في الكنيسة.
23: У них было 44 места в Кнессет.
22: الآن لا يتجاوزون 7-8 أعضاء.
23: Сейчас их там не более 7-8 членов.
22: وبالتالي المجتمع الإسرائيلي صار متحول نحو اليمين, يريد كل الفلسطينيين ويقول الفلسطينيين فليذهبوا إلى الجحيم.
23: И поэтому израильское сообщество, оно радикализировалось и хочет Палестину без палестинцев.
22: Эльбин, я хочу حتى مع بعض الإسرائيليين في إعلامه هنا وهناك. نحن في فلسطين تاريخية كما يقولون من النهر إلى البحر.
23: Я всегда в медиа говорю о том, что мы в исторической Палестине, как говорится, от реки до моря.
22: حوالي 15 مليون.
23: Проживает примерно 15.

0: Спасибо. Мы прервемся на информационный выпуск. Абдель-Хафиз Нафаль с нами, чрезвычайно полномочный посол Палестины. Продолжим наш разговор через 5 минут.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 15:30 в российской столице. В студии Евгения Ягушина. Здравствуйте. Государственная комиссия по радиочастотам обязала операторов связи ограничивать работу оборудования по первому требованию ФСО. Они будут отключать связь и мобильный интернет. Изменения, утвержденные ГКРЧ, коснутся компании МТС, Мегафон и Вымпелком. Выполнение распоряжения спецслужб теперь стало обязательным условием для продления их лицензий до конца 2027 года. Глушить сигнал или ограничивать работу базовых станций операторы будут обязаны во время проведения охранных и особо важных государственных мероприятий. Ранее мобильную сеть в зонах проезда кортежей или проведения форумов отключали точечно, однако теперь эту норму закрепили официально. Ростех разработал вакцину для взрослого населения от коклюша, дифтерии и столбняка. Новинку госкорпорации представили на международном форуме «Биопром» в Геленджике. Как сообщил РИА Новости, статс-секретарь компании Сергей Цып, выпуском препарата займется пермский завод холдинга «Нацимбио». Мощности предприятия позволят полностью закрыть внутренний спрос на этот тип медицинских изделий. Всего на выставке свои передовые биотехнологии презентовали больше 100 ведущих российских компаний. Многие из показанных разработок уже запущены в серийное производство. В подмосковном Раменском из трудового рабства спасли 6 человек. Мужчин заставляли работать на стройке, отбирая у них все заработанные деньги. По этому делу уже задержаны 5, сообщила представитель областного главка Следственного комитета Ольга Врадий. Установлено, что обвиняемые находили своих жертв на улицах и железнодорожных станциях. Людей насильно удерживали в частном доме и под угрозой оружия заставляли бесплатно работать на стройплощадках. Преступную схему раскрыли в ходе специального рейда. Суд уже отправил 4 фигурантов под стражу. Еще один находится под домашним арестом. Следователи проверяют причастность банды к другим подобным преступлениям. Власти Мальдив отложили введение туристического налога до 1 апреля будущего года. Решение позволит избежать резкого подорожания путевок на курорты архипелага, сообщили в Российском союзе туриндустрии со ссылкой на профильного министра республики. Предполагалось, что новые правила для иностранных туроператоров, турагентств и систем онлайн-бронирования вступят в силу этой осенью. Они должны были платить в местный бюджет 17% с продажи путевок. Российский турбизнес назвал решение об отсрочке позитивным, поскольку реформа пришлась бы на начало высокого зимнего сезона, когда большинство путевок уже распродано по фиксированным ценам. Россия занимает 2 место по турпотоку на Мальдивы. За неполный текущий год курорт архипелага посетили около 200 тысяч россиян. О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 13. Пасмурно. В ближайшие 2 часа осадки маловероятны. Евгений Егошина, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама. Наставничество – это когда опыт становится опорой для других. Когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Найдите «Радио говорит».

0: Москва в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94.8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». «Говорит Москва». И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94.8.
0: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
3: 15.36, у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем программу «Умные парни». С нами чрезвычайный полномочный посол Палестины в России Абдель Хафиз Нафаль. Господин посол, в последнее время заметны расхождения все-таки между Вашингтоном и правительством Израиля относительно будущего Газы. Может ли палестинская администрация использовать эти разногласия для продвижения переговорного процесса? Или это риски?
4: الرابعة في الحقيقة فلسطين تبحث عن الحل العادل والصادق والأمين.
5: Если честно, Палестина пытается добиться своих прав, основанных на международной легитимности.
4: وليس على اللعب للموقف الإسرائيلي والأمريكي.
5: И не пытается играть на противоречиях между израильской и американской позицией.
4: لأننا نعلم تماما أن إسرائيل هي صناعة أمريكية 100%.
5: Потому что мы уверены, что Израиль это продукт США на 100%.
4: وإذا أراد الأمريكيين وقف إطلاق النار كما حصل في غزة أو الوصول لحل سياسي قريب أو الوصول لأي اتفاق هم قادرون على إجبار إسرائيل على ذلك.
5: если США будет угодно достичь мирного решения или прекращения огня, то они и смогут заставить Израиль это сделать.
4: أجيب لك مثال على ذلك.
5: И приведу вам пример.
4: الرئيس محمود عباس فلسطين تعترف فيها 160 دولة.
5: Президент Махмуд Аббас, то есть государство Палестина признает более 160 государств.
4: Мунят من دخول نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة.
5: Но при этом президент Палестины ему было запрещено въехать в Нью-Йорк для участия в Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.
4: Нетаньяху المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية والمحاكم الأخرى.
5: А Нетаньяху, который считается военным преступником.
4: حتى في نيويورك في نيويورك كان ممنوع دخوله رسميا.
5: Так, ему запрещено въезд в Нью-Йорк.
4: ورغم ذلك شارك فيه في في في في في الجمعية في قاعة خالية من المندوبين.
5: И тем не менее он выступал в ООН хоть и в том зале.
4: وبالتالي الأمريكيين إذا أرادوا الحل منذ اليوم الأول كان ممكن يجدوا حلاً عادلاً وواضحاً في هذا الموضوع.
5: поэтому США, если бы хотели достичь какого-то решения, они бы с первого дня могли.
4: ولكنهم يريدون أن تبقى إسرائيل يدهم الطولة في المنطقة لاستخدامها متى أرادوا.
5: Но США выгодно, чтобы Израиль оставался на Ближнем Востоке, чтобы им пользоваться, когда им это будет выгодно.
4: им это нужно.
3: Можете ли вы перечислить признаки того, что политика Израиля на Ближнем Востоке все-таки будет гораздо более токсичной, и тогда это заставит другие страны региона и, возможно, Соединенные Штаты Америки каким-то образом изменить свою позицию и повлиять на Израиль?
4: شوف الأشياء الجديدة اللي بيحصل الآن بالعالم أنا كدبلوماسي كمراقب هم كإعلاميين كمان.
5: Вот я как дипломат и вы конечно вы как журналист наверное заметили новую тенденцию.
4: هناك بداية شرخ في الرواية الإسرائيلية في العالم.
5: Мы видим, что произошло сдвиг в восприятии израильского нарратива.
4: وتحديدا في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا.
5: И конкретно в США и в Европе.
4: وكلها مثال على ذلك كان أي مواطن غربي أو وزير في السويد في النرويج في أي بلد أوروبي في أي مكان في العالم بيطلع بينتقد إسرائيل أمامه خيارين، إما أن يعتذر أو يستقيل.
5: Приведу пример. Раньше, если государство...
4: Бесили иммедиатли антисемист, да, мухарин, бесили это, да.
5: Если раньше политические деятели критиковали Израиль, то у них было только два выбора.
4: Бесили антисемист.
5: Да, они считаются антисемистами, и им нужно либо уволиться, либо извиниться.
4: ولكن الآن ما حصل نشرح في الرواية الإسرائيلية اليمين الإعلام اليمين الغربي عم قاد جهدا كبيرا مشان يقول انه اذا انتم ليش بتعملوا نفس الهولوكوست اللي عانيتوا منه عم تعملوا مثله في غزة مع مواطنين مدنيين. والإعلام اليميني وهذا كذا في أمريكا وفي أوروبا. وهذا أكثر شيء مزعج للإسرائيليين والحكومة اليمينية في إسرائيل. يعني نحن مثلاً أنا في الإعلام في مقابلات العادية بقول إنه نحن من اليوم الأول أذنا قتل المدنيين ونحن ضد قتل المدنيين أياً كانوا عرباً يهوداً مسلمين مسيحيين.
5: Я всегда говорю о том, что мы с первого дня осудили убийство мирных жителей, и мы с Палестиной против убийства мирных жителей.
4: ولكن لماذا إسرائيل كما يقولون في الغرب أنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط تقوم بهذا العمل في غزة؟
5: Но возникает вопрос, почему в Саудовской Республике демократия на Ближнем Востоке получает такие жертвы?
3: Я прошу прощения, прошу снова переводчика чуть-чуть скорректировать свое положение, потому что помехи серьезные возникли, и звук чуть-чуть залипает. Если можно, последнюю фразу повторить.
5: Почему в кавычках единственная демократия на Ближнем Востоке получает такие жертвы в секторе Газа? И поэтому совокупность этих факторов указывает на то, что есть изменения в отношении к Израилю.
4: ومن هنا ما أشرت إليه المطلوب الآن هو مؤتمر دولي للسلام يتصدى لحل الدولتين لأننا بالرغم من كل ما قيل وكل ما يقال راغبون بالعيش جنبا إلى جنب مع الإسرائيليين في دولتين.
5: Настал тот момент, когда необходимо созвать международную мирную конференцию для реализации создания решения
3: Я прошу прощения, давайте мы вам сейчас перенаберем снова, потому что какие-то помехи со звуком возникли. Прямо одну секунду, пожалуйста, подключитесь снова к нашей конференции для того, чтобы все заработало заново. А пока я координаты эфира нашего напомню. Я напомню, что у нас сейчас Абдельхафиз Нафаль, чрезвычайный полномочный посол Палестины в Российской Федерации. Говорим мы о ситуации в секторе Газа, говорим мы о перспективах решения палестинского вопроса. Виталий говорит, что в последние годы в поддержку Палестины жестко высказывается президент Турции Эрдоган, и некоторые эксперты не исключают боевые столкновения армии Турции и армии Израиля из-за Палестины. И, соответственно, спрашивает, возможно ли это в принципе. Еще слушатели интересуются, как уважаемый гость охарактеризует роль стран Персидского залива, Саудовской Аравии, Эмиратов в кризисе в Газе, насколько она эффективна. Но про посредничество мы сейчас поговорили. В данном случае тезисно господин посол считает, что как раз основная роль по регулированию ситуации на Ближнем Востоке, она возложена на Соединенные Штаты, точнее, не на Ближнем Востоке, а все-таки в вопросе урегулирования палестино-израильского вопроса и, соответственно, ситуации в секторе Газа, потому что только Соединенные Штаты Америки могут повлиять на политику Израиля. Но в то же время, со слов господина Нафаля, есть признаки того, что сама политика Израиля в отношении, как бы восприятие политики Израиля становится довольно токсично, и, соответственно, вопросы к властям Израиля и у стран региона, и, соответственно, у Соединенных Штатов Америки становится все больше. 7373-948 – это телефон прямого эфира. 7373-948 по коду 8495. СМСки можно писать нам плюс 7925-8888-948. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Если у вас есть еще какие-то вопросы, то, соответственно, пожалуйста, их и пишите, и если останется время, мы, господин послу, будем вопрос этот задавать. Сейчас попробуем еще раз подключиться, потому что у нас есть определенные трудности, но я надеюсь, что все-таки их удастся сейчас урегулировать для того, чтобы мы продолжили наш разговор, потому что вопросы еще остаются, и, соответственно, есть еще тема региональной конфигурации конфликтов. Господин посол, слышите ли вы меня?
4: Нет, еще раз, я слышу,
3: но... Вопрос я сейчас повторю, да. Есть ли сегодня региональная конфигурация конфликтов, в которой есть Газа, есть Ливан, есть Иран, и все они связаны между собой? Или мы все-таки имеем дело с несколькими отдельными самостоятельными конфликтами?
4: Слушайте, أنا بعتقد الإسرائيليين والأمريكيين كانوا بحاولوا من اليوم الأول تجزئة هذا الملف.
5: Мне кажется, что с первого дня как Израиль, так и США, они пытались разбить данный вопрос.
4: وهم من اليوم الأول كانوا بحاولوا يوجهوا رسالة في منتهى القوة والخطورة.
5: И с первого дня пытались донести очень серьезное и опасное послание.
4: إنه الخلاف العربي الإيراني أهم من الخلاف العربي الإسرائيلي.
5: Это послание заключается в том, что конфликт между арабами и Ираном, он опаснее, чем
4: арабо-израильский конфликт.
5: И в этом вопросе Израиль играет ключевую роль.
4: فهم جزأوا هذا الموضوع, هجموا غزة ودمروا غزة.
5: И они раздробили данный вопрос, они начали с того, что они уничтожили сектор Газа.
4: Израиль, Таньяху, تحديداً, سحب أمريكا إلى المربع الحربي مع إيران.
5: نتنياهو удалось уговорить США вступить в войну.
4: Говорил, سحبها إلى المربع الحرب.
5: США войну против Ирана.
4: الحرب في لبنان ضد حزب الله.
5: Также была война в Ливане против Хизбаллы.
4: والآن ما يحصل في اليمن.
5: И то, что также имеем, то, что происходит в Йемене.
4: وبالتالي يعني رغم حتى رغم الظروف الصعبة محاولة إيران.
5: И несмотря на сложную ситуацию, Иран пытался как-то связать вопрос с Хизбаллой именно в своей
4: договоренности,
5: но не получилось. И поэтому все эти вопросы они стали не связаны и тем самым более уязвимы.
3: С вашей точки зрения, с учетом сложности текущей ситуации, какие преимущества дает, например, Палестине наличие России в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН?
5: Так исторически сложилось, что отношения и позиция России относительно палестинского вопроса, он стабильный и уникальный.
4: Русия, منذ اليوم الأول, وأنا يعني كمان كذلك عشت التجربة في سنة 1988 في الجزائر, كان يوم المجلس الوطني الأول.
5: И с первого дня в Алжире, в
4: 1988 года,
5: когда Советский Союз признал государство Палестина, и это признание продолжается по сей день.
4: وبالتالي روسيا في مجلس الأمن في الجمعية العامة في المنظمات الدولية في اليونسكو تصوت بشكل دائم مع فلسطين والقضية الفلسطينية وهي مؤمنة بحل الدولتين.
5: في روسيا في دائما международной арене в ООН, в Совете Безопасности, в Ассамблее, в ЮНЕСКО всегда голосует в пользу Палестины.
4: ونحن على ثقة أن العلاقات الروسية الجيدة مع إسرائيل يمكن على المدى البعيد أن تخدم عملية السلام.
5: И мы верим в то, что хорошие отношения между Израилем и Россией также могут способствовать достижению мира.
4: أنا أتذكر تماماً وهمي صحابية يمكن أتذكر عندما زار مندوب روسيا في الآن في الأمم المتحدة لما زار مصر وراح على معبر رفح في الحرب على غزة.
5: Как мы помним, постоянный представитель Российской Федерации в ООН Бенза, когда он посетил приграничный город Аль-Ариф вместе с другими представителями ООН.
4: دخل أمام الجميع أنه عار علينا عار على العالم ما يحدث في غزة ونحن لم نعمل شيئا.
5: Он сказал, что это всему международному сообществу должно быть стыдно за то, что происходит в секторе Газа.
4: وبالتالي موقف روسيا ثابت من حل الدولتين من إقامة الدولة الفلسطينية الحد الرابع من حزيران هذا ما أشاره الرئيس بوتين قبل يومين.
5: поэтому позиция Российской Федерации относительно создания государства Палестина на границе 1967 года и об этом также президент Путин говорил несколько дней назад.
4: عندما قال الموقف روسيا ثابت وغير قابل للتسمة أو التغيير.
5: قال что позиция России она последовательна и постоянна.
4: لأن ما حد دولة فلسطين أحد الرابع حزيران وعاصمتها القدس الشرقية.
5: И Россия с созданием государства Палестина со столицей Восточный Иерусалим.
4: وكلها مثالا كذلك.
5: Приведу также еще один пример.
4: قبل عدة سنوات بعد مرحلة ترامب الأولى طلبت الحكومة الإسرائيلية من روسيا بنقل سفارتها إلى القدس.
5: Лет назад, во время первого срока правления президента Трампа, Израиль попросил России принести посольство в Иерусалим.
4: والكرملين أصدر بياناً واضحاً بهذا الموضوع رفض هذا الموضوع رفضاً مطلقاً وقال نحن مستعدون لنقل سفارتنا إلى القدس الغربية عندما تكون دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
5: Кремль выпустил заявление, в котором ясно говорил, что посольство будет перенесено в Западный Иерусалим только тогда, когда будет создано палестинское государство со столицей Восточной Иерусалим.
4: وبالتالي موقف روسيا بالنسبة للموضوع الفلسطيني ثابت غير قابل للقسمة.
5: Поэтому позиция России остается последовательной и постоянной.
4: وقضية أخرى يمكن السؤال الأخير أربطه مع بعضه.
5: Еще один вопрос, который я хотел бы затронуть.
4: إنه عمليا روسيا فيما يخص مثلا حليفا سياسيا أو وسيطا محتملا أو هي أحد مراكز القوى بالعالم.
5: روسيا остается центром одной из главных держав и центр силы во всем мире.
4: بالنسبة لنا كل هذه القضايا مهمة تماما.
5: Для нас это очень важный фактор.
4: ولكن الأهم من هذا وذاك.
5: Но то, что для нас является более важным.
4: Россия تقود الآن جهدا دوليا كبيرا لبناء منظومة جديدة عالم جديد.
5: То, что Россия сейчас делает очень большие усилия для создания нового мира, нового миропорядка.
4: ونحن على ثقة بأن هذا النظام ستنجح روسيا بإنجازه خلال السنوات القريبة القادمة.
5: И мы верим в то, что Россия это получится.
4: وبالنسبة لنا كفلسطينيين أي نظام عالمي جديد هو أفضل مما هو موجود بالنسبة لنا.
5: Для нас, как для палестинцев, любой новый миропорядок он будет лучше, чем существующий.
4: لأنه سيكون أقرب إلى الحقيقة.
5: Потому что мы надеемся, что он будет более справедливым.
3: Вы считаете, что при создании нового миропорядка международные институты будут работать более эффективнее и тем самым позволят решить те вопросы, о которых вы говорите?
4: بالتأكيد.
5: Абсолютно, конечно.
4: لأنه كما أشرت أنا أي نظام عالمي جديد هذا النظام إحنا جربنا هذا النظام الدولي الآن وهي بندفع الثمن في كل مكان من إفريقيا للشرق الأوسط لإيران لأوكرانيا كل العالم عم بدفع الثمن.
5: Конечно, мы вот сейчас наблюдаем последствия существующего миропорядка. Весь мир поплатился, начиная с Ближнего Востока, Африка. Поэтому мы считаем, что новый миропорядок он будет более
4: справедливым.
5: И поэтому я говорил о том, что любой новый миропорядок будет лучше.
4: لأنه سيكون أقرب إلى العدالة.
5: Потому что он будет ближе к справедливости.
4: وهذا كفلسطين ما نريده نظاما دوليا عادلا.
5: И как мы, как для палестинцев, именно это нам необходимо. Нам нужен более справедливый миропорядок.
3: По поводу беженцев. Какой механизм решения проблемы палестинских беженцев Палестина считает сейчас наиболее реалистичным? Это возвращение, это компенсация, это переселение, это комбинация всех механизмов?
4: تعرف في موضوع اللاجئين يعني هذا موضوع لأنه له حساسية خاصة واستثنائية.
5: Для нас, для палестинцев, вопрос беженцев очень чувствительный.
4: نحن تحدثنا لما وقعنا اتفاق أوسلو إنه شغلتين.
5: Когда мы подписывали соглашение Осло, мы говорили о двух пунктах.
4: إنه من حق اللاجئين الفلسطينيين أن يعودوا إلى الدولة الفلسطينية التي ستتشكل.
5: То палестинские беженцы имеют право вернуться на то в Палестину, которое государство Палестина, которое должно было быть
4: создано.
5: И те, кто не хочет возвращаться, могут иметь право на некую компенсацию. И приведу вам пример. И наш президент Махмуд Аббас, он из исторического палестинского города Сафар.
4: Называется Сафар, да? هو كان يقول دائما بوجه رسالة للإسرائيليين أنه لن يعود إلى صفد.
5: يوم سكدا говорил в качестве послания Израилю, что он не вернется в Сафар.
4: لأنه ضمن الترتيبات الدولية الجديدة قلنا إحنا اللاجئين الفلسطينيين أن يعودوا إلى الدولة الفلسطينية.
5: Потому что согласно всем соглашениям и резолюциям палестинские беженцы вернут в то государство, которое будет создано.
4: ولكن عندما ترفض إسرائيل حل الدولتين، عندما ترفض إسرائيل موضوع اللاجئين، عندما ترفض إسرائيل موضوع الحدود، عندما ترفض إسرائيل موضوع الحقوق المالية الفلسطينية لمدة 4 سنوات مجمدة عند الإسرائيليين، ماذا تريد من فلسطين أن يقولوا؟
5: Но когда Израиль отказывается от всех своих обязательств по поводу создания палестинского государства, по поводу беженцев, по поводу финансовых обязательств, то что остается палестинцам?
4: قلنا في موضوع الفاينانس اللي حكيت عنه. احنا السنه الرابعه ناخذ نصف مخصصاتنا رواتبنا ليش لانه الاسرائيليين في السنه الرابعه يصدرون اموالنا نحن
5: потому что израиль четвёртый год подряд конфискует наши же денежные средства
4: تحت حجج لا علاقة لها في المنطق. إنه ليش تدفع رواتب للسجناء، ليش تدفع رواتب للجرحى، ليش تدفع رواتب لل.
5: под предлогами, что палестинцы платят деньги не нужным лицам.
4: علما هذه الأمور شكلنا لجان مشتركة نحن والإسرائيليين والأمريكيين منذ عدة سنوات.
5: были созданы комитеты, и это было опровергнуто.
4: ولكن بالنسبة للإسرائيليين جاتهم الفرصة. 7 أكتوبر أن يرفضوا كل شيء.
5: Но после 7 октября Израиль нашел предлог, чтобы отказаться от всех своих обязательств.
4: وعلى أمل في ذهنهم أن يبنوا شرق أوسط الجديد.
5: И они тем самым надеются, что они построят новый Ближний Восток.
4: ولن ينجحوا في ذلك.
5: И мы говорим, что у них это не получится.
3: Но есть и другие игроки на Ближнем Востоке, то есть с вашей точки зрения их мнение Израиль тоже не интересует.
4: أنا قلت لها في البداية ماذا قلت ماذا هي تحاول أن تتسيد في المنطقة إسرائيل.
5: إسرائيل пытается играть главную роль в регионе.
4: في المنطقة. بدعم أمريكي مطلق.
5: при поддержке США.
4: يعني مثلا شوف عندها من أمريكا أحسن الطائرات، أحسن الأسلحة، أحسن دعم مالي. ماذا تريد غير ذلك؟ وكل من أمريكا.
5: إسرائيل от США получает лучше самолет, военный самолет, лучшее оружие и также финансовую помощь.
4: كل هذا بدعم أمريكي.
5: Все это при поддержке США.
4: لأنها تعمل أن تبقى الأداء يد أمريكا الطويلة في الشرق الأوسط.
5: Потому что США хочет, чтобы Израиль был ее инструментом на Ближнем Востоке.
4: وأنا أشرت في البداية وقلت ماذا الإسرائيليين وأنا أعرف هذه الأمور بالتفاصيل أنه إسرائيل تريد أن تقول للعالم العربي وتحديدا دول الخليج أن الخلاف العربي الإسرائيلي هو أقل أهمية من الخلاف العربي الإيراني.
5: И как я вначале говорил, что Израиль пытается внушить арабскому миру, что конфликт с Ираном опаснее, чем конфликт с Израилем.
4: وبالتالي في هذا الجو. ولكن أنا كما أشرت في البداية إنه العالم يتغير، وأهم شيء إنه الرواية الإسرائيلية في العالم أصبحت مشروخة.
5: И то, что самое важное, о чем я говорил раньше, что, что международный нарратив, он изменен, и реакция международного сообщества также изменилась по отношению к Израилю. И поэтому Израиль не удастся достичь поставленных целей.
3: Господин посол, я вас благодарю за разговор. Время уже у нас вышло. Абдель-Хафиз Нафаль был с нами, чрезвычайный полномочный посол Палестины в Российской Федерации.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: 16:00 в российской столице, в студии Евгения Егушина. Здравствуйте. Владимир Путин по ВКС открыл образовательный комплекс «Точка будущего» в Якутии. Главной задачей проекта президент назвал создание равных возможностей для обучения детей с ограничениями по здоровью из приемных семей. Учебный кластер построили в поселке Жатай на средства отечественных предпринимателей и благотворительного фонда «Новый дом». Содержаться комплекс также будет за счет меценатов, поэтому для всех детей обучение там бесплатное. Масштабный городок включает в себя детский сад, школу, бассейн, а также жилье для педагогов и приемных семей. Первая точка будущего успешно работает в Иркутске с 2020 года. НАТО разрабатывает теорию быстрой победы в случае конфликта с Россией. План предусматривает применение недорогих дронов и средств наведения на базе искусственного интеллекта, сообщает агентство Bloomberg. Авторы концепции рассчитывают быстро лишить противника свободы маневра и уничтожить командные пункты. При этом в Североатлантическом альянсе подчеркивают оборонительный характер проекта. Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что для Москвы нет никакого смысла в нападении на страны военного блока. По словам российского лидера, заявления о нашей якобы угрозе нужны западным политикам лишь для запугивания собственного населения. Нижегородский министр туризма уволился после конфликта с футболистами. Прошение об отставке Сергея Яковлева подписал губернатор Глеб Никитин. Поводом для увольнения стала видеозапись, сделанная на московском вокзале. На кадрах нетрезвый руководитель ведомства в нецензурной форме ругает игроков футбольного клуба «Нижний Новгород» за плохую игру и требует от транспортной полиции их задержать. Позже Яковлев записал ролик с извинениями, однако глава региона подчеркнул, что министр обязан соблюдать служебную этику даже во внерабочее время. Конечно, по-человечески правильно, что впоследствии Яковлев принес свои извинения участникам конфликта, но еще важнее здесь должностной аспект – служебная этика, подытожил губернатор. По его словам, мера послужит уроком для всех госслужащих региона. Имя нового руководителя Министерства туризма и народных промыслов Нижегородской области власти пообещали назвать позднее. В Нижнем Новгороде задержан подозреваемый в тройном убийстве. Накануне госавтоинспекторы остановили для проверки грузовой автомобиль. Во время осмотра вещей один из пассажиров сильно нервничал и попытался сбежать. Однако полицейские быстро его догнали. При досмотре его багажа оперативники обнаружили пакеты с человеческими останками, сообщил официальный представитель МВД Ирина Волк. На первом же допросе мужчина дал признательные показания. По его словам, он расправился со своей сожительницей, спрятав ее тело в подвале частного дома, а также убил двух ее родственниц, чьи тела расчленил и попытался тайно вывести. В настоящее время подозреваемый передан в Следственный комитет для разбирательства. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 12 рублей 43 копейки, доллара 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки. И о погоде сейчас в российской столице плюс 14. Пасмурно. В течение часа ожидается дождь. Евгений Егошин, говорит Москва.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: А вы говорите, Милин.
7: Я его
6: тоже
7: что?
6: Мне Милин.
7: Рекламирую.
6: Да думайте о своей стране.
8: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя
7: «Правда». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
10: Oh my goodness!
9: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
10: Broken for Fabregas, now it's Iniesta! This is it! That's the goal! Spain, I'm sorry!
9: Dear, dear! I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos! That is amazing!
11: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
12: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
11: а российский футбол продолжает удивлять,
12: мы это обсуждаем вместе с вами.
13: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
7: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: 16 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Это программа «Поток». И в течение часа очередную порцию новостей с вами обсудим. Координаты эфира. СМСки плюс 7925-888-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в Ютубе, в Рутюбе и в ВК. Двухбальные пробки в Москве. Образовалась пробка довольно большая на внешней стороне МКАДа в районе проспекта Багратиона и Можайского шоссе. И еще Минское шоссе тоже тяжеловато едет. Пробка здесь образовалась от улицы Нобеля по Минке. И вот сюда, соответственно, к МКАДу ближе. Пробка большая, поэтому там дорожно-транспортное происшествие. Будьте внимательны. Внутренняя сторона также перед Новорижским шоссе есть пробка, и на внешней стороне в районе Бесединского моста. Третье транспортное кольцо. Здесь район Хамовнического вала, Лужнецкой эстакады. На внутренней стороне еще Марьина Роща, Шереметьевская улица. Здесь есть затруднения. На Садовом, в принципе, хорошо, за исключением небольшого такого затруднения, которое в районе Красных ворот, и вот здесь ближе к проспекту Мира наблюдается.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
7: Поток. Новости этого дня.
3: Начнем с того, что Минфин более чем в 5 раз увеличит покупки валюты и золота. Российская Минобороны и другие соответствующие службы обладают необходимым разведывательными возможностями для отслеживания и оценки ситуации у границ России. Производство красной икры в России за 8 месяцев сократилось почти на 69%, а цены на отдельные виды икры за год выросли более чем вдвое. Далее глава СПЧ Фадеев предложил сократить некоторые курсы школьной программы. Продолжаются вот эти вот дискуссии, все-таки сильно ли загружены дети или нет. И в конце мы с вами тоже обсудим, соответственно, что мы с вами еще будем обсуждать. Мы с вами в своей правде будем обсуждать заявление президента России, который сказал на Валдайском форуме, что Россия при нападении на любой свой регион применит весь арсенал вооружений.
7: Поток. Успеем сказать главное.
3: Минфин более чем в 5 раз увеличит покупки валюты и золота. На эти цели ведомство направит 279,5 миллиардов рублей. С 7 октября по 6 ноября все это будет происходить. Ежедневный объем покупок составит эквивалент в 12,7 миллиарда рублей, то есть 12 миллиардов 700 миллионов. Дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в октябре Минфин ожидает на уровне 289,5 миллиардов. При этом по итогам сентября фактические поступления оказались на 10 миллиардов рублей ниже ожидаемых. Покупки валюты и золота проводятся в рамках бюджетного правила. Объем операции зависит от отклонения нефтегазовых доходов от базового уровня и используется для сглаживания влияния сырьевой конъюнктуры на бюджет и валютный рынок. Алексей Чичикин с нами, фундаментальный аналитик компании «Финам». Алексей, здравствуйте.
14: Добрый день.
3: Вообще, почему Минфин сейчас более чем в 5 раз увеличивает объем покупок валюты и золота? То есть что-то произошло с нефтегазовыми доходами и бюджетными параметрами, что вызвало вот эту потребность?
14: Ну, если вести речь о параметрах, то, в принципе, с тем, что у нас будет по 2027-2025 году еще впереди, вот, а по локальным изменениям, в поступлении нефтегазовых доходов, естественно, для Минфина это стандартная практика, вот, скажем так, сверяться, да, с текущим сальдо и, исходя из этого, объявлять, да, то, как он будет действовать на внутреннем валютном рынке. И здесь, на мой взгляд, ну, с одной стороны, видно, что в прессе появились сообщения о рекордных значениях, о том, что они там... максимум с ноября 2023 года, но если углядеться в цифры, то в ноябре 2023 было значение раза так в 2 с лишним побольше, чем сейчас. Поэтому это далеко не максимум в абсолютном выражении, если посмотреть на график в истории, соответственно, закупок или продаж на Минфина на валютном рынке, то, ну, в общем, мы далеко не на тех пределах, где это должно выходить на первую ленту новостей. А вот самое интересное, что наблюдается на истории, то, что нередко как раз максимумы покупок, ну, в том числе крупного игрока, такого как Минфин на рынке, приводили в итоге не к дальнейшему росту курса доллара против рубля, вот, ну и других валют, а чаще даже к разворотам, как ни странно.
3: То есть вот это резкое увеличение, в принципе, способно повлиять на курс рубля каким-то образом радикально?
14: Ну, скорее, если мы смотрим на динамику, да, месяц к месяцу сравниваем, вот, и сопоставляем, то это, ну, как вариант, может быть, началом тренда, с одной стороны. С другой стороны, там, логика в действиях Минфина, она сейчас вполне себе там читаема, даже исходя из того, что золотовалютные резервы, там, что в юане, что в золоте, с начала года, если смотреть, то сократились. Поэтому в целом база у нас в КНБ, если, скажем так, будет наращение, да, по этим активам, вот, в структуре, то это не к тому, что доллар в итоге в стране должен дорожать, а к тому, что Минфин, по сути, этим ситуацию также балансирует.
3: Но может ли это стать заметным фактором ослабления, например, валюты, корректировки, точнее, валюты в ближайший месяц?
14: Ну, тут могу также к истории обратиться. Мы нередко сверялись, правда, тогда были еще доступны на валютной секции Московской биржи такие пары, как доллар-рубль, там, today, tomorrow, да, и вот глядя на те объемы, которые там внутри дня проходили, сравнивая их с теми объемами, которые, ну, опять же, там, в планах Минфина значились, даже в больших цифрах, да, чем сейчас, ну, это было видно, то, что 3 дня это, в принципе, рынок вполне спокойно переваривает.
3: Вот смотрите, здесь интересный момент, почему Минфин увеличивает покупки именно сейчас, несмотря на то, что фактически нефтегазовые доходы в сентябре оказались ниже прогноза. Как связаны эти два показателя?
14: Ну, здесь я бы, скорее, все-таки с динамикой ФНБ по этому году предложил их связать.
3: Давайте.
14: И, на мой взгляд, вот, ну, так вот, это уже где-то минутами-двумя ранее. В тезисе о том, что у нас что юань в ФНБ сократился, что золото по динамике этого года тоже показало сокращение. То есть, в общем, если здесь связывать это с текущими целями по балансировке ФНБ, ну, на мой взгляд, тоже вполне здраво в логику это укладывается.
3: Интересно, что золото, вот многие обращают внимание, что происходят как бы закупки золота, причем они происходят не только у нас, они происходят в целом по всему миру. Там китайцы тоже активно скупают, европейцы активно скупают. Это подготовка к какому-то, ну, серьезному, например, кризису экономическому, и поэтому запас физического золота как самого, видимо, стабильного защитного механизма наращиваются или что-то еще?
14: Ну, можно в принципе, отталкиваться от более простого тезиса, то есть вновь мы чуть-чуть израсходовали резервов из ФНБ, сейчас мы их нарастим. Для чего мы это делаем? Опять же, для того, чтобы ситуацию в, ну, там, в том числе и в валютном курсе стабилизировать, а не для того, чтобы ее, соответственно, привести в стрессовое состояние. Поэтому это, да, это защита, да, это большая безопасность как для страны, так и для ее резервов. И, ну, с точки зрения, опять же, там, курса доллара на текущий момент во внутригодовой динамике, то это явно лучший момент, да, для покупок, чем, ну, например, если бы это было в январе.
3: Ага. А есть ли здесь риск конфликта, например, цели бюджетной и денежно-кредитной политики? То есть Минфину может быть выгоден один уровень курса для бюджета, а Центральному банку с точки зрения инфляции может, Центральный банк может быть заинтересован в другом курсе. И как вот это противоречие, соответственно, ну как бы можно ли продолжать на нем существовать?
14: Центральный банк у нас в качестве, ну, одной из основных целей, декларируемых регулятором, борется с инфляцией. Соответственно, стало быть, если мы в этот пазл упакуем текущее решение Минфина, что мы увидим? Он вновь наращивает резервы ФНБ для того, чтобы ситуацию на валютном рынке стабилизировать на дистанции. Поэтому в данном случае здесь противоречий никаких нет между действиями разных направлений наших финансовых властей.
3: Угу. А что сегодняшнее решение Минфина все-таки говорит о состоянии российской экономики? И можно ли вообще судить по этому признаку о состоянии российской экономики или нет?
14: Ну, скорее можно говорить о том, что она реагирует на актуальные вызовы, на актуальные изменения, в том числе, да, в структуре ФНБ, и, исходя из этого, ну, действия, по сути, своевременные.
3: Понятно. Спасибо большое, Алексей. Вас благодарю. Алексей Чичикин, фундаментальный аналитик компании «Финам», был с нами на связи. Еще раз скажу, что Минфин более чем в 5 раз увеличит покупки золота и валюты. На эти цели ведомство направляет почти 280 миллиардов рублей. Процесс покупки будет продолжаться с 7 октября по 6 ноября.
15: Внимание! Говорит Москва.
16: 94.8 FM.
15: Поток. Успеем сказать главное.
3: Российская Минобороны и другие соответствующие службы обладают необходимыми разведывательными возможностями для отслеживания и оценки ситуации у границ. Это заявление Дмитрия Пескова. А так он прокомментировал сообщение СМИ о том, что Эстония в рамках программы «Активная оборона» перебрасывает войска ближе к границе России. И еще это заявление прозвучало в контексте такой общеевропейской повестки, где как раз речь шла об интенсификации учений различных, в том числе с отработкой определенных изоляционных мероприятий в отношении, например, российского эксклава Калининграда. И, соответственно, то есть ситуация выглядит как будто бы довольно напряженной. Вадим Масликов с нами, эксперт Бюро военно-политического анализа. Вадим Александрович, здравствуйте.
17: Да, здравствуйте.
3: Действительно ли ситуация у российских границ сейчас объективно ухудшается? Или все-таки речь пока идет об изменении просто риторики и военного планирования стран НАТО?
17: Ну, на то есть некоторые объективные причины. В чем они заключаются, на мой взгляд?
3: Да.
17: Это в том, что странам НАТО сейчас как никогда нужна некоторая консолидация, мобилизация определенная. Потому что все больше стран понимает, мы это видим по разным объективным обстоятельствам, которые происходят там и на политическом уровне, и на уровне общественного мнения, что данная политика, данный курс НАТО неприемлем. Уже все более неприемлем, все более, значит, зажимают социальные проекты и так далее. Вот, поэтому им нужна консолидация определенная. Этого не получается. Для этого самый лучший способ – это как раз-таки какая-либо провокация, какая-либо какое-либо действие, которое бы от России исходило, потому что именно Россия видит самой большой угрозой. Вот. И такую провокацию как раз-таки может быть какая-либо вызов, да, вот, операция как раз-таки в районе границ.
3: А что означает формулировка «переход к концепции активной обороны» на практике? То есть какие конкретные изменения это предполагает, например, для размещения войск, инфраструктуры? То есть здесь даже речь, ну как бы имеет ли смысл анализировать конкретную историю с Эстонией, или в целом это какая-то новая тенденция?
17: Эстония несколько не из стран НАТО выдающихся в том плане, что они акцент изначально давно уже, в принципе, сделали на некоторую цифровизацию своей экономики и, соответственно, своего, значит, военного направления Министерства обороны. Вот. Ну, это связано с рядом причин, опять же, в том, что, в общем-то, по большому счету, над Эстонией кураторство имела Англия. Англия, как бы, да, над Литвой, Германия, там, как бы, и так далее. Поэтому они сделали акцент на цифровизацию своей экономики и военного министерства. Вот. И на сегодня, в общем-то, мы видим, что из Эстонии как раз-таки больше всего приходят в разных цифровых решений, в том числе и роботы, искусственный интеллект, связанные эти технологии, хакерские атаки и так далее, мешающие, в общем-то, России. Вот. Поэтому вызов может быть вот этот вот активная оборона связана в первую очередь с этим. Кроме того, наши возможности разведывательного потенциала России позволяют увидеть, что такое являются те самые украинские дроны, которые залетают как раз-таки с эстонской границы. Ведь у нас есть информация о том, что эти так называемые украинские дроны, где они, на каком аэродроме они делаются, эстонском, да, в каких ангарах они делаются, и там же им лепятся эстонские, украинские флаги и так далее. Конечно же, это провокация, это вызов. Вот, и вполне возможно, с точки зрения, значит, сохранения баланса, да, вполне вероятен тот шаг, что НАТО может пожертвовать Эстонией ради этой провокации, которая бы сплотила, консолидировала бы.
3: А как она может консолидировать? Смотрите, вокруг Украины сколько говорили, что Запад консолидируется, 51 страна помогает Украине и так далее. А здесь вдруг как будто бы пожертвовать Эстонии. Но, во-первых, в чем эта жертва, что все остальные вступятся? Как раз многие же говорят, что этого не произойдет. И в итоге, получается, не является ли история с Эстонией, вот эти заявления, неким тестированием, психологическим тестированием, во-первых, грани дозволенного, а во-вторых, не сталкиваемся ли мы с очередным кризисом целеполагания НАТО, когда как бы в НАТО понимают опасность прямого столкновения с Россией, но как бы его не хотят, но протестировать возможности такого конфликта соприкасающихся, так его назовем, хотят?
17: Вопрос, несмотря на то, что довольно обширный, довольно интересный. Вот. И что касается первой его части, что не хватает ли Украины. Ну, на сегодня Украина – это уже ресурс, скажем так, с душком. Душком, как бы, да, тот самый ресурс, который уже неоднократно заявляет о страшной коррупции, о неэффективности реализации, о невозможности этого проекта дальше тянуть по ряду причин, в первую очередь финансовому, да, техническому причинам и так далее. Вот. И на сегодня, как мы видим, уже сам ярлык Украины является не консолидирующим, а наоборот, разъединяющим страны Европы. Вот. Но для того, чтобы, в общем-то, собраться, для того, чтобы иметь объединенные усилия, да, как раз-таки нужно показать, что Россия не права, что она говорит, что вот она выполняет свои задачи по спасению там, и так далее, что нет, это не так. Вот показать, что Россия является в сущности своей очень агрессивной страной, как бы, и поэтому нам нужно быть готовыми к отражению атаки от России. Поэтому вопрос о том, чтобы протестировать, это маловероятно. Почему? Потому что тестов уже было достаточно. И что дадут эти тесты? Если мы говорим о готовности Европы к активным боевым действиям, и тесты нужны для этого, то я не считаю, что это правильно. Почему? Потому что мы видим, что Европа не готова к активным боевым действиям. На сегодня многие учения показали, и в частности те учения, в которых на месте России были украинские вооруженные силы, показали, что, в общем-то, их агрессия, боевые действия, в частности, против России, будь то в Калининграде или где бы то ни было, они будут провалены. Вот, а для этого им как раз-таки и необходимы те самые усилия по сплочению, своих, значит, действий к тому, чтобы
3: проявлять... Ну, то есть те слова, которые произнес президент России на Валдае, что Россия ни на кого нападать не собирается, ни с кем, соответственно, вот, воевать в Европе не собирается, это не слышат в Евросоюзе или слышат, но или там в НАТО, или делают вид, что не услышали, или вообще не принимают эти слова всерьез, потому что у них своя есть генеральная линия партии, очень много в это вложено, и поэтому они будут ей следовать. Отсюда вот эта казуистика в плане вот этой активной обороны. Ну, как бы мы вроде обороняемся, у нас оборонительный союз, но почему-то в действии наступательного характера.
17: Как раз таки нет. Они эти слова прекрасно слышат. Прекрасно слышат, что Россия нападать не собирается. И им нужно противопоставить, что нет, Россия это агрессор, это ложь, это неправда. Мы хотим показать, что Россия, что они говорят одно, а делают другое. И вот на примере Эстонии вызова или провокации какой-либо определенной, операция консервы, будь то как по-другому ее назови, им и надо показать, что Россия, в общем-то, это лживая, агрессивная страна, которая нападет у нас вот-вот, не сегодня, а завтра. Вот. И в этом ключе, это настолько важная как бы для них задача является, потому что на сегодня реально НАТО испытывает огромные проблемы. Ну, давайте вспомним, что Трамп, опять же, вызвал страны для определения, страны НАТО имеется в виду, для определения стратегии НАТО и исключил из этих стран, да, ведущие агрессивные державы, будь то Франция, там, да, или Британия. Вот, то есть явно разложение НАТО. Это крайне важная задача для них сохраниться, стабилизироваться. И противопоставление реальное может быть только показать, что вызов более чем опасен, вызов более чем серьезен. Для этого нужна провокация.
3: Вадим Александрович, вопрос такой. Когда в Европе все-таки говорят, то есть выражение мне очень нравится, активная оборона, в какой момент обычное усиление обороны, например, соседней страны, перестает быть рутинной военной мерой и становится фактором, требующим ответных действий? Вот где эта грань все-таки проходит?
17: В данной концепции, тут же не военная концепция, а военно-политическая концепция. В данной концепции имеется в виду как раз-таки и активная оборона, в том числе по морским путям, по контролю судоходных путей. У нас там, мы знаем, что граница между Эстонией и Финляндией довольно маленькая, и да, нас она принципиально важная. Вот, это контроль насчет каких-либо трафиков, каких-либо транзитных путей, будь то финансовых. Мы помним, что Эстония некоторое время являлась хабом просто для вот этих капиталов из России. Это, опять же, вот эти вот хакерские атаки всевозможные и так далее. Вот это и есть активная оборона. То есть, когда их оборона исключает факторы возможного нападения, так называемого. А попросту говоря, удушает, в общем-то, соседнюю страну до данного
3: случая. Вадим Александрович, мы сейчас наблюдаем то, что в Европе происходит. Долгосрочную перестройку системы безопасности там, в Северной Европе, Восточной? Или уже начинается качественно новый этап военного противостояния России и НАТО?
17: Качественный этап перестроения? Я так думаю, что стратегия по отношению к России, я не думаю, это, в общем-то, в их доктринальных документах давно было сказано, как бы, да, она давно определена. Это, повторю, доктринальные документы на уровне правительства стран НАТО, на уровне самого блока НАТО. И там они, в общем-то, и не скрывали, что, в общем-то, Россия, как они сказали, вызов России, угроза России является для них экзистенциальной угрозой. То есть угрозой выживания. Вот. Поэтому и усилия их будут всячески направлены, чтобы вот эту угрозу раскачивать и каким-то образом с ней справиться.
3: Но насколько вероятно дальнейшее усиление военного присутствия НАТО непосредственно у российских границ в ближайшие годы? И какие факторы будут этот процесс определять? У нас 30 секунд осталось.
17: Факторов много. Я думаю, важнейшие факторы – это экономические факторы, финансовые факторы, военно-технические факторы. Ведь на сегодня в Европе огромная проблема по этим вопросам. Справятся ли они, смогут ли они консолидироваться? То есть смогут ли они все усилия направить на консолидацию по этим блокам? Вот в чем вопрос. Угу. А для этого нужна мощная провокация, для этого нужен повод, для этого нужны такие...
3: Да. Вадим Александрович, вас благодарю. Вадим Масликов был с нами, эксперт Бюро военно-политического анализа. Сейчас будет информационный выпуск, и потом мы продолжим.
16: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 16:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Марко Рубио допустил приостановку работы американского посольства в Киеве. «Мы решим, безопасно или нет там находиться», — заявил госсекретарь США.

0: Еще один из пассажиров сильно занервничал и попытался сбежать. Однако полицейские быстро догнали мужчину. При досмотре его багажа оперативники обнаружили пакеты с человеческими останками, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. На первом же допросе мужчина дал признательные показания. По его словам, он расправился со своей сожительницей, спрятав ее тело в подвале частного дома, а также убил двоих ее родственниц, чьи тела расчленил и пытался тайно вывести. Подозреваемый передан в следственные органы для проведения дальнейших процессуальных действий. Власти Мальдив отложили введение туристического налога до 1 апреля 2027 года. Решение позволит избежать резкого подорожания путевок на курорты архипелага, сообщили в Российском союзе туриндустрии со ссылкой на профильного министра республики. Предполагалось, что новые правила для иностранных туроператоров, турагентств и систем онлайн-бронирования вступят в силу этой осенью. Они должны были платить в местный бюджет 17% с продажи путевок. Российский турбизнес назвал решение об отсрочке позитивным, поскольку реформа пришлась бы на начало высокого зимнего сезона, когда большинство путевок уже распродано по фиксированным ценам. Россия занимает второе место по турпотоку на Мальдивы. За неполный текущий год курорты архипелага посетили уже около 200 тысяч наших соотечественников. Синоптик пообещал москвичам неделю без сильных дождей и заморозков. Завтра, 6 октября, столичный регион зацепит циклон, однако осадки будут небольшими. Об этом РИА Новости сообщил начальник краткосрочных прогнозов погоды гидрометцентра Александр Голубев. По его словам, слабый дождь местами возможен и в пятницу. Более заметные осадки придут только в субботу и воскресенье, уточнил синоптик. Он добавил, что 7 и 8 октября в Подмосковье ожидается погода без осадков с температурой плюс 14, плюс 16 градусов. Поэтому заморозков в городе не прогнозируется. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 13. Ощущается, как плюс 11, идет дождь. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Говорит Москва. 94,8. Реклама. Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: А вы говорите, милит.
4: Я его
3: тоже
4: что?
3: Мне милит.
4: Рекламирую.
3: Да думайте о своей стране.
1: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Право знать. Говорит Москва.
1: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
4: 16.35, у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Поток» и продолжаем. Производство красной икры в России за 8 месяцев 2026 года сократилось почти на 69%, а цены на отдельные виды икры за год выросли более чем вдвое. За январь-август в стране произвели 3100 тонн лососевой икры, следует из данных Росстата. По итогам года выпуск может составить до 5000 тонн, то есть снизится в 2,5%.

0: 2,8 раза. Главная причина — слабая лососевая путина. К 28 сентября на Дальнем Востоке добыли только 97,5 тысяч тонн тихоокеанского лосося против 334,5 тысяч годом ранее. При этом производство заменителей красной икры выросло почти на 30%. Олег Гугунава с нами, специалист рыбопромышленной отрасли. Олег, здравствуйте.
1: Евгений, добрый день. Неутешительные, неутешительные вообще новости.
0: Почему? Да, насколько, кстати, нынешнее сокращение производства икры все-таки какой-то временный провал из-за слабой путины или проблема последствий, которые будут ощущаться еще несколько лет?
1: Вы знаете, тенденция, к сожалению, наблюдается уже не первый год. В 24-м году 12,5 тысяч тонн было добыто икры. В 25-м через год 10,5, то есть на 2,5 тысячи меньше. А сейчас получается 3 тысячи. То есть если такая прогрессия пойдет, то мы, наверное, икру будем видеть только на старых рекламных плакатах в рыбных магазинах, не на своем столе.
0: Ну, то есть эта проблема действительно какая-то, она вот внезапно возникла, или все-таки тенденция к этому, какая-то предрасположенность к этому была, и, в принципе, можно было еще там год и два назад понять, что вот так оно будет?
1: А вы знаете, понять-то можно было, скорее всего, но толку от этого понимания никакого не было. Вернее, не так. Производители сразу бы стали повышать цены на икру. Да, сейчас прогнозирует Валентин Балашов, который является председателем прибрежных рыбопромышленников, стоимость 40 тысяч за килограмм красной икры к Новому году.
0: 40 тысяч?
1: Такое? 40
0: за килограмм, 40 тысяч. Это же
1: деньги можно купить черную икру.
0: Так.
1: Да. То есть это станет продукт бессмысленный. Наверняка останется там 0,5% людей, которые не заметят подорожания, да, как они покупали дорогостоящие продукты, и они были у них на столе и в праздники, и в будни, так и будет продолжаться дальше. Но для нормального, здравомыслящего человека этот продукт, он просто исчезнет из рациона. Не только повседневного, но и праздничного.
0: Но подождите, а хорошо, чтобы стабилизировать рынок, вопрос здесь как это, внутреннего пользования и, соответственно, экспорта? То есть, условно, на экспорт
1: нет,
0: она...
1: мы его стабилизировать не можем, потому что, к сожалению, все лососевые, чью икру добывают у нас в стране горбуша, кижуч,
0: форель,
1: мерка,
0: семга,
1: форель просто у нас аквакультурная, с этим как бы это отдельный разговор, и там все прогнозируется нормально, но цена на нее тоже будет расти, потому что, ну, представьте, что вы производите уникальный продукт, да, и везде на него цена растет, а вы можете сдерживать цены на уровне прошлого года, но смысл, если вы можете дополнительно обогатиться, даже сверхобогатиться, естественно, что и производители форелевой икры тоже будут увеличивать цену, подтягивая к рыночной к лососеву.
0: Но насколько так нынешний рост цен – это результат реального дефицита, а насколько следствие поведения производителей, оптовиков, розницы?
1: Нет, это реальный дефицит, потому что все заинтересованы в том, чтобы заработать на путине. А когда рыба не подходит на нерест, вы знаете, что нерестится рыба, в смысле, живет рыба, лосося живут в море, а нерестится заходит в реки с пресной водой, да, и погибают потом там, к сожалению. Вот, и, в общем, не зашли они к нам, где-то пошли в другие места.
0: Но, а вот интересно, смотрите, они не зашли или действительно, ну, скажем так, какие-то природные циклы включились, что
1: ну,
0: в этом году
1: есть,
0: она слабая?
1: Ну, четные и нечетные года по производству икры, что одни чуть проигрывают другим, но здесь колебание идет в 10-20-30%, ну, нет, 10-20%, наверное. А вот чтобы настолько ошиблись наши... скажем так, ученые, они прогнозировали, что будет примерно 230 тысяч тонн рыбы выловлено, да, а на конец сентября было всего 100 тысяч тонн. И вместо там десятков тысяч тонн икры произносит всего 3 тысячи тонн. То есть в масштабах нашей большой страны это прям мизер.
0: Может ли рынок компенсировать нехватку за счет импорта икры или лососевого сырья какого-то? То есть какие-то страны есть потенциально, которые могут закрыть часть российского спроса?
1: Ну, Америка нам раньше поставляла икру, да, но сейчас, я, честно говоря, вот не интересовался этим вопросом, но думаю, что у нас не все хорошо с поставками из Америки. Так у меня есть.
0: Ну, хорошо, а тогда другой момент. То есть насколько, скажем так, объем вылова прямо пропорционален объему икры, которую можно произвести из этого вылова.
1: Но поскольку вылов идет в момент нереста, то есть вся рыба идет икренная, то, естественно, он у нас стопроцентно зависит объем вылова от, вернее, объем полученной икры от объема вылова. Не бывает, чтобы стали ловить вне сезона рыбу, и она не икренная, и вот у нас трагедия такая возникла на икорном рынке. Нет, абсолютно. То есть все прогнозируется, все просто рыбно. Как вот навага, знаете, маленькая северная рыбка, навага, да, очень вкусная. Она второй год не заходит, в Белом море ее не ловят просто. Раньше были сотни тонн, тысяч тонн, естественно, вылова, да, а два года ее нет. Как миграция, например,
0: у кого?
1: Иваси, у сардин. Угу. 25 лет у наших берегов, 25 лет у Японии. 25 лет они у нас покупают рыбу, 25 лет мы у них покупаем.
0: То есть, ну, получается, лососями... что если... А с лососями что? Да, не зашли они в реки.
1: С лососями первый раз такое, вот, и что ученые настолько так сильно ошиблись, ну, практически там в 2,5-3 раза, да, прогноз и реальность. Вот, и, ну, видимо, какие-то влияют на поведение лососевых все-таки природные, там, я не знаю, потепление, может быть, изменение климата, что-то еще.
0: К сожалению, то есть, пока а в каких более холодных реках он тогда еще будет нереститься, если это вопрос климата? То есть, условно, эта рыба, ну, как бы, она же все равно нерестится, ее же физически меньше этой рыбы не стало?
1: Нет, физически меньше не стало, она просто путешествует, ну, живет человек в океане, да, ему там в эту сторону платили, в эту, в зависимости, как мы планируем свой отдых летний. Было все хорошо, в семье много денег, все поехали в одну страну отдыхать, потом стало поменьше немножко или какие-то проблемы с таможней.
0: Если что, мы про лосось говорим с вами сейчас.
1: Я понимаю, да-да-да. Просто я думаю, что у них такие же прогнозы внутрисемейные, куда идти.
0: Вопрос, смотрите, а вот тоже тенденция интересная. Заменители красной икры выросли на 30%. Что это за продукт такой? И как бы будет ли увеличиваться? Ну, по сути, сублимация какая-то.
1: Это, да, имитированная икра, так называемая, да, когда того или иного качества. Потому что есть такого качества икра, что не специалист не сможет отличить ее ни по внешнему виду. Потому что уже научились даже делать жировые глазки. Жировой глазок – это то, чем малек рыбки, который, когда он начинает развиваться, эмбрион, питается в первые там дни своего развития внутри икры. И вот сейчас научились делать искусственную икру. То есть вы берете в руки зернышко, смотрите на свет и видите, что там эти жировые глазки есть. Это нонсенс. Такого прям...
0: Ну это что, масло, рыбий жир и что-то там, какие-то вкусовые присадки?
1: Все может быть по-разному. Может быть агар-агар с какими-то усилителями вкуса. Может быть хорошая действительно икра, которая делается из бульона рыбного. Угу. Но, естественно, это все имитация. Если, знаете, как люди раньше на там, «Москвич» вешали эмблему «Мерседесы», катались и, значит, всем бибикали, что смотрите, какая машина хорошая. То есть, если это нужно, например, фотографу для того, чтобы отснять предновогодний какой-то рекламный плакат, да, естественно, лучше пойти в магазин и купить имитированную икру. Зачем тратить деньги на вот эти вот, да. А для того, чтобы на стол поставить, мне кажется, что вот, может быть, этот Новый год еще на таких... По инерции люди и будут покупать, а потом просто этот продукт, в принципе, исчезнет. Если будет такая тенденция с выловом рыбы, продукт просто исчезнет с наших столов.
0: Ну, а может быть, аквакультурной рыбы станет больше, нет?
1: Больше вряд ли, потому что ресурсов таких у нас нет, чтобы настолько компенсировать отсутствие рыбы дикой. Форелевая икра, да, вот она будет, но она тоже будет стоить дорого. Поэтому все в цену будет опираться. Не в отсутствие икры, а именно в цену на нее.
0: Хватит причем, ли икры на... Да.
1: К сожалению, за ценой качество не растет.
0: Рост именно риска контрафакта, как оцениваете?
1: Очень высокий.
0: Почему?
1: Несмотря на то, что государство предпринимает просто очень серьезные шаги для того, чтобы контрафакт уничтожить, к сожалению, заходит это не с той стороны. И на самом деле его как было много, так и будет. И особенно перед праздниками. Uh-huh. Поэтому самое главное, вот совет всем радиослушателям, знакомым, друзьям и родственникам, что не руководствуйтесь, пожалуйста, ценой на икру при покупке. То есть нужно смотреть на качество обязательно. Сейчас, пока еще цены не выросли, можно пойти в магазин, купить пробные там 100 грамм, если икра продается в развес, или 50, так продавцы делают. Либо купить баночку икры в магазине, запомнить производителя, дома попробовать, и если все хорошо, купить 2-3 банки по 7-8 тени и заморозить ее. Качественная икра очень хорошо переносит один цикл заморозки и правильной разморозки. К Новому году будет что-то хорошее на столе.
0: Ну, то есть диверсифицировать географически производство невозможно, правильно?
1: Я думаю, что нет, да.
0: А если к концу года производство действительно составит 5000 тонн, как это отразится на запасах перед новогодним сезоном, и хватит ли икры на традиционный декабрьский пик спроса, как думаете?
1: Икры-то хватит, безусловно, именно потому, что она будет стоить очень дорого. Uh-huh. А слои населения, которые, к сожалению, не могут себе позволить икру, как богатый белками, да, продукт часто, делают это только в праздники. Масленица и Новый год чаще всего.
0: Вот. А до этого, получается, то есть, условно, тот объем икры, который был на рынке до, он как раз весь реализовывался, ничего лишнего не было, потому что люди ели эту икру за счет цены, могли себе позволить сильно чаще, чем пару раз на празднике.
1: А, вы знаете, не совсем. Ну, а так, как? Близко, да, да, но не совсем так, потому что икра всегда оставалась прошлогодней на следующий год, была она очень низкого качества, то, что не могли реализовать в течение года. Допустим, у человека на складе отключили электричество всего разных причин, да, из там тонны икры стало портиться. Или же не соблюли правильный режим хранения при транспортировке икры. Mm-hmm. Икра должна храниться, в любая икра, в любом случае, при температуре минус 4, минус 6 градусов. Она не замерзает и не теряет свои вкусовые и полезные качества при такой температуре. И, соответственно, вот та mm-hmm. плохая икра прошлогодняя, она будет всплывать на рынке мелкооптовом, продуктовом, областном каком-нибудь, обязательно в железных банках, когда нельзя на нее посмотреть при покупке, угу. когда ее нельзя попробовать, по привлекательной цене. И люди, которые откладывали деньги на баночку икры к Новому году, они ее купят, придут домой, откроют, понюхают, выбросят в мусорное ведро. Вот так обычно это всем заканчивается.
0: Спасибо, Олег. Вас благодарю. Олег Гугунава был с нами, специалист рыбопромышленной отрасли. Какие-то довольно серьезные оценки по росту стоимости красной икры дают эксперты, в том числе Олег Гугунава. Связано это с тем, что как-то рыба, в общем, не сильно заходит в реки на нерест. Какая-то у него миграция произошла. И что здесь, что-то вы мне присылаете, ваше сообщение, я не очень понимаю, что это такое, и в евро вы мне показываете, сколько стоит килограмм икры, икра кеты. Так, и я не очень понимаю, зачем вы мне прислали. Есть ли влияние рукотворной на миграцию нерестовую, Торгалак спрашивает, но никто из экспертов об этом не говорит. То есть мы вошли просто в какие-то циклы, что вдруг рыба стала мигрировать по-другому, и поэтому икры меньше. А так, ну а какие рукотворные, что вы имеете в виду? Здесь о таком речи не идет.
2: Говорит Москва. Потом.
0: К следующей теме переходим. Глава СПЧ Фадеев предложил сократить некоторые курсы школьной программы. Фадеев считает целесообразным сократить некоторые школьные курсы на 20-30%. Причем говорит он это, когда учебный год уже начался. Некоторые курсы школьной программы стоит сократить, однако снижение нагрузки не должно отразиться на зарплатах учителей. Сказал Валерий Фадеев, в системе образования необходимо провести ревизии школьных программ. Сокращение ряда учебных курсов повысит эффективность обучения детей. Нагрузка на учителей тоже уменьшится. Зарплату надо бы сохранить прежнюю. Это было бы правильно, сказал Фадеев. Тарас Пащенко сейчас будет с нами на связи. Он главный эксперт Института образования Высшей школы экономики. Тут много заявлений, кстати, сейчас от Владимира Путина. Он на встрече с педагогами, лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов сейчас находится и говорит, что предстоит решить много вопросов, чтобы избавить учителей от рутины. Но вот с точки зрения Фадеева, одна из как-то аспектов этой рутины – это школьная нагрузка. Тарас Валерьевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Евгения.
0: Объективно программа все-таки перегружена? И если перегружена, то чем?
3: Слушайте, где? Ну с чем сравнивать, смотря. Вот, в целом, если брать общее количество часов, то российская нагрузка чуть выше там средних по ОЭСР результатов, ну, Организации экономического сотрудничества и развития, там много стран участвуют. Вот, но за счет того, что у нас меньше учебных недель, чем в большинстве, у нас 34 недели, а в среднем обычно 38, получается, у нас большие каникулы летние. Вот. Из-за этого, на самом деле, общее количество нагрузки не так сильно отличается.
0: Но, недельные, я имею в виду. Но смотрите, а с чем тогда связано? Ну, как бы вот эта тема, что дети перегружены и учителя тоже, она периодически всплывает. И люди, например, современные родители тоже считают, что дети чрезмерно загружены школой. Это какое-то ощущение, ну, то есть, условно, и 25 лет было назад было то же самое, или все-таки все-таки мы понимаем, что какие-то изменения действительно произошли в пользу увеличения нагрузки? Чего там, дети не успевают, устают, учителя перегорают?
3: Ну, смотрите, мы видим, что за последние годы у нас добавляются какие-то предметы, которые их не было раньше, да, там основы российской государственности в университетах или разговоры о важном школе, там основы, значит, безопасности и защиты Родины, другие какие-то, вот. Но сравнивать с тем, что было 25 лет, тут сложновато, надо, конечно, данные посмотреть. Но в целом, я думаю, что ощущение вот этой нагрузки создает не только школа, а еще и домашнее задание, которого в России довольно много.
0: Но это же все вместе как раз. Наверное, об этом тоже речь идет. То есть, почему его
3: да,
0: так
3: безусловно.
0: Много?
3: Ну, еще есть внеучебная различная нагрузка. Это и кружки, и репетиторы, и, в общем, всякая внеурочная деятельность. И в совокупности, конечно, это создает довольно большую нагрузку на учащихся, это правда.
0: Смотрите, Тарас Валерьевич, а почему в целом такая ситуация сложилась? И действительно ли мы сейчас наблюдаем какое-то накопление мнений в пользу того, что все-таки нагрузку надо ослабить? Потому что та же самая внеурочная деятельность, это очень часто как бы формализация, перевод урочной деятельности в формат внеурочной, потому что там не должно быть 7 уроков, а должно быть, там, не знаю, 6 уроков, и в итоге это все переносится на внеурочку, которая, к тому же, еще становится платной, но обязательной. Такое тоже случается.
3: Да, безусловно, случается. Одна из причин, я думаю, является то, что просто количество знаний, которые мы хотим передать нашим учащимся, оно как бы постоянно растет.
0: Ну, ребенок не может впитать больше, чем он может.
3: Да, безусловно, это так. И, ну, вместо того, чтобы использовать какие-то более сложные решения, типа, там, освоения каких-то новых педагогических подходов, мы делаем самое простое, что можно, это вводим дополнительные занятия или дополнительные часы, да, и в этом смысле... Но еще раз, хочется подчеркнуть, что Россия – это далеко не самый какой-то худший или даже показательный случай с точки зрения перегрузки, да, страны Юго-Восточной Азии, там как бы сильно больше часов
0: учащиеся тратят. А нам зачем на кого-то ориентироваться? Здесь же, вот смотрите, вы про недели сказали, 34 недели у нас, 38 в целом по миру. Не решила бы ли эта проблему... Например, чтобы у нас летние каникулы были поменьше и как бы растянуть учебную деятельность. Плюс это, скорее всего, решило бы вопрос, куда девать детей, потому что у родителей не трехмесячный отпуск.
3: Ну, конечно, смотрите, если мы можем использовать большее число недель и распределить как бы эту нагрузку более равномерно, да, наверное, это могло бы решить часть проблем. Но мы знаем, что у учителей двухмесячный отпуск, значит, с которым тоже что-то нужно делать. Мы знаем, что в июне обычно там ЕГЭ, какие-то еще мероприятия школьные, и фактически, если мы делаем этот месяц еще учебным, то куда девать все остальное, не очень понятно. В общем, я хочу сказать, что ну, нельзя просто взять и поменять какой-то один элемент этой сложной очень системы для того, чтобы она там как-то стала резко лучше работать, потому что это потянет за собой и всякие другие изменения. И здесь очень важен как бы комплексный подход, а не просто говорить, что давайте мы там уберем 20 или 30% нагрузки
0: из школы. Нет, а всегда вопрос целей. Вот вы сказали, что в целом наша программа...
3: Вопрос.
0: Да, вопрос цели. Чем мы хотим в итоге добиться?
3: Конечно,
0: чтобы впихнуть в детей больше, чем они могут усвоить, и за счет этого у них увеличивается нагрузка, потому что они не успевают за усвоением школьной, и дополнительно берут еще и репетиторов, и создается впечатление, что как будто бы, простите, современные дети тупее, чем предыдущие. Но это же не так.
3: Я бы совершенно точно не сказал бы, что это так. Вот вряд ли современные дети там чем-то принципиально отличаются от детей предыдущих поколений. От взрослых отличаются, это точно, вот, но от других детей вряд ли. Смотрите, вопрос того, ради чего, это, кажется, ключевой вопрос. Потому что, когда Фадеев говорит о том, что одна из задач – это как бы повышение эффективности обучения, вот, то тут возникает вопрос, а что мы под этой эффективностью понимаем, да, чтобы дети лучше сдавали экзамены в университеты или какие-то другие образовательные результаты. Здесь вот надо, наверное, об этом сначала договориться, прежде чем говорить о том, какие меры нам нужны. Вот, потому что слово «эффективность», оно как бы супер размыто, не очень понятно, вот ради чего. Как раз вот тот вопрос, который вы задаете. Потому что, опять же, если посмотреть на результаты международных сравнительных исследований качества школьного образования, то мы увидим, что страны, которые сейчас находятся вот в лидерах как бы рейтингов, да, там как раз у большинства из них часов сильно больше, чем у нас. И если говорить про эффективность вот в этом смысле, да, с точки зрения там математической грамотности, читательской грамотности, естественно, научной грамотности, то как будто бы напрашивается решение, что нагрузку надо увеличивать, если мы хотим, чтобы у нас были результаты, как у китайских или сингапурских, например, школьников, если это является целью. Я не знаю, является это или нет. Вот. Вот такие вот истории. С другой стороны, если посмотреть на страны, которые тоже там хорошее качество дают, но при этом там как бы нагрузка меньше, да, то, опять же, в лидерах рейтинга вот много лет уже существует Эстония, и там это решается совершенно другими средствами, да, в том числе за счет очень высокой автономности школ и учителей. Там очень высокие квалификационные требования к учителям, mm-hmm. и при этом им дают очень много возможностей самостоятельно определять, как им учить детей. Вот у нас сейчас, кажется, курс немножко в другую сторону идет, потому что и унифицируются и программы, и учебники, и, в общем, все-все-все. Вот, как будто бы автономия учителя или школы сейчас не стоит у нас в качестве приоритета. Поэтому вот надо решать либо mm-hmm. больше часов, либо автономия. Ну и, соответственно, да. либо эффективность – это что-то другое.
0: Вот, смотрите, а увеличение часов – это же, как вы сказали, линейный подход. Ну, то есть, как это, чтобы люди лучше читали, как будто бы им надо дать больше уроков чтения. Но действительно ли есть, например, проблемы недооценки, ну, как бы, не знаю, состояния здоровья, пределов возможностей детей? Потому что, ну, вот с Азией даже если сравнивать, мы не можем это применить. Они с 7 утра учатся, но у них есть, например, перерыв на сон в Китае. Там полтора часа в обед, плюс у них очень много физической нагрузки, а у нас как будто теоретизация всего происходит, и в итоге дети просто просиживают в школе там до 6 вечера, а потом идут еще на дополнительное, а потом еще что-то. Как будто бы есть разрыв между тем, что хочется, и линейным добавлением уроков, и тем, что можется со стороны детей.
3: Конечно, конечно, думать о как бы здоровье и об ограничениях возможностей просто физических организмов mm-hmm. очень важно. Не случайно многие страны, которые вот славятся как бы большой нагрузкой, много внимания сейчас уделяют повышению того, что называется благополучия, то есть чтобы школьники чувствовали себя как бы лучше, вот эти вот истории с физической нагрузкой, сном там и всем остальным, это как раз нужно для того, чтобы ну, меньше как бы стресса и напряжения было из-за большой учебы. Но, опять же, видите, как мы с вами уже говорили, это как бы комплексный вопрос, да, на который нельзя вот дать какое-то одно простое решение. Давайте сократим нагрузку, и все сразу будет хорошо. Нет, не будет. Надо с разных сторон смотреть и использовать комплексные решения, если мы хотим действительно, чтобы качество образования в российской школе росло. Вот. Простых решений, к сожалению, здесь нет. Слишком сложная система, слишком много у нее аспектов и факторов влияет.
0: Когда Фадеев говорит про 20-30%, процентов, а не та ли это дополнительная какая-то внеурочная деятельность или вот эти вот новые уроки, которые появились, являются теми 20-30%?
3: Здесь лучше всего спросить у автора Фадеева. Этого заявления. Он, к сожалению, не уточняет никак.
0: Не уточняет, поэтому мы должны трактовать.
3: Поэтому лучше спросить, конечно.
0: Спасибо, Тарас Валерьевич. Вас благодарю. Тарас Пащенко был с нами, главный эксперт Института образования Высшей школы экономики. По поводу детей. Так, Игорь пишет, 50 лет назад была написана «нагружать все больше нас стали почему-то». А еще 50 лет назад были те же проблемы. Но не скажите, кто-то говорит, что все-таки как будто бы, да, нагрузка была, но она была поменьше. И плюс, возможно, ощущение нагрузки складывается из того, что, во-первых, очень много репетиторства, а репетиторство появилось, потому что, ну, например, сравнивают учебники. То есть донесение материала как будто бы стало более сложным, чем это было давным-давно. И как бы освоить это в том виде, в котором сейчас происходит, как будто бы сложнее стало. В школе убавят, родители кружков добавят. А, понимаете, с кружками есть другая история, там все-таки можно регулировать. И там действительно на физические пределы детей, ну вот они видны, вот он дома вот такой. А со школой вы не можете по желанию ходить на эти уроки или на какие-то не ходить. Вот, поэтому с этим сложности. Новости, и мы продолжим.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: 5 вечера в российской столице. В студии Евгения Ягушина. Здравствуйте. Владимир Путин поддержал создание образовательной нейросети с предложением разработать специализированный искусственный интеллект. К главе государства обратился один из учителей информатики – По словам инициатора, такая нейросеть будет обучена на основе единых государственных программ и школьных учебников. «Очень хорошее предложение, жалко, что я сам до этого не додумался», отметил глава государства. Он подчеркнул, что цифровая платформа должна стать надежной опорой для преподавателей и помогать им ориентироваться в объемных массивах информации. Разработку проекта планируют поручить Минпросвещение совместно с ведущими российскими IT-компаниями. Антон Силуанов заявил о договоренности Минфина и бизнеса по налогу на сверхдоходы. Речь идет о донастройке налогов для горно-металлургических компаний. Согласно проекту бюджета, на ближайшие 3 года для предприятий вводится сбор до 30% от дополнительного дохода, который они получают из-за резкого роста мировых цен на металлы и удобрения в 2025 году, уточнил глава ведомства. Для золотодобытчиков ставка составит 20%. По словам Силуанова, властям удалось найти компромисс с предпринимателями и сделать так, чтобы сборы сглаживали последствия ценовых всплесков на рынке. По прогнозам Министерства финансов, новая мера позволит ежегодно привлекать в бюджет страны около 200 миллиардов рублей в период с 2027 по 2029 годы. Вероника Скворцова анонсировала ряд новых отечественных вакцин. Ученые завершают работу над персонализированными иммунопрепаратом от глиобластома, тяжелой формы рака мозга. Об этом глава Федерального медико-биологического агентства рассказала на международном форуме «Биопром» в Геленджике. Она напомнила, что ранее ведомство уже успешно представило препарат для терапии рака кишечника. Кроме того, на стадии готовности находятся вакцины против менингококка и опасной тропической лихорадки денге. На прошлой неделе в России зарегистрировали первый препарат против пыльцы березы. Вакцина «Аллергарда» поступит в продажу уже в октябре. Следующим шагом станет выпуск лекарства от аллергии на амброзию. В Москве провели праздничную программу в честь Дня учителя, как сообщила заммэра Анастасия Ракова. В школах и центрах дополнительного образования для педагогов организовали интеллектуальные игры, концерты и театральные постановки. В Новопушкинском сквере установили 8-метровый арт-объект в виде букета с подсветкой, а по городу разместили баннеры, героями которых стали московские учителя. В нескольких школах педагоги уже традиционно прошли по красным дорожкам под аплодисменты учеников, а известные творческие коллективы дали свои концерты. Анастасия Ракова поздравила педагогов и поблагодарила их за профессионализм, терпение и любовь к своему делу. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 12 рублей 43 копейки, доллара 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки. О погоде сейчас в российской столице плюс 12, идет дождь. В течение 2 часов, по прогнозам синоптиков, осадки не прекратятся. Евгений Егошин, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва!
5: 94,8. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе Радио Академия. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
6: Дамы и господа, заводите свои моторы.
5: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
6: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая.
7: Делом принципа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00. Дело принципа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
8: А вы говорите, милит.
9: Я его
8: тоже
9: что?
8: Мне милит.
9: Рекламирую.
8: Да думайте о своей стране.
7: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 17:06, у микрофона Евгения Волгина. Здравствуйте, это программа «Своя правда», и говорить мы сегодня будем по мотивам выступления Владимира Путина на Валдайском форуме, где он сказал, что в случае прямого нападения на Калининград или другой регион России речь пойдет о применении всего арсенала российских вооружений. Цитата прямая. «Мы никого не пугаем, и то, о чем вы сейчас сказали, заявление МИДа и письма, которые МИД разослал в некоторые страны, это не запугивание, это ответ на попытку нас запугать». Все правильно написано в заявлении МИДа и в тех письмах, которые были разосланы. Если речь дойдет до прямого нападения на Российскую Федерацию, в данном случае имеется в виду Калининград, может быть, и другие какие-то территории. Конечно, в повестке дня неизбежно немедленно появится вопрос применения Российской Федерации всех вооружений, имеющихся в распоряжении нашей страны. Напомню, тогда с заявлением таким предупредительным сначала выступило посольство России в Ирландии, потом посольство России в Великобритании, и, соответственно, потом об этом сказал Владимир Путин. Гости нашей дискуссии — Александр Степанов, военный эксперт Института права и национальной безопасности РАН, ХИКС. Александр Юрьевич, здравствуйте.
10: Добрый вечер.
0: И Владимир Евсеев, военный эксперт, заместитель директора Института стран СНГ. Владимир Валерьевич, здравствуйте.
11: Добрый день.
0: У нас голосование есть на сайте говоритмосква.ру. Пожалуйста, голосуйте. В конце я подведу итоги. Наверное, давайте по часовой стрелке. С вас начнем, Александр Юрьевич. Вопрос. Владимир Путин говорит о готовности применить версию арсенал вооружений при нападении на российский регион, при прямом нападении. Что сегодня является все-таки главным элементом сдерживания противника? Сам арсенал или способность показать потенциальному противнику, что Россия сможет гарантированно его применить?
10: Ну, во-первых, у нас есть определенные механизмы, регламент применения нашего инструментария ядерного сдерживания в том числе. И исходить надо от уровня угроз. Есть конкретные формулировки: при критических угрозах территориальной целостности Российской Федерации мы оставляем за собой право, а скорее это уже обязанность военно-политического руководства, применить весь инструментарий, доступный для нейтрализации данных угроз. И в этом смысле мы говорим о пропорциональности применения силы, о сбалансированности ответа на агрессию. И когда мы понимаем, что мы встаем на путь прямой конфронтации со странами НАТО, где присутствуют участники, в распоряжении которых есть соответствующие арсеналы, в том числе стратегического наступательного оружия, то в этом случае мы не имеем никаких ограничений для нейтрализации этих оппонентов. И в этом смысле тут же речь шире, чем а некие виртуальные угрозы вокруг Калининградской области. Мы, допустим, понимаем, что в странах Европейского Союза есть те игроки, в частности Франция, которые обладают своим самостоятельным ядерным арсеналом. Есть Великобритания, которая в рамках Брексита недавно покинула этот европейский райский сад, но, тем не менее, сохранила определенные военные коммуникации с региональными союзниками и, в частности, является практически куратором так называемого североевропейского прокси-альянса НАТО. Это Швеция, Финляндия, Норвегия и Великобритания играют там существенную роль. А Великобритания, опять же, это ядерная страна. Поэтому тут нужно оценивать весь спектр угроз, все возможные этапы эскалации и понимать, что На все эти вызовы у нас есть взвешенные, сбалансированные ответы.
0: Владимир Валерьевич, сама природа угрозы российским регионам за последний год как-то поменялась? Почему такая жесткая риторика?
9: Ну, вы знаете, за последнее время больше мы стали чувствовать угрозы, которые стали носиться по российским тылам. Вот это ощутили. Но что интересно, что к нам часто стали прилетать с чужих территорий. Ну, в частности, беспилотный летательный аппарат. И здесь речь касается не только об странах Балтии, да, но и касается возможности пересечения воздушного пространства, например, Казахстана или каких-то других государств. Поэтому с этой точки зрения угрозы, конечно, стали не то что меняться, они стали видоизменяться, я бы сказал, да. Вот, и кроме этого, ведь нужно что заметить? Что если, например, Великобритания, она имеет только, как бы, западный вариант ПЛАРП, у нас называется ракетным подводным катером стратегического назначения, да, 4 всего, да, то Франция, как бы, она имеет различные виды носителей, и она хочет распространить свой зонтик на территории других государств. И поэтому, с этой точки зрения, как бы, положим, создание, ну, положим, перебазирование носителей французских, способности ядерного оружия, для нас может вызвать озабоченность. Помимо этого, в качестве нового элемента появилось то, что обсуждается вопрос о размещении в ряде государств американского тактического ядерного оружия. Речь идет о странах Балтии, Финляндии и Польши. Помимо этого, на территории Польши планируется создание американской военной базы. Да? То есть, получается, угрозы усиливаются для нас. И вот в этих условиях, естественно, мы будем использовать различные варианты, но я думаю, все-таки надо больше говорить о сдерживании неядерного до тех пор, пока не возникнет потребность в ядерном.
0: А нет ли проблемы, как раз, может, Александр Юрьевич, вам тогда вопрос, нет ли проблемы в том, что противник, умело используя, например, Украину в качестве как бы метода опосредованной войны с Россией, непрямого столкновения, все-таки убежден, что войну можно вести и продолжать именно, значит, конвенциональным оружием, и как бы до ядерного противостояния не дойдет? Как вы считаете?
10: Ну, я считаю, что именно на это сейчас и есть определенная ставка. Во-первых, мы видим, что в нашем приграничье наращиваются как раз-таки конвенциональные инструментарии высокоточного оружия, наступательные системы. И в данном смысле просто нужно провести определенную градацию. Внутри НАТО есть определенная иерархия. И, как мне представляется, многие новые участники, так называемые младо-натовцы, это тот самый буфер безопасности, который также может рассматриваться ключевыми операторами эскалации в качестве потенциальных дополнительных плацдармов.
0: Так.
10: То есть тут мы говорим, естественно, про страны Восточной Европы, Прибалтика, Северная Европа. И тут уже играет несколько другой аспект формирования их именно инструментария. Мы, как уже верно было отмечено, мы уже видим на практике реализации так называемой концепции middle и deep strike-ов. В этом смысле сейчас активно наращивается так называемый прифронтовой экспедиционный ВПК. На этих территориях локализуются производственные площадки высокоточного оружия. Это не только, кстати, ударные дроны. Это дальнобойное ракетное вооружение, относительно дешевое, кстати. Это не Storm Shadow и не Scalp по 2 миллиона долларов. Это изделие, допустим, норвежское Кёнигсберг, так называемое семейство Rusty Dagger. Дальность этих ракет составляет порядка 900 километров. Стоимость одного изделия 200 тысяч долларов. Это относительно дешево. Развернуто массовое производство, так называемые гипермасштабируемые предприятия. Аналогичный пример мы можем увидеть в Польше, когда американский Андурил, опять же, разворачивает высокоточное дешевое оружие. Тут вопрос массовости и вопрос возможности перехвата большого количества целей. Как мы видим, даже американцы не могут обеспечить закрытие своих ключевых объектов, допустим, на Ближнем Востоке. И они не способны противостоять тем системам, которые применяет Иран. Если мы говорим про Российскую Федерацию и массовое применение высокоточного оружия на различных участках нашей границы, а как мы понимаем, это тысячи километров, конечно, это крайне угрозообразующий фактор.
0: Но смотрите, у нас уже, во-первых, много за эти 4 года случаев. Ну вот, например, самый, как бы, очевидный, да, это оккупация Курской области частичная, которая продолжалась с 24 по 25 год. В 24 году была изменена ядерная доктрина России, согласно которой, значит, Россия расценивает как совместное нападение агрессию со стороны неядерного государства при поддержке ядерного. Ну, как бы, история, там, не знаю, Украина, Великобритания, допустим, или Украина, Франция. Но при этом именно сейчас акцентуация идет на каком-то, в случае прямого нападения, например, на Калининград, мы имеем право использовать все виды вооружения. Почему мы этим правом не воспользовались в случае оккупации, вот, например, Курской области?
10: Ну, опять же, возвращаемся к пропорциональности силы и применения и целесообразности. Видимо, на тот момент, опять же, есть определенные уровни принятия решений. Может быть, не весь объем информации нам доступен, которым располагало военно-политическое руководство страны и принимало соответствующие решения. Но в этом смысле тот аспект, который сейчас проецируется в отношении Калининградской области, он все-таки имеет несколько другое измерение.
0: Какое?
10: Во-первых, Калининградская область с кем у нас граничит? Польша, Литва. Да, это страна НАТО. И там размещены соответствующие профильные объекты. И военная инфраструктура НАТО, аэродромная инфраструктура, логистика, портовая инфраструктура и, кстати, отдельные штабы уже не подчинения НАТО, а непосредственно подчиняющиеся Пентагону. То есть там находятся те объекты, воздействие на которые, в том числе при помощи инструментария сдерживания тактического ядерного оружия, будет довольно-таки чувствительным, с одной стороны. С другой стороны, мы с нашими коллегами-экспертами моделировали различные сценарии агрессии в отношении Калининградской области. И тут не исключены провокации через прокси-инструментарий того же киевского режима. Допустим, с позиции Литвы может происходить накопление подразделений ВСУ. Так. И данная территория может быть использована для, опять же, наступательных действий и занятия определенных участков Калининградской области.
0: Тогда насколько логично, Владимир Ильич, к вам мостик передам, насколько логично, в принципе, допускать для европейцев саму возможность наращивания и разветвления вот этой инфраструктуры у границ, ну, как бы вот у границ Калининградской области. То есть, получается, они как бы чувствуют определенную безопасность, если они разворачивают эту инфраструктуру. Не является ли наша, например, определенная сдержанность как раз для них возможностью продолжать так дерзко действовать?
9: Вы знаете, вот возможность вот снятия ограничений некоторых, да, она как бы достаточно долго не работала. Но потом она стала работать в отношении Украины, в отношении которой сейчас почти нет сдерживающих факторов, да, по применению силы. Потом были заявления о возможности захвата иностранных судов в ответ на захват российских судов. И это было в этом году. Я полагаю, что, скорее всего, ввиду основной причины вот того, что сейчас происходит, это то, что Запад, ну, если брать конкретно европейские государства ведущие, да, они не знают, что дальше делать. Вот, смотрите, логика такая. Да?
0: Так.
9: Украина раньше требовала в год оказание финансовой помощи для поддержания бюджета 50 миллиардов.
0: Сейчас меньше сильно.
9: Сейчас, да. Сейчас речь уже 70 миллиардов, там, до 100 миллиардов по мере вывода экономики. Да? Второе, огромные расходы, ну, большие, как бы не для Европы, конечно, но для, как бы, значительные расходы идут на военные нужды, причем и на поставки Украины, и на себя. Да? Но при этом что получилось? Что те резервы, которые заморожены, а к Бельгии отдавать не собирается, да, российские, я имею в виду.
0: Да.
9: Они уже никак не окупают те расходы, которые терпит Европа.
0: Так и поэтому они переключаются на Калининградскую область. Вот.
9: И поэтому если... они пытаются, понимаете, нас, во-первых, отвлечь. Почему?
0: Потому что ситуация
9: на линии фронта в целом, вот если говорить конкретно сейчас, для вооруженных сил Украины складывается неблагоприятно.
0: Да, но не является ли, например, нашим ошибочным суждением, что если Украина посыпется, точнее, не если, а когда Украина посыпется, все остальные поймут, и как бы все, наступит
9: знаете,
0: какой-то
9: перемен.
0: Это же не произойдет.
9: Нет, здесь логика другая. Вот смотрите. Есть 2030 год. Они официально объявляют, что в этот момент Россия нападет на них. И им Украина нужна только для того, чтобы до этого 30-го года продержаться, и после этого они будут готовы к войне с Российской Федерацией. Логика такая. Но получается, а нельзя ли Россию прощупать там на вот Калининградский регион, как бы он очень удобный. Он изолирован все-таки относительно. Понимаете, наземного транзита туда нету. То есть они пытаются нас как бы попробовать посмотреть, насколько мы готовы реагировать при различных сценариях развития событий. Да?
0: Так уже и так все понятно.
9: Но...
0: Нет.
9: Вы понимаете, в чем дело? Вот смотрите, вот мы тут обсуждали тему ядерного оружия.
0: Да.
9: Вы понимаете, в чем проблема применения ядерного оружия в соседних странах, да? Американцы рассматривали возможность нанесения удара по Ирану. Это было совершенно реально, и Трамп такое решение мог принять в конце весны этого года. Что было сдерживающим фактором? Да потому что рядом находились американские военные базы, и удары, например, по скальным объектам, да, скорее всего, привели бы к тому, что облако могло попасть на американские военные базы и привести массовое заражение. Теперь я говорю, почему мы возвращаемся к тому, о чем мы говорим. Да? Значит, размещение ядерного оружия близлежащих с Россией государств, во-первых, является фактором провокационным, потому что, естественно, они будут включены в цели первого поражения. Во-вторых, в случае, если, например, ядерное оружие применяется по этим государствам, то есть риск заражения собственной территории.
0: Но, смотрите, понятно, что, возможно, ядерное оружие – это то самое оружие, которое висит на стене и никогда, наверное, не выстрелит. Просто в вопросе Калининградской области все действительно прочитали, что вплоть до ядерного. Но, вот к вам тогда я обращаюсь, Александр Юрьевич, почему здесь сцепка нападения, потенциальное нападение на Калининградскую область и все виды вооружения, включая, видимо, ядерное, ведь, в принципе, мощности соседних стран, которые вы сейчас описали, они вполне себе ликвидируются обычным конвенциональным оружием.
10: Ну, я бы сказал, это крайне громкое заявление, что они ликвидируются конвенциональным оружием. Во-первых, для того, чтобы дойти до той же Польши, нужно преодолеть определенный буферный рубеж, где уже развернуто довольно серьезное подразделение. Вокруг Калининградской области сейчас сконцентрирована довольно внушительная сила. Это порядка 5 бригад, если я не ошибаюсь. Опять же, идет накопление вооруженных сил США. До 10 тысяч они планируют там усилить группировку. Хотя это спорно. Пит Хэксет хочет вывести вообще весь контингент из Европы. Но это тема несколько другого разговора. Поэтому, если смотреть на реальное прямое противостояние на треке НАТО-Россия, здесь конвенциональным оружием мы не обойдемся, в том смысле, что это будет крайне затруднительным с точки зрения войсковых операций, продвижения и применения того объема высокоточного оружия, которое позволит нейтрализовать все объекты на территории этих государств. Опять же, не забываем, что будет определенное противодействие. И они развивают определенные системы для обеспечения прикрытия своего воздушного пространства. Да, сейчас они сталкиваются с этим, с определенными сложностями, но я соглашусь, что размещение ядерного оружия все-таки это фактор провокации прежде всего. И самое главное, они разворачивают инструментарий носителей. Прежде всего, с акцентом на военно-воздушный компонент. И я прошу отметить, что Финляндия закупила 64 единицы F-35 еще до СВО. То есть не было вот этой раскручиваемой угрозы со стороны России.
0: Даже включение в НАТО, по-моему, еще не было.
10: И, естественно, не было никакого ни НАТО, даже в планах якобы. Хотя мы понимаем, что все это формировалось под соответствующие стандарты, под которые потом была и подогнана нормативная внутренняя база. Поэтому это серьезные вещи, это серьезные инструментарии. Надо понимать, что европейская часть Российской Федерации подвергается очень серьезным угрозам с этих позиций. Поэтому я бы так смело не оперировал тем, что мы легко закрываем эти вопросы конвенциональными средствами.
0: Смотрите, а я говорю не с позиции того, чтобы одним ударом что-то уничтожить. Я скорее про другое. Про то, что не является ли дерзость, например, и демонстративность со стороны европейцев, обратная сторона, например, есть определенный страх, есть определенная уверенность, что так можно будет, потому что русские как-то там не нападут и так далее. И, соответственно, даже любой другой демонстративный удар в рамках сейчас противостояния с Украиной заставит их пересмотреть свою политику и следование вот этой генеральной линии, что мы в 30-м году готовимся к столкновению.
9: Вы имеете в виду демонстративный удар демонстративный по Украине?
0: Нет, не по Украине, нет. Демонстративный удар по каким-то, инфраструктурным объектам в Европе, обычным оружием.
9: Я понял, да вот смотрите. как бы у России есть разные виды носителей ядерного оружия.
0: Да я не про ядерное, нет, я про обычное.
9: Нет, послушай, я что хочу сказать. Логика, давайте. Вот смотри, такая. Зачем нужно ядерное оружие? Ядерное оружие, на самом деле, нужно больше не для ударов по государству, с которым мы граничим. А речь идет о других государствах. Вот здесь называлась Франция, Великобритания, да. Вот для них, например, ядерное оружие, конечно, является эффективным средством сдерживания. А с учетом того, что, например, немецкие у нас лучше размещены в странах Балтии, например, и их участие в боевых действиях будет фактически означать вовлечение Германии в войну с Российской Федерацией, то в этом случае под ответ может попасть и неядерное государство, члены НАТО, на территории которых находятся носители американского ядерного оружия. Поэтому с этой точки зрения ядерное оружие, оно предназначено не для того, чтобы мы били по государствам, с которыми мы граничим, а что мы ограничили возможность вовлечения в конфликт тех государств, с которыми как раз не граничим.
0: Но второе, они так активно вовлечены. Смотрите, да.
9: Говорите, неконвенциальное сдерживание. Для того, чтобы обеспечить неконвенциальное сдерживание, нам нужно иметь развернутые войска, развернутые вдоль этих границ.
0: Понимаете? Так.
9: То есть для того, чтобы сдерживать, например, сейчас страны Балтии, там, Польшу, Финляндию, да, нам нужно иметь значительное количество войск. Ну, например, раньше что предполагалось? Что иметь, например, корпус, например, в Карелии, например, да, общевойсковой, там, другие. Сейчас, то есть, понимаете, получается, что мы должны вот, для того, чтобы сдерживать эту угрозу, по логике европейцев, и к этому нас все подталкивает, мы должны снять войска, например, с СВО и обеспечить защиту собственной границы. На что мы пойти, естественно, не можем в полном объеме. Но тогда, получается, и появляется как раз вот этот фактор ядерного сдерживания. Когда речь-то идет не о Польше и странах Балтии, а речь идет о других государствах, которые в этот конфликт уже вовлечены. И вот да. Чтобы как раз этого избежать, вот для этого нужно ядерное оружие. Вот оно для этого нужно. А не для того, чтобы наносить удар по той территории, с которой мы находимся, чтобы потом подвергнуть радиоактивному заражению собственную территорию.
0: Тогда вопрос такой, Александр Юрьевич, вам. Вне, скажем так, если не рассматривать вариант применения ядерного оружия по там, странам, которые с нами не граничат, но всячески занимаются там, провокациями, нагнетаниями, что есть такого, какие действия можно применить для того, чтобы заставить их отползти назад?
10: Ну, есть такое? Мне кажется, что инструменты есть в любом случае. Во-первых, в свое время, относительно недавно, Министерство обороны публиковало соответствующие списки военно-промышленных площадок на территории Европы. Я полагаю, что эти объекты в случае наличия доказательной базы о том, что продукция с этих предприятий участвовал в террористических атаках по гражданским объектам на территории Российской Федерации, подлежат ликвидации, в том числе конвенциональными инструментами, в том числе через прокси-возможности, либо через безуликовые форматы. Да? Ну, мы говорим в открытую про различные диверсионные механизмы, которые практикуются в рамках гибридного противостояния, и это нормально. Плюс история следующая. Во-первых, почему идет вот этот тренд на эскалацию? Потому что они действительно не чувствуют опасности и не чувствуют возможных последствий. Связано это с тем, что они, опять же, почему-то уверены, что не включится наш инструмент сдерживания. А я считаю, что он должен включаться на том основании, когда возникает реальная угроза. И опять же, верховный главнокомандующий заявил все в отношении Калининградской области. Да. И им очень внимательно нужно отнестись к этим выражениям, потому что на самом деле то, к чему они ведут, обрекает их на очевидно суицидальные сценарии.
0: Но то, что они говорят, это является намерением действительно попытаться, не знаю, атаковать Калининградскую область, или это удобная ширма для того, чтобы сформировать свой ядерный зонтик, потому что в Европе происходят разные процессы, в том числе там уход американцев постепенный, борьба за влияние внутри Европейского Союза и внутри как бы европейских членов НАТО.
10: Коротко, в моем восприятии уход американцев — это первый признак высокой вероятности прямого конфликта на треке НАТО и России. Уход американцев обусловлен тем, что США формируют условия для деафиляции от последствий этого конфликта, который во многом инспирирован ими. И это же абсолютно логично, потому что военно-промышленный комплекс как США, так и европейский, который во многом принадлежит фондам, с транснациональным, с пропиской в США, Это тот инструмент, который уже трансформировал подходы к экономике в Европейском Союзе.
0: Давайте после новостей продолжим. Александр Степанов с нами, военный эксперт Института права и национальной безопасности РАН ХИКС, и Владимир Евсеев, военный эксперт, заместитель директора Института стран СНГ. Новости.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 17.30 в российской столице, в студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Рязанской области во время тренировочного прыжка погиб российский парашютист Сергей Сергиенко. Данные привели в Федерации парашютного спорта Волгоградской области. Трагедия произошла на подмосковном аэродроме Крутицы. На счету у Сергиенко было около 3000 прыжков. На месте происшествия сейчас работают следователи, которые устанавливают все обстоятельства и причины отказа снаряжения. Сергей Собянин заявил о нейтрализации почти 10 тысяч беспилотников на

0: дипломатов об опасности дальнейшей работы в украинской столице. По словам главы Госдепартамента, американские власти ежедневно анализируют угрозы для своих миссий по всему миру и готовы изменить статус киевского посольства при первой необходимости. Накануне в Кремле сообщили, что Москва всеми способами предупредила иностранные посольства об опасности дальнейшей работы в украинской столице. Там подчеркнули, что решение о продолжении миссии зарубежные государства должны принять самостоятельно. Антон Силуанов заявил о договоренности Минфина и бизнеса по налогу на сверхдоходы. Речь идет о донастройке налогов для горно-металлургических компаний. Согласно проекту бюджета, на ближайшие 3 года для предприятий вводится сбор до 30% от дополнительного дохода, который они получают из-за резкого роста мировых цен на металлы и удобрения в прошлом году, уточнил глава ведомства. Для золотодобытчиков ставка составит 20%. По словам Силуанова, властям удалось найти компромисс с предпринимателями и сделать так, чтобы сборы сглаживали последствия ценовых всплесков на рынке. По прогнозам Министерства финансов, новая мера позволит ежегодно привлекать в бюджет страны около 200 миллиардов рублей в период с 2027 по 2029 годы. Женская сборная России по волейболу выступит на чемпионате мира 2027. Международная федерация объявила полный список участников турнира, которые совместно примут Соединенные Штаты и Канада. Матчи мирового первенства будут сыграны с 20 августа по 5 сентября в Анахайме, Монреале, Омахе, Орландо и Квебеке. Российская команда завоевала путевку на главный старт 4-летия благодаря высокой позиции в мировом рейтинге, где россиянки сейчас занимают 11 место. Всего в финальной части турнира сыграют 32 сильнейшие сборные планеты. Сейчас действующий чемпион мира сборная Италии. О погоде. В российской столице температура воздуха плюс 10. Идет дождь. Евгений Егошина, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама. Специальная антикредитная карта «Росбанкрот» для работников торговли с дополнительной скидкой. Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, могут освободиться от долгов на общих основаниях. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы, и адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте galsdefisdevelopment.ru.
4: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
4: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
6: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
4: Авторская программа Романа Бабаяна.
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
8: Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование.

0: телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
1: 17.36, программа «Своя правда», микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем. Александр Степанов. Здесь военный эксперт Института права и национальной безопасности РАН ХИКС и Владимир Евсеев, военный эксперт, заместитель директора Института стран СНГ. Говорим о предупреждении о применении всего арсенала вооружений при нападении на любой регион. Вопрос, как Россия защищает свои территории. Владимир Валерьевич, вам обещал слово дать. Пожалуйста. Да.
2: Знаете, для того, чтобы обеспечить вот надежную защиту, вот со стороны тех государств, о которых мы сейчас говорим, да, нужно развертывать достаточно большое количество различного рода средств. Вот, например, как сейчас это делается? Сейчас в основном перехват украинских беспилотников обеспечивается вдоль линии фронта. Менее эффективно это обеспечено на южной части фронта, но на этом участке фронта есть большое количество средств противовоздушной обороны. И помимо этого, если говорить, например, о реактивных беспилотниках, да, то для перехвата их наиболее эффективно используют как раз авиацию. То есть у нас вот для перехвата там средства есть для ослабления, во всяком случае. Если же мы говорим, что возможности противостояния, например, со странами с Прибалтикой, например, да, то в этом случае нам необходимо создавать фактически, если не новую, то значительно усиливают ту систему, которая есть.
1: Чтобы эшелонированную систему с воды.
2: Да, да, вот вдоль, причем достаточно большой участок границ, я беру только страны Балтии.
1: Но это же еще было понятно, когда были атаки на Питер. Ну. Пожалуйста, через Финку они же тогда летели как раз. И многие в тот момент, и мы с вами тоже на эту тему говорили, что проблема в отсутствии эшелонированной системы как раз с воды, потому что многие прогнозировали, что начнется тестирование пропуска через третьи страны.
2: Вот, и поэтому вот, получается, понимаете, как бы для того, чтобы мы эффективно перехватывали, да, нужно создавать систему. Так. Время сейчас не совсем оптимально для создания такой системы, потому что она должна иметь и личный состав, должна иметь и средства. Там, причем это же не только перехват, должны быть средства наблюдения, средства обработки данных, понимаете. То есть речь идет об очень значительных ресурсах, которые сейчас не так достаточно для того, чтобы мы закрывали это. Хотя, конечно, бесспорно, такие города, как, например, Санкт-Петербург, там другие, мы должны защищать. Это про это даже...
1: Ну, вообще все должны, давайте так, все что, должны. Что? Все должны.
2: Все должны, защищать. Да, но мы сейчас говорим про страны Балтии, да. Вот, и поэтому с этой стороны как бы и услугу должны защищать, и другие места должны защищать. То есть, получается, у нас получился такой замкнутый круг, да. Что, с одной стороны, как бы нам нужно формировать систему, потому что никто исключать возможность силового противостояния с этой стороны не может. Никто. И это может быть не обязательно 30-й год, это может и раньше быть. С другой стороны, как бы время для развертывания такой системы сейчас не является оптимальным, хотя, наверное, создание нового вида войск, которое сейчас могло бы получить название войска противовоздушной противоракетной обороны, да, наверное, как бы оно уже настолько назрело, что, наверное, надо это делать.
1: Александр Юрьевич, назрело?
3: Я соглашусь, да. Потому что мы столкнулись, во-первых, с комплексной угрозой, и то, что мы наблюдаем сейчас, это во многом технологическое прощупывание задействования подобного инструментария. Мы понимаем, что сейчас на самом деле идет очень серьезный процесс модернизации системы управления. И в этом смысле ключевая угроза — это возможности применения тысяч единиц тех же ударных дронов по роевому принципу, которые будут уже во многом автономно приоритизировать цели и обеспечивать высокую точность наведения. На самом деле, кто-то даже сравнивает это с оружием массового уничтожения, потому что по точности, по воздействию и по хирургической, опять же, точности этого воздействия, которое де-факто, в принципе, оставляет это местное население без существенных угроз, если сравнивать с применением ядерного оружия, то, с одной стороны, да, мы понимаем, что никто не преследует гуманные цели при разработке соответствующих видов оружия, но, тем не менее, это абсолютно новый контур подходов к войне, и понятно, что здесь реализуется, опять же, концепция так называемых мультидоменных операций, я вот верно отмечу. Помимо закрытия воздушного, кстати, и космического пространства, нам необходимо уделить особое внимание прикрытию наших экваторий, так как у нас, у нашей страны, самая протяженная в мире береговая линия. И напомню, что есть у нас ключевая альтернативная транспортная коммуникация, как Северный морской путь. А, допустим, те же норвежцы сейчас активно разрабатывают подводные автономные дроны, дальность которых превышает уже 1000 миль морских, и способны проводить соответствующие диверсии на морских коммуникациях. Это серьезная угроза.
1: Вопрос тогда такой. Битва щита и меча, с учетом того, что у нас, понятно, и беспилотники, значит, летят, и ракеты летят, и какие-то бэки создаются и так далее и тому подобное, возникает вопрос, насколько эффективно, с вашей точки зрения, выстроена вообще система обороны и предотвращения вот этих атак. Вот, например, Сергей Собянин сегодня сказал, 10 тысяч за 4 дня, 10 тысяч беспилотников в сторону Москвы летели, и там 9 там с лишним. И удалось это все в основном погасить. Вот, причем на дальних подступах. Но очевидно совершенно тестирование как бы массового запуска в целях там поиска брешей в ПВО будет продолжаться дальше. И вот вопрос, нет ли рисков, что вот эта битва щита и меча, она пока что в пользу меча?
3: А меч всегда будет выигрывать, потому что...
1: Быстрее придуман.
3: Да, это очевидно. Но тут же вопрос, опять же, возможности асимметричных ответов и нанесения неприемлемого ущерба операторам эскалации. Я вернусь к той логике, что необходимо оценивать ситуацию в целом. Кто реальные прокси, кто игроки, кто обеспечивает планирование стратегическое этих мероприятий на долгосрочной основе.
1: Но все же известны.
3: Вы знаете, с одной стороны, все известно, с другой стороны, не все так просто. Есть определенные болевые точки, воздействия на которые могли бы несколько скорректировать вот этот надменный, бесстрашный пыл наших оппонентов.
1: Мы этого не делаем, потому что мы какие, гуманные или что?
2: Время не пришло.
1: Почему?
2: Потому что, вот это понимаете, все? Как бы, вот смотрите, как бы, конечно, хотелось бы, как вы знаете, только мы начали СВО, да, и когда не очень пошло, я имею в виду 22-го года, да, то говорили, ну, у нас обязательно примет ядерное оружие. Для обязательно нужно это сделать, потому что нам нужно, как бы, быстрой победы.
1: И почему-то все считали, что это как будто приведет к какой-то победе.
2: Ну,
1: но
2: вы
1: это
2: понимаете,
1: не факт.
2: Как бы, то есть, вот, понимаете, не всегда срабатывают быстрые решения. Теперь вот посмотрите, вот как работают, например, наши враги. Вы знаете, что были случаи нападения на наши газовозы?
1: Да, конечно. Да, да, да, было.
2: И было известно, с какой территории наносят удары. Такой территории наносили с территории Ливии.
1: Так.
2: Там находилась американская военная база, а руководила там британская база, которая находилась там же. Ну, получается, а мы могли по ним ответить?
1: Почему нет?
2: А я вам приведу пример.
1: Ну, иранцы
2: же
1: ответили.
2: Такой же опыт был использован в Сирии. И в Сирии мы там наносили удары, значит, в частности, по объекту, который находился в провинции Хмеймим, ну, провинции Идлиб, и по некоторым другим объектам. То есть получается, что в какой-то момент удары наносить придется. Но, может быть, это будет речь идти не о континентальной части государств, где бы многие хотели, чтобы мы именно туда ударили, по Лондону, еще куда-то.
1: У нас, смотрите,
2: мы можем нанести удар по тем объектам, которые находятся вне их территории. Вот, вот здесь ответ более реальный.
1: Ну вот смотрите, вопрос, опять же, есть ли проблема определенного самосдерживания и попыток продемонстрировать, предупредить, воззвать к здравому рассудку или еще что-то, потому что пролонгирование как бы нашей вот этой сдерживаемой, такой сдерживающей позиции, она боком нам самим выходит, потому что там, значит, напряжение бюджета, гибель людей, пострадавшие мирные жители и так далее. И есть еще кейс Ирана, простите, который продемонстрировал, что можно бить по американской базе, и никакого ядерного там удара или еще чего-то не будет, но это путает все карты. Для американцев, например.
2: Понятно. И когда я говорю о возможных мерах ответа,
1: да,
2: я в первую очередь называю те меры ответа, которые являются достаточно реальными. Вот могу сказать, что после того, когда были нанесены удары по объектам, в частности, Великобритании на территории Сирии, пыл британцев, ну, а тогда, представляете, обсуждался вопрос о том, что британские летчики могут сбивать российские самолеты.
1: Был такой, да был так такой.
2: Вот после этого пыл снизился, да. Ага. По-видимому, сейчас уже пора начинать отвечать вот по этим территориям. Не по континентальной части, а по тем военным объектам, которые используются вне континентального.
1: Но это все вокруг да около.
2: И вот смотрите, как при этом могут использовать то же самое прокси, вот о чем разговор шел.
1: Так.
2: Например, как бы здесь помощь может быть непрямая, например. Да? И в этом случае у этих государств могут возникать проблемы, например. Я рассуждаю гипотетически. Но, например, вопрос... от хуситов там, или еще от кого-то.
1: Это же, у хуситов это, сейчас это... много другой работы.
2: Нет.
1: Это так. У них, ну, правда, много. Здесь вопрос как бы вот этой опосредованности и вот как это вокруг да около. Александр Юрьевич, насколько это успешная как бы тактика, которая, например, позволит их задуматься? Потому что разрушение на Украине... И даже какие-то, не знаю, локальные удары где-то, не знаю, в море или еще что-то, это приемлемый ущерб. А, скорее всего, европейцев заставят отступить, когда ущерб будет уже неприемлемым.
3: Опять же, тут очень надо внимательно оценить, во-первых, кто такие европейцы, про кого мы говорим. Как я уже сказал, есть определенная внутренняя иерархия в НАТО, и, как мне представляется... Европейское командование НАТО, которое, кстати, возглавляется традиционно американским генералом, Алексус Гринкевич является тем лицом, который принимает ключевые направления, в том числе на российском направлении. А надо понимать, опять же, что эти территории, вот в случае нашего задействования инструментария сдерживания, применения ядерного оружия, допустим, по странам Прибалтики, для них это абсолютно допустимая логика развития эскалации. И не факт, что подобные шаги, они приведут к снижению с их стороны тех действий, которые будут расширять зону потенциального конфликта вдоль нашего приграничья. Поэтому я насчет непрямых действий. А тут же есть, вот я когда говорю про уязвимости, есть те бенефициары, которые сейчас активнейшим образом задействуют уже Украину в качестве полигона для отработки цифровых решений. Совершенно спокойно приезжает туда Алекс Карп, один из руководителей Палантира, который обеспечивает всю ключевую разведаналитику. Как мы знаем, Starlink используется совершенно активно для обеспечения так называемого интернета, военного интернета вещей. А вот как мне видится, непрямым действием следует как раз-таки воздействие на подобных бенефициаров, которые сейчас чувствуют себя безнаказанно. И это вполне реалистичный сценарий.
1: Но это, опять же, знаете как, есть ощущение, что... Ну, во-первых, у Лидлгарта это было в стратегии непрямых действий. Можно не вышибать, как бы бесполезно вышибать, соответственно, там, солдата за солдатом, потому что на его место придет другой солдат. А здесь задача затупить меч о щит противника. Вот, но здесь как будто бы история такая, что мы же, скажем так, как будто бы избегаем темы тестирования даже возможности нанесения предупредительных ударов обычным видом вооружения, обычным абсолютно. И мы вот вокруг как-то идем, что вот в принципе Палантира, до него бы добраться, еще до кого-нибудь добраться, но это все время... И это все пролонгация конфликта, это все возможность дать возможность противнику усилиться. Вот с этим что делать? Как будто мы избегаем этого сознательно, нет?
3: Ну, во-первых, проблем добраться нету. Эти ребятки совершенно спокойно на регулярной основе посещают Киев. Хотя сейчас у них с логистикой есть определенные сложности, поэтому была,
1: и там
3: была бы воля.
1: Момент удар прекращается,
3: да, была бы воля. Ну, опять же, я говорю, что эта возможность присутствует. Она не гипотетическая, она совершенно практически реализуема. Это раз. Второе, насчет затупить меч о щит противника, мне кажется, наша ключевая задача как раз-таки отрубить руку, которая держит этот меч. И в этом смысле. Опять же, не должно быть деафиляции тех ключевых операторов, то есть все решения, которые принимаются на доктринальном уровне. А те конкретные участники штабов, которые принимают решения о планировании применения сил на российском направлении, они же тоже все известны, и они в публичном пространстве транслируют эти прямые угрозы. Соответственно, я не говорю про целевую охоту за головами командования. Нет, ни в коем случае. Хотя, как мы знаем, ящик Пандоры в этом смысле открыли в этом году американцы. И насчет Ирана. У них немножко другая ситуация. Де-факто было ликвидировано все военно-политическое руководство.
1: Но у Ирана сетевая структура, и поэтому они как бы и держатся, да.
3: Понятно, это их преимущество. Я про то, что решение подобное впервые в истории в отношении руководства суверенного государства, которое входит в состав ООН, было принято на самом высоком политическом уровне.
1: И здесь получается такое, у нас логика такая, мы не такие. У нас, понимаете, и Буданов, террорист-экстремист, живой, простите, и Зеленский, в общем, живет и здравствует каким-то образом, и дерзит. А у нас, соответственно, как бы Киев проводит всякие террористические операции по ликвидации там там офицерского состава, такое тоже как бы периодически в лентах появляется. То есть вопрос вот это, мы не такие, а мы какие-то. На нас с оружием, а мы депешами.
2: Не, ну, вы знаете, вы не совсем правы в том плане, что, понимаете, вот если мы посмотрим вот динамику развития украинского кризиса, да,
1: так.
2: Вот мы действительно были очень сдержаны в течение долгого времени. Но потом стали сниматься вот эти ограничения. И они сниматься стали не потому, что мы стали более злыми. Нас просто к этому спровоцировали.
1: А почему ведь не сказать, что мы стали более злыми?
2: Нет, вот
1: почему мы постоянно говорим, что мы не злые?
2: Мы стали просто более жестко реагировать. Ну что, смотрите. После того, когда нам стали мешать ввозить нефть, зерно, мы же были вынуждены фактически пойти на путь ликвидации портовой инфраструктуры Украины. Это было вынужденное мер.
1: Почему мы так говорим? Это оправдание.
2: Нет.
1: Это было оправдание.
2: Это не то, что оправдание. Мы, вот смотрите, Россия никогда сама вот эти пограничения не снимала, если бы нас к этому не подтолкнули.
1: Зачем мы, смотрите, вот здесь...
2: А вы хотите, чтобы нужно было сразу...
1: Нет, меня
2: сразу
1: человек, который работает со словом много лет,
2: хорошо.
1: Меня коробит вот это вот выражение, но нас спровоцировали, но нас вынудили, как будто бы мы не субъект этого процесса, а объект процесса. И действительно, потому что пока мы, скажем так, не провоцировались, тяжелые бои шли на фронте, тяжелые потери были на фронте. Та страна действует очень цинично. Они, говорят, пусть гибнут другие, а мы будем дальше. Ведь те удары, к которым мы сейчас пришли по Украине, это же все было понятно еще как бы с первого года специальной военной операции. Но мы постоянно ждали, что они остановятся, этого не произошло.
2: Тут было несколько моментов. А то, что я говорил по поводу снятия ограничений, это только одна сторона. Второе, у нас не было возможности наносить те удары, которые сейчас наносятся.
1: Угу.
2: И так. ПВО Украины не было вскрыто. Для вскрытия ПВО Украины, а у них было два наиболее серьезных района. Это было Киевский район и Одесский.
1: Так.
2: Одесское ПВО вскрыто, Киевское частично вскрыто. Для этого тоже потребовалось время. То есть вы хотите как бы вот принимать вот те решения, которые не были подготовлены. Мы только сейчас могли выйти на те решения, как удары, например, по мостам, да? Через Киев, через Днепр. Да.
1: Почему? У нас оружия не было? Или у них такая сильная система ПВО была, просто, которую невозможно было вскрыть?
2: Были задачи, которые не приходилось решать до линии фронта. А сейчас есть достаточное количество средств, чтобы мы могли решать задачи и там. Ведь смотрите, как получилось. Мы когда нарастили количество беспилотников для удара, да? Они же были тихоходные достаточно. Они... Для того, чтобы их сдерживать, в Европе, хочу заметить вас, создали беспилотники по перехвату. И они думали обеспечить защиту Киева. Но когда у нас пошли реактивные беспилотники, выяснилось, что как бы эти системы их не работают.
1: Александр Юрьевич?
3: Во-первых, я соглашусь с вами в том плане, что в этом ракурсе мы субъект. И у нас нету никаких сдерживающих факторов в отношении ликвидации как логистики, так и других значимых объектов. И, по моим оценкам, наша приоритетная задача — сохранение жизни наших бойцов на линии боевого соприкосновения. Я неоднократно в вашей студии различные версии действий высказывал. Как мне полагается, работа первым номером в рамках превентивного воздействия в отношении тех объектов, которые представляют угрозу является ключевым преимуществом всегда. И я вернусь. Необходимо оценить эти угрозы и хладнокровно, целенаправленно ликвидировать их вдоль нашего приграничья. И тут речь идет и про Прибалтику, и про Финляндию, и про Польшу. И нужно сделать Румыния недопустимыми мысли о какой-либо агрессии в отношении Калининградской области. Потому что на сегодняшний день этот сюжет реалистичен на 99%.
1: Вопрос тогда такой вам в продолжение. Что сегодня является реальным, например, сдерживанием? Все-таки возможность ответить на удар любой мощности, что вот с той стороны будет удар, и тогда ответим? Или способность не допустить самого удара? То есть как-то так напугать, чтобы с той стороны даже и мыслей таких не было?
3: Ну, способность не допустить... удара с той стороны в настоящий момент определяется возможностью ликвидации военно-технического потенциала только этим. потому что намерения, финансы и инфраструктура уже подготовлены. Так. Носители развернуты, вооружение закупается. И почему вот эти сроки все время оттягиваются? 30-й год, 31-й год. Это сроки де-факто реализации контрактных обязательств и поставки тех видов оружия, которые будет достаточно для воздействия через этих прокси. Поэтому у нас сейчас, по моим, опять же, оценкам, вполне возможно, я ошибаюсь, крайне ограниченное время на принятие соответствующих решений превентивного характера, которые позволят нам избежать ударов
1: просто в будущем. Просто очевидно, как это, бороться условно с, не знаю, ликвидировать какое-то предприятие, пока оно не начало ничего выпускать.
3: Все так и есть. И базу пока на ней не развернулось термоядерное оружие. Все верно.
2: Но они-то, понимаете, они уже выпускают. Германия.
1: А мы депеши шлем.
2: Германия стоит перед ядерным выбором, если говорить объективно, Саша.
3: Литва стоит перед ядерным выбором вместе с Финляндией. Поэтому, уже, вернее, не стоит.
2: Да, поэтому, нет, я в том плане, что собственное создание, не размещение оружия. То просто, понимаете, получается так, что как бы вот, что она в данной ситуации делает, да? Давайте мы будем так же, вот мы не, вы поймите логику, мы не можем реагировать так же, как они. Абсолютно не можем.
1: Да
2: асимметрично можем.
1: Да подождите, про них вообще, мы очень много говорим про них. Ну. Вот они построили, вот они готовы, вот они прислали, а мы, наши-то цели какие? Наши цели, чтобы в ближайшие, например, 50 лет, как минимум, или еще что-то, да, никто из соседей не мог помыслить, то есть внушить дикий ужас, скорее всего. Потому что на протяжении долгого времени мы формировали, пытались там сформировать образ, что, ребята, с нами можно договориться, давайте дальше там торговать и так далее. А с той стороны логика не менялась. Всегда была угроза с Востока для них. Неважно, что мы ее для них не представляли, сам факт нашего существования. И тогда, может быть, хорошо пойти так, они нас боятся, надо сделать так, чтобы боялись дальше. Ким Чен Ын справляется, вот смотрите. И даже, кстати, южные корейцы недавно раскритиковали Зеленского за то, что Зеленский подстрекательством занимается, потому что южным корейцам с северными корейцами воевать не надо.
2: Ну, там сейчас. Там была речь о передаче двух военнослужащих, захваченных в плен северокорейских.
1: Там еще про войну тоже речь шла, и южные корейцы жестко отреагировали. То есть к вопросу о том, что как это, имидж многое решает, Александр Юрьевич.
3: Сейчас время действия силы и работы на упреждение. И, опять же, мы располагаем достаточным уровнем инструментария, экономического потенциала, людского, человеческого ресурса и, естественно, самым главным ресурсной базой для того, чтобы во многом самостоятельно определять как свой технологический суверенитет не только в сфере безопасности, но и обеспечивать, в принципе, независимую политику в принципе. Это история, когда мы давайте вернемся на круги своя, вернемся в теплые узы нашего братства со странами Запада, прошел и в их восприятии прежде всего.
1: Да и в их, ладно. Самое главное, наверное, может быть, такой тезис для самих себя сформировать, что нам нужно прекратить с собой жертвовать, чтобы им было комфортно с нами воевать.
3: Абсолютно.
2: Ну, тут видите, тут мы подходим сейчас к тому периоду, да, когда мы вынуждены реагировать.
1: Должны реагировать, а не вынуждены. Хорошо. Должны реагировать. Итог голосования. Усиливать оборону, военную инфраструктуру 29%. Делать ставку на дипломатические меры 11%. Сочетать все 60%. Это ваши ответы на вопрос, как Россия должна реагировать на угрозу безопасности. Господа, спасибо, ждем вас снова. Далее информационный выпуск программы «Роман Бабаян».
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 18:00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Владимир Путин поздравил Кадырова с юбилеем. 5 октября главе Чеченской республики исполнилось 50 лет. В этот же день он официально вступил в должность руководителя региона на новый срок. Как отметил Рамзан Кадыров в телефонном разговоре, президент России пожелал ему удачи и счастья. Владимир Путин также попросил чеченского лидера передать благодарность всем жителям республики. Кроме юбилея, инаугурации главы в столице Чечни сегодня празднуют День города, День учителя и День чеченской молодежи. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил главу Чечни орденом славы и чести первой степени. Глава разведслужбы ФРГ заявила о риске вовлечения страны в возможный конфликт с Россией. Берлин при этом не наблюдает признаков того, что Москва может планировать нападение, отметил Мартин Егер. Выступая в ходе ежегодных публичных слушаний контрольного комитета Бундестага, он добавил, что НАТО не может позволить себе расслабиться. Ранее Егер сообщал депутатам, что действия нашей страны направлены на подрыв НАТО, дестабилизацию европейских демократий, раскол общества и запугивание общественности. Медведева дисквалифицировали за попадание мячом в болельщика на турнире в Пекине. Российский теннисист досрочно завершил матч против серба Новака Джоковича из-за дисциплинарного нарушения. Инцидент произошел в полуфинальном матче во втором сете при счете 7-5-5-3 в пользу соперника. Россиянин на эмоциях запустил мяч в сторону трибун. Снаряд случайно попал в голову одному из зрителей в первом ряду. Пострадавшему потребовалась помощь медиков, а судья принял решение снять Даниила Медведева с соревнований за неспортивное поведение. Новак Джокович автоматически вышел в финал турнира. В подмосковном Раменском из трудового рабства спасли 6 человек. Мужчин заставляли работать на строительных объектах. По этому делу уже задержаны 5, сообщила представитель областного главка Следственного комитета Ольга Врадий. Установлено, что обвиняемые находили своих жертв на улицах и железнодорожных станциях, людей насильно удерживали в частном доме и под угрозой оружия заставляли бесплатно работать на стройплощадках. Преступную схему раскрыли в ходе специального рейда. Суд уже отправил 4 фигурантов под стражу. Еще один находится под домашним арестом. Следователи проверяют причастность банды к другим подобным преступлениям. В Рязанской области во время тренировочного прыжка погиб российский парашютист Сергей Сергиенко. Данные привели в Федерации парашютного спорта Волгоградской области. Трагедия произошла на аэродроме Крутицы. У 57-летнего спортсмена возникли проблемы с основным парашютом. Сергиенко получил тяжелые травмы, его увезли с места происшествия на скорой. Однако спасти спортсмена не удалось. На месте происшествия сейчас работают следователи, которые устанавливают все обстоятельства и причины отказа снаряжения. На счету Сергеенко было около 3000 прыжков. Спортсмен принимал участие в установлении уникального ночного рекорда России, а также мирового рекорда во Флориде. О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 11. Идет дождь. В течение часа синоптики обещают прекращение осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
0: Говорит Москва.
5: 94.8 FM.
0: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире политолог, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор финансового университета Константин Симонов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
7: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
6: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии, доцент департамента политологии финансового университета при правительстве Российской Федерации Евгения Войко. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
5: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
0: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: В столице России, в Москве, 18:07. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер всем, друзья. Начинаем мы, как обычно, с нашей географической переклички из чата Ютуба. Это у меня начало, да, правильно, да, открыто? Ну все, поехали. Италия. Италия первая, да, насколько я понимаю. Италия, Болонья с нами. Татарстан. С нами Иркутск ждет, Иркутская область тоже ждет, Анкара с нетерпением тоже ждет, надо же, Анкара. Первый раз, по-моему, у нас Анкара, да? И Акшамвар Анкара, Беклюерсу Чокюзальда был, ну, Анкара поняла меня. Оренбургская область, Чебеньки ждут, Худжанд-Лейн-Набат, Таджикистан ждет, Германия, Людвигсбург с нами и всем передает привет, Буденов ждет, как всегда. Ташкент ждет, Мурманск на связи, Майкоп ждет, Рига ждет, Таллин в ожидании чуда. Таллин в ожидании чуда. Не, на самом деле чудо уже случилось, потому что, как там звучала формулировка в новостях, какие-то очень грозные войска эстонские, переброшенные к нашей границе, как-то они называются у них, силы специального назначения, что-то такое, да, вот это уже было чудо, да. Самарканд ждет, улица Просвещения, Иркутск, Усть-Илимск приветствует, Москва, улица маршала Тухачевского ждет, еще раз Италия, Южная Дакота ждет, прекрасный Кустанай ждет, Черчик, Узбекистан здесь, Польша, Зеленая Гора ждет, Крылатская Москва приветствует, Долгопрудный с нами, Болгария верит и ждет, Рудный Казахстан, Бобрусь, Тюмень, Молдова, Бельцы всем передает пламенный привет, Саарбрюкен, Германия, рады встрече, Штутгарт здесь, Шаргород с нами, Караганда, Свердловская область, улица Красная приветствует всех, завтра плюс 25 пишут. Счастливая улица Красная. Прям так и написано. Севилья, Испания ждет. Это Краснодар, если не поняли, да? Угу. США, Сиэтл ждет. Гусь Хрустальный ждет. Том ждет. Рубцовск, Алтайский край. Раменская, Афины, Греция. Нижний Тагил. Скаломорск. Нягань. Ханты-Мансийский автономный округ. Фрайбург. Беловежская пуща. Вот даже как. Ой. Куда-то у меня все это убежало. Так, вот, нашел. Русскоязычные немцы Германии с нами. Это хорошо, это хорошо. Киров тут. Эссен, Германия здесь. Петропавловск, Казахстан здесь. Сергиев, Посад здесь. Омск здесь. Семилуки здесь. Бессарабка, Молдова на связи всегда. Лондон, Ашдот, Израиль. Беларусь, Кипр с нами. Ирландия. Ну, вроде все, да? Хорошо. И вот подтягивается, собственно, Чехов на связи у нас. Дельбрюк, Дойчленд здесь. Московский метрополитен. Баку, метро, аэропорт. Хорошо. Ганновер слушает. Зеленоград. Прекрасно. Новопеределгино. Еще раз метро. Коломна здесь. Ну, прекрасно. Серпухов, Южный форпост Подмосковья тоже подтянулся. Прекрасно, друзья. Прекрасно. Ну что, вот сейчас был очень интересный эфир, на самом деле. И наши гости говорили как раз, ну, обсуждали то, что говорил президент на Валдайском форуме. В этот раз я не работал там, потому что, ну, потому что четверг, и невозможно было, на самом деле, был большой риск, что могу не успеть к своему пятничному эфиру на НТВ, поэтому пришлось пропустить. Но внимательно следил за всем за этим. И первые мои впечатления, с того момента, когда президент начал говорить, это что очень жестко. И, может быть, даже в какой-то момент он и сам понял, что достаточно жесткие заявления, потому что во второй части, когда пошли вопросы из зала, он начал так немножечко смягчать, конечно, риторику, но начало было, конечно, такое жестковатое. И, ну вот, когда пошли новости, да, одной строкой, знаете, когда президент делает заявление, и тут же раз-раз молнии такие, да, посыпались. Я вот прям вот зачитаю там вот эти заголовки, и, ну, согласитесь, что все выглядело достаточно жестко. Если НАТО попробует на практике реализовать угрозы в адрес Калининградской области, Россия ответит быстро и адекватно. Если НАТО начнет какие-то агрессивные военные действия против Калининградской области, то они очень пожалеют об этом. Ну, согласитесь, да, жестко. Принцип «сила есть, ума не надо» кажется руководящим для некоторых мировых игроков, но до добра это не доводит. Правда по Украине в том, что не Россия начала воевать, а с Россией начали воевать. Россию сознательно поставили в ситуацию, когда она была вынуждена защищать себя с оружием в руках и отвечать на агрессию. Не надо было русофобию и убийство русских людей превращать в государственную идеологию. Россия не собирается ни на кого нападать, ни в 29-м, ни в 30-м, ни в 50-м. Но при этом, если вдруг кто-то, то мы ответим достаточно жестко. По поводу наших ударов по территории Украины. Удары ВСУ по российским МПЗ нанесли вред, но после ответных ударов у Украины теперь нет сталелитейной отрасли, и это чистая правда. У России достаточно дизельного топлива, но на мировые рынки оно не попадет из-за санкций. Это тоже парадоксальная история, потому что Трамп сейчас, вот прямо вот сейчас, вот он сидит в Белом доме и раздумывает, подписывать ему вот этот вот законопроект об адских санкциях в отношении тех, кто покупает нашу нефть, или не подписывать. Министр финансов говорит, что президент все делает в последний момент, но предварительно все обдумывает. Ну, посмотрим, подпишет или не подпишет. Все зависит от того, какие цены, собственно, на дизельное топливо на американских заправках он хочет получить. Если он хочет получить там 10, допустим, долларов за там 4 литра, ну, тогда, наверное, надо подписывать. И выше, 10 и выше. Если он хочет, наоборот, собственно, там каким-то образом нормализовать ситуацию, то, наверное, нужно все-таки не подписывать. Ну, посмотрим, какое решение примет Трамп. Ну и дальше Путин говорил по поводу того, что международные институты не отражают ситуации, что требуется реформа, там, ООН, там, и так далее, и так далее. Но когда я говорю, что он во второй части начал немножко смягчать, почему я говорю? Потому что он сказал, что на самом деле в тех письмах, которые были отправлены в разные европейские города, не было сказано про ядерное оружие в случае нападения на Калининградскую область. Было сказано про весь имеющийся в нашем распоряжении арсенал, но ядерного оружия там, ядерное оружие было не обозначено. Хотя абсолютно все абсолютно, и в Штатах, и в Европе, да и у нас здесь все на самом деле поняли это именно так. Началась вся эта история с заявления нашего посольства в Ирландии. Они были первыми. И они сказали о том, что в случае, если вдруг что-то там натовцы захотят сделать там с Калининградской областью, то мы применим ядерное оружие. Потом подтянулось наше посольство в Британии. Ну и потом уже так вот, собственно, для полноты картины, наше посольство в Брюсселе, а именно там находится штаб-квартира НАТО. Почему Ирландия и Лондон? Потому что именно они, судя по всему, по крайней мере, я так думаю, я не знаю, но я так думаю, что просто так ничего не бывает, согласитесь. Ну, вряд ли, наверное, наши дипломаты там в Дублине, да, вот они решили вдруг опубликовать вот такое вот заявление от имени российского посольства, что не надо ничего делать там на Калининградском направлении, иначе прилетит. Я думаю, что, наверное, это была согласованная история с МИДом, с Москвой, ну и дальше, как говорится, еще выше, с высшим руководством страны. Видимо, у нашей разведки была информация, что, наверное, что-то планируется сделать на этих направлениях, на Калининградском направлении, и вторая резервная для них история, это, конечно, Приднестровье. И посмотрите, вот если мы говорим про Приднестровье, вот новости есть, но они как-то быстро пролетают, эти новости. Одна новость была на прошлой неделе, что прилетел какой-то дрон куда-то там, где-то в Молдавии, там какой-то дрон. Что за дрон, непонятно, но мы же знаем, как они все принимают решения. Это кто сказал? Рюты, по-моему, сказал, да, вот совсем недавно, что если вам вдруг кажется, ну вот просто кажется, что здесь может быть замешана Россия, 100% так и есть, так и говорите. И я это поддерживаю, говорит Рюты. И вот эта вот концепция, вот эти вот знаменитые «может быть», «мы так думаем», это все у них реализовано. И поэтому вот эта вот история с дроном в Молдавии, ну, конечно, конечно, они все будут рассказывать о том, что, конечно, это российский дрон. А сейчас, вот буквально несколько дней назад, там еще 5 дронов, и опять Молдавия, и опять Молдавия. И почему именно Молдавия? Я думаю, что, конечно же, они рассматривают эти резервные истории по поводу Приднестровья и по поводу Калининграда. Да они и не скрывают, на самом деле. Кто это был? Министр иностранных дел Литвы, по-моему, да, на прошлой неделе заявил о том, что они разрабатывают, там, готовятся, проводят учения, там, в случае чего они готовы нанести удары по всем нашим военным объектам на территории Калининградской области. Они же в открытую об этом говорили. Они об этом в открытую, собственно, пишут. Они разрабатывают план боевых действий. Они разворачивают инфраструктуру, они прокладывают дороги и железнодорожные ветки для того, чтобы в случае чего быстро перебрасывать, собственно, свои подразделения. И в первую очередь речь идет о том, чтобы, собственно, наш вот этот вот регион, самый западный, отрезать от территории Российской Федерации. Это прописано было там у них еще и несколько лет назад, и у нас была эта информация. Но, видимо, сейчас они активизировались, что ли, на этом направлении, если можно так сказать, активизировались. Почему это происходит именно сейчас? Ну, на мой взгляд, ответ напрашивается сам собой. Это же резервные варианты. Основной вариант — это Украина, это мы с вами прекрасно понимаем. Но с Украиной что-то как-то у них сейчас не очень. Ну, не очень, это видно. Они это понимают, Украина трещит. Она трещит. Я не знаю, там, ну, вот сейчас кто-то из вас скажет, ну, как она трещит, они же держат до сих пор оборону, они еще не побежали. Не-не-не. Это да, это так и есть. Они еще не побежали, они там на своих позициях, это правда. Но она трещит по швам. Это тоже факт. И трещит она по швам за счет наших ударов. Именно из-за того, что наши удары стали такими мощными, такими регулярными и такими разрушающими, именно поэтому она трещит по швам. И поэтому они рассуждают как? Рассуждают они следующим образом. Они много раз говорили, что они готовятся к боевым действиям с Россией, потому что Россия не остановится на Украине, Россия обязательно атакует НАТО, обязательно она это сделает, и поэтому нужно подготовиться. Боевые действия, как они говорят, могут начаться в 29-30 году, выделяя вот эти вот бесконечные деньги Украине на протяжении там 4 с лишним лет. Они преследовали одну единственную цель. Они таким образом покупали для себя время. Время на подготовку. И они об этом говорили. Вообще надо отдать им должное, и они по большому счету играют в открытую. Они об этом говорили. Мы готовимся, а пока вот типа Украина. Да и Украина, говорит о том все время, что мы вот сейчас вас защищаем, мы здесь на, как говорится, в первых рядах, даем возможность вам подготовиться, и поэтому вы должны продолжать без оглядки нам помогать, подбрасывать деньги, оружие и все остальное. Это вот концепция, которая реализована была успешно Украиной, да, и действовала на протяжении там всех вот этих вот лет, Но вот сейчас здесь проблема. Здесь случилась проблема. И они понимают, что Украина сдувается. А что делать в этой ситуации? Вот этот 29-й условный год или 30-й, на который они, собственно, рассчитывали, что к этому моменту они будут готовы, до него еще достаточно далеко, до этого периода, до этой точки. А все может случиться значительно раньше. Что делать в этой ситуации? Вот поэтому, собственно, и рассматриваются, я думаю, вот эти резервные варианты по поводу Калининграда и по поводу Приднестровья, потому что и то, и другое мы будем вынуждены реагировать. Ну, с Калининградом все понятно. А Приднестровье? Там и наша группировка стоит, и плюс наши граждане. А я уж даже не говорю про эти склады вооружений в Колбасном. Мы вынуждены будем реагировать. Это отвлечение нашего ресурса. Они это прекрасно понимают. Это ровно то, что им сейчас нужно. С Калининградом все сложнее. Вот я у себя в эфире на НТВ, там достаточно долго мы об этом говорили, там с коллегами, которые были в студии. Мы не перестаем удивляться этим людям, которые возглавляют европейские государства. То есть они, ну, вроде бы им уже, как говорится, на всех уровнях 20 раз сказали, что если вы попробуете что-то сделать, мы, как сказал Лавров, эта война будет короткой и совсем другой. Не той, не такой вот, как сейчас она вот на Украине разворачивается, она будет совсем другая и короткая. И понятно же, про что идет речь. Они это понимают? Да, они это понимают, потому что, судя по их прессе, они только про это и говорят, что русские угрожают ядерными ударами, русские там это, русские то, там у русских готовы там ядерные силы, у русских модернизация произошла там объектов, которые должны нанести будут ответный удар, даже в случае, если они пропустят первыми ядерный удар. Мертвая рука там и так далее. То есть вроде бы все понимают, но при этом лезут. Удивительно, лезут. На что рассчитывают? Воевать с ядерной Россией Европа не в состоянии, я утверждаю. Они не могут воевать с ядерной Россией, потому что. Есть ядерные державы в Евросоюзе, это Франция, и есть еще Британия в Европе. Но их совокупный ядерный потенциал, ну, просто несопоставим с российским, поэтому, в принципе, рассчитывать на то, что они смогут победить, но это вряд ли. В том случае, если русские применят ядерное оружие. Но они же рассчитывают на то, что русские не будут применять ядерное оружие. Вот на что они рассчитывают. И поэтому им и министр иностранных дел, и посольство, и президент, по большому счету, верховный главнокомандующий, им говорят: ребята, мир подошел, как сказал Путин, к опасному поворотному моменту. Тот самый час, когда уже ничего не будет, он может наступить неожиданно и неожиданно быстро. Поэтому давайте остановимся и подумаем. Вот о чем им говорит Россия. Кто-то в Европе рассчитывает, что американцы впишутся. Вот этот вопрос, который мы тоже обсуждали в эфире, но практически все уверены, что американцы вписываться не будут. Американцам это невыгодно ни с какой стороны. И только у Америки есть сопоставимый с нами ядерный потенциал. Но зачем американцам вписываться, например, там, за условную Прибалтику, которых тянет на подвиги, там, что Латвию, что Литву, что Эстонию, их на подвиги тянет. Они уже, по-моему, вообще потеряли, как говорится, чувство реальности и потеряли инстинкт самосохранения. Потому что каждый день какие-то воинственные заявления. Россия даже не реагирует на этот лай из соседнего села. Но, тем не менее, это происходит. Перебрасывают какие-то подразделения страшных каких-то там, я не знаю, солдат и офицеров к нашим границам, эстонцы. Но это же ужас просто. Вот иши говорят: ребята, а мы вот в отличие от Литвы, у нас в Конституции нет запрета на размещение ядерного оружия, поэтому давайте к нам приезжайте и этот самое... размещать на нашей территории ядерное оружие. Но это же сумасшествие. То есть они понимают, что если на их территории, или не понимают, не знаю, но если на их территории размещается чье-то ядерное оружие, это значит, они становятся сразу целью, моментально. Если с той стороны начинается нападение, при поддержке ядерных держав, во всех наших документах написано, что мы в этом случае имеем право применить ядерное оружие. Американцам нужно за них вписываться? Мне кажется, нет. Зачем американцам это? У американцев свои проблемы на сегодняшний день, причем сумасшедшие абсолютно. Ничего не могут с этим сделать, с этими проблемами, которые называются Иран. Ничего не могут сделать. Прям уткнулись, как говорится, вот вошли в тупик, и все. И Трамп опять начинает рассказывать, мы вот сейчас, да, если вот вдруг, то ой-ой-ой, мы там уже дополнительно авианосец перебросили в регион Ближнего Востока. Вот все наши авианесущие группировки, вот они в случае чего такое там натворят, что ой-ой-ой. Иранцы выслушивают все это, и выходит спикер парламента Ирана и говорит, пока американцы не выполнят все наши условия, которые им были отправлены, Ормузский пролив действовать не будет. А вот если они их выполнят, в течение 7 дней мы открываем Ормузский пролив, и вперед, и нормальное, собственно, судоходство, никакого энергетического кризиса. А какие условия у Ирана? А условия у Ирана – компенсация за все, что натворили, снятие всех санкций. Должны уйти из региона Ближнего Востока вообще в принципе, вывести свои военные базы, как говорится, из близлежащих государств и больше туда не возвращаться. Ну, то есть там такие условия, которые будут означать однозначную американскую капитуляцию. Трамп-то это тоже пойти не может, поэтому я говорю, он в тупике, и просвета никакого нет. А тут еще из-за какой-то Латвии схлестнуться с ядерной Россией, ну, это просто сумасшествие. И при всей экзальтированности Трампа, но он не до такой степени. Он, конечно, да, но нет. Здесь этот вариант не пройдет. На что тогда рассчитывают европейцы? Да ни на что они не рассчитывают, но они просто оказались тоже в ситуации, когда нужно что-то делать. Ну, нужно что-то делать. А что делать, тоже непонятно. Вот они, Мерц приехал в Киев. Мерц приехал в Киев. Это уже анекдот. То есть приезжает Мерц в Киев. Рейтинг Мерца 10% на сегодняшний день. По немецким замерам 10% рейтинг Мерц. Рейтинг коалиции, которая его сделала, собственно, канцлером. Это ХДС, ХСС, да, там, ну, вот эта вот коалиция правящая. Их рейтинг на сегодняшний день 18%. При этом рейтинг альтернативы для Германии 30-ка и стремится к росту. Стремится к росту. И вот этот самый Мерц, он приезжает в Киев зачем-то, видимо, думая, что, ну вот сейчас, он, как он сказал, я, говорит, 3 раза слышал воздушную тревогу. 3 раза. Но это странно, что 3 раза, потому что в Киеве, по-моему, воздушная тревога вообще не замолкает. Она все время там звучит. Он, видимо, рассчитывал таким образом поднять собственный рейтинг, то есть весь из себя такой я героический, крутой там парень. Видите, я ничего не боюсь, даже вот русские ракеты, когда с беспилотниками летят, я продолжаю там поддерживать Украину. Но это ровно наоборот. Так, у нас новости. Сейчас новости, продолжим через несколько минут.
9: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 18:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Воспитавшим героев спецоперации педагогам Путин вручил государственные награды. Торжественная церемония прошла в Кремле в День учителя. Президент подчеркнул, что Россия гордится героями СВО, которые на деле доказали преданность Отечеству. Вашими учениками мы по праву гордимся, вся страна ими гордится. Они проявили доблесть, отвагу, мужество при выполнении боевых задач, отметил глава государства в ходе церемонии. Владимир Путин также добавил, что вернувшиеся бойцы и сами продолжают эту важную миссию. Ветераны активно приходят в систему образования, становятся наставниками для школьников и берут на себя ключевые роли в патриотическом воспитании молодежи. Марко Рубио допустил приостановку работы американского посольства в Киеве. «Мы решим, безопасно или нет там находиться», — заявил госсекретарь США. Так он прокомментировал предупреждение России в адрес иностранных дипломатов об опасности дальнейшей работы в украинской столице.

0: благодаря высокой позиции в мировом рейтинге, где россиянки сейчас занимают 11 место. Всего в финальной части турнира сыграют 32 сильнейшие сборные планеты. В Таиланде в ДТП погиб сын бывшего мэра Махачкалы Мусы Мусаева. Асхабали Мусаев разбился несколько дней назад во время поездки на мопеде. В момент аварии он находился на скутере не один. Второй человек также получил травмы и был госпитализирован, однако точных данных о его состоянии нет. Самого Мусаева экстренно доставили в местную больницу, но врачам не удалось спасти мужчину. Его гибель телеграм-каналу «Шот» подтвердили родственники. Уточняется, что сейчас они решают юридические вопросы и занимаются организацией доставки тела на родину. Синоптик пообещал москвичам неделю без сильных дождей и заморозков. Завтра, 6 октября, столичный регион зацепит циклон, однако осадки будут небольшими. Об этом РИА Новости сообщил начальник краткосрочных прогнозов погоды гидрометцентра Александр Голубев. По его словам, слабый дождь местами возможен и в пятницу. Более заметные осадки придут только в субботу и воскресенье, уточнил синоптик. Он добавил, что 7 и 8 октября в Подмосковье ожидается погода без осадков с температурой плюс 14, плюс 16 градусов. Поэтому заморозка в городе не прогнозируется. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 10, идет дождь. В течение часа синоптики обещают прекращение осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
2: 2. Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго. Опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
3: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Есть вещи, которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. GALS Development. Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17. Код 495.
6: Гомес. Джорди Алба. Лео Месси! Лео Месси does it again! Superhuman!
7: Broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain have scored it.
6: Dear, dear. I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
8: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
9: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера. Принимайте пас. Это «Голевая передача».
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
3: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
2: Авторская программа Романа Бабаяна.
4: Столица России, Москва, 18:36. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работу в прямом эфире. Телефон нашего прямого эфира вы знаете. Телефон для смс-сообщений вы тоже знаете. Для сообщений в Максе и в Телеграме у нас есть боты. Продолжается трансляция нашей с вами программы на всех наших ресурсах практически.

0: Это и Рутюб, и ВКонтакте, и на Ютубе мы продолжаем трансляцию. Сколько человек у нас сейчас смотрит на Ютубе?
1: 1579.
0: 1579, отлично. Отлично. А, вот сообщение не могу вот не отреагировать. Все начиналось из-за подлетного времени. А чем оно отличается от времени подлета от Прибалтики или Скандинавии? Ничего не начиналось с подлетного времени вообще. Что начиналось с подлетного времени? Подлетное время — это вообще уже совершенно неактуальная история. Какое может быть подлетное время в век гиперзвука? И если вы про специальную военную операцию, то это точно не из-за подлетного времени, вы просто все пропустили, да. Ну ладно. Мерс приезжает в Киев для того, чтобы... Ну, я так думаю, потому что других вариантов нет. Зачем еще переться в Киев, да, если у тебя нет интереса, там, я не знаю, связанного с рейтингом, потому что это единственное еще, чем можно, в принципе, объяснить вот эту вот историю. Приезжает в Киев и говорит, значит, Зеленскому, что, слушайте, хочу предложить вам доступ к единому рынку, статус наблюдателя в Совете Европы, Еврокомиссии и в Европарламенте. Статус наблюдателя. Зеленский посмотрел на него и говорит, нам это вообще не нужно. Нам, если вот мы с тобой говорим о чем-то, то только членство в Евросоюзе. То есть он хотел, Мерц, что-то как-то подправить рейтинг, ну, чтобы хоть немножечко подрос, но получил диаметрально противоположную историю. То есть и в Киеве тоже, как говорится, взяли и, ну, вы поняли, да? И отправили его куда-то. Я вот за всем за этим наблюдаю и прям удивляюсь. Вот, мне кажется, Мерц не очень умный парень. Мне так кажется. Я не хочу его обижать, но просто... Ну, это вот первое, что приходит в голову. Потому что, ну, если у тебя такая катастрофа, и если твои даже однопартийцы говорят о том, что нужно что-то сделать с тобой, сбросить тебя как балласт, и чем быстрее, тем лучше, иначе ты их тоже подведешь к этой пропасти, ну, точно не надо ничего говорить там по поводу помощи Украине, потому что именно это тебя и привело в эту самую пропасть. Ну как, находясь в этой пропасти, ты продолжаешь опять говорить про какую-то помощь Украине в то время, когда люди... которые вроде бы, там, я не знаю, ну, люди, которым ты хочешь показать, что, не, ребята, я на самом деле хороший, давайте-ка вы за меня там проголосуете как-то, да, или хотя бы, когда опросы будут проводить, вы ответьте таким образом, чтобы рейтинг был не 10%. Эти люди точно не хотят слышать ничего про Украину, они хотят слышать совершенно про другое. Почему я об этом говорю? Потому что рейтинг «Альтернативы для Германии» 30 и идет кверху. Альтернатива для Германии — это как раз ровно та самая партия, которая говорит, не надо заниматься Украиной, займись, надо заниматься нашими внутренними делами, не надо Украиной заниматься. А он почему-то продолжает себя топить, ну, поэтому я говорю, какой-то не очень умный, мне кажется, товарищ. Ну да бог с ним, с этим Мерцем, да, он приехал в Киев, как говорится, и уехал из Киева, да, приедет, там через паузу рейтинг будет 8%. Ну, видимо, ему это нравится, что ли, я не знаю. Но там у всех проблемы в этой самой Европе. У всех вот по периметру, кого не возьмешь. Проблема была у Макрона с его рейтингом. Он чуть повыше, чем у Мерца, но все равно там, по-моему, 15 или 16%. Это вообще ничего, по большому счету. И тоже почему? Потому что он тоже все время говорит о поддержке Украины. Вот у него сейчас там Париж опять на запчасти разбирают. Школьники. Вот прям вот смотришь на лица этих школьников, и такая тяга к знаниям у них у всех. Обалдеть, особенно когда они разносят магазины, да? Они почему грабят эти магазины? Потому что хотят учиться. Учиться, учиться, еще раз учиться. Они вот прям за учебниками прутся в эти магазины, да, и желательно в ювелирные. Но там тоже, знаете, владельцы этих магазинов ювелирных, они же ветераны движения, они понимают, на самом деле, к чему все это может привести, поэтому там уже давным-давно в этих магазинах ничего нет. Но там продолжают вот эти вот все продолжаются уличные бои, да, и вот школьники требуют реформ. Хотим учиться, говорят они. А Макрон все время рассказывает им про Украину, а они про учебу. Ну, вот это вот Франция. Посмотрите, что в Испании случилось. В Испании, как его там, Педро Санчес? Педро Санчес, ну, самый испанский премьер. Ну, вот в Испании, посмотрите, что. Вспомнили какую-то бабушку. Ну, понятно, что дело не в бабушке. В курсе этой истории с бабушкой, нет? Не в курсе? В курсе, да? Я расскажу. Случился скандал. Значит, жила бабушка, никого не трогала в квартире у себя. Она жила и жила, жила и жила. Много лет уже бабушке. А владелец этой квартиры пришел и говорит, теперь ты будешь платить не 100 рублей, а 100 тысяч. А у бабушки этих денег нет, потому что она получает пенсию в 2,5 раза меньше, чем вот эта арендная плата. И бабушка была вынуждена сказать, у меня нет денег. Ей сказали, у тебя нет денег, значит, пойдешь на улицу. И вытащили бабушку из ее квартиры на эту самую улицу. И вот сердобольные испанцы, они когда про это узнали, они почему-то решили, собственно, что пора и Мадрид разобрать на запчасти. Начались манифестации, не дадим руки прочь от бабушки, не дадим бабушку обидеть. Но на самом деле всем наплевать на бабушку. Дело не в этом. Они вышли и политические требования стали предъявлять. И поэтому Педро Санчес, не побоюсь этого слова, был вынужден уйти в отставку. Потому что у него Сеуту взяли, ребята тоже, школьники, которые приплыли, прибежали там, не знаю, в общем, как они там оказались, в общем, захватили там эту Сеуту, наводнили там всю страну и продолжают, собственно, заниматься вот этой всей историей. Как в Испании они пишут, что там реконкиста, мавры наступают, да, мавры наступают, действительно, мавры наступают. Это вот в Испании вот эта вот история сейчас происходит. В Германии обсудили, в Британии референдумы какие-то, не пойми что. И вот эти страны, говорят, нет, мы будем поддерживать Украину. Теперь посмотрим, имеет ли смысл вообще в принципе поддерживать Украину. И что значит поддержать Украину в сложившейся ситуации? Что такое Украина на сегодняшний день? Вот что такое Украина на сегодняшний день? Вот когда, помните, есть такое выражение, что пациент скорее мертв, чем жив, да? Это вот ровно про это. Вот мне здесь Павел пишет, что он уже 5-й год, оказывается, слышит, что Украина трещит по швам. Нет, Украина не трещала по швам 5 лет, и он не мог нигде этого слышать. Он 5 лет слышал только то, что нужно как-то пожестче, нам нужны удары туда, нужны удары вот сюда, нужно вот это сделать и так далее. Вот что он слышал. Но у него своя картина мира. И вот, наконец, эти удары идут. И теперь посмотрим, давайте разберемся, что такое Украина на сегодняшний день. Значит, дыра в бюджете 27 миллиардов. То ли 27, то ли 28, они путаются в показаниях. Ну ладно, будем говорить 27 миллиардов. Они говорят европейцам, дайте нам деньги. Европейцы говорят, мы вас готовы поддерживать. Мы вас поддерживаем. Мы просто целиком и полностью вас поддерживаем. Они говорят, отлично, но гроши где? Дайте гроши. Они говорят, вот с деньгами проблема. С деньгами проблема, потому что у вас там деньги разворовываются. Это Урсула фон дер Ляйен сказала Зеленскому. Деньги разворовываются, ты прими определенное количество законов, чтобы все было прозрачненько, и после этого мы тебе дадим деньги. Зеленский говорит, да, хорошо, конечно, да, обязательно я все это сделаю. Эта игра продолжалась на протяжении 5 лет. Каждый раз европейцы говорили, давай-ка уже что-нибудь сделаем с этой коррупцией на Украине, ты нам помоги, ты прими там все эти законы, да, и сразу мы открываем, как говорится, краник, и пойдет финансирование. Но каждый раз, что там происходило? Там же была банальная, вот эта вот простая до безобразия схема, да, то есть, что делали украинские вот эти вот прокрученные ребята из квартала, да, 95-го? Делали очень просто. Они говорили, да, хорошо, мы сейчас ускоренном порядке начнем принимать антикоррупционные законы. Вот через нашу фракцию, она самая большая в Раде, эти законы сейчас будут приниматься, и потом они начнут работать. И все, и значит, начиналось. Принимались вот эти вот все законы, там все, но А потом все это уходило в песок. Почему? Потому что закон можно было принять, но начиналась вот эта бесконечная совершенно процедура внесения поправок, подзаконных актов, там, согласования какие-нибудь и еще чего-то, да? Время шло, вроде бы закон приняли. Зеленский показывал закон, мы приняли, поэтому давайте сюда деньги. Эти передавали деньги, европейцы. А на самом деле вот то, что они приняли, ничего не работало. Потому что все это вот как-то вот, да, вот этот еще подзаконный акт, вот не сегодня, а завтра. Потом еще вот это вот мы, а вот после этого все будет хорошо. Но сейчас европейцы говорят, не-не-не, ребят, значит, смотрите. Вы хотите какие-то деньги, мы готовы дать вам эти деньги. Но... давайте-ка мы вот договоримся и привяжемся к конкретному результату конечному. Не к старту, то есть вы приняли закон, а потом дальше начинаете его дорабатывать. Нет, а вот уже, собственно, закон работает, и поэтому вот. А здесь уже проблема, потому что ты, если начнешь принимать эти законы, то как-то вот... пропадает интерес. Интерес пропадает к тем деньгам, которые должны снова упасть, потому что зачем тебе вообще в принципе все это? Ты же думаешь не о том, что нужно заплатить какие-то пенсии, там, зарплаты, чтобы функционировала там инфраструктура городская и не только, да? Нет, ты думаешь о том, что вот тебе сейчас дадут 10 рублей, из этих 10 ты 4 быстренько по пути куда-нибудь, захаваешь, да, это называется, да, по-украински, да? А 6, вот эти 6 ты таким тонким слоем, как говорится, размажешь вот на эти вот все направления. А потом, когда тебе не хватит, ты снова им скажешь, ну, видишь, вот вы дали 10 дали, но не хватило. Вот идите и посмотрите сами, видите, не хватает, поэтому дайте еще 10. И из тех, которые должны дать еще 10, еще 4 нужно куда-то там спрятать. А когда у тебя уже нет этой возможности, и ты изначально эти деньги окрашиваешь, и изначально эти деньги начинают контролировать какие-нибудь антикоррупционные вот эти вот структуры, то в чем тогда твой интерес? Твоего интереса никакого нет. А европейцы по-другому не дают. Говорят, не можем тебе дать этих денег. Плюс, мало того, что они не могут дать эти деньги... так еще МВФ, МВФ, который, это же еще один был источник финансирования, да? МВФ говорит, ребята, мы ждем от вас платежа за те бабки, которые вы у нас получили. Платеж миллиард. В сентябре мы ждем от вас, в сентябре, вот который закончился, в сентябре мы ждем от вас 251 миллион. Это их данные, это их премьер-министр рассказывает. 251 миллион в сентябре, сентябрь уже закончился, а вообще, в принципе, мы по году ждем, до конца года ждем от вас миллиард, то есть мало того, что денег не хватает, так еще, говорит, надо заплатить. Где брать эти деньги? Где им брать эти деньги? Я говорил же, помните, неделю назад, по-моему, да, что где-то процентов 30-40 они... на функционирование, собственно, государства, они зарабатывали сами, продавая там зерно, там, продукцию металлургической промышленности, там еще что-то, там, вот эти экспортные все поступления. Остальные деньги получали оттуда. Но на сегодняшний день нету этой возможности, то есть они эти 30-40% не получают. Не получают. Когда президент Путин говорит о том, что... по итогам их ударов, собственно, они лишились металлургической промышленности, стали литейной. Так оно и есть. Так оно и есть, потому что посмотрите, что они сами пишут. Металлургическая промышленность Украины остановлена полностью. Это самый тяжелый удар по всей промышленности страны и минус 10% ВВП. Федерация металлургов подтвердила Reuters, что производство стали не ведется вообще. Последним работавшим заводом был ArcelorMittal Кривой Рог. 25 сентября он предупредил правительство о невозможности возобновить работу. До него встали Запорожсталь, Кометсталь, Интерпайлсталь там, и так далее. Потом идет у Reuters, значит, несколько цифр. В 21 году Украина выплавляла 21,5 миллион тонн стали. Ну, 21 миллион в 21 году. В 25-м 7,4 миллиона. Падение в 3 раза в 25-м. А за 8 месяцев 26-го производство упало еще на 13%. То есть еще меньше. И они говорят, что теперь все, в принципе, вообще ничего не выплавляем. А это все деньги. Это деньги. Это тоже вот Reuters приводит вот эти вот цифры, да, что потеряли в 25-м году 6,2 миллиарда, значит, и падение планируется еще на 5 миллиардов с 26 по 27 год в промежутке. Это металлургическая промышленность. Помимо металлургической промышленности у нас еще что? На чем они зарабатывали деньги? На зерне. Прекрасно, да. На зерне. Если порты останутся закрытыми, то за ближайший год Украина потеряет не менее 8 миллиардов из-за проблем с экспортом зерна. Это Financial Times. То есть там тоже все сидят с калькуляторами и считают. Они видят вот эти самые удары, ну, в отличие от Павла, который не видит этих ударов. Они видят эти удары, они видят последствия этих ударов, и они считают. И они говорят, что на зерне еще 8 миллиардов минус. Параллельно со всем этим, я говорю, Россия же, она же еще и меняет тактику. То есть удары становятся не только мощнее, так они, собственно, наносятся уже не только по этим портам, не только, собственно, по заводам, не только по железнодорожной инфраструктуре, а здесь вообще у них катастрофа. Вообще катастрофа, там 500 локомотивов, я уже говорил об этом, 500 локомотивов, каждый из них 5 миллионов долларов стоит, уничтожены уже, для того, чтобы каким-то образом продолжалось... Ну, функционировала логистика, нужны локомотивы. Где брать эти локомотивы, совершенно непонятно. Пытаются вести переговоры с теми странами Евросоюза, где та же самая колея. Это же разные еще стандарты, то есть колея, да? То есть у нас широкая, в Европе узкая. Для того, чтобы покупать европейские локомотивы, это целая история. Это нужно их переобуть, переделать и так далее. Поэтому они сейчас пытаются договориться с теми, у кого была такая же колея. Такая же колея была у кого? Такая же колея была у прибалтов, такая же колея была в Финляндии. Вот они пытаются с ними как-то там договориться. Но даже если и что-то подбросят, ну, представляете, Прибалтику, да, и масштабы Украины, то есть все равно не покроет дефицита. И это при том, что продолжаются удары по железнодорожной инфраструктуре. И вот это вот плечо, которое... Ну, они же пытались компенсировать часть выпадающих доходов там за счет того, что там железнодорожный транспорт, автомобильный повезет там сухопутным путем, да, все это. Плечо логистики увеличивается, расходы увеличиваются, это требует дополнительных затрат на топливо, на электричество и так далее. То есть и здесь тоже идут проблемы. И они это тоже фиксируют, это не мы с вами фиксируем, это они фиксируют, всевозможные Reuters, Bloomberg, Financial Times и так далее. Идем дальше. Энергетическая история, Значит, бьем по энергетике, бьем по дата-центрам, интернет-инфраструктура, так еще бьем по энергетике, и они уже начинают говорить о том, что... Вот эта вот зима, которая сейчас случится, они ее называют зимой судного дня. То есть они говорят, что это будет полная катастрофа. Бывший министр иностранных дел, помните Кулеба, да? Он же вышел тут в какой-то блог и говорит, слушайте, уезжайте все из Киева, точно уезжайте, иначе начнется дурдом. Начнется не дурдом, начнется просто, как говорится, да, столкновение с реальностью. Уезжайте, потому что ничего хорошего не будет. Говорит Кулеба. И не только Кулеба. Наши бьют и по линиям электропередач, и по ТЭЦ, и почему только не бьют. И по подстанциям выносят вот эту всю энергетику. Зеленский собирает СМБО и рассказывает о том, что да, там ситуация не очень хорошая, но продолжает угрожать. Только вот сейчас я найду еще тут подборочку. Сейчас. Вот смотрите, значит, наше Министерство обороны, да, только за один день, сообщает о нанесении ударов по электроподстанции Кочеток в Харьковской области, портовый пункт Вилково, через который идут переброска военных грузов, хранилище с ГСМ в Одесской области, БПЛА поразили ТЭЦ-6 в Киеве, электроподстанция 750 Киевская, суда там и так далее, да, цели и энергообъекты поражены в Киевской, Николаевской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Хмельницкой, Черниговской и Одесской областях. То есть, ну, практически вся география, да? Вот вам, пожалуйста, Мосты. Как много в этом слове называется. Это сладкое слово «мост». Помните, был фильм такой? Это сладкое слово «Свобода». Это сладкое слово «мост». Олег же нас слушает, да? Вот Олег все время спрашивал, когда, наконец, по мостам? Вот, пожалуйста, бьем по мостам. Бьем по мостам новыми дронами. Они ничего не могут сделать, перехватить их не могут. И рассказывают, мосты стоят еще. Мосты стоят в Киеве. Но мы бьем по этим мостам уже регулярно. Вначале был первый удар по Южному мосту. Насколько я понимаю, это московский, да, мост? Ну, неважно, в общем, по Южному мосту, потом по Северному мосту. Вот этот вот Южный мост, это там еще и метро идет. Идет метро, и ты... Я ездил много раз там. Там, знаете, как говорят... Обережно двери зачиняются. Наступна станция левобережно. О, вот запомнил. Вот это вот правый и левый берег, да, с левым берегом вот этот вот мост соединяет. Там и автомобили, и собственно, по-моему, железнодорожное тоже полотно, и метро. Мы бьем по этим мостам. И они перекрыли движение. Они перекрыли движение, и вы, наверное, видели вот эти бесконечные кадры, собственно, стоят вот эти вот все пробки сумасшедшие. То есть мосты еще не обрушились, но там уже проблема. И опять всякие там европейцы и американцы пишут, что если русские вдруг решат, что эти мосты нужно положить, они, конечно, их положат. Ну, там, ракетами, там, еще чем-то, они положат эти мосты. И вот тогда начнется просто какой-то кошмар, потому что снабжать группировку ВСУ будет невозможно, невозможно будет это, невозможно будет другое, невозможно будет третье. Вот это вот все на сегодняшний день представляет из себя Украина. Киевляне начинают из Киева уезжать, самый некомфортный город. Кличко здесь, господи, сформулировал несколько фраз, причем так, что удобоваримых, то есть его, оказалось, можно понять, да. И смысл этих фраз заключается в том, что ничего хорошего в ближайшее время, как говорится, киевлян не ждет. Они все пытаются соскочить куда-то на запад, а на западе там, ну, хорошие люди готовы принять, да. Вот сдают, я в Ужгороде где-то я видел, там кто-то жаловался, однокомнатную квартиру им за 1700 долларов сдают. А пытаются еще, как говорится, на западе, на киевлянах там поднять какие-то деньги. Ну вот, вот то, что из себя представляет на сегодняшний день Украина. У нас новости. Продолжим через несколько минут.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 19:01 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Владимир Путин поддержал создание образовательной нейросети с предложением разработать специализированный искусственный интеллект. Главе государства обратился один из учителей информатики. По словам инициатора, такая нейросеть будет обучена на основе единых государственных программ и школьных учебников. «Очень хорошее предложение, жалко, что я сам до этого не додумался», — отметил президент. Он подчеркнул, что цифровая платформа должна стать надежной опорой для преподавателей и помогать им ориентироваться в объемных массивах информации. Разработку проекта планирует поручить Минпросвещение совместно с ведущими российскими IT-компаниями. Мария Захарова раскритиковала Японию за введение 27-го пакета антироссийских мер. Официальный представитель российского МИДа обвинила Токио в слепом следовании евроатлантической солидарности. «Видим в этом очередное подтверждение несамостоятельности проводимого Токио внешнеполитического курса, продиктованного не национальными интересами, а безоглядной солидаризацией Японии с так называемыми единомышленниками в Евроатлантике, патологически зацикленными на идее нанесения России стратегического поражения», подчеркнула Захарова. В очередной стоп-лист японские власти внесли 33 организации и 9 физических лиц, а также ряд зарубежных компаний. Роспотребнадзор проверяет информацию о вспышке вируса Коксаки во Вьетнаме. Ведомство направило официальный запрос Минздраву страны из-за информации о заболевших российских туристах на курорте Камрань. Поводом стали жалобы нескольких семей наших соотечественников, отдыхавших в одном из местных отелей, сообщили в пресс-службе ведомства. У туристов, включая маленьких детей, резко поднялась температура до 40, появились сыпь и язвы. В связи с этим санитарные врачи настоятельно рекомендуют путешественникам строго соблюдать правила гигиены. На курортах следует пить только бутилированную воду, тщательно мыть фрукты, не глотать воду во время купания в бассейнах. При первых же симптомах недомогания, даже после возвращения на родину, необходимо обратиться к врачу. Кузьминский суд Москвы отправил в СИЗО Теймураза Гагиашвили. Обвиняемый в двойном убийстве останется под стражей до 3 декабря, сообщили в пресс-службе инстанции. Накануне фигуранта задержали в Воронежской области при попытке скрыться от правосудия. Установлено, что мужчина расправился со своей сожительницей Еленой Церетели в квартире на Жулебинском бульваре, а тело ее 19-летней дочери спрятал в гараже, где также обнаружили схрон с оружием. В ходе допроса Гагиашвили частично признал вину и не стал возражать против своего ареста в суде. Ему предъявлены обвинения в двойном убийстве и незаконном обороте боеприпасов. Официальный курс юаня Центробанка на завтра – 12 рублей 65 копеек, доллара – 84 рубля 93 копейки, евро – 95 рублей 33 копейки. И о погоде сейчас в российской столице – плюс 11, идет небольшой дождь. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо, и все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция – театральная.
5: Марин! Ну куда ты опять собралась?
6: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
7: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
5: Рассказываем по пятницам после 12.
7: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
3: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
7: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
8: Право знать. Говорит Москва.
7: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
0: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
7: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Столица России, Москве, 19 часов 8 минут. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работу в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для смс-сообщения плюс 7-925-48-94,8. Есть боты у нас и в Телеграме для сообщений в Телеграме, и в Максе. Продолжается трансляция нашей программы в Рутюбе, ВКонтакте и на Ютюбе тоже. Сколько у нас там сейчас на Ютюбе?
9: 2090.
0: 2090 человек. Отлично. Вот Олег. Ну и все же мы пока не трогаем политинфраструктуру киевской хунты. Тронем обязательно, Олег. Тронем. Да. Читаю ваше сообщение. Роман, это, конечно, все хорошо, что вы говорите, но я в Подмосковье уже вторую неделю не могу заправить машину. Максим пишет. Надо же. Ничего не могу вам на это сказать, Максим. В Подмосковье не можете вторую неделю уже заправить машину. Ну, не знаю. Может, какая-то у вас волшебная машина? На водороде, может, она или что? Потому что я думаю, что заправить, наверное, можно было бы за две недели машину, честное слово. Григорий, Санкт-Петербург. Предлагаю вам работу радиоведущего, только микрофон не дадим, будете сидеть в курилке, зарплату платить тоже не будем, будем наоборот деньги за вход брать. Вот так выглядит предложение Мерца, ну типа того, да, типа того. Не просто по мостам Нигматуллин, а по пресловутым мостам, ну да, ну да. Так, так их царапают, говорит, они уничтожают. Кого, мосты? Наверное, да, наверное, пока царапают, да, пока царапают, если это называется царапают. Но они, тем не менее, взяли и перекрыли все эти мосты. Ну, видимо, как-то все-таки тоже царапины такие болезненные. Перекрыли мосты и устроили то, что устроили. Ну, хорошо, посмотрим, что там будет дальше с этими мостами. Так, а еще у тебя их негров линчуют, а нам-то что? У кого негров линчуют? Влад, вы как-то что-то, не пойму я вас. Вы сами говорили, что нынешние лидеры плоды пиар-технологии, а не реаль-политик. Да, да, кто-то, да, кто-то точно пиар-технология, например, тот же самый Макрон. Ну, какая разница, они же продолжают руководить этими государствами. Ну, вот руководят так, как руководят. Мерц, хромая утка, вот его и отправили с плохими новостями. Да нет, то, что он хромая утка, это да, но его никто не отправлял, он сам себя отправил. Для того, чтобы так немножечко подкорректировать в сторону улучшения собственного рейтинга, но не получилось. В Москве в ГУПах, знаете, как воруют? Таджики несут по пол зарплаты начальникам 16.00. Ой, да. Нет, не знаю, не знаю. Как воруют по пол зарплаты каким-то начальникам. Ничего этого не знаю я. Сейчас главное, чтобы на СВО проблем с горючим не было, в ТУ потерпим. Это правда, Ирина, это правда. Максим какой-то цепсошник с попыткой мутить. Бензин можно найти, используя 92-й, 95-й. Я знаю, Павел, я знаю, что бензин можно найти. И бензин можно найти, и дизель можно найти. Ну, две недели человек, видите, не может заправить машину. А сколько в Лондоне мостов? Не знаю. Выезжаю с канистрой. Максим, Свирит к вам едет с канистрой и просит адрес. Да. Вот по поводу мостов, да, посмотрите, я же вам говорю, что это даже не мы и не Украина. Это вот, например, Нью-Йорк Таймс. Они пишут, российскими ударами... беспилотниками разрушить мосты сложно. Это большие бетонные сооружения. Их нужно атаковать много раз. Тем не менее, эти атаки беспилотниками могут ослабить несущие конструкции и заставить власти закрыть мосты на неопределенный срок, чтобы избежать риска обрушения. Ровно это и произошло, да? Это серьезно нарушит жизнь Киева и всей Украины, потому что в случае закрытия мостов альтернативных путей крайне мало. К северу от Киева через реку проходит один автомобильный мост, к югу ближайший расположен в 140 километрах, это 2,5 часа езды. Дальше по течению расположены и другие мосты, но их использование означало бы долгий объезд, и близость к Южному фронту делает их еще более уязвимыми для российских атак. Ну вот вам, пожалуйста, да. Мы вот хотели мосты, вот нам, собственно, вот дали эти мосты. Я думаю, что и по, как Олег написал, по лидерам этого Укрорейха, я думаю, что мы тоже увидим эти удары в ближайшее время. Почему-то мне кажется, что никаких ограничений больше нет. О, белорус, который не белорус. В России самое мощное оружие, телевизор и радио, одни и те же методички. Завидуйте, белорус. Ромео спрашивает, вы правда думаете, что уничтожив два моста в Киеве, снабжение ВСУ будет невозможным? Оно будет возможным, оно будет очень сложным. Вот это я точно думаю, правда, да. Нам еще чинить эти мосты, не надо их сильно портить. Ну, чинить, да, но для начала нужно решить задачи. В самые проблемные с бензином времена как раз в области и заправлялся, когда в городе совсем плохо было. Александр М. Это вы тоже отвечаете, собственно. Ну, друзья, давайте, в общем, телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. Давайте обменяемся мнениями. Что думаете? Сейчас, секунду. Что это такое? Ремонт моста и прочего пусть оплачивают дипломаты, политики, а не мы. Ну, наверное, не знаю. Да, давайте сейчас наушники возьму. Секунду. Достану наушники. Поехали. Слушаю вас. Говорите вы в эфире.
10: Здравствуйте, Роман Георгиевич.
0: Олег, здравствуйте.
10: Знаете, да, ну, конечно, жалко, что Мерц живой, так сказать, уехал из Киева, вернется в Германию.
0: Вот вы добрый, ладно, да?
10: Да, очень такой мерзкий тип, этот товарищ Мерц, ну, не товарищ. Вот, ну, действительно, вот, действительно, ну, слава богу, это действительно, это оказалась очень серьезная военная логистика справа, с правого берега Днепра на левый, по этим вот злосчастным киевским мостам шла. Угу. Ну, мы их 4,5 года не трогали. Угу. Вот, еще 24 августа. Вот. Ну, сейчас вот, да, слава богу, это пошло все. И, ну, в принципе, ну, если объективно смотреть на эту военно-политическую реальность, и военная логистика, и вся вот, и энергетика, если будет добита, и вся инфраструктура, связанная с ВСУ, ну, не совсем понятно, куда будет деваться, так сказать, вот этот, так сказать, киевский режим и так далее. Ведь Гончаренко уже воет, уже говорит, что надо замеряться на российских условиях.
0: А вы так, вот, вы так следите, да, следите так вот пристально просто за тем, что они там говорят, что пишут, да?
10: Ну, Гончаренко, да, его транслируют здесь, на федеральных каналах его показывают, эти цитаты. где он, да, вот...
0: Я бы не показывал, но показывают, ладно.
10: Ну, его, да, он там и Зелю критикует, и говорит, что все, нас добьют, так сказать, убьют, разбомбят. Вот, ну, это, на самом деле, в принципе, это, ну, здравые мысли транслируют вот в этом направлении. Поэтому, ну, чисто объективно, вот сейчас начало октября, октябрь, ноябрь, ну, может быть, мы все-таки за октябрь и за ноябрь добьем их, и инфраструктуру, связанную с ФСУ, и энергетику, и тогда конец ноября, начало декабря, ну, наверное, вот несчастный киевский режим подпишет мир на российских условиях.
0: Я не люблю, на самом деле, знаете, говорить про какие-то сроки, потому что война – это такая штука, да, когда про сроки, наверное, все-таки говорить не надо.
10: И, знаете, да, вы сказали, да, вы еще сказали, действительно, наглое заявление Зеленского последнее, мы уже наносим удар, он обещает по нам опять, так сказать, наносить жесткие удары.
0: Да, если, но, как, вот, он, как да. он сказал, если наши мосты рухнут, мы выйдем из этой ситуации, но россияне там типа тоже почувствуют, да? Слушайте, ну, вот, но, да, но он уже 40 дней, там, помните, принуждал нас к миру, потом еще 40 дней, да? К чему все знаете, это привело, да?
10: Да, да, это все вот все на тему этой самой, так сказать, злосчастной политической инфраструктуры киевского режима. Он очень смело болтает языком, и ему за это пока, ни ему, ни его, так сказать, подельникам, к сожалению, пока за это им лично ничего не будет. Потому что если в ноябре там киевляне будут замерзать, и все остальные, эти, наверное, все-таки замерзать не будут. Да, это их вот... так сказать, это киевская хунта. Поэтому в целом, конечно, здесь... Ну, я надеюсь, будут дальше жесткий сценарий продолжаться российский.
0: У меня почему-то нет никаких сомнений. У меня нет никаких сомнений... Спасибо. У меня нет никаких сомнений, что именно будет жесткий сценарий, потому что... Ну, я просто это вижу. Вы же это тоже видите. Посмотрите, что мы стали делать. Вот ровно с того самого момента, как президент сказал, что мы приступаем к регулярным ударам, вот ровно это и происходит. И это удары действительно такие, что ой-ой-ой. Слушаю вас, говорите в эфире.
11: Здравствуйте, Роман Георгиевич, Вась.
0: Да, здравствуйте, Вась.
11: Ну, вы знаете, вот эти надежды и чаяния предыдущего товарища, он каждый год перед зимой говорит, что хохлы замерзнут, наступит ледниковый период, и мы их победой все завершим. Понимаете, это шапка закидательства. На самом деле, вот у меня, ну, скажем так, родственники на Украине, сам победный марш, то, что украинские войска контратакуют, особенно в районе Курской и Белгородских областях, пытаются порваться опять на нашу территорию. Ну, вы сами по карте видите, есть так называемые участки, где они на Сумской области охвачены, но, тем не менее, пограничники и войска Украины граничат с нашими регионами, хотя в Тулу уже далеко, по флангам наши войска. Почему бьют только по двум, там, по трем мостам? Потому что наша разведка в любом случае говорит о том, чтобы не бить просто так. Это на самом деле самые так называемые насыщенные мосты, по которым идет на фронт помощь. В разных в разной категории боеприпасы, и в том числе много техники в фурах в разобранном виде. Поэтому не все так просто. Вот, и я бы хотел сказать еще, что...
0: А в чем шапка закидательства, вот, Вась, я пытаюсь понять?
11: Ну, понимаете, мы каждый год трупим, наши слушатели некоторые, что у нас все под контролем, что мы скоро закончим, хохлы замерзнут и все остальное. Такое упадническое для них настроение. Я бы еще, знаете, что хотел сказать? Потому что у нас на самом деле, вот у меня знакомый снайпер, который в Белгороде сейчас служит из-за трех ранений. Сейчас за снайперами, за дроноводами очень большая охота. По 20 дронов на человека выделяют помимо пехоты, понимаете, в этом дело? Очень большие потери на самом деле. Я не хочу там панику какую-то разводить. Он говорил, один из старших живых, он говорил, у него знакомый, тоже в Белгороде из-за серьезного ранения сейчас служит, административной работой занимается. Но у них контракт кончился, они подписали новый. Вот из роты остался только один человек с боевого задания. Поэтому Путин не зря подписал указ о том, чтобы армию увеличить в 2 раза до 2,5 миллиона человек. Еще предстоит борьба. А то, что мир остался жив, понимаете, у нас многие солнечные наверху боятся очень отдачи. Североатлантический блок тоже не дремлет. Во Франции нарастили расходы на оборону только в этом году на 30%. То в других странах происходит такая же картина, в том числе и в Германии. Поэтому они старополят свое население против нас, и надо быть всегда готовым к худшему. И может быть основная драка, как и прогнозируют в том числе и наши медиа-политологи, и в том числе военные эксперты, может быть 30, ближе к 30-му году. Поэтому не надо расслабляться. И действительно, наша армия герои, будем сжимать кулаки, а не молиться и надеяться, что какой-то Святой Дух нам поможет, или какой-то герой в виде Трампа какой, нас облагородит какой-то добродетелью и миротворчеством показывает.
0: Спасибо, спасибо. Ну, что, начнем с конца. Что касается Трампа, я повторю, от Трампа никто ничего не ждет. Мы, наверное, последние, кто что-то ждет от Трампа. Но мы при этом продолжаем с ним разговаривать. И правильно делаем, что мы продолжаем с ним разговаривать. Потому что пока мы с ним разговариваем, Трамп не дает денег Украине. Это нам выгодно или невыгодно? Это нам очень выгодно, на секундочку. И мы будем продолжать с ним разговаривать. И пускай Трамп там, я не знаю, что хочет, то и говорит. Какая нам разница? Главное, чтобы он не давал деньги в Украине. Он не дает деньги в Украине. Прекрасно. Это просто отвечает нашим интересам. Что касается, что не надо расслабляться. А кто расслабляется? Никто не расслабляется. Что касается шапкозакидательства, здесь никакого шапкозакидательства нет. Здесь идет констатация фактов. Бьем туда, бьем сюда и бьем сюда. И продолжаем бить. И будем продолжать бить. А что, что там будет следующей целью, еще посмотрим, да, как говорится. Да. Слушаю вас, говорите, Виктор Михайлович.
12: Добрый вечер, добрый, Роман Георгиевич.
0: Добрый.
12: Значит, это сладкое слово «мост».
0: Ну да.
12: Много отрадной информации в последнее время, просто услады для сердца. Особенно Герани 4, последняя модификация, с возможностью работать по вантам. Ведь многие представляли себе полное разрушение мостов, а ведь, как выяснилось, такой необходимости нет. Достаточно их поддерживать в нерабочем состоянии.
0: Да, я тоже, знаете, об этом подумал, когда увидел картинку перекрытых мостов, южный и северный, да, я подумал о том, что, ну, смотрите, мосты не обрушили, а они уже закрыты, какая разница? То есть да, эффект так, тот же самый, результат тот же самый, да.
12: Абсолютно. И, нет, это не тот же самый результат, а результат очень даже перспективный для того, чтобы не разрушать наше достояние.
0: А вот только что же написал человек, что не надо сильно разрушать, потому что самим потом нужно будет ремонтировать.
12: Ну да, да. Я думаю, его сильно ремонтировать не придется. Но волнует вот какой вопрос.
0: Да.
12: Значит, у нас была попытка срыва голосования рекордным количеством БПЛА. А ведь я думаю, что это не предел того, что, так сказать, было запущено в нашу сторону. И ведь пытались нанести удар только БПЛА и крылатыми ракетами, а ведь еще баллистика. Ведь Мерц приезжал в Киев не просто так, он же привез туда бизнесменов. Вот смотрите, мы бьем по Украине. Они ведь все свои самые важные производства переводят в Европу. Вот что нам в этой ситуации делать? Ведь мы же...
0: Продолжать бить.
12: Продолжать, да, продолжаем. Бить. Они, да, продолжают делать...
0: А мы продолжаем бить. А значит, когда там все добьем, пускай дальше производят на чужой территории.
12: По-моему, расчет делается на то, чтобы полностью истребить всю инфраструктуру, которая позволяет все эти европейские подарки перебазировать в сторону,
0: в том числе,
12: сказать, в нашу сторону.
0: Ну, в том числе, конечно. В том числе... удары по заводу, который, допустим, производит пластик. Для чего это делается? Потому что движки там или еще какую-то там ерунду, они там где-то производят за границей, да, корпуса здесь штампуют, допустим, для тех же самых ракет «Фламинго», топливо в Дании, это там, корпуса здесь. Соответственно, бьют по заводам, которые производят пластик, для того, чтобы осложнить им жизнь. Перебрасывают что-то с тех предприятий, которые находятся в Европе, там, железнодорожным, автомобильным транспортом. Соответственно, бьют по железнодорожным депо, под станциям, локомотивам и так далее. Это все для этого и делается, это так и работает, да, и так далее.
12: А вот хуситный вариант, как Или он все-таки частично, по вашему мнению, действует?
0: Хуситный вариант это что?
12: Ну, это югославские партизаны, допустим, условно называемые.
0: Я про партизан, если честно, немного знаю.
12: Нет, ну, та же самая система, что и хуситы у Ирана.
0: Прокси? Прокси
12: силы. Ну, естественно.
0: Но хуситы все-таки действуют с территории другой страны. А здесь речь идет именно про партизан, которые должны действовать на территории Украины.
12: Или нет, же вы предлагаете нет, нет.
0: какие-то другие партизан... страны задействовать?
12: Нет. А зачем нам партизаны на Украине, когда мы обрабатываем своими средствами и очень качественно? Нам как раз нужны партизаны вне территории Украины.
0: Mm-hmm. А где их взять?
12: Вот. А работать-то надо в этом направлении?
0: Ну, наверное, надо. Ничего не могу вам сказать. Спасибо. Спасибо. Ну, наверное, надо. Григорий Санкт-Петербург пишет: утром вас и Щукина слушатель приглашал на авиабазу. Ждем репортаж. На какую авиабазу нас приглашали? Я не в курсе. Я работал на многих авиабазах. На какую авиабазу нас приглашали? Ну, ладно. Надо было вокзал расфигачить, пишет XMR. Вокзал в Киеве. Ну, хороший вокзал в Киеве. Я там несколько суток ночевал на этом вокзале, когда в армию призывали меня. Сидели в зале ожидания, ждали покупателей. Много раз пользовался этим вокзалом. Да. Так, сейчас, секунду, актуализирую ленту. Момент. У нас прекрасные дроны, а у противника неужели нет таких же мощных дронов? И нам они могут нанести сильный удар, к сожалению. Таких дронов у них нет, они к этому стремятся, но пока таких дронов у них нет. А, никто не хочет быть нашим прокси. Вот 7724. А вот XMR говорит, надо рожать партизан. Ну, наверное, да. Ирану помогают прокси. Кстати, хуситы просто красавчики, конечно. Из вот... Я даже вот язык не поворачивается называть их прокси, потому что абсолютно самостоятельная боевая единица. И никто с ним ничего сделать не может. Посмотрите, ни правительственные силы там в Йемене, ни Саудовская Аравия, которая мощнейшее, богатейшее государство. Вон бьют по Эр-Рияду, опять долбанули по производственному комплексу Арамка. То есть это да, это да. И в итоге европейцы... расконсервировали какие-то свои стратегические запасы для того, чтобы оттуда вытащить это дизельное топливо. И при этом сами говорят о том, что, ну, никак, надолго не хватит, да, в Германии в той же самой, откуда этот самый мерц приперся, на Украину, там какие-то субсидии на топливо, упала цена там на 5 копеек, грубо говоря, и снова будет сейчас расти. И вот здесь я только что в чате видел, да, у нас в чате про Италию там были вот эти вот цены. Ну, да, да. А все, казалось бы, какие-то хуситы, которые делают то, что они делают. Потому что Армуз-то, он же давно закрыт. Но вот такие последствия наступили после того, как они перекрыли еще Баб-эль-Мандеб, и еще говорят там, и еще там все подряд перекроем. И никто ничего с ними сделать не может. У нас сейчас новости, продолжим через несколько минут.
8: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 19:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Российские войска уничтожили сухогруз в порту Южный. Судно доставляло военные принадлежности для нужд ВСУ, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, удар по портовой инфраструктуре в Одесской области был нанесен с применением беспилотных летательных аппаратов. Вооруженные силы России продолжают круглосуточный мониторинг и уничтожение любых каналов поставок западного вооружения и техники для нужд противника. Иран представил парламенту кандидата на пост министра обороны. Ведомство может возглавить Мехрдад Эхлаки. Назначение нового постоянного руководителя связано с истечением трехмесячного срока, на протяжении которого министерством, согласно Конституции страны, мог управлять временный глава. Ранее этот пост временно занимал Маджид Ибн Аль-Риза, назначенный после трагической гибели генерала Азиза Насирзаде в результате ударов со стороны США и Израиля. Новый кандидат Мехрдад Эхлаки ранее возглавлял аэрокосмическую организацию Ирана. Ожидается, что депутаты рассмотрят предложенную кандидатуру в ближайшие дни. Также правительству предстоит представить парламенту нового главу Министерства разведки. Эта должность пока остается вакантной. Ростех разработал вакцину для взрослого населения от коклюша, дифтерии и столбняка. Новинку госкорпорации представили на международном форуме «Биопром» в Геленджике. Как сообщил РИА Новости.

0: в нецензурной форме ругает игроков футбольного клуба «Нижний Новгород» за плохую игру и требует от транспортной полиции их задержать. Позже Яковлев записал ролик с извинениями, однако глава региона подчеркнул, что министр обязан соблюдать служебную этику даже в нерабочее время. Имя нового руководителя Министерства туризма и народных промыслов Нижегородской области власти пообещали назвать чуть позднее. О погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 10, ощущается на 2 градуса меньше, пасмурно. Осадки прекратились. В ближайшие 2 часа синоптики дождь не прогнозируют. Евгений Егошин, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама. Специальная антикредитная карта для работников промышленности со скидкой. Размер дохода не влияет на возможность прохождения банкротства. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
5: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
6: Oh, my goodness!
5: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
6: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain have scored it!
5: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos! That is amazing!
7: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
8: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 20:00 принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Говорит Москва. .ру». Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. «Говорит Москва. .ру».
3: По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495.
9: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
8: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные в эфире адвокат Елена Сенина. В этот вторник после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат».
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Внимание! «Говорит Москва».
10: 94,8.
3: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
11: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
3: Авторская программа Романа Бабаяна.
12: В столице России.

0: В Москве 19:37. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работу в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для смс-сообщений плюс 7-925-48-94,8. Для сообщений в Максе в Телеграме у нас есть боты. Ну и продолжается трансляция на всех наших площадках, в том числе на Ютубе. Сколько человек сейчас смотрит нас на Ютубе?
1: 2069.
0: 2069, отлично. Ну, давайте, да. Слушаю вас, говорите, вы в эфире.
2: Алло?
0: Я вас слушаю, говорите.
2: Алло, доброе утро.
0: Доброе утро, доброе, доброе утро.
2: Давно с наступающим. Вас просто не был. Угу. Да. Я хотел у вас узнать, опять вот этот мне вопрос, господин Мерц опять посещает Германию. Мне хотелось бы...
0: Мерц со своими визитами в Германию уже достал всех германцев.
2: Да, да. Да, у меня просто такой вопрос. Или он идет по стопам своих, скажем так, прадедов, эсэсовцев, вот. Или он реально хочет что-то, чего-то добиться. Мне кажется, как будто вот именно эти люди пытаются втянуть опять Германию в войну с Россией. И вопрос такой, они доделают это до конца, этот вопрос решат, или мы будем дальше наблюдать вот это вот приключение, или партия ДГ его остановит. Вообще, вот ваше мнение на это.
0: Я думаю, что не доделают. Вот мне почему-то кажется, что не доделают. Они, конечно, хотят, но сами немцы не хотят. Вот проблема, понимаете? Вот немцы не хотят. Вот что со всем этим делать? Нет, конечно, можно там потратить там какое-то количество времени и денег для того, чтобы как-то переломить ситуацию. Но что-то она не очень сильно переламывается, эта ситуация. Я здесь читал интересную статью. Они зафиксировали какое-то рекордное количество, они пишут, там я уж не помню газету эту немецкую, они пишут, да, что они зафиксировали какое-то рекордное количество немцев, которые переселяются, на секундочку, в Парагвай, там большая немецкая диаспора, и в Чили, и в Парагвай, и в Уругвай они есть, да, переселяются в Парагвай. Интересно, почему они переселяются в Парагвай?
2: Да, хороший вопрос. Да. Единственное, мне вот ответ такой, не тот ответ, а... Если, скажем так, остановить Германию, в первую очередь, именно там, и мне кажется, она самый главный лоббист в этом направлении. Именно, мне кажется, именно Германия развязывает войну больше всей, больше, мне кажется, даже больше, чем сама Украина. Вот, вопрос тогда к нашим политикам, как это все закрыть, прекратить. Может быть, давно бы уже и война эта закончилась. И я не удивлюсь, если они и были и градоначальниками больше, чем США, в развязывании этой войны. Не кажется ли вам, что я где-то здесь прав?
0: Спасибо. Мне кажется, что ключ к тому, чтобы остановить всех, он на Украине. Там нужно добиваться результатов, да, когда результаты будут достигнуты, и они обязательно будут достигнуты. Мы с вами с удивлением вдруг... обнаружим, как многое поменяется в этом мире. Вот увидите. Здравия желаю, Сергей Алексеевич, вы в эфире.
3: Здравия желаю, Роман. Вот президент Путин, как глава государства, обязан реагировать на агрессивные информационные заявления отдельных там политических и военных руководителей западных стран. Отсюда там жесткие заявления Лаврова о том, что столкновение с НАТО окажется очень коротким. Слова Путина, которые вы приводили, что удары будут быстрыми, там, и НАТО об этом пожалеет. Вот. Имеющие факты движения войск в Европе, там, развертывание заказов на производство вооружений и боеприпасов, вовсе не означает, что идет реальная подготовка к нападению на Россию, Запада, Европы.
0: Согласен.
3: Как-то в Европе не наблюдается массовое желание европейского населения повоевать с Россией. Я понимаю, что там в руководстве политическая шизофрения, она процветает. Слушайте, но не до такого же этого конца, что там совсем придурки сидят. Ну, реально, представьте, ну, кто и каким способом будет нападать на Россию? Кто верит этой ахинеи разной? Вот это вот, Германия готовится. Да вам сейчас не 39-й год, когда вся Германия руку поднимала и приветствовала своего фюрера.
4: чьи-то там слова о готовности нанести удары по объектам в Калининграде. Есть элемент пропагандистских дезинформационных мероприятий, в том числе для сохранения украинского государства, пускай в усеченном виде. Вот что им важно. Потом тот же Мерц, тот же любой руководитель, им же надо оправдать, куда они девают миллиарды денег, тратя на Украину. Они начинают развертывать там производство боеприпасов, они прекрасно понимают, что тем самым они удерживают свою власть, и население верит, что там действительно, а вдруг Россия нападет. Ну, обратите внимание, как президент Путин ведет себя. Все реальные военные угрозы для России известны нашему генеральному штабу. Все. Я имею в виду крупные в плане нападения, с какой стороны, что они готовят. Значит, они известны военно-политическому руководству. Ну, есть в этот... Я бы вот этих всех фантазеров, вот, я не знаю, вот вы слышите, выступают там по ящику, по радио, вот эти, начинают надувать щеки. Прямо это, вот сейчас Европа нападет, вот там 500 миллионов населения, они в 4 раза, их потенциал больше, чем у нас, промышленность у них мощнее. Да вы попробуйте, заставьте этих 500 миллионов, чтобы они захотели повоевать с Россией. Вы раскрутите такую промышленность, чтобы они средства нападения имели больше, чем у нас. Ну, бред какой-то. Их всех надо сводить в этот центр управления на Фрунзенской набережной. Это бывший третий дом Министерства обороны.
0: Да-да-да.
4: Им там покажут экран, где
0: Атриум.
4: Вся обстановка да. в мире, угу. вся отражается ежеминутно в режиме реального времени. Президент знает все, что будет там с Калининградом, что будет с Прибалтикой, Приднестровье, все ему известно, есть ответы на все это. Ну вот, поскольку в последних заявлениях Минобороны прослеживаются слова, что мы на действия Киева усилим удары по оборонным объектам на территории Украины. Ну вот говорят о том, что несмотря на мощные вот эти наши эффективные массированные удары, вооруженные силы бьют по территории Украины все равно, проявляя некую сдержанность. Потому что у нас есть еще большой резерв. Если мы их сейчас начнем чистить вообще по-настоящему, то все, к концу года будет все закончено. Но мы проявляем сдержанность, некую аккуратность, несмотря на то, что мы видим, как усиливаются удары по всем объектам. Ну вот смотрите, Собянин сегодня назвал цифру, что с 1 сентября с 8.30 утра до 5 октября в 8.30 утра по московскому региону летело 9994 БПЛА. Ну, то есть в среднем мы на Москву летело 294 беспилотника в сутки. Ну, это большая вообще нагрузка и на средства ПВО, и говорит о том, что там еще что-то они могут. А если они могут, значит, лично у меня, вот, Роман, я скажу, у меня есть один вопрос. Останется ли вот эта стратегия изматывания противника до конца эффективной? Или она плавно перейдет как-то в более широкое наступление наших войск? Мы сейчас, все средства ПВО у них подавлены. Все мы точки, объекты знаем. Потому что мы-то их изматываем. Они-то потери несут. Ну а для нас что это, не нагрузка что ли? Для нашей страны, для нашей экономики, это же тоже нагрузка.
0: Безусловно.
4: Время играет тут большое значение. Я думаю, что вот то, что продолжаются удары, это самый эффективный способ, понятно. И я надеюсь, что что-то крупное все равно готовится. Спасибо.
0: Спасибо, Сергей Алексеевич, спасибо. Когда бандеровцы побегут из Киева, они ведь сами мосты взорвут, чтобы нам не остались. Олег говорит, что Вайс передергивает мои слова. Да, может быть. А вы знаете, на каких наших условиях? Опять Минск, Марина говорит, опять Минск 2, 3, 4, только решительная победа. Россия убедит всех, что с Россией лучше не связываться, а нормально сотрудничать. Да, я думаю, что так и есть, конечно, только решительная победа. Я здесь с вами спорить не буду. Что касается Минска 2, 3, 4, не, вот то, что было в Минске, я думаю, что точно нам больше с вами не грозит. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
5: Алло.
0: Я вас слушаю, говорите.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Значит, меня такой вот предыдущий оратор высказался.
0: Да.
5: Ну, простите. У меня такое наблюдение. А вот до войны, которая сейчас идет, мы разве не точно так же думали про украинскую сторону? Разве не те же самые удивления мы испытывали, вот, когда началось все это? И люди не хотят воевать на Украине, вроде бы как.
0: Вот, не понял еще раз. Вот до войны, рад, да, если... да, что имеется в виду, да, мы не то же самое.
5: Ну
0: что
5: вот по поводу того, что Европа не будет воевать, люди не хотят воевать там, и откуда у них средства и так далее. Вот, вот абсолютно та же риторика была там за полгода до там вот этих событий 22-го года.
0: Про людей ничего не знаю, но соглашусь с вами, знаете, где, в каком моменте, если мы говорим про Европу?
5: Да-да.
0: Совершенно очевидно, что мы не ожидали, что они вот так вот впишутся. Это точно совершенно. Почему? Потому что мы рассуждали, мы руководствовались собственной логикой. То есть мы рассуждали, что ну вряд ли они попробуют разорвать отношения, которые для них супервыгодны. В экономике в первую очередь. Мы не ожидали, что начнут сворачиваться там немецкие концерны, которые, ну, в частности, Siemens, который здесь там сотни лет, как говорится, работает, да. Мы
5: да, видели... американское лобби сыграло большую, да.
0: Да, вот, есть, вот, здесь мы
5: вот здесь мы точно... хозяина Европы.
0: Вот здесь мы точно
5: не
0: ожидали
5: не
0: и просчитались, да.
5: А вот здесь оно не проявит то же самое, тот же самый олигархия.
0: Не, западная. Мы смотрим.
5: Почему она не проявит сейчас по отношению к Европе и не пустят в пекло всех этих людей вот в мясорубку вот в эту.
0: Не, не, не. Вот
5: что смотрите, с ними еще не, делать не, сейчас не, на, что, на упадке экономическом? Не, что им делать с этим количеством людей? А заставить людей воевать, как мы видим, вот посмотрите, вот эта модель она работает. Люди не хотят, но их там бусифицируют и отправляют, и все что угодно выставляют. Причем очень быстро происходит, кстати, несколько лет, и все. Люди голосовали за этого человека, как за человека пророссийского, который на коленях хотел просить у нашего президента о мире. Вот сейчас вот что происходит. Сейчас придет любая другая сила в Европе, промирная, пророссийская, какая угодно, выкуплена тут же будет нашими ментальными врагами, и, пожалуйста, ну, то есть, обеспечат все, что угодно. Поэтому я, вот лично я, например, очень сильно переживаю и готовлюсь я к очень большому замесу, то есть морально я готовлюсь.
0: Спасибо.
5: Мы, ну,
0: спасибо.
5: Пережили
0: спасибо.
5: 90-е там спасибо. И так далее. Не стоит тут расслабляться.
0: Расслабляться
5: ваше мнение тоже, мне хотелось бы по этому поводу еще вот слышать. Да.
0: Расслабляться точно не нужно, это очевидно. Расслабляться не нужно. Готовиться к большому замесу, как вы говорите, к большому замесу готовиться надо всегда. Мы люди мирные, но бронепояс всегда у нас, как говорится, в запасе, да? А готовиться надо всегда. Ну, просто, еще раз, если мы сейчас сломаем хребет и достигнем целей специальной военной операции, многое в мире начнет меняться на глазах. Это 100%. 100%. Есть такие вещи, они поворотные. Поворотные. Вот если бы... вот здесь повернули, допустим, налево, а не направо, то получилось бы совершенно другое. Ну, там в качестве примера там, я могу привести что? Ну, что приходит в голову? Рейд наших десантников на Сватину. Вот если бы мы тогда взяли Сватину, но если бы дальше последовало продолжение, а продолжением должна была быть высадка наших десантников и взятие там определенной территории Косово под собственный контроль. Все в этом мире могло бы повернуться в другую сторону, но этого не случилось. То же самое здесь. Если мы достигнем тех целей, обеспечим собственную безопасность на этом направлении, начнем держать, как говорится, да, руку на пульсе вот этих процессов, которые там разворачиваются, я думаю, что и все остальные моменты тоже начнут выглядеть немножко по-другому. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
6: Алло.
0: Да-да-да, я вас слушаю, говорите.
6: Спасибо за передачу. Вы знаете, я вот считаю, что все-таки и вспоминается всегда вот эта фраза Мозгового: власть на Украине, в России в одних руках. Я считаю, что, как говорят, ворну глаз не выклюет. Но я считаю, что, так сказать, чтобы так закончить все это, так сказать, операцию, мы должны все-таки выклевать глаз, так сказать, и устранить вот эту политическую верхушку, так сказать. Собственно говоря, из-за того, что будут люди мертвы, так сказать, простое население.
0: Мысль понятная, да, и я бы сказал, на самом деле, оригинальная. То есть политическая верхушка, да, я соглашусь, что, наверное, нужно уже и с ней тоже решать. Слушаю вас, говорите в эфире.
7: Алло, я Роман слушаю, Георгиевич. Да.
0: Говорите, да, говорите, алло. Я слушаю, да.
7: Да, здравствуйте. Вы знаете, я бы буквально две секундочки по поводу немножко организационного момента. Я выиграл билеты в программе «Выход в город». Мне Макс Челноков звонил уже, но он, видимо, забыл. Вы не могли бы записать этот номерок, чтобы он перезвонил, билеты мне отдал?
0: Диктуйте.
7: Номер?
0: Да. Нет, не надо, да, у нас есть, да, все, есть у нас, да, хорошо, ладно, передадим Максу, спасибо.
7: Спасибо большое. А что касается ситуации, вы знаете, вот предыдущий звонивший очень правильно описал ситуацию, потому что у меня живут, ну, родственники, можно сказать, это родители жены брата в Швейцарии. Я точно не знаю, ну, город какой-то такой там, не Берн там, не это самое.
0: Неважно.
7: Ну, я плохо знаю там. Угу. Вот. И они сейчас, их принуждают, вот этот, теряют они статус нейтрального государства, которое Швейцария придерживалась, ну, по-моему, лет... Ну, вот с войны, да, по-моему, это все, да, с Великой Отечественной, там она придерживалась. Вот. А сейчас они вот, я спрашиваю, они иногда приезжают сюда, вот, ну, соответственно, там, в гости. И я вот спрашиваю там у них, а вот вы как там такой статус сейчас вот у вас? И знаете, они, мы не лезем туда. Вот это к вопросу о том, если надо будет государству заставить людей зиговать и верить в то, что Путин это второй, не буду говорить кто, они это, в принципе, там достаточно такие тяжелые условия, там все на деньгах завязано, очень дорогие все там моменты. Если им эти вещи перекрывают, они могут запросто переквалифицироваться в самых отъявленных русофобов. Это я вот чувствую из-за того, что, ну, там большие деньги, и я вот им задаю вопрос, а вы вот, ну, вы вот, у вас тут дочь живет, там вот, супруга брата, вы как вообще? Они говорят, ну, а, ну, вот так вот как бы, и, знаете, смущенно вниз взгляд вот так вот опускают. Вот. А сидим на даче у нас под Нарофоминском. Угу. Вот так вот. Угу. Вот, такие вот, вот такая история. Поэтому, если надо, их заставят. И немцев там уже начинают там что-то там записывайтесь за там у нас все там это самое. Вот. Ну,
0: немцев записывают. Спасибо, просто мало времени. Да, немцев-то записывают, да. Вернее, они сами записываются. Я рассказывал уже там. Им предложили подписывать контракты добровольно там с немецкой армией. В итоге они подписали, а потом провели ревизию, и выяснилось, что 30% тех, которые вроде бы как подписали, их и так было мало, а еще 30% из них, собственно, не годятся для армии вообще. Поэтому нет, но еще раз. Конечно, можно достичь результатов. Можно. Можно это сделать. И в Германии, допустим, там тоже, помните, не все же были сторонниками там партии, ну, вы поняли, какой партии, не хочу просто, да. Там и коммунисты были, и не коммунисты, и все остальные, а потом раз в стройными колоннами все пошли воевать. Это все понятно, это все понятно. Но если мы решаем еще раз, третий раз повторяю, задачи на Украине, я думаю, что ничего другого... что ничего там происходить не будет. Сергей Алексеевич, что-то хотели добавить, давайте.
8: Спасибо, Роман.
0: Да.
8: Нельзя сравнивать армию Украины с Европой. Армия Украины с 2014 года и к моменту открытия специальной военной операции была блестяще подготовлена, отмобилизована. Не забывайте, что это славяне. Они умеют воевать так же, как и мы, хорошо вооруженные с Западом и финансово, и со всех сторон. А Европа, какая там Швейцария, что там кого-то заставит? Путин готовит страну и армию не к войне со Швейцарией или с Германией. Он готовит страну к военным конфликтам в связи с тем, что многополярный мир вступает в свои права. И мир испытывает колоссальную нагрузку, и любые конфликты на этом фоне возможны. Поэтому он и готовит страну и вооруженные силы к этим всем проблемам. Спасибо.
0: Угу. Спасибо, Сергей Алексеевич. Слушаю вас, говорите.
9: Добрый вечер.
0: Добрый.
9: Я вот с большим вниманием слушаю рассуждения наших слушателей. У нас есть один огромный козырь. Нам нужно заставить западного обывателя бояться нас. Это надо уметь делать. Надо организовать информационные потоки соответствующие. Не артистов и циркачей туда возить, а настоящих пропагандистов, которые знают языки, говорят всюду. Ну, я, будучи совсем молодым человеком, видел, как они реагировали на книги Никиты Сергеевича Хрущева, когда он говорит, мы вас закопаем. И массовый, вот там, вот на них это действует. А когда мы возим театры, цирки, и когда у нас есть огромное Россотрудничество, которое занимается концертами, библиотеками, а западный обыватель совершенно не знает нашу страну, что она может с ним сделать, и не боится. Вот когда он будет бояться, тогда это будет наш мощный козырь.
0: Все, спасибо, понял. Анна Боженко здесь у нас. Они люди мирные, но вечно нападают на соседей, она нам пишет. Заблокируйте ее, пожалуйста. Пускай смотрит телемарафон. Ну что, друзья, время на самом деле вышло, да. Вижу еще звонки, вижу сообщения. Все вернется на круги своя, как было, как только верхушка ляжет в ящик, это Павел написал. Ну, может быть, да. Сейчас у нас будут новости. После новостей два Георгия... Георгий Баян и Георгий Осипов вам все расскажут про футбол, да, и вы как раз перезагрузитесь. Вот здесь кто-то написал, что ЦСКА чемпион. В сообщении, да. Опережая, как говорится, время. А встречаемся через неделю в этой студии.
10: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
11: 20.00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Число пострадавших из-за падения обломков дрона в Курске выросло до 5. Уточненные данные привел глава региона Александр Хинштейн. Накануне сбитый дрон рухнул в районе автобусной остановки на улице Энгельса, после чего загорелся находившийся там электробус. Пассажиров успели эвакуировать. По уточненным данным властей, ранения получили двое мужчин и 8-летняя девочка. У нее небольшие ссадины, а 61-летнего мужчину с открытым переломом ноги доставили в областную больницу. Другой мирный житель от госпитализации отказался. Кроме того, у 13-летнего юноши диагностирована акубаротравма. Также ранена 54-летняя женщина, у нее травма головы. В районе Сумского моста продолжают работать экстренные службы. Движение общественного транспорта на этом участке временно пустили в объезд. Воспитавшим героев спецоперации педагогам Владимир Путин вручил госнаграды. Торжественная церемония прошла в Кремле в День учителя. Президент подчеркнул, что Россия гордится героями СВО, которые на деле доказали преданность Отечеству. Вашими учениками мы по праву гордимся, вся страна ими гордится. Они проявили доблесть, отвагу, мужество при выполнении боевых задач, отметил глава государства в ходе церемонии. Путин также добавил, что вернувшиеся бойцы и сами продолжают эту важную миссию. Ветераны активно приходят в систему образования, становятся наставниками для школьников и берут на себя ключевые роли в патриотическом воспитании молодежи. Власти Мальдив отложили введение туристического налога до 1 апреля будущего года. Решение позволит избежать резкого подорожания путевок на курорты архипелага, сообщили в Российском Союзе туриндустрии. Предполагалось, что новые правила для иностранных туроператоров, турагентств и систем онлайн-бронирования вступят в силу этой осенью. Они должны были платить в местный бюджет 17% с продажи путевок. Российский турбизнес назвал решение об отсрочке позитивным, поскольку реформа пришлась бы на начало высокого зимнего сезона, когда большинство путевок уже распродано по фиксированным ценам. Россия занимает второе место по турпотоку на Мальдивы. За неполный текущий год курорты архипелага посетили около 200 тысяч россиян. В КНР-медики провели внутриутробную операцию и спасли жизнь неродившемуся ребенку. Врачи смогли уменьшить опухоль легкого у плода, который находился в утробе матери. Как сообщают китайские СМИ, патологию у младенца диагностировали на 22-й неделе беременности. 5-сантиметровое новообразование из крошечных кист занимало всю грудную полость. Сдавливало сердце и вызывало отек. Из-за сложной структуры опухоли традиционные методы не подходили. Тогда хирурги под контролем УЗИ ввели тончайшую иглу через живот матери прямо в тело плода и буквально выжгли опухоль интенсивным теплом. Ребенок благополучно родился на 37-й неделе с хорошими показателями здоровья. О погоде сейчас в российской столице плюс 11, пасмурно и без осадков. Евгений Егошин, говорит Москва.
10: Внимание! Говорит Москва. 94,8. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
12: Дамы и господа, заводите свои моторы.
10: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
12: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому», — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 19:00. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
13: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
10: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про-фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Гомес. Джорди Альба. Лейнел Месси! Лейнел Месси does it again! He's superhuman! Torres is trying to find him. It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta! This is it! Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: 20 часов 8 минут в столице, у микрофона Георгий Осипов. Всем добрый вечер, в эфире «Голевая передача». И сегодня у нас с вами не так уж много новостей, потому что мы отдыхаем от клубного футбола, мы отдыхаем от того, чтобы лицезреть российскую премьер-лигу, но есть международные матчи, не могу сказать, что там очень много новостей, но они есть. Ну и, конечно же, самая-самая главная новость – это уход, точнее, отъезд одного футболиста и сборной. Об этом поговорим, ну а пока координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Звонки в прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Ну а также у нас идут видеотрансляции в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте и на Рутюб-канале. Они тоже идут, везде вас ждем, везде подключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на каналы. Не забывайте про Макс канал, про Дзен, ну а также в видеотрансляциях есть QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере Макс. Добрый вечер, пишет Эдвард. Насчет ЦСКА Баринов тоже так думал. Ну да, смешно, смешно. Григорий СПВ пишет, если поспать днем, то день делится на две части, и получается два утра. Да. Слушайте, вот только что вот этот человек, автор этой теории, вышел из студии. Я ему обязательно передам. Наверное, он даже меня сейчас слышит на кухне и может услышать и зайти обратно. Кого-то из наших футбольных экспертов пригласили на прощальный матч Месси, спрашивает Валерий Морозкин. Я, честно говоря, не знаю. Не знаю. Роман пишет, я думал, главная новость то, что Овечкин играет последний сезон, добавлю от себя, в НХЛ. Я тоже увидел эту новость, в принципе, расстроился, но у нас программа про футбол, но, тем не менее, Овечкин это спортсмен, который входит в топ-5, я думаю, в России по известности. Великолепный и великий спортсмен, вот так я его назову. Вы знаете, есть надежда, что, может быть, приедет тогда в Россию доигрывать. Приедет в Россию, и от этого, в принципе, и приятно. Вот Игнат Тёмин и пишет. Роналду выгнали, и это хорошо. Это мы и будем обсуждать, потому что это главная новость этой недели. Криштиана Роналду больше нет в сборной Португалии. Я специально драматическую паузу сделал. Больше нет в сборной Португалии. Это Георгий Бабаян.
15: Привет. Я думал, я прям что-то совсем разрывное пропустил.
14: Нет, слушай, ты единственное, что пропустил, я сказал, что, ну, объявил о том, что, ну, координаты и то, что Овечкин играет последний сезон в НХЛ. Я сказал, что это хорошая новость, потому что может приедет доигрывать в Россию.
15: Он не может приедет, он приедет доигрывать, он постоянно, не надо об этом говорить.
14: Ну, дай бог. Ну, слушай, когда факт свершится, тогда и об этом, в принципе, будем говорить, но, может быть, в рамках другой программы, потому что здесь мы говорим про футбол. А я хотел, да, изначально вас заинтриговать новостью про Криштиану Роналду, ведь действительно, наверное, главная новость в футбольной неделе, потому что новостей, как я уже сказал вам, крайне мало. Именно на футбольную тематику, матчи сборной, ну, простите, при всем уважении, мы, конечно, наверное, побомбим немножечко или, наоборот, порадуемся за сборную России и за их разгром. За наш разгром, я вот так скажу. Да не, но я, тем ну, немного.
15: Радоваться не вижу, чему здесь радоваться. Я не про сборную России сейчас, а про вот эти истории с... Бомбим это, да, он имеет в виду?
14: Да.
15: У меня уже просто отвращение какое-то вызывает вот эта вот пауза международная.
14: 100%.
15: Я не понимаю, как можно, в каком состоянии надо было находиться, чтобы придумать вот это. Причем все негодуют. Вот надо же умудриться, да, принять такое решение, которое не нравится абсолютно всем. Казалось бы, ну, понятно, клубы вообще в шоке. Они только что, значит, вкатывались в сезон. Самый сложный вкат в сезон после чемпионата мира. Потому что у тебя игроки находились в невероятно интенсивном режиме на протяжении некоторых, на протяжении месяца. Особенно если мы говорим там про топ-команды, да, все сбито из-за чемпионата мира. У тебя трансферное окно, оно немножечко по-другому выглядит. Предсезонная подготовка выглядит по-другому. Звезды там подъезжают позже всегда из-за этого чемпионата мира. А иногда они бывают в, ну, не в достаточно хорошей форме. Усталость мышечная существует и так далее. Соответственно, ну, меньше отдыхали в течение лета. И вот чуть-чуть поиграли месяц. И снова, по факту, вдумайся в это, и чемпионат мира. По факту да они играют в чемпионат мира.
14: Я осуждаю на все 100 из 100, вот когда мы в российском футболе говорили о переходе на другой формат, мы же тоже бомбили, и здесь то же самое. Ну, честно говоря, это уже какое-то издевательство.
15: Месяц.
14: Но и над клубами, месяц и над болельщиками. Меня это очень... Я ехал на эфир, я тебе признаюсь, таких очень смешанных чувствах, потому что я думаю, да, я люблю свои эфиры и так далее, но говори не о чем. То есть, ну, действительно,
15: ну, эти...
14: Ну, давай так.
15: Есть о чем.
14: Пауза. Нет, ну, есть. Но я люблю российский футбол. Оно я люблю клубный футбол. Оно просто
15: футбольное в основном.
14: Я говорю про матчи сборных. Жор, ну реально, давай вот честно скажем. Это неинтересно. Мы с тобой пытались и Турцию посмотреть, и... ну, понятно.
15: Нет, там, слушай, и... вывески хорошие есть. Главное, даже игры хорошие есть.
14: Вывески хорошие, игр хорошие,
15: нет,
14: считанное
15: нет.
14: количество.
15: Есть
14: ну,
15: они хорошие.
14: Ну,
15: игры,
14: считанное количество.
15: И футбол хороший, считанное количество, конечно. Да, наверное. А просто у тебя потому что вывесок считанное количество из-за формата, да? У тебя топовые команды играют с топовыми, а все остальные играют друг с другом. У тебя топовая с нетоповой командой практически не играют в этой Лиге Наций. Только если по какому-то недоразумению, если они вдруг не в высшей вот этой части сетки, не в группе А. На таких-то практически нету. Но зато все лучше играют с лучшими. Другое дело, что это просто приедается. То есть ты... Во-первых,
14: это
15: мы только что
14: вообще
15: с большой ложкой съели самый лучший, самый главный турнир между сборными. И сейчас, по факту, эти же команды без каких-либо изменений практически. Ну, то есть сборная Испании, вот она выходит, она точно так же мочит всех, как на чемпионате мира. Просто продолжает играть тот же самый футбол. Те же самые футболисты. То есть там никакой драмы не произошло, если бы не Португалия. Это те же самые команды. Выходят, играют в тот же самый футбол. Только без турнирной подоплеки. Потому что Лига Наций, ну, это турнир
14: опять
15: в пользу
14: же, да,
15: бедных.
14: Как я люблю говорить, при всем уважении, ну, Лига Наций, ну, прикалывайте.
15: Да каком уважении? Да нет там никакого уважения.
14: Ну, Лига Наций, это прям,
15: альтернатива
14: ну,
15: была товарищеским матчем. То есть, вот, такое отношение к, этой, к этому турниру и есть. При этом, может быть, тренеры сборных рады тому, что такая пауза, потому что у них есть возможность поиграть своей командой, выстроить какую-то игру, провести полноценный тренировочный процесс. Нет. Тренеры сборных тоже недовольны. Потому
14: слушай,
15: что говорят,
14: вот
15: что футболисты
14: вот
15: устают
14: я вот
15: из-за...
14: не понимаю.
15: А потому что интенсивность очень высокая. У тебя игра каждые 3 дня. Они, футболисты не успевают отдохнуть. Ты вынужден, вместо того, чтобы наигрывать нормально состав, ты вынужден вызывать бесконечное количество игроков, вон как Юрген Клопп сделал. Потому что просто нормально 1,5 состава наиграть не получается. У тебя футболисты не выдерживают такой нагрузки.
14: Мне кажется, что вот как раз то, что сделал Юрген Клопп, это интересно. Потому что ты вызвал много футболистов.
15: Это бесполезно.
14: Может быть, бесполезно, но я бы не жаловался на месте тренеров сборных. Ну, типа, вам дали матчи, играйте. Вот тренеры клубов и функционеры, конечно,
15: ну,
14: там
15: вам
14: плачут.
15: Вам дали матчи, но каждые 3 дня у вас игра.
14: Как кто-то писал, знаешь, к слушателям. А, вот, Дмитрий, в семье Инфантино все довольны.
15: Вот, и да. Все единственный нравится. Человек, который доволен, это Инфантино.
14: Он как Бакс Банни, бабки собирает и капусту режет, потому что, ну, реально Инфантино получает все дивиденды.
15: Ему
14: но
15: еще достанется.
14: Мне кажется, недолго. Недолго ему осталось. Но, вы знаете, после чемпионата мира тоже, после этих скандалов с Трампом говорили, да, недолго ему осталось. Ну, как-то держится на плаву.
15: Там явно уже сейчас закончится. Ну, слишком много
14: посмотрим, потому что пока эта история все длится и длится, и никак не закончится. Но это беспредел, это футбольный беспредел, это преступление, честно говоря.
15: Да, бред. Ну, это просто со всех сторон неправильные решения. Ты принимаешь решения, и все те, кто эти решения вынуждены исполнять, вне зависимости, по какую сторону баррикад они стоят, клубы или сборные, или все недовольны. Ну, как так можно принимать такие решения? Ведь это, в первую очередь, живые люди, футболисты. Без этих футболистов ничего этого не будет. Ты стреляешь сам себе в ноги. А и когда мы говорим про футбол, стрельба по ногам — это особенно болезненная история. А вот ровно этим занимается Инфантино. С этой абсолютно дурной паузой. Плюс, я уверяю тебя, интереса к этим матчам. Ты думаешь, мы одни такие, что ли?
14: Я думаю, что...
15: Кому это не хочется смотреть? Да,
14: посмотреть на стадионы. При том, что мы заполняемые стадионы.
15: Мы вот еще это делаем...
14: Телекартинки.
15: По работе еще делаем это, да?
14: Заставляем себя посмотреть.
15: Ну, по факту. А просто обычный телезритель, да ему не нужна такая длинная пауза на матче сборных, причем без какой-то турнирной подоплеки. Это чемпионат мира с точки зрения времени, продолжительности, но с точки зрения ценности, это полная противоположность чемпионату мира, это вообще ничего, никому не нужные матчи. Конечно, зритель не хочет на это смотреть.
14: Ну это просто, это вот понимаете, я уже неоднократно говорил, что футбол превращается в бизнес. То есть реально.
15: Так бизнес не делается.
14: Ну,
15: это не бизнес, если ты не можешь заинтересовать.
14: По теории Инфантино, ну, ему кажется, что он может
15: вот это,
14: все-таки затянуть туда, конечно, людей.
15: Ему кажется, но вот там потом цифры рейтинговые, когда придут.
14: Ну, все равно канал, что... слушай, ну каналы будут покупать это. Он думает, да все равно купят. Да, не важно, что мы сделаем, мы бренд, мы гегемон, мы вообще монополист, поэтому будут покупать.
15: До поры до времени.
14: Ну, помните скандал с Суперлигой, да, по-моему, это так называлось, когда Перес, вот эта вот вся история, да. Но это клубный был уровень. Это вот то же самое может произойти с FIFA. То же самое.
15: Нет, как раз Суперлига и была вызовом. Но это не FIFA, скорее, а УЕФА была.
14: Не, я говорю, что то же самое можно на уровне сборных случиться, сказать, слушайте, ну мы не хотим. Мы просто не хотим против своей воли играть вот столько матчей.
15: Может быть.
14: Поэтому может это быть. Может привести к беспределу и дебошу. Может быть, это и лучше.
15: Суефа забыли, пишет Миша Николаев.
14: Это разблокировано сейчас.
15: А вам не кажется, что наш чемпионат не такой уж и плохой? Особенно смотришь эти во многом проходные скучные матчи сборных и офигеваешь. У нас интриги, скандалы и так далее. То клубный футбол невероятно интереснее, нежели чем футбол сборных. Ну, до вот момента с большими турнирами. Отборы, отборочные матчи сборных, я открою вам секрет, это всегда был отстой. Это никогда не было интересно. До момента, когда вот не остается те самые две игры где-то примерно, в которые у тебя решается, выходит команда или нет. Вот эти матчи очень интересно. Все остальное нет. Клоп, Зидан, Хави, пишет Эдвард. Эти матчи подогрели только имена тренеров. Любопытно посмотреть, что получается. Вот знаете, нет. Вот Джорджо Жезус, да, вот этот подогрел, а эти нет. Мне, честно говоря, что Зидан, что Хави, что Клоп вообще без разницы были в рамках вот этих отборов. Тем более, что у Клоп творит какую-то, ну, дичь, да.
14: Ну, слушай, он человек, экспериментирует. Он придет к своему результату, я в этом уверен. Ну, либо провалится с треском. Хави, я думаю, что придет.
15: Я просто вот настолько не люблю сборную Голландии, что даже Хави меня не заставит смотреть на это с удовольствием, с интересом. А Зидан, ну, да, на Францию я смотрел, я, честно говоря, ничего там не увидел.
14: Ну, пока нового я не ждал ничего. Ну, слушай, мало времени прошло.
15: Да я не жду от него ничего.
14: Я думаю, что ты можешь ошибаться.
15: Ну, может быть, даже что-то выиграет, но просто ну, с точки думаю, зрения что... интересности вот на футбольном поле я от него не жду ни единой идеи, потому что у него никогда их не было.
14: Он тренер трофейный.
15: Он тренер.
14: То есть у него какая-то есть чуйка или таланты, мотивации, чтобы
15: да.
14: футболисты просто играли так, чтобы завоевывать трофеи.
15: Да.
14: Но увидеть там игру типа а-ля тики-таки настроенной я тоже не жду.
15: Ну, поэтому вот как-то...
14: Ничего нового мы не увидим. Просто трофеи могут быть, это может дать результат.
15: Скандалы, конечно. Скандалов много. Ну, давай мы про самый большой, наверное, скандал чуть попозже.
14: Да, я на сладенькое хочу оставить, я просто его анонсировал.
15: Да.
14: Потому что мы его обязательно будем с вами...
15: Вообще, обсуждать. Это неделя, на которой завершают карьеры люди.
14: Да, да.
15: Сразу четыре человека.
14: Из это них, очень обидно.
15: Из них три... Наверное. Нет, два, давай так. Два из них точно. Это Лионель Месси. Он, по-моему, с 6 на 7 вот играет последний свой матч за сборную.
14: Тут у меня кто-то спрашивал, я вначале зачитывал, пригласили ли кого-то из России, то ли журналистов, то ли футболистов на прощальный матч. Вот, кого-то из наших футбольных экспертов пригласили, но...
15: Но это не совсем прощальный матч, он завершает карьеру сборной.
14: Да, поэтому, может быть, пригласили, а может и нет. Я думаю, что нет.
15: Нет, по-моему.
14: Ну, во-первых, он не заканчивает карьеру, и это радует. Какое-то время еще в Майами попылит.
15: Не, он сборный, да, он заканчивает карьеру в сборной. Лионель Месси. И еще в сборной закончил карьеру Эдин Джека на этой неделе. Там
14: слушайте,
15: было...
14: ну ему прям, ну...
15: Чего?
14: Очень много лет.
15: Эдин Джека?
14: Да, Джека прям по мне, вот я сколько себя знаю, мне кажется, что очень много.
15: Я думаю, что он, если не ровесник Лионеля Месси, то где-то там рядом.
14: Я тебе сейчас скажу. Так, открываем его профиль.
15: Ну?
14: Шальке. Так, так, так, так, так.
15: 40 лет ему.
14: Мне по ощущениям... Ну,
15: он ровесник Лионеля Месси.
14: 43 минимум. Ну, то есть, я бы вообще сказал 45, но я бы понял, что это нереально.
15: Не, ну ты да, так сказал, как будто ему 57.
14: Ну да, но слушай, Джеку, вот я сколько люблю футбол, мне вообще всю жизнь он играет.
15: Ну, так оно и есть.
14: Наверное, да.
15: Он всю жизнь не играет.
14: Ну и Месси. Ну просто ну, мне как-то что-то он... Не знаю, мне казалось, что ему больше. Ну да, закончил, заканчивает карьеру.
15: Заканчивает карьеру шикарная, за сборную.
14: Шикарная карьера у него, конечно.
15: У него и шикарная карьера, его шикарно проводили там
14: да,
15: в Боснии
14: да,
15: как да. героя. Все фейерверки, всякие перформансы, игрушки, с ребенком он там со своим выходил. Ну, в общем, его как героя
14: круто,
15: проводили.
14: Круто проводили, действительно.
15: Да, и, но из тех, кто, из всех остальных, конечно, персонажей, Эдин Джека как будто самый слабый, наверное. Но это тоже большой футболист.
14: Я так скажу, это, во-первых, большой футболист, во-вторых, он как будто бы вообще не был замешан никогда ни с чем плохим. У меня он просто
15: Джека.
14: Вот... Ну, вот с чем он у тебя плохим? Нормальный, ровный парень, играет в футбол, ничего не говорил никогда неправильного. Вот как-то он меня с этим ассоциируется.
15: Я думаю, что просто всем по боку.
14: Нет, он играл в больших клубах.
15: Он играл в больших клубах.
14: Он звезда.
15: Он играл, безусловно, в больших клубах, но являлся ли он там главной звездой в этих больших клубах? Да никогда не был он главной звездой.
14: Ну главный не знаю, но всегда был звездой.
15: Ну, такой нападающий... В моем понимании, чуть выше среднего, на самом деле, которому там повезло играть действительно в больших командах. Ну, может быть, просто уверенный такой, хороший нападающий.
14: Да?
15: Чуть выше среднего, может,
14: слушай,
15: это я и перебрал.
14: Везет сильнее. Ну, выше среднего, это как будто бы, да.
15: Вот Джека оскорбление. Хороший по классификации Осипова футболист, пишет Игнат Тёмин.
14: Слушайте, а вы считаете его плохим футболистом или что? Или вы со мной, ну, давайте поспорим.
15: Нет, это в твоей классификации хороший, это плохой. Напомню, да, это прикрытие всяких негативных качеств. Вот, когда не хочется обидеть, говоришь хороший, вместо того, чтобы сказать отличный бомбардир, шикарное правое, пушечный удар. Ну, а у Джека, ну, тоже хороший.
14: Конечно, когда пишут, Лока в топе.
15: Да, да, да.
14: Лока
15: хорошая команда.
14: Не-не-не, надо чуть-чуть поменять буквы. Лока сейчас... Это правда, слушайте. Но он у меня всегда в сердце, это не важно.
15: Мне Крауч больше нравился, чем Джека. Мне Крауч тоже больше нравился, чем Джека. Хотя, ну, Крауч в основном нравился тем, что он совмещал в себе несовместимые вещи. Безумный рост и при этом постоянные удары через себя в падении. То есть человек, который выглядел как ходулист, умудрялся складываться и бить, ведь забивал он такие
14: голы. Как ходулисты ворвались сейчас в голевую передачу.
15: Ты помнишь, как выглядит Питер Крауч?
14: Конечно, помню.
15: Ну,
14: я помню его еще, когда я футбольный симулятор играл. Его никогда не хотел ставить в состав, потому что он очень высокий.
15: Да, но при этом он так себе играл головой, что самое интересное. Да, вот Агами складывался, мое почтение. Но... Короче, Эдин Джека для Боснии абсолютная суперзвезда, там, величайший футболист, лучший бомбардир сборной и все дела. И там с ним попрощались как надо. Просто почему я акцентирую внимание на Эдине Джека? Мы еще, конечно, акцентируем внимание на Лионеле Месси, но он еще не закончил карьеру в сборной. Но я уверяю вас, с ним в сборной тоже попрощаются как с легендой.
14: Ну, слушай, там он будет идол в Аргентине, он, ну, типа, лицо номер один
15: в стране.
14: Наверное, да, в стране, да, в своей. Поэтому, да, конечно, там такое будет. Я думаю, там целый праздник. Я думаю, что даже выходной день устроят.
15: В Вольфсбурге, Дэ пишет, Джека был главной звездой, забивал очень много. Да, в Вольфсбурге. Вот как бы вот вы этим все и сказали. В Вольфсбурге, да. В Сити нет. Или там в Роме нет.
14: В Роме, кстати, ты не прав. А вот Сити, да. Сити прям его подкачал. Кстати, какие
15: иероглифы? Нет, там он забивал.
14: Какие красивые иероглифы. Ты можешь перевести, что тут написано?
15: Да. Это пишут, значит, Хом Си, самый лучший машина на свете. Что-то такое здесь написано. Покупай Сисян, Лисян, самый лучший.
14: А, слушай, Лисян, в конце написано, курица Гунпао, после эфира самое то.
15: А Осипов, самый хаоси ведущий.
14: Спасибо.
15: Вот такое
14: то написано.
15: А остальное не нельзя в эфире переводить. А, короче, я на самом деле акцентирую внимание на Джека, именно потому что не могу пока сакцентировать внимание на Месси, и потому что обязательно мы перейдем к Криштиану Роналду, который тоже вроде как на этой неделе, ну, как везде описали, покинул расположение сборной Португалии.
14: Вроде как да, а вроде как и нет.
15: Не, расположение он покинул точно абсолютно. Покинул ли он саму сборную, завершил ли он карьеру за сборную, вот это вопрос большой. Я, спойлер, считаю, что нет. Я не думаю, что он завершил карьеру сборной Португалии. Но скандал там гигантского размера, и главное, очень сложно понять, а кто там все-таки прав, кто виноват. Вот кто положительный персонаж, а кто отрицательный?
14: Мне кажется, что в этой истории, не побывав прямо там, в этом контексте, в этом диалоге, ты кто прав, кто виноват, не поймешь.
15: Но мы не можем побывать там уже.
14: Ну, поэтому каждый делает оценочные какие-то
15: просто
14: свои
15: суждения. Просто чисто из-за того, как время работает, мы уже там не побываем,
14: я
15: у нас
14: думаю,
15: не будет шансов.
14: Я думаю, что если мы с тобой возьмем статистику, да, то, конечно, весь мир будет за Криштиану.
15: Ну, тут спорно.
14: Ну, слушай.
15: Спорно. Сейчас слушай, очень
14: он
15: спорно.
14: Легенда, и с легендами типа так не поступают.
15: Ну вот.
14: Мы будем с тобой сейчас, мне кажется, вот как раз,
15: да,
14: разгонять.
15: Вы концентрируете внимание на Джеку, а должны на Джека. Капитана Джека Воробья. Да.
14: Поднять паруса.
15: Шоколадка Джек еще прикольная. Что это за шоколадка такая? Джек. Я такой не знаю, Джек.
14: Я тоже не знаю.
15: Что за шоколадка?
14: Я только знаю Hit the Road, Jack.
15: Крауч в интервью классно ответил на вопрос, кем бы он был, если бы не футбол, он бы ответил, что девственником. Да, это знаменитая история. Он вообще на приколе.
14: Нормально, типа.
15: Крауч, он на приколе, да, очень сильно. К сожалению, футбол умирает. Ребят сливки снимают. Все слишком профессионально, слишком бизнесово. Мыльный пузырь так или иначе лопнет, и футбол станет нишевым развлечением.
14: Ой, вы очень сильно ошибаетесь. То, что он футбол становится бизнесовым, я вам об этом сказал. То, что нишевым, да никогда в жизни.
15: Ну, никогда не говори никогда.
14: Ну, я боюсь, что ну, не в наш век, не на нашем веку.
15: Все делают, все официальные лица от FIFA и так далее делают все для того, чтобы так случилось. В «Титанике» Джек был, но сплыл. Пишет Миша Николаев, у нас новости.
16: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
11: 20:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Дональд Трамп связал рост цен на бензин с кризисом нефтепереработки и ударами по российским НПЗ. По словам президента США, ситуация в Ормузском проливе больше не влияет на стоимость топлива, поскольку на мировой рынок ежедневно поступают рекордные объемы сырой нефти. Главную проблему американский лидер видит в перебоях работы заводов. В соцсети True Social Дональд Трамп написал, что в России нефтеперерабатывающие предприятия подвергаются ударам со стороны Украины, а в так называемых «синих штатах» заводы закрывают политики-демократы. Речь идет об экологической политике властей ряда американских штатов, в том числе Калифорнии, где губернатор Гэвин Ньюсом создает невыгодные условия для нефтяного бизнеса. Иран представил парламенту кандидата на пост министра обороны. Ведомство может возглавить Мехрдад Эхлаки. Назначение нового постоянного руководителя связано с истечением трехмесячного срока, на протяжении которого министерством, согласно конституции страны, мог управлять временный глава. Ранее этот пост занимал Маджид Ибн Аль-Риза, назначенный после трагической гибели генерала Азиза Насирзаде в результате ударов со стороны США и Израиля. Новый кандидат Мехрдад Эхлаки ранее возглавлял аэрокосмическую организацию Ирана. Ожидается, что депутаты рассмотрят предложенную кандидатуру в ближайшие дни. Также правительству предстоит представить парламенту нового главу Министерства разведки. Эта должность пока остается вакантной. В подмосковном Раменском из трудового рабства спасли 6 человек. Мужчин заставляли работать на строительных объектах. По этому делу уже задержаны 5, сообщила представитель областного главка СКР Ольга Врадий. Установлено, что обвиняемые находили своих жертв на улицах и железнодорожных станциях, людей насильно удерживали в частном доме и под угрозой оружия заставляли бесплатно работать на строительных площадках. Преступную схему раскрыли в ходе специального рейда. Суд уже отправил 4 фигурантов под стражу. Медведева дисквалифицировали за попадание мячом в болельщика на турнире в Пекине. Российский теннисист досрочно завершил матч против серба Новака Джоковича из-за дисциплинарного нарушения. Инцидент произошел в полуфинальном матче во втором сете при счете 7-5.

0: 8. Реклама. Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
2: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии, доцент Департамента политологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации Евгения Войко. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Говорит Москва, 94,8.

0: принимайте пас. Это «Голевая передача».
1: 20:36 в Москве, 5 октября, понедельник, «Голевая передача», Георгий Осипов.
2: И Георгий Бабаев, всем добрый вечер еще раз.
1: Добрый вечер, продолжаем с вами в эту гигантскую, просто безумную паузу находить какие-то темы для обсуждения. Переходим к главному скандалу в футбольном мире на этой неделе, к тому, как выгнали или сам ушел Криштиану Роналду из сборной Португалии. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495.
2: Видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте и на Рутюбе. Они тоже идут, везде вас ждем, везде подключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте про наши каналы в мессенджере «Макс» и «Дзен», а также в видеотрансляциях есть QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере «Макс».
1: Нам прислал вот эту конфету Джек, и Осипов сразу ее узнал. А я, честно могу сказать, я никогда в жизни не видел такой конфеты. Ну, мы выяснили, что это вафля в шоколаде. И я сказал, что вот Темпо была топовая вафля в шоколаде. Вот и, типа, любые уважающие себя люди ели Темпо, конечно. Джека не помню.
2: Джек была, вот я тебе даже напомнил, в...
1: Суперконтик.
2: Вот это да. Да, лагерная тема, когда выдавали на...
1: В школе у нас это
2: суперконтик. В школе, конечно, выдавали. Но я говорю, лагерная тема для меня лично. Наполник там выдавали суперконтик, и когда его выдавали, это был праздник.
1: Да, это вот у него баланда в контик была в лагере.
2: Не, ну, типа, знаешь, самые такие... Лагерный. Как будто бы у нас субботний-воскресный.
1: Да, эфир. Давай, значит,
2: поэтому, да, давайте отойдем от этих вафель и контиков.
1: Я фанат Криштиану Роналду, того из Манчестера и Реала, но не сегодняшнего. Ты, кто бы ты ни был, не может быть выше команды, тем более сборной. Сейчас мы видим, что команда вполне себя неплохо чувствует в его отсутствии. Полузащита бежит, и Витей нету.

0: Да все остальные. Я даже добавлю, и Гонсалу Рамош делает 1+1, на секундочку. И про него мы еще вспомним тоже сегодня. Судьбу Роналду решил не он сам. Он не понял, что должен был выходить на 30 минут тогда, когда нужно. Не в том возрасте уже, чтобы в сборной набивать стату. Дурак, инфантильный дурак. Значит, что произошло? Действительно, значит, он вышел в матче, я уже не помню, с кем они играли, матч первый, он там вышел, отыграл, по-моему, какое-то количество времени, даже, по-моему, гол забил, но его отменили. А потом он должен был с Норвегией, ему Жорже Жезуш, вот, ужас, обещал 30 минут на поле. Он ему эти 30 минут и обещал. И я так понял, что Криштиану Роналду был на эти 30 минут согласен.
1: Эй, брат, на 30 минут согласен, да?
0: Выйдем раз на раз. Но он его даже отправил разминаться. И в итоге не дал ему сыграть. Ни минутки. Типа обманул.
1: Ни минуты покоя.
0: После чего Криштиану Роналду собрал свои манатки, сел в машину, уехал в аэропорт, сел в свой личный самолет. Его там ждал его личный самолет. Все интересно.
1: Я сяду
0: и улетел в Мадрид. Поговаривают, что его даже начали там догонять.
1: Да, да, да, в аэропорт поехал.
0: И Жезуш тоже начал его догонять. Но так они ни о чем не договорились, он взял и уехал. Написал какие-то посты там в соцсетях, сразу начали гнать на всех болельщики. Вот ты говоришь, все будут на стороне сборной, да?
1: Угу. На стороне Криштиану Роналду.
0: Ты говорил на стороне Криштиану Роналду. Да, да. Криштиану Роналду, конечно, я убежден, что если Криштиану Роналду или Лео Месси пойдут сейчас на президентские выборы, ну или там на какие-нибудь парламентские выборы, то они выиграют любые выборы с гигантским отрывом. Скорее всего, потом, на следующих выборах, они уже не выиграют, потому что они опозорятся, потому что они никакие не политики. Но в моменте они... политиком номер один в своей стране стать могут. 100% я вам это говорю.
1: Есть удачный пример.
0: Какой?
1: Футболиста-политика. Ну, он, конечно, не президент, но мэр. Я говорю про Каху Каладзе.
0: Мне тяжело судить насчет того, насколько он удачный пример. Ну, я ничего не знаю про
1: очень много лет.
0: Его работу. Не так уж и много лет. Но я сейчас не про то, какими они будут политиками. Я тебе говорю про степень известности, степень популярности. Полубоги. Причем, что в одном случае, что в другом случае, на них работает то, что страны, для которых они полубоги, это не сказать, что богатые страны, это не сказать, что
1: вообще
0: страны, в которых хорошо живут люди, и Португалия, там, одна из самых бедных стран в Европейском Союзе, на самом деле, да, и Аргентина, это вообще Аргентина. Но сейчас скорее про Криштиану Роналду. И футбол... играет гигантскую роль в жизни людей в этих странах. Огромную. Нам с вами тяжело понять, на самом деле, какую роль. Криштиану Роналду, я вот помню этот ролик с чемпионата мира, я у кого-то блогера видел, где он пытался на матче сборной Португалии, по-моему, с Узбекистаном, когда они играли. Челлендж у него был найти хотя бы одну футболку не Криштиану Роналду. Вот в огромном море болельщиков сборной Португалии нужно было найти одну футболку не с ним.
1: Нашел?
0: Нашел спустя уже все время до матча, первый тайм прошел, и потом он в перерыве нашел одного человека. У него был Бруно на футболке. И Бруно? То он оказался чуть ли не каким-то там другом семьи Бруно Фернандеша, и поэтому у него была эта майка. Бруно, да. Мид Бруно.
1: Ты понимал, я сегодня специально проснулся пораньше, чтобы
0: что?
1: Посмотреть бород.
0: А, ну это дело правильное. То есть это невероятно... популярный человек у себя.
1: Да нет, супер популярный. Я когда сказал идол про Месси в своей стране, и по известности номер один человек тоже в Аргентине, я ровно об этом говорил.
0: В итоге сейчас многие сходятся во мнении, что он свое наследие и вот эту вот безумную популярность сейчас спускает в унитаз. Такими своими поступками. Потому что ты, конечно, безусловно, Криштиану Роналду. Лучший футболист в истории своей страны. Он очень хочет забить свои 1000 голов. Ему осталось 21 гол всего лишь до 1000. И он там будет лучшим бомбардиром в истории. У него, по крайней мере, будут каждые все эти 1000 голов, они записаны на видео, там, в отличие от Пеле, у которого половины нет никаких подтверждений, просто бумажки. Ему очень надо забивать. Но справиться со своим эго он явно не может.
1: Ну, как и может, всю свою карьеру.
0: Да,
1: просто неконтролируемый.
0: Да, но теперь он не, уже просто не тот. По объективным причинам. Он все еще может забивать голы. Для 40 с лишним лет он потрясающий футболист. В потрясающей форме находящийся. Но не тот уже.
1: Ну, ты видел момент, когда он реагирует, там помощник тренера, по-моему, делает схему, типа, кто будет выходить в замену, и как он реагирует на него болезненно.
0: А, ну, нарезки. Ну, характер, ну, слушай, такой человека. Он, ну, не привык у оставаться него в запасе.
1: Раздутое эго. Он действительно не привык оставаться в запасе. Угу. Ну, у всего есть свое время. Ты не можешь в 40 с чем-то лет бегать так, как бегал в 25, 30 и даже в 35. В его случае.
0: В его случае,
1: ну,
0: точно.
1: Ты, ты меняешь, у тебя меняются кондиции и так далее. Поэтому нужно было просто с этим в моменте смириться.
0: Тренер увидел, что в этой ситуации на поле Криштиану не поможет. Он уже что-то вроде свадебного генерала, но самолюбие такое, что он не может даже допустить этой мысли. Ну, вот видите, здесь... Ну, с другой стороны, мне хочется заступиться за Криштиану Роналду. Ну, потому что все-таки на 30 минут, я думаю, что Криштиану Роналду полезнее любого другого футболиста, который есть в обойме сборной Португалии. На 30 минут супер полезен. В концовке.
1: Выходить а если старте, концовка не такая успешная?
0: В любых обстоятельствах 30 минут.
1: Я с тобой не согласен. Мы видели это... с тобой на чемпионате мира, как он может жестко изгадить все.
0: Он не выходил там на 30 минут. Ну, он выходил понятно, каждый раз там в основе. А я тебе говорю, вот выходить с заменки, с лавочки на 30-ку последнюю или на 25 минут, ну, на концовку. Я думаю, что кто угодно ему проиграет. Никто не сможет выдать и тот уровень интенсивной атаки с каким-то там, особенно если ты вдруг проигрываешь с набросами, с навесами, вот с чем-то таким, как Криштиану Роналду, даже в его возрасте. Ну, то есть в матче против Норвегии можно было бы и выпустить его. Другое дело, что сборная Португалии явно без него играет лучше. Вот в этом проблема. То есть у них все, правда, заработало.
1: Так. Я считаю, что давно-то.
0: Так давно, да. Но мало было возможности проверить это, потому что он так или иначе все время играл. А вот здесь сейчас даже Гонсало Рамос начал забивать. Я почему говорил, что мы к нему вернемся, потому что прилетело даже его жене. Набросились на нее в соцсетях, начали там оскорблять всячески за то, что... Вот,
1: стоп, как... кого? Джорджину?
0: Нет, Гонсало Рамоса жену.
1: А за что?
0: За то, что он посмел выйти вместо Криштиану Роналду на поле и забить гол, отдать голевую передачу.
1: Кому отдать голевую передачу?
0: Ну, он... А я уже не помню, кому он ее дал. Не, Канцелло,
1: мы никому по-моему не отдаем. Надо, зачем?
0: Ну, вот он отдал. Ну. Ты сейчас тоже пойдешь к его жене, я чувствую.
1: Ты что? Не, ну, это вообще совсем шизы. Ну, идиоты, шизы, больные люди.
0: Ну, а болельщики... Справедливости ради, болельщики Криштиану Роналду всегда отличались адекватностью?
1: Тут я вопрос, насколько много их. Я думаю, что очень много. Я думаю... Их
0: миллионы, миллионы. Он самый популярный человек в мире, если отталкиваться от подписчиков в некоторых соцсетях. Я тебе напомню. Столько подписчиков, сколько у него, нет ни у кого. Ну, их очень много.
1: Слушай, он суперзвезда. Он может себя нести, он может себя преподносить. Он суперзвезда мирового футбола. Ну, просто в какой-то момент понимать, что, как бы, ну, братан, все.
0: Нужно. Но, с другой стороны, а если ты... Вот ты Криштиану Роналду, масштаба такого футболистов, на самом деле, нам хватит одной руки перечислить в мировом футболе. Такого уровня именно футболистов. Если возьмем спортсменов, чуть больше будет, но не сильно. Это Марадона, это Пеле, это, ну, Месси, понятно, Криштиану. И кто вот даже еще? Кого сюда еще можно? Может быть, Зидан. И то не факт. Честно говоря, потому что по продолжительности, по интенсивности, по тому, сколько он подарил своей родной стране, ну, вообще только их двое.
1: Дмитрий тут
0: и кричит
1: хорошо. Прямо. Яшин?
0: Нет. Ну, нет. В масштабах страны Яшин? Ну, мне кажется, что нет, до них не дотягивает. Просто откровенно говоря.
1: Эдвард вот подкалывает, говорит, можно подумать, болельщики Месси отличаются особым интеллектом. Как будто бы...
0: Абсолютно нет.
1: Как будто бы я с вами согласен.
0: Абсолютно нет.
1: Ну, это просто, когда это идолопоклонничество начинается,
0: да,
1: у тебя сносит башню. Также да, фанаты артистов, футболистов, неважно, фигуристов, угу, и фигуристок, Там все, там уже адекватность пропадает.
0: Да-да, нет, это, Месси точно такая же история, абсолютно. Ну, короче, это...
1: Бекхэма вспоминают, с точки зрения, и тут я тоже согласен.
0: С точки зрения вклада и продолжительности этого вклада, это
1: какой
0: очень...
1: процент?
0: Очень длинный... Слушай, я не помню, какая ставка, ну, да. Хороший сейчас.
1: Ну, хорошо.
0: Да, и, ну, вам сделаю еще лучше.
1: То есть твой банк вкладываться надо?
0: Да, вкладывайтесь по промокоду как раз, значит.
1: Голевая передача.
0: Голевая, да. Поэтому, может быть, надо к нему как-то поуважительнее было отнестись со стороны сборной. Все-таки, если бы не Криштиану Роналду, у вас были Луиши Фигу, Куарежмы, Деку. У вас все эти футболисты были. Но никто из них... Вам чемпионат Европы не выиграл. Выиграл Криштиану Роналду. Понимаешь, все-таки. Вот Деку и Фигу не выиграли. А Роналду выиграл.
1: Но давай я тебе так скажу, что...
0: Он лучший бомбардир,
1: он
0: с
1: в любом
0: гигантским
1: случае
0: отрывом.
1: Останется легендой на долгие-долгие
0: да
1: годы.
0: Да это понятно, ты его из
1: но
0: легенд
1: просто
0: напалмом я... не выкинешь.
1: Вот смотри, я не могу сказать... Кого сейчас больше? Я думаю, что
0: выиграл Эдер.
1: 100%! 100%, да. Дмитрий, золотой гол. И Зенит он тогда тоже золотой гол забил.
0: Легенда. Получается, вот еще Эдера туда записываем, в этот список. Все, и закончили список, закрыли. Батистута был норм. Норм, да, огромное количество у португальцев, у аргентинцев, у бразильцев. Я даже с Бастика Рональда сюда не вписал. Потому что, ну, это там гигантское количество суперкрутых футболистов, но такого масштаба мы с вами просто не понимаем. Это вообще большое горе, на самом деле, то, что сейчас происходит. Мы с вами... это закономерное горе, потому что время никого не щадит. Но мы с вами наблюдаем закрытие величайшей эпохи в истории футбола.
1: Это правда.
0: Ничего подобного не было никогда. Больше никогда, скорее всего, не случатся. Ни Криштиану Роналду, ни Лионель Месси. А нам с вами повезло наблюдать и одного, и второго.
1: Слушай,
0: параллельно.
1: Ну, когда играл Пеле и Марадонна, тоже,
0: Пеле,
1: наверное,
0: и Марадонна...
1: тоже, наверное, говорили, что не случится ничего подобного.
0: Пеле и Марадонна друг с другом не играли.
1: Я
0: это
1: понимаю.
0: Разные эпохи.
1: Я понимаю.
0: А
1: но...
0: эти играли вместе, параллельно. И что один, что другой. С отрывом лучше на самом деле. По цифрам. Чем Пеле или Марадонна.
1: Ну, сейчас же играют параллельно Ямаль и Баринов. Но тоже две легенды.
0: Ну, пока еще из-за того, что Ямаль просто еще слишком молод, он пока не дотягивает.
1: Да, я тоже так думаю, да, как бы до уровня-то. Угу. Надо подтянуться еще. Но одновременно играют.
0: Мы не, просто с вами это не осознаем.
1: Откинуть, мы пока не осознаем.
0: Пока
1: где-то
0: не осознаем.
1: В глубине мы обсуждаем это и даже сейчас с вами, но тем не менее... Тем
0: а,
1: не менее...
0: потому что они до сих пор, вот им 40 лет Месси, 40 с лишним лет Криштиану Роналду. И они до сих пор выходят на футбольное поле. Один только что чуть чемпионат мира не выиграл. Практически в одиночку он тащил эту сборную Аргентины. Мы, ну, типа, уже настолько привыкли к этой инопланетной истории, что вот это ощущение, оно вот так придет. Они неплавно ушли, понимаешь? Они не уходят вот так вот. Они в любой момент, они вдруг врываются, продолжают создавать какие-то инфоповоды. То есть, если мы возьмем... Рональдиньо вот нам предлагают, да? Рональдиньо, когда завершал карьеру, никто уже ничего не слышал про Рональдиньо, потому что там были бразильские команды,
1: да,
0: потом
1: да,
0: Мексику
1: да.
0: Он поехал.
1: Смазал.
0: А все смазывают. Все в концовке еле-еле где-то играют. Хави уехал в Катар, Иньеста уехал в Японию mm-hmm. доигрывать. Аршавин, вот там тут про Аршавина говорили, Аршавин играл в Казахстане, доигрывал, понимаешь, футбольную карьеру. Все куда-то так, где-то еще чуть деньги зарабатывают, пинают мяч за счет опыта, там что-то, может быть, даже и добиваются, этот опыт передают, а эти продолжают играть на высочайшем уровне, оба. И поэтому, когда уйдут они... Они уйдут практически сразу с пика, и мы с вами в это упадем, в это ощущение того, что футбол потерял то, что, скорее всего, больше никогда не приобретет.
1: Какая
0: на нашем веку, скорее всего, не приобретет уже больше никогда. Вот я тебе уверяю, человека, который забьет 1000 голов, на таком уровне, на котором это делает Криштиану Роналду, это не будет ни Мбаппе, это не будет Холланд, несмотря на их цифры вот на данный момент. Они этого не сделают.
1: Я в этих футболистов не верю.
0: А просто того, что делал Месси, ну так
1: когда
0: это вообще...
1: Когда Месси был на постерах везде, когда футболки Месси, мы мечтали DTP их заполучить, мы уже в тот момент понимали, что, ну вот, мы живем в ту самую эпоху.
0: Да мы до сих пор не поняли. Вот я тебе говорю, до сих пор не поняли. И когда...
1: Наверное, до конца не поняли, я соглашусь. Но вот не поняли совсем, как-то вот уже осознание есть.
0: И когда от такого человека вот так вот избавляются в сборной, да, я понимаю, он непростой.
1: Да, слушайте, ну...
0: Он как человек, мягко говоря, сомнительный. Он с отвратительным характером.
1: Известная личность не может быть простым человеком. Когда ты добиваешься такого успеха, когда
0: я думал, все очень приятные и хорошие, ты говорил.
1: А я не говорю, что он неприятный.
0: А я говорю, что он неприятный.
1: Ну, я не знаю, приятный он или нет. Он очень неприятный. Я не общался с ним. Я знаю, что у него супер раздутое эго.
0: Да, это неприятно.
1: Поспорить можно. Потому что, ну, типа, он просто вот такой, он звезда, понимаешь? Он же не всех дерьмом поливает, извините за...
0: Ну, сборную вот сейчас в основном.
1: Я не видел посты, кстати. Конкретно текст поста Криштиану Роналду я не видел.
0: Не, он не открытым, конечно, текстом говорит. Ты пошел.
1: Ну, что он сказал?
0: Ну, что-то он там написал, что вот вынужден покинуть, типа, расположение сборной. Я там, душа моя с Португалии, там, вот такие вещи. А, Роналду плакса. Ну... Без разницы, суперлегенда, и мне не понравилось, как вот эта ситуация выглядит. Поэтому и мир разделился. Вот кто-то на стороне Криштиану, кто-то на стороне сборной. Дэн
1: вспоминает мою теорию как раз, вот мы ее уже обсудили, он просто, видимо, долго писал сообщение. Я не знаю, плохой он человек, он...
0: А, ладно, все, я не хочу, чтобы он опять пытался отстаивать свою вот эту дурацкую теорию. Он все равно с своей темы не съедет.
1: Ну да,
0: каким бы бредом это ни было. Я не хочу на это время тратить сейчас. Дело в том, что если бы вот сейчас португальцы провалились бы, я думаю, в этом был бы еще его расчет, конечно. Он хотел, чтобы они провалились, наверное, где-то в глубине души. И там проиграли матч.
1: Ну, это же не чемпионат мира, и даже не чемпионат Европы. Ну,
0: а все равно, тогда бы сказали, ты выкинул легенду нашу, и еще вы матчи проиграли.
1: Да он ничего не делает в этой сборной, ты понимаешь?
0: Все равно, если ты проиграл при этом, то есть здесь тренер тоже поставил все на кон. Но он не проиграл, он выиграл. Причем выиграл в достаточно красивой манере. 2-1, по-моему, они обыграли норвежцев. Непростой матч был. Норвегия — это непростой соперник. Да. И они выиграли. И забил человек, который в итоге его сменил именно на позиции центрального нападающего. Как-никак. И поэтому разделение вот это существует. Но я думаю, что мы с вами Криштиану Роналду увидим еще в сборной Португалии. Он обязательно туда вернется. Причем он вернется не для галочки сыграть там последний какой-то завершающий матч. Он вернется туда полноценно. И еще сыграет несколько матчей в отборе или в официальном каком-то турнире, не знаю. Вот официальный турнир, может, даже и не уверен. Но то, что он еще вызовется в сборную, обязательно.
1: Дмитрий вспоминает историю с Касильесом в Реале и с Раулем. Ну да, это вы хотите сказать, всех реаловских, типа, там, какое-то клеймо ставят, и потом они так себя ведут.
0: Не, ну Касильеса типа просто выжили. Ну Рауля тоже выкинули некрасиво, честно говоря. Причем Рауль-то выкинули как раз по факту из-за Криштиану Роналду. Роналду не вернется на коне в Португалию. Может быть, не на коне, но они просто разрулят. Потому что масштаб, понимаете, это национальная трагедия, то, что происходит. Обязательно. Зачем было отдавать семерку Лиао? А там надо было кому-то отдать номер, понимаете, там регламент.
1: Правила такие.
0: Да, ты не можешь этот номер оставить. Его надо было кому-то отдать. Я понимаю, что лучше было бы не Лиао отдать, а вратарю. Я не знаю, лучше вратарь играл.
1: Вратарь под этим номером.
0: Ну, кстати, это, скорее всего, тоже запрещено регламентом.
1: Конечно.
0: Да, но потому что Лиао — это просто какая-то насмешка над этим номером. Ну, да. С другой стороны, там нет человека, который сейчас достоин семерку носить. Ну, еще один человек на этой неделе был. Мы ему, к сожалению, совсем мало времени уже уделяем. Но я думаю, что он оценил бы сам, что он идет у нас после Криштиану Роналду. Потому что мы его ценим больше. Я про Артема Дзюбу.
1: Да.
0: Артем Дзюба сначала заявил, что он завершил карьеру, потом он заявил, что он не завершил еще до конца свою карьеру и, может быть, еще где-нибудь да поиграет. Но дело просто в том, что было вот это вот время, пока еще можно было заявить свободного агента официально. И он как раз объявил о том, что он завершает карьеру ровно в тот самый день, когда он, честно говоря, не объявил, до него докопались.
1: Да он ушел, по-моему, в Государственной Думе где-то... или на концерте каком-то. Лестница очень похожая была.
0: Ну, по-моему, почему в Думе, я не знаю.
1: Ну, лестница, ну, похожая. Обычно там ловят журналисты.
0: Ну да, докопались, докопались.
1: И просто к нему пристали, и он, мне кажется, на отвали дал этот комментарий.
0: Да, так оно и есть. Но факт заключается в том, что с Дзюбой никто не подписал контракт.
1: Ну, потому что он не нужен никому, к сожалению.
0: А я вот не понимаю, как это может быть.
1: Я думаю, что по зарплате не могут садись. Я думаю, в какую-нибудь Балтику. Хотя Балтика это очень круто.
0: В прошлом сезоне он был лучшим в Акроне.
1: В Акрон. Почему его не продали в Акроне?
0: Ну, вот о чем-то они там не договорились.
1: Мне кажется, что он тоже со всеми может разругаться немножечко. И не всем подходит его манера общения.
0: Я так хотел, чтобы была история со Спартаком, чтобы это сработало. Ты же слышал, что Спартак...
1: Ну, конечно, но это невозможно было. Я изначально в это не верил.
0: Это было бы так красиво, мне кажется. Ну, это достойная
1: Дзюба
0: была бы история.
1: Да,
0: потому что...
1: потом в родную команду.
0: Да, но он ведь никогда ничего против Спартака не говорил.
1: Да, против команды никогда.
0: Никогда не говорил.
1: 100%
0: Понятно, что «Зенит» переходил, спартакские болельщики, я уверен, бы это очень странно бы воспринимали. Но вот как спартакские болельщики люди непростые, так и Дзюба человек непростой. И я думаю, что он бы еще принес бы какую-то победу Спартаку. И в этот момент бы все простили. Начал бы там вот по ромбику стучать, понимаешь, там честь отдавать, еще что-то. Он бы подарил супершоу.
1: Да, пишет, мне хотелось. Нет, видимо, Эдвард такой, нет.
0: От любви до ненависти. Это вот всегда так работает. Не знаю, я вот хотел, чтобы это случилось, но мне вообще жалко, что Артем не нашел никакой команды. Для меня это непонятная история. Может быть, еще, конечно, найдет. Может, еще где-нибудь поиграет. Я не хочу, чтобы он разменивался ни на какой медиафутбол.
1: Ну вот да, слушай, сейчас же модно и Смолов.
0: Да, это несерьезно.
1: И кто, Тарасов, кого там только нет,
0: да,
1: в этом
0: да,
1: медиафутболе.
0: Да. Все-таки
1: все туда едут.
0: Дзюба — суперглыба нашего отечественного футбола. Очень спорная фигура, но невероятно яркая. И главное, по-футбольному яркая. Он отличный футболист. Он лучший бомбардир в истории сборной.
1: Да.
0: Поэтому жалко, что она, вот карьера завершается так. Как-то... Тоже без уважения к Артему. Ну, может быть, еще найдет команду. Мне хотелось бы на него посмотреть.
1: Я бы тоже посмотрел. Классный он футболист.
0: Да,
1: особенно
0: он классный.
1: Во времена, когда он...
0: Спартак, я надеюсь, его еще задумается насчет Артема Дзюбы. Поэтому пока не будем прощаться с его футбольной карьерой. Надеемся, что он еще где-нибудь поиграет. Георгий Осипов.
1: И Георгий Бабаян.
0: Всем счастливо.
1: Пока.
2: Внимание, внимание. Говорит Москва. 4,8.
3: 21:00 в российской столице. В студии Евгения Егушина. Здравствуйте. В Запорожской области из-за атаки дрона погибла медик. При фронтовой больнице под удар беспилотника фельдшер-лаборант Валентина Сычева попала по дороге на работу. Женщине было 63 года, сообщили в администрации Токмакского муниципального округа. Она проработала в клинико-диагностической лаборатории медучреждение 45 лет. Прощание с Валентиной Сычевой состоится 6 октября. Средства ПВО за день сбили 343 украинских беспилотника. Дроны перехвачены над 10 российскими регионами. Об этом рассказали в Министерстве обороны. Там уточнили, что атаки отражены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями, а также Республикой Крым и Черным морем. Мария Захарова заявила о целенаправленных ударах ВСУ по Запорожской АЭС. Киевские власти продолжают создавать угрозы серьезной ядерной аварии на объекте, подчеркнула официальный представитель российского МИДа. По ее словам, накануне украинские военные с помощью беспилотника нанесли удар по второму лабораторно-бытовому корпусу станции, расположенному всего в 200 метрах от действующих энергоблоков. Дипломат отметила, что атаки на ЗАЭС и связанную с ней инфраструктуру совершаются для затруднения работы объекта. Активизация Киевом обстрелов ЗАЭС стала возможной из-за отсутствия должной реакции на такие действия со стороны государств Запада, фактически потакающих осуществлению новых нападений и провокаций, продолжающих снабжать Украину оружием, подытожила Захарова. OpenAI начала внедрение маркировки ИИ-контента. Новые правила верификации вводятся для пользователей из Евросоюза. Невидимая цифровая метка будет встраиваться в ответы чат-бота GPT и сохранится даже при обычном копировании текста, сообщает профильный портал vc.ru. Ранее аналогичную маркировку встроили и разработчики нейросети Cloud. Инициатива связана с требованиями европейского закона об искусственном интеллекте. Разработчики признают, что защита пока не идеальна. Сделать след нейросети менее заметным детекторы не могут. Если пользователь вручную заменит хотя бы четверть слов синонимами или полностью переведет текст на другой язык. Но даже в таком случае вероятность распознавания ИИ метки специальными детекторами падает всего до 17%. Курс юаня на завтра 12 рублей 65 копеек, доллара 84 рубля 93 копейки, евро 95 рублей 33 копейки. О погоде сейчас в Москве плюс 10, пасмурно и без осадков. Евгений Егошин, говорит Москва.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: А вы говорите «милит».
5: Я его что?
4: Мне «милит».
5: Рекламирую.
4: Да думайте о своей стране.
6: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Повтор лучшего.
2: Минуты союзные силы убивают остатки украинских сил из преграды
3: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибулей.
2: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
4: 15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Умные парни». И к нам сейчас присоединяется по видеосвязи чрезвычайный полномочный посол Палестины в Российской Федерации Абдель-Хафиз Нафаль. Господин посол, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Координаты эфира. СМСки +7 925 888 948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть можно в Ютубе, в Рутюбе и в ВК. Господин посол, сегодня много говорят о прекращении войны в Газе и переходе к политическому регулированию. Как Палестина определяет момент, когда конфликт действительно переходит из военной в политическую фазу?
5: غزة كانت وستبقى جزءا مهما من الدولة الفلسطينية والمطلوب الآن في ظل هذا الحوار والاجتهادات المختلفة القيام بالخطوات التالية.
6: غزة была и остается частью палестинского государства. В настоящее время в условиях многочисленных диалогов и различных предложений необходимо сделать следующее.
5: اولا الوقف الجدي والفوري لاطلاق النار من الجانب الاسرائيلي بعد مرور اكثر من 8 أشهر على وقف اطلاق النار الرسمي لا زالت اسرائيل مستمره في عدوانها على المدنيين في غزه البدء الجدي باجراءات انسحاب الجيش الاسرائيلي من غزه
4: Я прошу прощения, мы должны попросить переводчика поближе сесть, чтобы у нас была получше связь. Вот, если можно, поближе, чтобы хорошо слушалось.
6: Начало процедур вывода израильских сил из сектора Газа в соответствии с достигнутыми договоренностями.
5: وكما تعلمون إسرائيل تحتل الآن أكثر من 70% من أراضي غزة.
6: Как вы знаете, Израиль на данный момент оккупирует более 70% территории сектора Газа.
5: ثالثاً فتح الحدود والمعابر إدخال مواد غذائية والدوائية إلى المدنيين في قطاع غزة.
6: В-третьих, необходимо открыть границы пропускных пунктов для доставки продовольственных и медицинских товаров мирному населению сектора Газа.
5: وللعلم في هذا الموضوع. المواطنين المدنيين في غزة بحاجة إلى أكثر من 600 شاحنة يومياً يدخل حتى الآن فقط 150 شاحنة.
6: Для жителей сектора Газа необходимо более 600 грузовиков с продовольствием ежедневно и по сей день пропускают не больше 100-120 грузовиков.
5: رابعاً على إدخال اللجنة الوطنية في شكلها مجلس السلام العالمي. والموجودة في القاهرة منذ أكثر من 8 أشهر لكي تتولى الإدارة الحياة المدنية في غزة.
6: необходимо вступление в Газу национального палестинского комитета, созданного Всемирным советом мира для начала управления сектора Газа.
5: وأخيرا البدء باستكمال الترتيبات لعودة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى غزة كونها الجهة الوحيدة المتربية دوليا.
6: Необходимо для возвращения палестинской национальной администрации в сектор Газа, поскольку именно она является единственной законной стороной, признанной международным сообществом для управления сектором Газа.
5: عندما تتوفر جميع هذه الشروط يمكن الحديث عن بداية مرحلة جديدة في غزة.
6: Когда все эти пункты будут выполнены, тогда можно говорить о следующем этапе по поводу сектора Газа.
4: Не является ли сама множественность переговорных центров вокруг Газы препятствием для урегулирования? всей ситуации. И еще раз я прошу переводчика сесть поближе, чтобы мы четче слышали. Нам очень важен звук. Спасибо.
6: Именно это, по сути, происходит.
5: وتحاول إسرائيل الاستفراد بالقرار النهائي في غزة.
6: إسرائيل пытается единолично принимать окончательное решение относительно Газы.
5: وكما قلنا الحل الأمثل والوحيد القابل للتطبيق هو عودة السلطة الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
6: И как мы ранее говорили, единственным оптимальным и действительно эффективным решением является возвращение палестинской администрации в сектор Газа, поскольку именно она является единственной законной и признанной стороной.
5: ويقدر العمل على محورين: إدارة الحياة المدنية في قطاع غزة من جهة ومخاطبة المجتمع الدولي من جهة أخرى.
6: И палестинская администрация с одной стороны может управлять мирной жизнью в секторе Газа, с другой стороны имеет полномочия представлять Палестину на международном уровне.
4: С вашей точки зрения, какие условия должны быть выполнены для того, чтобы ситуация выглядела так, как вы сейчас ее описываете?
5: بالتأكيد يعني نعود قليلا إلى الوراء ما حدث بالاتفاق على مجلس السلام العالمي عند قدوم الرئيس ترامب.
6: Конечно, делаем шаг назад те договоренности, которые были достигнуты при посредстве Совета мира президентом Трампом.
5: هو الأول أن وقف إطلاق النار.
6: Во-первых, это прекращение огня.
5: استعداد حماس لنزع سلاحها.
6: Готовность ХАМАС отказаться от вооружения.
5: وبشكل متوازي تبدأ إسرائيل بسحب قواتها من غزة.
6: И параллельно Израиль должен был забрать свои военные силы из сектора Газа.
5: وثالثاً عودة إدخال اللجنة الإدارية اللي شكلها المجلس السلام العالمي لإدارة غزة.
6: Это вход международного комитета по управлению сектора Газа, созданный Советом мира для управления Газой.
5: وفي حال توفر هذه الشروط مجمعة. يبدأ الدعوة إلى مؤتمر دولي لإعمار غزة.
6: Когда эти все пункты будут выполнены, тогда можно уже созывать конференцию по восстановлению сектора Газа.
5: ولمن لا يعلم فإن غزة بحاجة لما يقارب 100 مليار دولار للإعمار.
6: И для тех, кто не в курсе, для восстановления сектора Газа необходимо как минимум 100 миллиардов долларов.
5: وبالتالي البداية يجب أن تكون كما أشرنا صاروخ في إطلاق النار. يجب أن تبدأ إسرائيل التحضير للانسحاب من غزة وليس زيادة احتلال أراضي إضافية في غزة.
6: بعدم как мы говорили с самого начала, необходимо во-первых прекращение огня и во-вторых, чтобы Израиль начал вывод войск из сектора Газа, а не наращивать оккупацию.
5: ومع الأسف لا هذا ولا ذلك تم تحقيقه.
6: Но к сожалению, ни первый, ни второй пункт не были выполнены.
5: إسرائيل تستمر في إطلاق النار والقتل اليومي للمدنيين.
6: إسرائيل продолжает бомбардировку сектора Газа и убийство мирных жителей.
5: وعند وقف إطلاق النار كانت تحتل 60% من قطاع غزة إلى أن تحتل تقريباً 72%.
6: И на момент прекращения огня Израиль оккупировал 60% сектора Газа, а на сегодняшний день оккупированность почти 72% территории сектора Газа.
5: طبعا هناك مختلفة انه هناك في انتخابات إسرائيلية في انتخابات داخلية أمريكية كل هذه الأمور تنعكس سلبا على ما يجري في غزة.
6: Конечно, есть множество факторов, включая выборы в Израиле, которые отрицательно отражаются на ситуации в секторе Газа.
4: А насколько серьезно стоит ситуация с гуманитарной ситуацией в секторе Газа? Как вы ее описываете?
5: الوضع الإنساني في منتهى الصعوبة والأذى. كما يعلمون غزة هناك أكثر من 2500 طن من المواد الغذائية والدوائية مكدسة في مدينة العريش المصرية.
6: Как вы знаете, в приграничном городе Аль-Ариш более 250 000 тонн гуманитарной помощи не пропускают.
5: كما أشرت في البداية، أهل أكثر من 2 مليون مواطن في غزة بحاجة يوميا إلى 600 إلى 700 شاحنة غذاء ودواء.
6: Как я ранее говорил, жители сектора Газа необходимо как минимум 600 грузовиков с гуманитарной помощью каждый день.
5: يدخل الآن بحدود فقط 150 شاحنة.
6: Пропускает не более 100-120 грузовиков.
5: ومع الأسف لا زالت الأمور كما هي ولا زالت المجاعة تزداد لا زال المرضى يزدادون لا زالت هناك مشاكل في المستشفيات وفي البنية التحتية وفي كل مناحي الحياة.
6: К сожалению, ситуация не улучшается, продолжается продовольственный кризис, нехватка медикаментов.
5: غزة عمليا هي منطقة مدمرة بالكامل.
6: غزة на земле это полностью разрушенное место.
5: وعار على المجتمع الدولي ما يحصل في غزة على وجه التحديد.
6: Это то, что происходит в секторе Газа, должно быть стыдно международному сообществу.
5: آخر ما تم الاتفاق عليه عندما زار ويتكوف وكوشنر المنطقة.
6: И во время последнего визита специального посланника Уитков и Кошнера в регион.
5: منذ عدة أسابيع.
6: Несколько недель назад.
5: تم الاتفاق على أن حماس تسلم سلاح الفردي.
6: Было достигнуто соглашение, что Хамас сдаст все свое оружие.
5: Фардия.
6: И индивидуально в том числе.
5: وأن تقوم بالمقابل بفسح المجال لإدخال مساعدات غذائية ودوائية أوسع وأكبر.
6: Взамен на то, что будет пропускать больше гуманитарной помощи и медикаментов.
5: وثالثا إدخال اللجنة الإدارية التي شكلت بقرار مجلس السلم العالمي للبدء بالإشراف على إدارة غزة.
6: И в-третьих, должны были пропустить Национальный комитет по управлению сектором Газа.
5: ولكن مع الأسف لم يتحقق أي من هذه الشروط.
6: Но, к сожалению, все эти пункты не были выполнены.
5: بانتظار الانتخابات الإسرائيلية.
6: Сейчас находится в ожидании завершения выборов в Израиле.
5: التي يراها العالم اليوم.
6: На которой очень на победу в которых очень рассчитывает Нетаньяху.
4: Вы считаете, что выборы в Израиле могут усугубить ситуацию? Конечно, мы также ожидаем, что от Беньямина Нетаньяху, что он готов пойти на все и ухудшить ситуацию в секторе Газа для получения как можно больше голосов. Россия, США и значительная часть международного сообщества формально сохраняют все-таки приверженность двухгосударственному решению. Какие конкретные изменения на земле должны произойти, чтобы эта формула снова стала реализуемой политикой, а не дипломатическим лозунгом?
5: ببساطة المطلوب أن يتحول هذا الاعتراف بالدولة الفلسطينية من نظريا إلى عمليا.
6: Проще говоря, необходимо, чтобы признание палестинского государства превратилось и было реализовано на земле. На данный момент палестинское государство признают более 160 стран во всем мире.
5: ونحن طبعا نثق في دور روسيا وموقف روسيا.
6: И мы высоко оцениваем и верим в роль России по данному вопросу.
5: وبالتالي نريد موقفا أمريكيا أكثر عملية وجدية في عملية السلام.
6: Поэтому сейчас нам также необходимо более серьезный подход от США по отношению к мирному процессу.
5: والمطلوب فعليا وحقيقيا.
6: И то, что сейчас реально требуется.
5: هي دعوة لمؤتمر دولي للسلام.
6: Это созыв мирной конференции.
5: تشارك فيه الخمسة الكبار. فيها روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.
6: В котором будут участвовать пять стран членов Совета Безопасности ООН.
5: تحت عنوان إيجاد حل نهائي لملف الفلسطيني الإسرائيلي.
6: Под для достижения финального решения по палестинскому вопросу.
5: على أن يستند هذا الحل إلى حل الدولتين.
6: Чтобы это решение основывалось на решении о создании двух государств.
5: وتحرير وتحويل الاعتراف النظري إلى احتراف فعلي للدولة الفلسطينية الوليدة.
6: И превращение теоретического признания государства Палестины в реальное.
5: ونحن كفلسطينيون قابلون بهذه الصفقة التاريخية وقابلون بالعيش بسلام بجانب الإسرائيليين.
6: И мы как палестинцы мы согласны на такое решение, мы согласны мирно жить бок о бок с израильтянами.
4: Может ли признание Палестины помочь в разрешении вопроса с сектором Газа?
5: يعني 100% هذا كلام مظبوط صحيح ولكن يعني ربط الحالتين يعني الآن في حاجة مستعجلة في غزة في ناس يموتون من الجوع والقهر والفقر لا ماء لا كهرباء لا دواء لا علاج لا سكن هم بحاجة إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة.
6: Несомненно, признание, конечно, улучшает ситуацию, но есть сейчас более приоритетные вопросы на земле, в секторе Газа. Люди продолжают оставаться без продовольствия, без медикаментов, без жилья, без инфраструктуры. Нужно сначала разрешить данный вопрос.
5: وبالتالي نحن نقول انه يجب البدء باعطاء هؤلاء الناس المدنيين الحد الادنى من مقومات الحياه.
6: Поэтому для начала нужно этим мирным жителям в секторе Газа предоставить хотя бы минимальные условия для достойной жизни.
5: لكن كما اشرت انا بقول انه الحل النهائي للمشكله الفلسطينيه الاسرائيليه هي الدعوه لمؤتمر دولي للسلام تشارك فيه القوى العظمى.
6: И как я ранее говорил, что разрешение палестинского вопроса начинается с созыва международной конференции по реализации решения создания двух государств.
5: لأنه لعلمها وعلم من يستمعون هذا الحوار أنه ما يجري الآن بالضفة الغربية لا يحل سوءا وإبادة عما يجري في غزة.
6: И для вашего сведения, для сведения наших слушателей, то, что происходит на западном берегу реки Иордан, не уступает по катастрофичности тому, что происходит в секторе Газа.
5: المستوطنون في الضفة الغربية يعيثون بالأرض فسادا.
6: Поселенцы занимаются вандализмом на западном берегу.
5: الضفة الغربية بها ما يقارب مليون مستوطن.
6: На западном берегу реки Иордан более миллиона поселенцев.
5: وأكيد هي كإعلامية تتابع ما يجري على الأرض.
6: Я уверен, что вам также попадалась информация о том, что происходит на земле.
5: في القدس وفي بيت لحم مسلمين مسيحيين ضربات أراضي قتل الناس تهجير الناس.
6: Как в Иерусалиме, так и в Лееме, в других палестинских городах продолжается убийство людей, изгнание их земель, их домов.
5: Мусульмане, мусульмане.
6: И без относительно мусульмане они или христиане.
5: وبالتالي الحالة بمجملها هي صعبة ومعقدة.
6: Поэтому в целом ситуация в Палестине очень сложная.
5: وبالتالي نحن كما أشرتنا نبدأ بحد بإيجاد استمرار الحياة لأهلنا في غزة والانتقال سياسيا للبحث عن حل سياسي للموضوع.
6: Поэтому мы считаем, что для начала нужно найти решение для жителей сектора Газа для достойной жизни и уже дальше продолжить в политическом русле.
5: وأقول لك مثال على هذا الموضوع.
6: Я приведу пример.
5: أجيب جواب السؤال. استنتظر الجواب السؤال.
6: Окей,
5: тамам.
4: Господин посол, есть ли опасность, что интенсивность атак с сектора Газа перекинется именно на западный берег? То есть там развернется полномасштабная военная кампания?
6: Основная битва для Израиля, она происходит на западном берегу. И нужно, чтобы эта территория освободилась от палестинцев.
5: وبالتالي المعركه الاساسيه والكبيره هي بالضفه الغربيه.
6: Основная битва происходит на западном берегу.
5: لذلك اليمين الاسرائيلي فتح المجال للمستوطنين لان يعملوا ماذا يريدون.
6: И поэтому правые силы Израиля разрешили поселенцам делать то, что им
5: разумеется.
6: Приведу вам пример.
5: عندما توقعنا وقعنا اتفاق أوسلو ب 93 في البيت الأبيض.
6: Когда мы подписали соглашение Осло в Вашингтоне в 1993 году.
5: أنا كنت متواجدا في هذا
6: الاتفاق. Я находился там.
5: كان عدد المستوطنين في الضفة الغربية وفي فلسطين 72 ألف مستوطن.
6: Количество поселенцев на тот момент достигало не более 72 тысяч.
5: الآن هم حوالي مليون مستوطن.
6: Сейчас их почти миллион поселенцев.
5: И они
6: пользуются безограниченной поддержкой правительства, правоохранительных
5: органов.
6: И они совершают все возможные преступления против палестинцев.
5: لذلك أنا أشرت في البداية وقلت الآن وقف المقتلة في غزة وإدخال الطعام والدواء مشان الناس يعيشوا أولاً.
6: поэтому я вначале говорил, что необходимо пропустить продовольственную помощь и медикаменты для жителей сектора
5: Газа. البدء إلى في الدعوة لمؤتمر دولي للسلام في 5 كبار للبحث عن حل حقيقي وعادل للملف الفلسطيني الإسرائيلي.
6: и уже после этого созвать международную мирную конференцию для достижения конечного мирного справедливого решения по палестинскому вопросу.
4: Господин посол, почему вам кажется, что если 50 с лишним лет невозможно выполнять резолюцию о создании двух государств, мирная конференция сейчас, в текущий момент, может этому поспособствовать?
5: هي ببساطة شديدة لأنه كان هناك في دعما أمريكيا مطلقا لإسرائيل.
6: конечно, все эти годы Израиль пользовался абсолютной поддержкой США.
5: لهي بل صار الآن روسيا، الصين، حتى التغير في أوروبا اللي صار البريطانيين، الفرنسيين، يعني كل الخمسة الكبار باستثناء أمريكا يقفون محل الدولتين باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية.
6: сейчас мы видим то, что настроение в международном сообществе изменилось, мы видим изменения, происходящие в Европе, в Великобритании, во Франции. И все сейчас на стороне Палестины, кроме США.
5: وبالتالي نعتقد أن موقف الأمريكي قريب من العدالة أكثر سيكون بالتأكيد مؤشراً إيجابياً على عملية سلام
6: حقيقي. Мы считаем, что позиция, более справедливая позиция США может приблизить достижение мира.
4: Внутри самого Израиля есть критики нынешней политики руководства этой страны, и в странах региона тоже звучит критика. С вашей точки зрения, почему не удается повлиять как внутри Израиля на политику действующей власти, так и в странах региона?
5: مع الأسف بعد مقتل رابين في عام 1995 كما يعلمون وهو الذي وقع اتفاقية السلام في أوسلو.
6: после убийства бывшего премьер-министра Израиля Ицхака Рабина в 1995 году именно он подписал соглашение Осло.
5: وبالتالي بدأ المجتمع الإسرائيلي يتجه نحو اليمين.
6: после этого израильское общество радикализировалось.
5: أقولها كمثال مثلا حزب العمل. الذي وقع اتفاق السلام مع السلطة الفلسطينية.
6: приведу вам пример партия, которая подписывала либеральная партия, которая подписывала мирное соглашение с Палестиной.
5: كان عددهم 44 عضوا في الكنيسة.
6: у них было 44 места в Кнессет.
5: الآن لا يتجاوزون السبعة من الأعضاء.
6: сейчас их там не более 7-8 членов.
5: وبالتالي المجتمع الإسرائيلي يعني صار متحول نحو اليمين يريد كل فلسطيني. ويقول الفلسطينيين فليذهبوا إلى الجحيم.
6: и поэтому израильское сообщество оно радикализировалось и хочет Палестину без палестинцев.
5: علما أنا أتحدث حتى مع بعض الإسرائيليين في إعلام هنا وهناك. نحن في فلسطين التاريخية كما يقولون من النهر إلى البحر.
6: я всегда в медиа в разных говорю о том, что мы в исторической Палестине, как говорится, от реки до моря.
5: حوالي 15 مليون.
6: проживает примерно 15 миллионов человек.
5: نصفنا يهود ونصفنا عربا.
6: половина из них арабы и иудеи.
5: палестинцы يعني يهود. اذا بدهم مش الاسرائيليين حل الدولتين فنذهب الى حل الدوله الواحده.
6: если Израиль не хочет решение о двух государствах, стать одно государство.
5: ولكن اذا هم بدهم انهم دوله ديمقراطيه نريد 50% من كل شيء.
6: если они, как они заявляют, это демократическое государство, то нам нужно будет 50% от всего.
5: وبالتالي الأمور معقدة وصعبة وفي منتهى القسوة.
6: поэтому, конечно, ситуация очень сложная.
5: عشان كده قلت نريد تدخلا دوليا لهذا الموضوع.
6: поэтому мы всегда говорим о том, что необходимо международное вмешательство.
4: Спасибо. Мы прервемся на информационный выпуск. Абдель Хафиз Нафаль с нами, чрезвычайно полномочный посол Палестины. Продолжим наш разговор через 5 минут.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. Повтор лучшего.
0: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
4: 15:36, у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем программу «Умные парни». С нами чрезвычайный полномочный посол Палестины в России Абдель Хафиз Нафаль. Господин посол, в последнее время заметны расхождения все-таки между Вашингтоном и правительством Израиля относительно будущего Газы. Может ли палестинская администрация использовать эти разногласия для продвижения переговорного процесса? Или это риски?
5: الرابعة في الحقيقة فلسطين تبحث عن الحل العادل والصادق والأمين.
6: если честно, Палестина пытается добиться своих прав, основываясь на международной легитимности.
5: وليس على اللعب للموقف الإسرائيلي والأمريكي.
6: и не пытается играть на противоречиях между израильской и американской позицией.
5: لأننا نعلم تماما أن إسرائيل هي صناعة أمريكية 100%.
6: потому что мы уверены, что Израиль это продукт США на 100%.
5: وإذا أراد الأمريكيين وقف إطلاق النار كما حصل في غزة أو الوصول لحل سياسي قريب أو الوصول لأي اتفاق هم قادرون على إجبار إسرائيل على ذلك.
6: если США будет угодно достичь мирного решения или прекращения огня, то они и смогут заставить Израиль это делать.
5: أجيب لك مثال على ذلك.
6: приведу вам пример.
5: الرئيس محمود عباس فلسطين تعترف فيها 160 دولة.
6: Президент Махмуд Аббас, то есть государство Палестина признает более 160 государств.
5: منعت من دخول نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة.
6: Но при этом президент Палестины ему было запрещено въехать в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.
5: نتنياهو المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية والمحاكم الأخرى.
6: А Нетаньяху, который считается военным преступником.
5: في Нью-Йорк, في Нью-Йорк كان ممنوع دخوله رسميا.
6: Ему запрещено въезд в Нью-Йорк.
5: Рогмен шарака фи

0: посол считает, что как раз основная роль по регулированию ситуации на Ближнем Востоке, она возложена на Соединенные Штаты, точнее, не на Ближнем Востоке, а все-таки в вопросе урегулирования палестино-израильского вопроса и, соответственно, ситуации в секторе Газа, потому что только Соединенные Штаты Америки могут повлиять на политику Израиля. Но в то же время, со слов господина Нафаля, есть признаки того, что сама политика Израиля в отношении, как бы восприятие политики Израиля становится довольно токсично, и, соответственно, вопросы к властям Израиля и у стран региона, и, соответственно, у Соединенных Штатов Америки становится все больше. 7373-948, это телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. СМСки можно писать нам плюс 7925-8888-948. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Если у вас есть еще какие-то вопросы, то, соответственно, пожалуйста, их и пишите, и если останется время, мы, господин послу, будем вопрос этот задавать. Сейчас попробуем еще раз подключиться, потому что у нас есть определенные трудности, но я надеюсь, что все-таки их удастся сейчас урегулировать для того, чтобы мы продолжили наш разговор, потому что вопросы еще остаются, и, соответственно, есть еще тема региональной конфигурации конфликтов. Господин посол, слышите ли вы меня?
1: Нет, еще раз, я слышал, но
0: повторюсь. Отлично. Вопрос я сейчас повторю, да. Есть ли сегодня региональная конфигурация конфликтов, в которой есть Газа, есть Ливан, есть Иран, и все они связаны между собой? Или мы все-таки имеем дело с несколькими отдельными самостоятельными конфликтами?
1: Слушайте, я не знаю, что Суалину, американцы,
2: мне кажется, что с первого дня, как Израиль, так и США, они пытались разбить данный вопрос.
1: И с первого
2: дня пытались донести очень серьезное и опасное послание. Это послание заключается в том, что конфликт между арабами и Ираном, он опаснее, чем
1: арабо-израильский конфликт.
2: И в этом вопросе Израиль играет ключевую
1: роль.
2: И они раздробили данный вопрос, они начали с того, что они уничтожили сектор Газа. И Нетаньяху удалось уговорить США вступить в войну. США войну против Ирана. Также была война в Ливане против
1: Хизбаллы.
2: И то, что сейчас также имеем, то, что происходит в Йемене.
1: И حاول تخلي حزب الله يكون معها لم تستطع ذلك.
2: И несмотря на сложную ситуацию, Иран пытался как-то связать вопрос с Хизбаллой именно в своей договоре.
1: Не получилось.
2: Но не получилось.
1: وبالتالي كلها شغلة منفصلة عن بعضها البعض. ذلك بهدف تسهيل ضربها.
2: И поэтому все эти вопросы они стали не связаны и тем самым более уязвимы.
0: С вашей точки зрения, с учетом сложности текущей ситуации, какие преимущества дает, например, Палестине наличие России в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН?
2: Так исторически сложилось, что отношения и позиция России относительно палестинского вопроса, он стабильный и
1: уникальный.
2: И с первого дня в Алжире, в 1988
1: году,
2: во времена Советского Союза,
1: الاتحاد السوفيتي. عندما اعترفت الاتحاد السوفيتي بفلسطين دولة وقيادة وشعبا، واستمر حتى يومنا الحاضر. وبالتالي روسيا في مجلس الأمن، في الجمعية العامة، في المنظمات الدولية، في اليونسكو، تصوت بشكل دائم مع فلسطين والقضية الفلسطينية، وهي مؤمنة بحل الدولتين.
2: في روسيا всегда на международной арене, в ООН, в Совете Безопасности, в Ассамблее, в ЮНЕСКО всегда голосует в пользу Палестины.
1: ونحن على ثقة أن العلاقات الروسية الجيدة مع إسرائيل يمكن على المدى البعيد أن تخدم عملية السلام.
2: И мы верим в то, что хорошие отношения между Израилем и Россией также могут способствовать достижению мира.
1: أنا أتذكر تماماً، وهي صحفية يمكن تتذكر، عندما زار مندوب روسيا في الآن في الأمم المتحدة لما زار مصر وراح على معبر رفح في الحرب على غزة. وكان معه بعض المندوبين. عندما قال أمام الجميع أنه عار علينا، عار على العالم ما يحدث في غزة ونحن لم نعمل شيئا.
2: Он сказал, что это всему международному сообществу должно быть стыдно за то, что происходит в секторе Газа.
1: وبالتالي موقف روسيا ثابت من حل الدولتين، من إقامة الدولة الفلسطينية بحد الرابع من حزان، هذا ما أشاره الرئيس بوتين قبل يومين.
2: И поэтому позиция Российской Федерации относительно создания государства Палестина на границе 1967 года, и об этом также президент Путин говорил несколько дней назад.
1: عندما قال موقف روسيا ثابت وغير قابل للقسمة أو التغيير. نحن مع الدولة الفلسطينية أحد الرابع حزان وعاصمتها القدس الشرقية. وكلها مثالا كذلك. قبل عدة سنوات بعد مرحلة ترامب الأولى طلبت الحكومة الإسرائيلية من روسيا بنقل سفارتها إلى القدس.
2: Несколько лет назад, во время первого срока правления президента Трампа, Израиль попросил России принести посольство в Иерусалим.
1: والكرملين أصدر بيانا واضحا بهذا الموضوع، رفض هذا الموضوع رفضا مطلقا، وقال نحن مستعدون لنقل سفارتنا إلى القدس الغربية عندما تكون دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
2: Кремль выпустил заявление, в котором ясно говорил, что посольство будет перенесено в Западный Иерусалим только тогда, когда будет создано палестинское государство в столице
1: Восточной.
2: Поэтому позиция России остается последовательной
1: и постоянной.
2: Еще одну вопрос, который я хотел бы затронуть.
1: أنه عمليا روسيا فيما يخص مثلا حليفا سياسيا أو وسيطا محتملا أو هي أحد مراكز القوى بالعالم.
2: روسيا остается центром, одной из главных держав, центр силы во всем мире.
1: بالنسبة لنا كل هذه القضايا مهمة تماما.
2: Для нас это очень важный фактор.
1: ولكن الأهم من هذا وذاك.
2: Но то, что для нас является более важным.
1: روسيا تقود الآن جهدا دوليا كبيرا لبناء منظومة جديدة، عالم جديد.
2: То, что Россия сейчас делает очень большие усилия для создания нового мира, нового миропорядка.
1: ونحن على ثقة بأن هذا النظام ستنجح روسيا بإنجازه خلال السنوات القريبة القادمة.
2: И мы верим в то, что Россия это получится.
1: وبالنسبة لنا كفلسطينيين، أي نظام عالمي جديد هو أفضل مما هو موجود بالنسبة لنا.
2: Для нас, как для палестинцев, любой новый миропорядок, он будет лучше, чем существующий.
1: لأنه سيكون أقرب إلى الحقيقة.
2: Потому что мы надеемся, что он будет более справедливым.
0: Вы считаете, что при создании нового миропорядка международные институты будут работать более эффективнее, тем самым позволят решить те вопросы, о которых вы говорите?
1: بالتأكيد.
2: Абсолютно, конечно.
1: لأنه كما أشرت أنا، أي نظام عالمي جديد، هذا النظام جربنا هذا النظام الدولي الآن، وهي بندفع الثمن في كل مكان، من إفريقيا للشرق الأوسط لإيران لأوكرانيا، كل العالم عم بدفع الثمن.
2: Конечно, мы вот сейчас наблюдаем последствия существующего миропорядка, весь мир поплатился, начиная с Ближнего Востока, Африка. Поэтому мы считаем, что новый миропорядок он будет более
1: справедливым.
2: И поэтому я говорил о том, что любой новый миропорядок будет лучше. Потому что он будет ближе к справедливости. И как мы, как для палестинцев, именно это нам необходимо. Нам нужен более справедливый миропорядок.
0: По поводу беженцев. Какой механизм решения проблемы палестинских беженцев Палестина считает сейчас наиболее реалистичным? Это возвращение, это компенсация, это переселение, это комбинация всех механизмов?
2: Для нас, как для палестинцев, вопрос беженцев очень чувствительный. Когда мы подписывали соглашение ОСНО, мы говорили о двух
1: пунктах.
2: То палестинские беженцы имеют право вернуться на то в Палестину, которое государство, в Палестину, которое должно было быть
1: создано.
2: И те, кто не хочет возвращаться, могут иметь право на некую компенсацию. И приведу вам пример.
1: الرئيس الفلسطيني محمود عباس من بلد في فلسطين التاريخية 48 اسمها صبد.
2: И наш президент Махмуд Аббас, он из исторического палестинского города Сафар.
1: Называется Сафар, да? هو كان يقول دائما يوجه رسالة للإسرائيليين أنه لن يعود إلى صفد.
2: И он всегда говорил в качестве послания Израилю, что он не вернется в Сафар.
1: لأنه ضمن الترتيبات الدولية الجديدة.
2: Потому что согласно всем соглашениям и резолюциям, палестинские беженцы вернут в то государство, которое будет
1: создано.
2: Но когда Израиль отказывается от всех своих обязательств по поводу создания палестинского государства, по поводу беженцев, по поводу финансовых обязательств, то что остается палестинцам? Также вот хотя по поводу финансов обратить внимание на то, что вот мы как палестинские госслужащие за четвертый год получаем в лучшем случае половину
1: зарплаты.
2: Потому что Израиль четвертый год подряд конфискует наши же денежные средства.
1: تحت حجج لا علاقة لها في المنطق. إنه ليش تدفع رواتب للسجناء، ليش تدفع رواتب للجرحى، ليش تدفع رواتب لل.
2: Под предлогами, что палестинцы платят деньги не нужным лицам.
1: علما هذه الأمور شكلنا لجان مشتركة نحن والإسرائيليين والأمريكيين منذ عدة سنوات.
2: Были созданы комитеты, и это было опровергнуто.
1: ولكن بالنسبة للإسرائيليين جاتهم الفرصة. 7 أكتوبر أن يرفضوا كل شيء.
2: Но после 7 октября Израиль нашел предлог, чтобы отказаться от всех своих обязательств.
1: وعلى أمل في ذهنهم أن يبنوا شرق أوسط الجديد.
2: И они тем самым надеются, что они построят новый Ближний Восток.
1: ولن ينجحوا في ذلك.
2: И мы говорим, что у них это не получится.
0: Но есть и другие игроки на Ближнем Востоке, то есть с вашей точки зрения их мнение Израиль тоже не интересует.
1: أنا قلت لها في البداية ماذا قلت؟ قلت ماذا؟ هي تحاول أن تتسيد في المنطقة إسرائيل.
2: إسرائيل пытается играть главную роль в регионе.
1: في المنطقة. بدعم أمريكي مطلق.
2: في поддержки США.
1: يعني مثلا نشوف عندها من أمريكا أحسن الطائرات، أحسن الأسلحة، أحسن دعم مالي. ماذا تريد غير ذلك؟ وكله من أمريكا.
2: إسرائيل от США получает лучше самолеты, военные самолеты, лучшее оружие и также финансовую помощь.
1: كله هذا بدعم أمريكي.
2: Все это при поддержке США.
1: لأنها تعمل أن تبقى الأداء يدو أمريكا الطويلة في الشرق الأوسط.
2: Потому что США хочет, чтобы Израиль был ее инструментом на Ближнем Востоке.
1: وأنا أشرت في البداية وقلت ماذا الإسرائيليين وأنا أعرف هذه الأمور بالتفاصيل أنه إسرائيل تريد أن تقول للعالم العربي وتحديدا دول الخليج أن الخلاف العربي الإسرائيلي هو أقل أهمية من الخلاف العربي الإيراني.
2: И как я вначале говорил, что Израиль пытается внушить арабскому миру, что конфликт с Ираном опаснее, чем конфликт с Израилем.
1: وبالتالي في هذا الجو، ولكن أنا كما أشرت في البداية إنه العالم يتغير، وأهم شيء إنه الرواية الإسرائيلية في العالم أصبحت مشروخة.
2: И то, что самое важное, о чем я говорил раньше, что международный нарратив он изменен. И реакция международного сообщества также изменилась по отношению к
1: Израилю.
2: И поэтому Израиль не удастся достичь поставленных целей.
0: Господин посол, я вас благодарю за разговор. Время уже у нас вышло. Абдельхафиз Нафаль был с нами, чрезвычайный полномочный посол Палестины в Российской Федерации.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 4,8. Реклама.
4: Семья – это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа дарит маме цветы всегда, а не только на 8 марта. Семейные праздники – самые ценные в жизни.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио Говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
3: Внимание! Говорит Москва!
6: 94,8 FM.
3: Повтор лучшего.
5: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
7: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
5: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: В столице России, в Москве, 18:07. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер всем, друзья. Начинаем мы, как обычно, с нашей географической переклички из чата Ютуба. Это у меня начало, да, правильно, да, открыто? Ну все, поехали. Италия. Италия первая, да, насколько я понимаю. Италия, Болонья с нами. Татарстан. С нами Иркутск ждет, Иркутская область тоже ждет, Анкара с нетерпением тоже ждет, надо же, Анкара. Первый раз, по-моему, у нас Анкара, да? И Акшамлар Анкара, Беклюерсу, Чокю Зальда было. Ну, Анкара поняла меня. Оренбургская область, Чебеньки ждут, Худжанд Лейнаба, Таджикистан ждет, Германия, Людвигсбург с нами и всем передает привет, Буденов ждет, как всегда. Ташкент ждет, Мурманск на связи, Майкоп ждет, Рига ждет, Таллин в ожидании чуда. Таллин в ожидании чуда. Не, на самом деле чудо уже случилось, потому что, как там звучала формулировка в новостях, какие-то очень грозные войска эстонские, переброшенные к нашей границе, как-то они называются у них, силы специального назначения, что-то такое, да, вот это уже было чудо, да. Самарканд ждет, улица Просвещения, Иркутск, Усть-Илимск приветствует, Москва, улица маршала Тухачевского ждет, еще раз Италия, Южная Дакота ждет, прекрасный Кустанай ждет, Черчик, Узбекистан здесь, Польша, Зеленая Гора ждет, Крылатская Москва приветствует, Долгопрудный с нами, Болгария верит и ждет, Рудный Казахстан, Бобрусь, Тюмень, Молдова, Бельцы всем передает пламенный привет, Саарбрюкен, Германия, рады встрече, Штутгарт здесь, Шаргород с нами, Караганда, Свердловская область, улица Красная приветствует всех, завтра плюс 25 пишут. Счастливая улица Красная. Прям так и написано. Севилья, Испания ждет. Это Краснодар, если не поняли, да? Угу. США, Сиэтл ждет. Гусь Хрустальный ждет. Том ждет. Рубцовск, Алтайский край. Раменская, Афины, Греция. Нижний Тагил. Скаломорск. Нягань. Ханты-Мансийский автономный округ. Фрайбург. Беловежская пуща. Вот даже как. Ой. Куда-то у меня все это убежало. Так, вот, нашел. Русскоязычные немцы Германии с нами. Это хорошо, это хорошо. Киров тут. Эссен, Германия здесь. Петропавловск, Казахстан здесь. Сергиев, Посад здесь. Омск здесь. Семилуки здесь. Бессарабка, Молдова на связи всегда. Лондон, Ашдот, Израиль. Беларусь, Кипр с нами. Ирландия. Ну, вроде все, да? Хорошо. И вот подтягивается, собственно, Чехов на связи у нас. Дельбрюк, Дойчленд, здесь московский метрополитен, Баку, метро, аэропорт, хорошо, Ганновер слушает, Зеленоград, прекрасно, Новопеределгина, еще раз метро, Коломна здесь, ну, прекрасно, Серпухов, Южный форпост Подмосковья тоже подтянулся, прекрасно, друзья, прекрасно. Ну что, вот сейчас был очень интересный эфир, на самом деле, и... Наши гости говорили как раз, ну, обсуждали то, что говорил президент на Валдайском форуме. В этот раз я не работал там, потому что, ну, потому что четверг, и невозможно было, на самом деле, был большой риск, что могу не успеть к своему пятничному эфиру на НТВ, поэтому пришлось пропустить, но внимательно следил за всем за этим. И первые мои впечатления с того момента, когда президент начал говорить, это что очень жестко, и может быть даже в какой-то момент он и сам понял, что достаточно жесткие заявления, потому что во второй части, когда пошли вопросы из зала, он начал так немножечко смягчать, конечно, риторику, но начало было, конечно, такое жестковатое. И ну вот, когда пошли новости, да, одной строкой, знаете, когда президент делает заявление, и тут же раз-раз молнии такие, да, посыпались. Я вот прям вот зачитаю там вот эти заголовки, и, ну, согласитесь, что все выглядело достаточно жестко. Если НАТО попробует на практике реализовать угрозу в адрес Калининградской области, Россия ответит быстро и адекватно. Если НАТО начнет какие-то агрессивные военные действия против Калининградской области, то они очень пожалеют об этом. Ну, согласитесь, да, жестко. Принцип «сила есть, ума не надо» кажется руководящим для некоторых мировых игроков, но до добра это не доводит. Правда по Украине в том, что не Россия начала воевать, а с Россией начали воевать. Россию сознательно поставили в ситуацию, когда она была вынуждена защищать себя с оружием в руках и отвечать на агрессию. Не надо было русофобию и убийство русских людей превращать в государственную идеологию. Россия не собирается ни на кого нападать, ни в 29-м, ни в 30-м, ни в 50-м. Но при этом, если вдруг кто-то, то мы ответим достаточно жестко. По поводу наших ударов, по поводу наших ударов по территории Украины. Удары ВСУ по российским МПЗ нанесли вред, но после ответных ударов у Украины теперь нет сталелитейной отрасли. И это чистая правда. У России достаточно дизельного топлива, но на мировые рынки оно не попадет из-за санкций. Это тоже парадоксальная история, потому что Трамп сейчас, вот прямо вот сейчас, вот он сидит в Белом доме и раздумывает, подписывать ему вот этот вот законопроект об адских санкциях в отношении тех, кто покупает нашу нефть, или не подписывать. Министр финансов говорит, что президент все делает в последний момент, но предварительно все обдумывает. Ну, посмотрим, посмотрим, подпишет или не подпишет. Все зависит от того, какие цены, собственно, на дизельное топливо на американских заправках он хочет получить. Если он хочет получить там 10, допустим, долларов за там 4 литра, ну, тогда, наверное, надо подписывать. И выше, 10 и выше. Если он хочет, наоборот, собственно, там каким-то образом нормализовать ситуацию, то, наверное, нужно все-таки не подписывать. Ну, посмотрим, посмотрим, какое решение примет Трамп. Ну и дальше Путин говорил по поводу того, что международные институты не отражают ситуации, что требуется реформа, там ООН, там и так далее, и так далее. Но когда я говорю, что он во второй части начал немножко смягчать, почему я говорю? Потому что он сказал, что на самом деле в тех письмах, которые были отправлены в разные европейские города, не было сказано про ядерное оружие в случае нападения на Калининградскую область. Было сказано про весь имеющийся в нашем распоряжении арсенал, но ядерного оружия там, ядерное оружие было не обозначено. Хотя абсолютно все абсолютно, и в Штатах, и в Европе, да и у нас здесь все на самом деле поняли это именно так. Началась вся эта история с заявления нашего посольства в Ирландии. Они были первыми, и они сказали о том, что в случае, если вдруг что-то там натовцы захотят сделать там с Калининградской областью, то мы применим ядерное оружие. Потом подтянулось наше посольство в Британии, ну и потом уже так вот, собственно, для полноты картины, наше посольство в Брюсселе, а именно там находится штаб-квартира НАТО. Почему Ирландия и Лондон? Потому что именно они, судя по всему, по крайней мере, я так думаю, я не знаю, но я так думаю, что просто так ничего не бывает, согласитесь. Ну, вряд ли, наверное, наши дипломаты там в Дублине, да, вот они решили вдруг опубликовать вот такое вот заявление от имени российского посольства, что не надо ничего делать там на Калининградском направлении, иначе прилетит. Я думаю, что, наверное, это была согласованная история с МИДом, с Москвой, ну и дальше, как говорится, еще выше, с высшим руководством страны. Видимо, у нашей разведки была информация, что, наверное, что-то планируется сделать на этих направлениях, на Калининградском направлении. И вторая резервная для них история, это, конечно, Приднестровье. И посмотрите, вот если мы говорим про Приднестровье, вот новости есть, но они как-то быстро пролетают, эти новости. Одна новость была на прошлой неделе, что прилетел какой-то дрон куда-то там, где-то в Молдавии, там какой-то дрон. Что за дрон, непонятно, но мы же знаем, как они все принимают решения. Это кто сказал? Рюты, по-моему, сказал, да, вот совсем недавно, что если вам вдруг кажется, ну, вот просто кажется, что здесь может быть замешана Россия, 100% так и есть, так и говорите. И я это поддерживаю, говорит Рюты. И вот эта вот концепция, вот эти вот знаменитые «может быть», «мы так думаем», это все у них реализовано. И поэтому вот эта вот история с дроном в Молдавии, ну, конечно, конечно, они все будут рассказывать о том, что, конечно, это российский дрон. А сейчас, вот буквально несколько дней назад, там еще 5 дронов. И опять Молдавия. И опять Молдавия. И почему именно Молдавия? Я думаю, что, конечно же, они рассматривают эти резервные истории по поводу Приднестровья и по поводу Калининграда. Да они и не скрывают, на самом деле. Кто это был? Министр иностранных дел Литвы, по-моему, да, на прошлой неделе заявил о том, что они разрабатывают, там, готовятся, проводят учения, там, в случае чего они готовы нанести удары по всем нашим военным объектам на территории Калининградской области. Они же в открытую об этом говорили. Они об этом в открытую, собственно, пишут. Они разрабатывают план боевых действий. Они разворачивают инфраструктуру, они прокладывают дороги и железнодорожные ветки для того, чтобы в случае чего быстро перебрасывать, собственно, свои подразделения. И в первую очередь речь идет о том, чтобы, собственно, наш вот этот вот регион, самый западный, отрезать от территории Российской Федерации. Это прописано было там у них еще и несколько лет назад, и у нас была эта информация. Но, видимо, сейчас они активизировались, что ли, на этом направлении, если можно так сказать, активизировались. Почему это происходит именно сейчас? Ну, на мой взгляд, ответ напрашивается сам собой. Это же резервные варианты. Основной вариант — это Украина, это мы с вами прекрасно понимаем. Но с Украиной что-то как-то у них сейчас не очень. Ну, не очень, это видно. Они это понимают, Украина трещит. Она трещит. Я не знаю, там, ну вот сейчас кто-то из вас скажет, ну как она трещит, они же держат до сих пор оборону, они еще не побежали. Не-не-не. Это да, это так и есть. Они еще не побежали, они там на своих позициях, это правда. Но она трещит по швам. Это тоже факт. И трещит она по швам за счет наших ударов. Именно из-за того, что наши удары стали такими мощными, такими регулярными и такими разрушающими, именно поэтому она трещит по швам. И поэтому они рассуждают как? Рассуждают они следующим образом. Они много раз говорили, что они готовятся к боевым действиям с Россией, потому что Россия не остановится на Украине, Россия обязательно атакует НАТО, обязательно она это сделает. И поэтому нужно подготовиться. Боевые действия, как они говорят, могут начаться в 29-30 году. Выделяя вот эти вот бесконечные деньги Украине на протяжении там 4 с лишним лет, они преследовали одну единственную цель. Они таким образом покупали для себя время. Время на подготовку. И они об этом говорили. Вообще надо отдать им должное, они по большому счету играют в открытую. Они об этом говорили. Мы готовимся, а пока вот типа Украина. Да и Украина, говорит о том все время, что мы вот сейчас вас защищаем, мы здесь на, как говорится, в первых рядах, даем возможность вам подготовиться, и поэтому вы должны продолжать без оглядки нам помогать, подбрасывать деньги, оружие и все остальное. Это вот концепция, которая реализована была успешно Украиной, да, и действовала на протяжении там всех вот этих вот лет. Ну вот сейчас здесь проблема, здесь случилась проблема. И они понимают, что Украина сдувается. А что делать в этой ситуации? Вот этот 29-й условный год или 30-й, на который они, собственно, рассчитывали, что к этому моменту они будут готовы, до него еще достаточно далеко, до этого периода, до этой точки. А все может случиться значительно раньше. Что делать в этой ситуации? Вот поэтому, собственно, и рассматриваются, я думаю, вот эти резервные варианты по поводу Калининграда и по поводу Приднестровья, потому что и то, и другое мы будем вынуждены реагировать. Ну, с Калининградом все понятно. А Приднестровье? Там и наша группировка стоит, и плюс наши граждане. А я уж даже не говорю про эти склады вооружения в Колбасном. Мы вынуждены будем реагировать. Это отвлечение нашего ресурса. Они это прекрасно понимают. Это ровно то, что им сейчас нужно. С Калининградом все сложнее. Вот я у себя в эфире на НТВ, там достаточно долго мы об этом говорили, там с коллегами, которые были в студии. Мы не перестаем удивляться этим людям, которые возглавляют европейские государства. То есть они ну, вроде бы им уже, как говорится, на всех уровнях 20 раз сказали, что если вы попробуете что-то сделать, мы, как сказал Лавров, эта война будет короткой и совсем другой. Не той, не такой вот, как сейчас она вот на Украине разворачивается, она будет совсем другая и короткая. И понятно же, про что идет речь. Они это понимают? Да, они это понимают, потому что, судя по их прессе, они только про это и говорят, что русские угрожают ядерными ударами, русские там это, русские то, там у русских готовы там ядерные силы, у русских модернизация произошла там объектов, которые должны нанести будут ответный удар, даже в случае, если они пропустят первым ядерный удар, первыми ядерный удар. Мертвая рука там и так далее, и так далее. То есть вроде бы все понимают, но при этом лезут. Удивительно, лезут. На что рассчитывают? Воевать с ядерной Россией Европа не в состоянии, я утверждаю. Они не могут воевать с ядерной Россией, потому что потому. Есть ядерные державы в Евросоюзе, это Франция, и есть еще Британия в Европе. Но их совокупный ядерный потенциал, ну, просто несопоставим с российским, поэтому, в принципе, рассчитывать на то, что они смогут победить, ну, это вряд ли. В том случае, если русские применят ядерное оружие. Но они же рассчитывают на то, что русские не применят, не будут применять ядерное оружие. Вот на что они рассчитывают. И поэтому им и министр иностранных дел, и посольство, и президент, по большому счету, верховный главнокомандующий, им говорят: ребята, мир подошел, как сказал Путин, к опасному поворотному моменту. Тот самый час, когда уже ничего не будет, он может наступить неожиданно и неожиданно быстро. Поэтому давайте остановимся и подумаем. Вот о чем им говорит Россия. Кто-то в Европе рассчитывает, что американцы впишутся. Вот этот вопрос, который мы тоже обсуждали в эфире, но практически все уверены, что американцы вписываться не будут. Американцам это невыгодно ни с какой стороны. И только у Америки есть сопоставимый с нами ядерный потенциал. Но зачем американцам вписываться, например, там, за условную Прибалтику, которых тянет на подвиги, там, что Латвию, что Литву, что Эстонию, их на подвиги тянет. Они уже, по-моему, вообще потеряли, как говорится, чувство реальности и потеряли инстинкт самосохранения. Потому что каждый день какие-то воинственные заявления. Россия даже не реагирует на этот лай из соседнего села. Но, тем не менее, это происходит. Перебрасывают какие-то подразделения страшных каких-то там, я не знаю, солдат и офицеров к нашим границам, эстонцы. Но это же ужас просто. Вот латыши говорят: ребята, а мы вот в отличие от Литвы, у нас в Конституции нет запрета на размещение ядерного оружия, поэтому давайте к нам приезжайте и этот самое, размещайте на нашей территории ядерное оружие. Но это же сумасшествие. То есть они понимают, что если на их территории, или не понимают, не знаю, но если на их территории размещается чье-то ядерное оружие, это значит, они становятся сразу целью, моментально. Если с той стороны начинается нападение, при поддержке ядерных держав, во всех наших документах написано, что мы в этом случае имеем право применить ядерное оружие. Американцам нужно за них вписываться? Мне кажется, нет. Зачем американцам это? У американцев свои проблемы на сегодняшний день, причем сумасшедшие абсолютно. Ничего не могут с этим сделать, с этими проблемами, которые называются Иран. Ничего не могут сделать. Прям уткнулись, как говорится, вот вошли в тупик, и все. И Трамп опять начинает рассказывать: мы вот сейчас, да, если вот вдруг, то ой-ой-ой, мы там уже дополнительно авианосец перебросили в регион Ближнего Востока. Вот все наши авианесущие группировки, вот они в случае чего такое там натворят, что ой-ой-ой. Иранцы высушивают все это, и выходит спикер парламента Ирана и говорит: пока американцы не выполнят все наши условия, которые им были отправлены, Ормузский пролив действовать не будет. А вот если они их выполнят, в течение 7 дней мы открываем Ормузский пролив, и вперед, и нормальное, собственно, судоходство, никакого энергетического кризиса. А какие условия у Ирана? А условия у Ирана — компенсация за все, что натворили, снятие всех санкций, должны уйти из региона Ближнего Востока вообще в принципе, вывести свои военные базы, как говорится, из близлежащих государств и больше туда не возвращаться. Ну, то есть там такие условия, которые будут означать однозначно американскую капитуляцию. Трамп на это тоже пойти не может, поэтому я говорю, он в тупике, и просвета никакого нет. А тут еще из-за какой-то Латвии схлестнуться с ядерной Россией, ну, это просто сумасшествие. И при всей экзальтированности Трампа, но он не до такой степени. Он, конечно, да, но нет. Здесь этот вариант не пройдет. На что тогда рассчитывают европейцы? Да ни на что они не рассчитывают, но они просто оказались тоже в ситуации, когда нужно что-то делать. Ну, нужно что-то делать. А что делать, тоже непонятно. Вот они, Мерц приехал в Киев. Мерц приехал в Киев. Это уже анекдот. То есть приезжает Мерц в Киев. Рейтинг Мерца 10% на сегодняшний день. По немецким замерам 10% рейтинг Мерц. Рейтинг коалиции, которая его сделала, собственно, канцлером. Это ХДС, ХСС, да, там, ну, вот эта вот коалиция правящая. Их рейтинг на сегодняшний день 18%. При этом рейтинг альтернативы для Германии 30-ка и стремится к росту. Стремится к росту. И вот этот самый Мерц, он приезжает в Киев зачем-то, видимо, думая, что, ну вот сейчас, он, как он сказал, я, говорит, 3 раза слышал воздушную тревогу. 3 раза. Но это странно, что 3 раза, потому что в Киеве, по-моему, воздушная тревога вообще не замолкает. Она все время там звучит. Он, видимо, рассчитывал таким образом поднять собственный рейтинг. То есть весь из себя такой, я героический, крутой там парень. Видите, я ничего не боюсь. Даже вот русские ракеты, когда с беспилотниками летят, я продолжаю там поддерживать Украину. Но это ровно наоборот. Так, у нас новости. Сейчас новости, продолжим через несколько минут.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: Реклама. Россия всегда была известна своими великими спортсменами. Спорт развивает волю, силу, помогает достигать поставленных целей. Спорт – это неотъемлемая часть жизни здорового человека. Организм жителей больших мегаполисов постоянно подвергается стрессам, перегрузкам и атакам вирусов. Благодаря спорту вы укрепляете свой иммунитет, повышаете работоспособность и делаете вклад не только в свое здоровье, но и в здоровье всей нации.
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
11: Дамы и господа, заводите свои моторы!
12: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
11: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
12: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: «Право знать» – говорит Москва. Повтор лучшего.
13: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
7: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
13: Авторская программа Романа Бабаяна.
8: Столица России, Москва, 18:36. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работу в прямом эфире. Телефон нашего прямого эфира вы знаете. Телефон для смс-сообщений вы тоже знаете. Для сообщений в Максе и в Телеграме у нас есть боты. Продолжается трансляция нашей с вами программы на всех наших ресурсах практически. Это и Рутюб, и ВКонтакте, и на Ютюбе мы продолжаем трансляцию. Сколько человек у нас сейчас смотрит на Ютюбе?
14: 1579.
8: 1579. Отлично. Отлично. А, вот сообщение не могу вот не отреагировать. Все начиналось из-за подлетного времени. А чем оно отличается от времени подлета от Прибалтики или Скандинавии? Ничего не начиналось с подлетного времени вообще. Что начиналось с подлетного времени? Подлетное время — это вообще уже совершенно не актуальная история. Какое может быть подлетное время в век гиперзвука? И если вы про специальную военную операцию, то это точно, точно не из-за подлетного времени, вы просто все пропустили, да. Ну ладно. Мерц приезжает в Киев для того, чтобы, ну, я так думаю, потому что других вариантов нет. Зачем еще переться в Киев, да, если у тебя нет интереса, там, я не знаю, связанного с рейтингом, потому что это единственное еще, чем можно, в принципе, объяснить вот эту вот историю. Приезжает в Киев и говорит, значит, Зеленскому, что, слушайте, хочу предложить вам доступ к единому рынку, статус наблюдателя в Совете Европы, Еврокомиссии и в Европарламенте. Статус наблюдателя. Зеленский посмотрел на него и говорит, нам это вообще не нужно. Нам, если вот мы с тобой говорим о чем-то, то только членство в Евросоюзе. То есть он хотел, Мерц, что-то как-то подправить рейтинг, ну, чтобы хоть немножечко подрос, но получил диаметрально противоположную историю. То есть и в Киеве тоже, как говорится, взяли и, ну, вы поняли, да? И отправили его куда-то. Я вот за всем за этим наблюдаю и прям удивляюсь. Вот, мне кажется, Мерц не очень умный парень. Мне так кажется. Я не хочу его обижать, но просто, ну, это вот первое, что приходит в голову, потому что, ну, если у тебя такая катастрофа, и если твои даже однопартийцы говорят о том, что нужно что-то сделать с тобой, сбросить тебя как балласт, и чем быстрее, тем лучше, иначе ты их тоже подведешь к этой пропасти, ну, точно не надо ничего говорить там по поводу помощи Украине, потому что именно это тебя и привело в эту самую пропасть. Ну как, находясь в этой пропасти, ты продолжаешь опять говорить про какую-то помощь Украине, в то время, когда люди, которые вроде бы, там, я не знаю, ну, люди, которым ты хочешь показать, что, не, ребята, я на самом деле хороший, давайте-ка вы за меня там проголосуете как-то, да, или хотя бы, когда опросы будут проводить, вы ответьте таким образом, чтобы рейтинг был не 10%. Эти люди точно не хотят слышать ничего про Украину, они хотят слышать совершенно про другое. Почему я об этом говорю? Потому что рейтинг «Альтернативы для Германии» 30 и идет кверху. «Альтернатива для Германии» — это как раз ровно та самая партия, которая говорит, не надо заниматься Украиной, займись, надо заниматься нашими внутренними делами, не надо Украиной заниматься. А он почему-то продолжает себя топить. Ну, поэтому я говорю, какой-то не очень умный, мне кажется, товарищ. Ну, да бог с ним, с этим Мерцем, да, он приехал в Киев, как говорится, и уехал из Киева, да, приедет там через паузу, рейтинг будет 8%. Ну, видимо, ему это нравится, что ли, я не знаю. Ну, там у всех проблемы в этой самой Европе. У всех вот по периметру, кого не возьмешь. Проблема была у Макрона с его рейтингом, он чуть повыше, чем у Мерца, но все равно там, по-моему, 15 или 16%. Это вообще ничего, по большому счету. И тоже почему? Потому что он тоже все время говорит о поддержке Украины. Вот у него сейчас там Париж опять на запчасти разбирают. Школьники. Вот прям вот смотришь на лица этих школьников, и такая тяга к знаниям у них у всех. Обалдеть, особенно когда они разносят магазины, да? Они почему грабят эти магазины? Потому что хотят учиться. Учиться, учиться, еще раз учиться. Они вот прям за учебниками прутся в эти магазины, да, и желательно в ювелирные. Но там тоже, знаете, владельцы этих магазинов ювелирных, они же ветераны движения, они понимают, на самом деле, к чему все это может привести, поэтому там уже давным-давно в этих магазинах ничего нет. Но там продолжают вот эти вот все, продолжаются уличные бои, да, и вот школьники требуют реформ. Хотим учиться, говорят они. А Макрон все время рассказывает им про Украину, а они про учебу. Ну, вот это вот Франция. Посмотрите, что в Испании случилось. В Испании, как его там, Педро Санчес, ну, самый испанский премьер. Ну, вот в Испании, посмотрите, что. Вспомнили какую-то бабушку. Ну, понятно, что дело не в бабушке. В курсе этой истории с бабушкой, нет? Не в курсе? В курсе, да? Я расскажу. Случился скандал. Значит, жила бабушка, никого не трогала. В квартире у себя. Она жила. Много лет уже бабушке. А владелец этой квартиры пришел и говорит, теперь ты будешь платить не 100 рублей, а 100 тысяч. А у бабушки этих денег нет. Потому что она получает пенсию в 2,5 раза меньшую, чем вот эта арендная плата. И бабушка была вынуждена сказать, у меня нет денег. Ей сказали, у тебя нет денег, значит пойдешь на улицу. И вытащили бабушку из ее квартиры на эту самую улицу. И вот сердобольные испанцы, они когда про это узнали, они почему-то решили, собственно, что пора и Мадрид разобрать на запчасти, начались манифестации, не дадим руки прочь от бабушки, не дадим бабушку обидеть. Но на самом деле всем наплевать на бабушку, дело не в этом. Они вышли и политические требования стали предъявлять, и поэтому Педро Санчес, не побоюсь этого слова, был вынужден уйти в отставку, потому что у него Сеуту взяли. Ребята тоже, школьники, которые приплыли, как они там оказались, в общем, захватили там эту Сеуту, наводнили там всю страну и продолжают, собственно, заниматься вот этой всей историей. Как в Испании они пишут, что там Реконкиста, мавры наступают. Это вот в Испании вот эта вот история сейчас происходит. В Германии обсудили, в Британии референдумы какие-то, не пойми что. И вот эти вот страны, говорят, нет, мы будем поддерживать Украину. Теперь посмотрим, имеет ли смысл вообще в принципе поддерживать Украину. И что значит поддержать Украину в сложившейся ситуации? Что такое Украина на сегодняшний день? Вот что такое Украина на сегодняшний день? Вот когда, помните, есть такое выражение, что пациент скорее мертв, чем жив, да? Это вот ровно про это. Вот мне здесь Павел пишет, что он уже 5-й год, оказывается, слышит, что Украина трещит по швам. Нет, Украина не трещала по швам 5 лет, и он не мог нигде этого слышать. Он 5 лет слышал только то, что нужно как-то пожестче, нам нужны удары туда, нужны удары вот сюда, нужно вот это сделать и так далее. Вот что он слышал. Но у него своя картина мира. И вот, наконец, эти удары идут. И теперь посмотрим, давайте разберемся, что такое Украина на сегодняшний день. Значит, дыра в бюджете 27 миллиардов. То ли 27, то ли 28, они путаются в показаниях. Ну ладно, будем говорить 27 миллиардов. Они говорят европейцам, дайте нам деньги. Европейцы говорят, мы вас готовы поддерживать. Мы вас поддерживаем. Мы просто целиком и полностью вас поддерживаем. Они говорят, отлично, но гроши где? Дайте гроши. Они говорят, вот с деньгами проблема. С деньгами проблема, потому что у вас там деньги разворовываются. Это Урсула фон дер Ляйен сказала Зеленскому. Деньги разворовываются, ты прими определенное количество законов, чтобы все было прозрачненько, и после этого мы тебе дадим деньги. Зеленский говорит, да, хорошо, конечно, да, обязательно я все это сделаю. Эта игра продолжалась на протяжении 5 лет. Каждый раз европейцы говорили, давай-ка уже что-нибудь сделаем с этой коррупцией на Украине, ты нам помоги, ты прими там все эти законы, да, и сразу мы открываем, как говорится, краник, и пойдет финансирование. Но каждый раз, что там происходило? Там же была банальная, вот эта вот простая до безобразия схема, да, то есть, что делали украинские вот эти вот прокрученные ребята из квартала, да, 95-го? Делали очень просто. Они говорили, да, хорошо, мы сейчас в ускоренном порядке начнем принимать антикоррупционные законы. Вот через нашу фракцию, она самая большая в Раде, эти законы сейчас будут приниматься, и потом они начнут работать. И все, и значит, начиналось. Принимались вот эти вот все законы, там все. Но! А потом все это уходило в песок. Почему? Потому что закон можно было принять, но начиналась вот эта бесконечная совершенно процедура внесения поправок, подзаконных актов, там, согласования какие-нибудь и еще чего-то, да? Время шло, вроде бы закон приняли. Зеленский показывал закон, мы приняли, поэтому давайте сюда деньги. Эти передавали деньги, европейцы, а на самом деле вот то, что они приняли, ничего не работало, потому что все это вот...

проблема, потому что ты, если начнешь принимать эти законы, то как-то вот пропадает интерес. Интерес пропадает к тем деньгам, которые должны снова упасть, потому что зачем тебе вообще в принципе все это? Ты же думаешь не о том, что нужно заплатить какие-то пенсии, там, зарплаты, чтобы функционировала там инфраструктура городская и не только, да? Нет, ты думаешь о том, что вот тебе сейчас дадут 10 рублей, из этих 10 ты 4 быстренько по пути куда-нибудь заховаешь, да, это называется, да, по-украински, да? А 6, вот эти 6 ты таким тонким слоем, как говорится, размажешь вот на эти вот все направления. А потом, когда тебе не хватит, ты снова им скажешь, ну, видишь, вот вы дали 10 же, 10 дали, но не хватило. Вот идите и посмотрите сами, видите, не хватает, поэтому дайте еще 10. И из тех, которые должны дать еще 10, еще 4 нужно куда-то там спрятать. А когда у тебя уже нет этой возможности, и ты изначально эти деньги окрашиваешь, и изначально эти деньги начинают контролировать какие-нибудь антикоррупционные вот эти вот структуры, то в чем тогда твой интерес? Твоего интереса никакого нет. А европейцы по-другому не дают. Говорят, не можем тебе дать этих денег. Плюс, мало того, что они не могут дать эти деньги, так еще МВФ, МВФ, который, это же еще один был источник финансирования, да? МВФ говорит, ребята, мы ждем от вас платежа за те бабки, которые вы у нас получили. Платеж миллиард, миллиард. В сентябре мы ждем от вас, в сентябре, вот который закончился, в сентябре мы ждем от вас 251 миллион. Это их данные, это их премьер-министр рассказывает. 251 миллион в сентябре, сентябрь уже закончился, а вообще, в принципе, мы по году ждем, до конца года ждем от вас миллиард. То есть, мало того, что денег не хватает, так еще, говорит, надо заплатить. Где брать эти деньги? Где им брать эти деньги? Я говорил же, помните, неделю назад, по-моему, да, что где-то процентов 30-40 они... на функционирование, собственно, государства, они зарабатывали сами, продавая там зерно, там, продукцию металлургической промышленности, там еще что-то, там вот эти экспортные все поступления. Остальные деньги получали оттуда. Но на сегодняшний день нету этой возможности, то есть они эти 30-40% не получают. Не получают. Когда президент Путин говорит о том, что... по итогам их ударов, собственно, они лишились металлургической промышленности, стали литейной. Так оно и есть. Так оно и есть, потому что посмотрите, что они сами пишут. Металлургическая промышленность Украины остановлена полностью. Это самый тяжелый удар по всей промышленности страны и минус 10% ВВП. Федерация металлургов подтвердила Reuters, что производство стали не ведется вообще. Последним работавшим заводом был ArcelorMittal Кривой Рог. 25 сентября он предупредил правительство о невозможности возобновить работу. До него встали Запорожсталь, Кометсталь, Интерпайлсталь там, и так далее. Потом идет у Reuters значит, несколько цифр. В 21 году Украина выплавляла 21,5 миллион тонн стали. Ну, 21 миллион. В 21 году. В 25-м 7,4 миллиона. Падение в 3 раза. В 25-м. А за 8 месяцев 26-го производство упало еще на 13%. То есть еще меньше. И они говорят, что теперь все, в принципе, вообще ничего не выплавляем. А это все деньги. Это деньги. Это... тоже вот Reuters приводит вот эти вот цифры, да, что потеряли в 25-м году 6,2 миллиарда, значит, и падение планируется еще на 5 миллиардов с 26 по 27 год в промежутке. Это металлургическая промышленность. Помимо металлургической промышленности у нас еще что? На чем они зарабатывали деньги? На зерне. Прекрасно, да. На зерне. Если порты останутся закрытыми, то за ближайший год Украина потеряет не менее 8 миллиардов из-за проблем с экспортом зерна. Это Financial Times.

0: То есть там тоже все сидят с калькуляторами и считают. Они видят вот эти самые удары, ну, в отличие от Павла, который не видит этих ударов. Они видят эти удары, они видят последствия этих ударов, и они считают. И они говорят, что на зерне еще 8 миллиардов минус. Параллельно со всем этим, я говорю, Россия же, она же еще и меняет тактику. То есть удары становятся не только мощнее, так они, собственно, наносятся уже не только по этим портам, не только, собственно, по заводам, не только по железнодорожной инфраструктуре, а здесь вообще у них катастрофа. Вообще катастрофа, там 500 локомотивов, я уже говорил об этом, 500 локомотивов, каждый из них 5 миллионов долларов стоит, уничтожены уже, для того, чтобы каким-то образом продолжалось... Ну, функционировала логистика, нужны локомотивы. Где брать эти локомотивы, совершенно непонятно. Пытаются вести переговоры с теми странами Евросоюза, где та же самая колея. Это же разные еще стандарты, то есть колея, да? То есть у нас широкая, в Европе узкая. Для того, чтобы покупать европейские локомотивы, это целая история. Это нужно их переобуть, переделать и так далее. Поэтому они сейчас пытаются договориться с теми, у кого была такая же колея. Такая же колея была у кого? Такая же колея была у прибалтов, такая же колея была в Финляндии. Вот они пытаются с ними как-то там договориться. Но даже если и что-то подбросят, ну, представляете, Прибалтику, да, и масштабы Украины, то есть все равно не покроет дефицита. И это при том, что продолжаются удары по железнодорожной инфраструктуре. И вот это вот плечо, которое... Ну, они же пытались компенсировать часть выпадающих доходов там за счет того, что там железнодорожный транспорт, автомобильный повезет там сухопутным путем, да, все это. Плечо логистики увеличивается, расходы увеличиваются, это требует дополнительных затрат на топливо, на электричество и так далее. То есть и здесь тоже идут проблемы. И они это тоже фиксируют, это не мы с вами фиксируем, это они фиксируют, всевозможные Рейтерсы, Блумберги, Financial Times и так далее. Идем дальше. Энергетическая история, Значит, бьем по энергетике, бьем по дата-центрам, интернет-инфраструктура, так еще бьем по энергетике, и они уже начинают говорить о том, что... Вот эта вот зима, которая сейчас случится, они ее называют зимой судного дня. То есть они говорят, что это будет полная катастрофа. Бывший министр иностранных дел, помните Кулеба, да? Он же вышел тут в какой-то блог и говорит, слушайте, уезжайте все из Киева, точно уезжайте, иначе начнется дурдом. Начнется не дурдом, начнется просто, как говорится, да, столкновение с реальностью. Уезжайте, потому что ничего хорошего не будет. Говорит Кулеба. И не только Кулеба. Наши бьют и по линиям электропередач, и по ТЭЦ, и почему только не бьют. И по подстанциям выносят вот эту всю энергетику. Зеленский собирает СМБО и рассказывает о том, что да, там ситуация не очень хорошая, но продолжает угрожать. Только, вот сейчас я найду еще тут подборочку. Сейчас. Вот смотрите, значит, наше Министерство обороны, да, только за один день сообщает о нанесении ударов по электроподстанции Кочеток в Харьковской области, портовый пункт Вилково, через который идут переброска военных грузов, хранилище с ГСМ в Одесской области. БПЛА поразили ТЭЦ-6 в Киеве, электроподстанция 750 киевская, суда там и так далее, да, цели и энергообъекты поражены в Киевской, Николаевской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Хмельницкой, Черниговской и Одесской областях, то есть, ну, практически вся география, да, Вот вам, пожалуйста. Мосты. Как много в этом слове называется. Это сладкое слово «мост». Помните, был фильм такой, это сладкое слово «Свобода». Это сладкое слово «Мост». Олег жена слушает, да, вот Олег все время спрашивал, когда, наконец, по мостам? Вот, пожалуйста, бьем по мостам. Бьем по мостам новыми дронами. Они ничего не могут сделать, перехватить их не могут. И рассказывают, мосты стоят еще. Мосты стоят в Киеве. Но мы бьем по этим мостам уже регулярно. Вначале был первый удар по Южному мосту. Насколько я понимаю, это московский, да, мост? Ну, неважно, в общем, по Южному мосту, потом по Северному мосту. Вот этот вот Южный мост, это там еще и метро идет. Идет метро, и ты... Я ездил много раз там. Там, знаете, как говорят? Обережно двери зачиняются. Наступная станция левобережно. О, вот запомнил. Вот это вот правый и левый берег, да, с левым берегом вот этот вот мост соединяет. Там и автомобили, и собственно, по-моему, железнодорожное тоже полотно, и метро. Мы бьем по этим мостам. И они перекрыли движение. Они перекрыли движение, и вы, наверное, видели вот эти бесконечные кадры, собственно, стоят вот эти вот все пробки сумасшедшие. То есть мосты еще не обрушились, но там уже проблема. Там уже проблема. И опять всякие там европейцы и американцы пишут, что если русские вдруг решат, что эти мосты нужно положить, они, конечно, их положат. Ну, там, ракетами, там, еще чем-то. Они положат эти мосты. И вот тогда начнется просто какой-то кошмар, потому что снабжать группировку ВСУ будет невозможно, невозможно будет это, невозможно будет другое, невозможно будет третье. Вот это вот все на сегодняшний день представляет из себя Украина. Киевляне начинают из Киева уезжать. Самый некомфортный город. Кличко здесь, господи, сформулировал несколько фраз, причем так, что удобоваримых, то есть его оказалось можно понять, да. И смысл этих фраз заключается в том, что ничего хорошего в ближайшее время, как говорится, киевлян не ждет. Они все пытаются соскочить куда-то на запад, а на западе там, ну, хорошие люди готовы принять, да. Вот сдают, я в Ужгороде где-то я видел, там кто-то жаловался, однокомнатную квартиру им за 1700 долларов сдают. А пытаются еще, как говорится, на западе, на киевлянах там поднять какие-то деньги. Ну вот, вот то, что из себя представляет на сегодняшний день Украина. У нас новости. Продолжим через несколько минут.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Плисича.
3: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибулей.
2: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
6: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
5: для пользы больного, будучи далек от всякого
7: намеренного, неправедного и пагубного.
4: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94,8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». «Говорит Москва». И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте говоритмосква.ру.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
8: Повтор лучшего.
9: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
10: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
9: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Столица России, Москве, 19:08. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работу в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для смс-сообщения плюс 7-925-48-94,8. Есть боты у нас и в Телеграме для сообщений в Телеграме, и в Максе. Продолжается трансляция нашей программы в Рутюбе, ВКонтакте и на Ютюбе тоже. Сколько у нас там сейчас на Ютюбе?
11: 2090.
0: 2090 человек. Отлично. Вот Олег. Ну и все же мы пока не трогаем политинфраструктуру киевской хунты. Тронем обязательно, Олег. Тронем. Да. Читаю ваше сообщение. Роман, это, конечно, все хорошо, что вы говорите, но я в Подмосковье уже вторую неделю не могу заправить машину. Максим пишет. Надо же. Ничего не могу вам на это сказать, Максим. В Подмосковье не можете вторую неделю уже заправить машину. Ну, не знаю. Может, какая-то у вас волшебная машина? На водороде, может, она или что? Потому что я думаю, что заправить, наверное, можно было бы за две недели машину, честное слово. Григорий, Санкт-Петербург. Предлагаю вам работу радиоведущего, только микрофон не дадим, будете сидеть в курилке, зарплату платить тоже не будем, будем наоборот деньги за вход брать. Вот так выглядит предложение Мерца, ну типа того, да, типа того. Не просто по мостам Нигматуллин, а по пресловутым мостам, ну да. Так их царапают, говорят, они уничтожают. Кого, мосты? Наверное, да, наверное, пока царапают, если это называется царапают. Но они, тем не менее, взяли и перекрыли все эти мосты. Ну, видимо, как-то все-таки тоже царапины такие болезненные. Перекрыли мосты и устроили то, что устроили. Ну, хорошо, посмотрим, что там будет дальше с этими мостами. Так, а еще у тебя их негров линчуют, а нам-то что? У кого негров линчуют? Влад, вы как-то что-то, не пойму я вас. Вы сами говорили, что нынешние лидеры плоды пиар-технологии, а не реаль-политик. Да, кто-то точно пиар-технология, например, тот же самый Макрон. Ну, какая разница, они же продолжают руководить этими государствами. Ну, вот руководят так, как руководят. Мерц, хромая утка, вот его и отправили с плохими новостями. Да нет, то, что он хромая утка, это да, но его никто не отправлял, он сам себя отправил. Для того, чтобы так немножечко подкорректировать в сторону улучшения собственного рейтинга, но не получилось. В Москве в ГУПах, знаете, как воруют? Таджики несут по пол зарплаты начальникам 16:00. Ой, да. Нет, не знаю, как воруют по пол зарплаты каким-то начальникам. Ничего этого не знаю я. Сейчас главное, чтобы на СВО проблем с горючим не было, в ТУ потерпим. Это правда, Ирина, это правда. Максим какой-то цепсошник с попыткой мутить. Бензин можно найти, используя 92-й и 95-й. Я знаю, Павел, я знаю, что бензин можно найти. И бензин можно найти, и дизель можно найти. Ну, две недели человек, видите, не может заправить машину. А сколько в Лондоне мостов? Не знаю. Выезжаю с канистрой. Максим, Свирит к вам едет с канистрой и просит адрес. Да. Вот по поводу мостов, да, посмотрите, я же вам говорю, что это даже не мы и не Украина. Это вот, например, Нью-Йорк Таймс. Они пишут, российскими ударами, беспилотниками разрушить мосты сложно. Это большие бетонные сооружения. Их нужно атаковать много раз. Тем не менее, эти атаки беспилотниками могут ослабить несущие конструкции и заставить власти закрыть мосты на неопределенный срок, чтобы избежать риска обрушения. Ровно это и произошло, да. Это серьезно нарушит жизнь Киева и всей Украины, потому что в случае закрытия мостов альтернативных путей крайне мало. К северу от Киева через реку проходит один автомобильный мост, к югу ближайший расположен в 140 километрах, это 2,5 часа езды. Дальше по течению расположены и другие мосты, но их использование означало бы долгий объезд, и близость к Южному фронту делает их еще более уязвимыми для российских атак. Ну вот вам, пожалуйста, да. Мы вот хотели мосты, вот нам, собственно, вот дали эти мосты. Я думаю, что и по, как Олег написал, по лидерам этого Укрорейха, я думаю, что мы тоже увидим эти удары в ближайшее время. Почему-то мне кажется, что никаких ограничений больше нет. О, белорус, который не белорус. В России самое мощное оружие, телевизор и радио, одни и те же методички. Завидуйте, белорус. Ромео спрашивает, вы правда думаете, что уничтожив два моста в Киеве, снабжение ВСУ будет невозможным? Оно будет возможным, оно будет очень сложным. Вот это я точно думаю, правда, да. Нам еще чинить эти мосты, не надо их сильно портить. Ну, чинить, да, но для начала нужно решить задачи. В самые проблемные с бензином времена как раз в области и заправлялся, когда в городе совсем плохо было. Александр М. Это вы тоже отвечаете, собственно. Ну, друзья, давайте, в общем, телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. Давайте обменяемся мнениями. Что думаете? Сейчас, секунду. Что это такое? Ремонт моста и прочего пусть оплачивают дипломаты, политики, а не мы. Ну, наверное, не знаю. Да, давайте сейчас наушники возьму. Секунду. Достану наушники. Поехали. Слушаю вас. Говорите в эфире.
12: Здравствуйте, Роман Георгиевич.
0: Олег, здравствуйте.
12: Знаете, да, ну, конечно, жалко, что Мерц живой, так сказать, уехал из Киева, вернется в Германию.
0: Вот вы добрый, ладно, да?
12: Да, очень такой мерзкий тип, этот товарищ Мерц, ну, не товарищ. Вот, ну, действительно, вот, действительно, ну, слава богу, это действительно, это оказалась очень серьезная военная логистика справа, с правого берега Днепра на левый, по этим вот злосчастным киевским мостам шла. Угу. Ну, мы их 4,5 года не трогали, угу. Вот, еще 24 августа, вот. Ну, сейчас вот, да, слава богу, это пошло все. И, ну, в принципе, ну, если объективно смотреть на эту военно-политическую реальность, и военная логистика, и вся вот, и энергетика, если будет добита, и вся инфраструктура, связанная с ВСУ, ну, не совсем понятно, куда будет деваться, так сказать, вот этот, так сказать, киевский режим и так далее. Ведь Гончаренко уже воет, уже говорит, что надо замеряться на российских условиях.
0: А вы так, вот, виду, что... вы так следите, угу. Да, следите так вот пристально просто за тем, что они там говорят, что пишут, да?
12: Ну, Гончаренко, да, его транслируют здесь, mm-hmm. На федеральных каналах его показывают, эти цитаты, где mm-hmm. Он, да, вот
0: так. Я бы говорит, не показывал, что... но показывают, ладно.
12: Ну, его, да, он mm-hmm. там и Зелю критикует, и говорит, что все, нас добьют, так сказать, убьют, разбомбят. Вот, ну, это на самом деле, в принципе, это, ну, здравые мысли транслируют вот в этом направлении. Поэтому, ну, чисто объективно, вот сейчас начало октября. Mm-hmm. Октябрь, ноябрь. Ну, может быть, мы все-таки за октябрь и за ноябрь добьем их, и инфраструктуру, связанную с ФСУ, и энергетику. И тогда конец ноября, начало декабря, Ну, наверное, вот злосчастный киевский режим подпишет мир на российских условиях.
0: Я не люблю, на самом деле, знаете, говорить про какие-то сроки, потому что война это такая штука, да, когда про сроки, наверное, все-таки говорить не надо.
12: Знаете, да, вы сказали, да, вы еще сказали, действительно, наглое заявление Зеленского последнее, мы уже наносим удар, он обещает по нам опять, так сказать, наносить жесткие удары.
0: Да, если, но, как вот, он, как он сказал, если наши мосты рухнут, мы выйдем из этой ситуации, но россияне там типа тоже почувствуют, да? Слушайте, он уже 40 дней, там, помните, принуждал нас к миру, потом еще 40 дней, да? К чему все это привело, да?
12: Да, это все вот все на тему этой самой, так сказать, злосчастной политической инфраструктуры киевского режима. Он очень смело болтает языком, и ему за это пока, ни ему, ни его, так сказать, подельникам, к сожалению, пока за это им лично ничего не будет. Потому что если в ноябре там киевляне будут замерзать, и все остальные, эти, наверное, все-таки замерзать не будут. Да, это их вот, так сказать, это киевская хунта. Поэтому в целом, конечно, здесь, ну, я надеюсь, будут дальше жесткий сценарий продолжаться российский.
0: У меня почему-то нет никаких сомнений. Спасибо. У меня нет никаких сомнений, что именно будет жесткий сценарий, потому что, ну, я просто это вижу. Вы же это тоже видите. Посмотрите, что мы стали делать. Вот ровно с того самого момента, как президент сказал, что мы приступаем к регулярным ударам, вот ровно это и происходит. И это удары действительно такие, что ой-ой-ой. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
13: Здравствуйте, Роман Георгиевич, Вась.
0: Да, здравствуйте, Вась.
13: Ну, вы знаете, вот эти надежды и чаяния предыдущего товарища, он каждый год перед Зимой, что хохлы замерзнут, наступит ледниковый период, и мы с победой все завершим. Понимаете, шапка закидательства. На самом деле, вот у меня, ну, скажем так, родственники на Украине, сам победный марш, то, что украинские войска контратакуют, особенно в районе Курской и Белгородских областях, пытаются прорваться опять на нашу территорию. Ну, вы сами по карте видите, есть так называемые участки, где они на Сумской области охвачены, но, тем не менее, пограничники и войска Украины граничат с нашими регионами, хотя в Тулу уже далеко, по флангам наши войска. Почему бьют только по двум, там, по трем мостам? Потому что наша разведка в любом случае говорит о том, чтобы не бить просто так. Это на самом деле самые так называемые насыщенные мосты, по которым идет на фронт помощь. В разной категории боеприпасы, и в том числе многое техника в фурах в разобранном виде. Поэтому не все так просто. Вот. И я бы хотел сказать еще, что...
0: А в чем шапка закидательства, вот, Вась, я пытаюсь понять?
13: Ну, понимаете, мы каждый год трупим, наши слушатели некоторые, что у нас все под контролем, что мы скоро закончим, хохлы замерзнут и все остальное. Такое упадническое для них настроение. Я бы еще, знаете, что хотел сказать? Потому что у нас на самом деле, вот у меня знакомый снайпер, который в Белгороде сейчас служит из-за трех ранений. Сейчас за снайперами, дроноводами очень большая охота. По 20 дронов на человека выделяют помимо пехоты. Понимаете, как это дело? Очень большие потери на самом деле. Я не хочу там панику какую-то разводить. Он говорил, один из старших живых, он говорил, у него знакомый, тоже в Белгороде из-за серьезного ранения сейчас служит, административной работой занимается. Но у них контракт кончился, они подписали новый. Вот из роты остался только один человек с боевого задания. Поэтому Путин не зря подписал указ о том, чтобы армию увеличить в два раза до 2,5 миллиона человек. Еще предстоит борьба. А то, что мир остался жив, понимаете, у нас многие солнечные наверху боятся очень отдачи. Североатлантический блок тоже не дремлет. Во Франции нарастили расходы на оборону только в этом году на 30%. А в других странах происходит такая же картина, в том числе и в Германии. Поэтому они строполят свое население против нас, и надо быть всегда готовым к худшему. И может быть основная драка, как прогнозируют в том числе и наши медиа, политологи, и в том числе военные эксперты, может быть ближе к 30-му году. Поэтому не надо расслабляться, и действительно наша армия герои, и будем сжимать кулаки, а не молиться и надеяться, что какой-то Святой Дух нам поможет, или какой-то герой в виде Трампа, какой нас облагородит какой-то добродетелью и миротворчеством показывает.
0: Спасибо. Ну, что начнем с конца. Что касается Трампа, я повторю. От Трампа никто ничего не ждет. Мы, наверное, последние, кто что-то ждет от Трампа. Но мы при этом продолжаем с ним разговаривать. И правильно делаем, что мы продолжаем с ним разговаривать. Потому что пока мы с ним разговариваем, Трамп не дает денег Украине. Это нам выгодно или невыгодно? Это нам очень выгодно, на секундочку. И мы будем продолжать с ним разговаривать. И пускай Трамп там, я не знаю, что хочет, то и говорит. Какая нам разница? Главное, чтобы он не давал деньги Украине. Он не дает деньги Украине. Прекрасно. Это просто отвечает нашим интересам. Что касается, что не надо расслабляться. А кто расслабляется? Никто не расслабляется. Что касается шапкозакидательства, здесь никакого шапкозакидательства нет. Здесь идет констатация фактов. Бьем туда, бьем сюда и бьем сюда. И продолжаем бить. И будем продолжать бить. А что там будет следующей целью, еще посмотрим, да, как говорится. Да. Слушаю вас, говорите, Виктор Михайлович.
14: Добрый вечер, добрый, Роман Георгиевич.
0: Добрый.
14: Значит, это сладкое слово «мост».
0: Ну да.
14: Много отрадной информации в последнее время, просто услады для сердца. Особенно Герани 4, последняя модификация, с возможностью работать по вантам. Ведь многие представляли себе полное разрушение мостов, а ведь, как выяснилось, такой необходимости нет. Достаточно их поддерживать в нерабочем состоянии.
0: Да, я тоже, знаете, об этом подумал, когда увидел картинку перекрытых мостов, южный и северный, да, я подумал о том, что, ну, смотрите, мосты не обрушили, а они уже закрыты, какая разница? То есть, да, эффект так, тот же самый, результат тот же самый, да.
14: Абсолютно. И, нет, это не тот же самый результат, а результат очень даже перспективный для того, чтобы не разрушать наше достояние.
0: А вот только что же написал человек, что не надо сильно разрушать, потому что самим потом нужно будет ремонтировать.
14: Ну да, да. Я думаю, его сильно ремонтировать не придется. Но волнует вот какой вопрос.
0: Да.
14: Значит, у нас была попытка срыва голосования рекордным количеством БПЛА. А ведь я думаю, что это не предел того, что, так сказать, было запущено в нашу сторону. И ведь пытались нанести удар только БПЛА и крылатыми ракетами, а ведь еще баллистика. Ведь Мерц приезжал в Киев не просто так, он же привез туда бизнесменов. Вот смотрите, мы бьем по Украине. Они ведь все свои самые важные производства переводят в Европу. Вот что нам в этой ситуации делать? Ведь мы же...
0: Продолжать бить.
14: Продолжать, да, продолжаем. Бить. Они, да, продолжают делать...
0: А мы продолжаем бить. А значит, когда там все добьем, пускай дальше производят на чужой территории.
14: По-моему, расчет делается на то, чтобы полностью истребить всю инфраструктуру, которая позволяет все эти европейские подарки перебазировать в сторону,
0: в том числе,
14: сказать, в нашу сторону.
0: Ну, в том, правильно? Числе, конечно. В том числе... удары по заводу, который, допустим, производит пластик. Для чего это делается? Потому что движки там или еще какую-то там ерунду, они там где-то производят за границей, да, корпуса здесь штампуют, допустим, для тех же самых ракет «Фламинго», топливо в Дании, это там, корпуса здесь. Соответственно, бьют по заводам, которые производят пластик, для того, чтобы осложнить им жизнь. Перебрасывают что-то с тех предприятий, которые находятся в Европе, там, железнодорожным, автомобильным транспортом. Соответственно, бьют по железнодорожным депо, под станциям, локомотивам и так далее. Это все для этого и делается, это так и работает, да, и так далее.
14: А вот хуситный вариант, как, или он все-таки частично, по вашему мнению, действует?
0: Хуситный, да, вариант — это что?
14: Ну, это югославские партизаны, допустим, условно называемые.
0: Я про партизан, если честно, немного знаю.
14: Нет, ну, та же самая система, что и хуситы у Ирана.
0: Прокси? Прокси
14: силы. Ну, естественно.
0: Но хуситы все-таки действуют с территории другой страны. А здесь речь идет именно про партизан, которые должны действовать на территории Украины.
14: Или же вы предлагаете
0: какие-то другие страны задействовать?
14: Нет. А зачем нам партизаны на Украине, когда мы обрабатываем своими средствами и очень качественно? Нам как раз нужны партизаны вне территории Украины.
0: А где их взять?
14: Вот. А работать-то надо в этом направлении?
0: Ну, наверное, надо. Ничего не могу вам сказать. Спасибо. Спасибо. Ну, наверное, надо. Григорий Санкт-Петербург пишет: утром вас и Щукина слушатель приглашал на авиабазу. Ждем репортаж. На какую авиабазу нас приглашали? Я не в курсе. Я работал на многих авиабазах. На какую авиабазу нас приглашали? Ну ладно. Надо было вокзал расфигачить, пишет XMR. Вокзал в Киеве. Ну, хороший вокзал в Киеве. Я там несколько суток ночевал на этом вокзале, когда в армию призывали меня. Сидели в зале ожидания, ждали покупателей. Много раз пользовался этим вокзалом. Да. Так, сейчас, секунду, актуализирую ленту. Момент. У нас прекрасные дроны, а у противника неужели нет таких же мощных дронов? И нам они могут нанести сильный удар, к сожалению. Таких дронов у них нет, они к этому стремятся, но пока таких дронов у них нет. А, никто не хочет быть нашим прокси. Вот 7724. А вот XMR говорит, надо рожать партизан. Ну, наверное, да. Ирану помогают прокси. Кстати, хуситы просто красавчики, конечно. Из вот... Я даже вот язык не поворачивается называть их прокси, потому что абсолютно самостоятельная боевая единица. И никто с ним ничего сделать не может. Посмотрите, ни правительственные силы там в Йемене, ни Саудовская Аравия, которая мощнейшее, богатейшее государство. Вон бьют по Эр-Рияду, опять долбанули по производственному комплексу Арамка. То есть это да, это да. И в итоге европейцы расконсервировали какие-то свои стратегические запасы для того, чтобы оттуда вытащить это дизельное топливо. И при этом сами говорят о том, что, ну, никак, надолго не хватит, да, в Германии, в той же самой, откуда этот самый мерц приперся на Украину, там какие-то субсидии на топливо, упала цена там на 5 копеек, грубо говоря, и снова будет сейчас расти. И вот здесь я только что в чате видел, да, у нас в чате про Италию там были вот эти вот цены. Ну, да, да, а все, казалось бы, какие-то хуситы, которые делают то, что они делают. Потому что Армуз-то он уже давно закрыт. Но вот такие последствия наступили после того, как они перекрыли еще Баб-эль-Мандеб, и еще говорят там, и еще там все подряд перекроем. И никто ничего с ними сделать не может. У нас сейчас новости, продолжим через несколько минут.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире политолог, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор финансового университета Константин Симонов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
4: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Елена Сенина. В этот вторник после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
3: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
2: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии, доцент Департамента политологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации Евгения Войко. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио говорит МСК» слитно и латиницей.
1: Говорит Москва.
16: 94.8 FM.
8: Повтор лучшего.
9: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
10: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
9: Авторская программа Романа Бабаяна.
0: Столица России, Москве, 19:37. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работу в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. Телефон для смс-сообщений плюс 7-925-48-94-8. Для сообщений в Максе в Телеграме у нас есть боты. Ну и продолжается трансляция на всех наших площадках, в том числе на Ютубе. Сколько человек сейчас смотрит нас на Ютубе?
11: 2069.
0: 2069, отлично. Ну давайте, да. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
17: Алло?
0: Я вас слушаю, говорите.
17: Алло, доброе утро.
0: Доброе утро.
17: Да,
0: с наступающим.
17: Я хотел у вас узнать, опять вот этот мне вопрос, господин Мерц опять посещает Германию. Мне хотелось бы...
0: Мерц со своими визитами в Германию уже достал всех германцев.
17: Да, у меня просто такой вопрос. Или он идет по стопам своих, скажем так, прадедов, эсэсовцев, вот. Или он реально хочет что-то, чего-то добиться. Мне кажется, как будто вот эти люди пытаются втянуть опять Германию в войну с Россией. И вопрос такой, они доделают это до конца, этот вопрос решат, или мы будем дальше наблюдать вот это вот приключение, или партия ДГ его остановит. Вообще, вот ваше мнение на это.
0: Я думаю, что не доделают. Вот мне почему-то кажется, что не доделают. Они, конечно, хотят, но сами немцы не хотят. Вот проблема, понимаете? Вот немцы не хотят. Вот что со всем этим делать? Нет, конечно, можно там потратить там какое-то количество времени и денег для того, чтобы как-то переломить ситуацию. Но что-то она не очень сильно переламывается, эта ситуация. Я здесь читал интересную статью. Они зафиксировали какое-то рекордное количество. Они пишут, там я уж не помню газету эту немецкую. Они пишут, да, что они зафиксировали какое-то рекордное количество немцев, которые переселяются, на секундочку, в Парагвай. Там большая немецкая диаспора. И в Чили, и в Парагвай, и в Уругвай они есть, да. Переселяются в Парагвай. Интересно, почему они переселяются в Парагвай?
17: Да, хороший вопрос. Да. Единственное, мне вот ответ такой. Не тот ответ, а... Если, скажем так, остановить Германию, в первую очередь, именно там, и мне кажется, она самый главный лоббист в этом направлении. Именно, мне кажется, именно Германия развязывает войну больше всей, мне кажется, даже больше, чем сама Украина. Вот. Вопрос тогда к нашим политикам, как это все закрыть, прекратить. Может быть, давно бы уже и война эта закончилась. И я не удивлюсь, если они и были и градоначальниками больше, чем США, в развязывании этой войны. Не кажется ли вам, что я где-то здесь прав?
0: Спасибо. Мне кажется, что ключ к тому, чтобы остановить всех, он на Украине. Там нужно добиваться результатов, да, когда результаты будут достигнуты, и они обязательно будут достигнуты. Мы с вами с удивлением вдруг обнаружим, как многое поменяется в этом мире. Вот увидите. Здравия желаю, Сергей Алексеевич, вы в эфире.
16: Здравия желаю, Роман. Вот президент Путин, как глава государства, обязан реагировать на агрессивные информационные заявления отдельных там политических и военных руководителей западных стран. Отсюда там жесткие заявления Лаврова о том, что столкновение с НАТО окажется очень коротким. Угу. Слова Путина, которые вы приводили, что удары будут быстрыми, там, и НАТО об этом пожалеет. Вот. Имеющие факты движения войск в Европе, там, развертывание заказов на производство вооружений и боеприпасов вовсе не означает, что подготовку идет реальная подготовка к нападению на Россию, Запада, Европы.
0: Согласен.
16: Как-то в Европе не наблюдается массовое желание европейского населения повоевать с Россией. Я понимаю, что там в руководстве политическая шизофрения, она процветает. Слушайте, ну не до такого же этого конца, что там совсем придурки сидят. Ну реально представьте, ну кто и каким способом будет нападать на Россию? Кто верит этой ахинеи разной? Вот это вот Германия готовится, вот Германия готовится. Да вам сейчас не 39-й год, когда вся Германия руку поднимала и приветствовала своего фюрера. Чьи-то там слова о готовности нанести удары по объектам в Калининграде. Есть элемент пропагандистских дезинформационных мероприятий, в том числе для сохранения украинского государства, пускай в усеченном виде. Вот что им важно. Потом тот же Мерц, тот же любой руководитель, им же надо оправдать, куда они девают миллиарды денег, тратя на Украину. Они начинают развертывать там производство боеприпасов, они прекрасно понимают, что тем самым они удерживают свою власть, и население верит, что там действительно, а вдруг Россия нападет. Ну, обратите внимание, как президент Путин ведет себя. Все реальные военные угрозы для России известны нашему генеральному штабу. Все. Я имею в виду крупные в плане нападения, с какой стороны, что они готовят. Значит, они известны военно-политическому руководству. Ну, есть в этот... Я бы вот этих всех фантазеров, вот, я не знаю, вот вы слышите, выступают там по ящику, по радио, вот эти, начинают надувать щеки, прямо это, вот сейчас Европа нападет, вот там 500 миллионов населения, они в 4 раза, их потенциал больше, чем у нас, промышленность у них мощнее. Да вы попробуйте заставьте этих 500 миллионов, чтобы они захотели повоевать с Россией. Вы раскрутите такую промышленность, чтобы они средства нападения имели больше, чем у нас. Ну, бред какой-то. Их всех надо сводить в этот центр управления на Фрунзенской набережной. Это бывший третий дом Министерства обороны.
0: Да-да-да.
16: Им там покажут экран, где вся обстановка в мире, вся отражается ежеминутно в режиме реального времени. Президент знает все, что будет там с Калининградом, что будет с Прибалтикой, Приднестровье, все ему известно, есть ответы на все это. Ну вот, поскольку в последних заявлениях Минобороны прослеживаются слова, что мы на действия Киева усилим удары по оборонным объектам на территории Украины. Ну вот говорят о том, что несмотря на мощные вот эти наши эффективные массированные удары, вооруженные силы бьют по территории Украины все равно, проявляя некую сдержанность. Потому что у нас есть еще большой резерв. Если мы их сейчас начнем чистить вообще по-настоящему, то все, к концу года будет все закончено. Но мы проявляем сдержанность, некую аккуратность, несмотря на то, что мы видим, как усиливаются удары по всем объектам. Ну вот смотрите, Собянин сегодня назвал цифру, что с 1 сентября с 8:30 утра до 5 октября в 8:30 утра по московскому региону летело 9994 БПЛА. Ну, то есть в среднем мы на Москву летело 294 беспилотника в сутки. Ну, это большая вообще нагрузка и на средства ПВО, и говорит о том, что там еще что-то они могут. А если они могут, значит, лично у меня, вот, Роман, я скажу, у меня есть один вопрос. Останется ли вот эта стратегия изматывания противника до конца эффективной? Или она плавно перейдет как-то в более широкое наступление наших войск? Мы сейчас, все средства ПВО в них подавлены. Все мы точки, объекты знаем. Потому что мы-то их изматываем. Они-то потери несут. Ну а для нас что это, не нагрузка что ли? Для нашей страны, для нашей экономики, это же тоже нагрузка.
0: Безусловно.
16: Время играет тут большое значение. Я думаю, что вот то, что продолжаются удары, это самый эффективный способ, понятно. И я надеюсь, что что-то крупное все равно готовится. Спасибо.
0: Спасибо, Сергей Алексеевич, спасибо. Когда бандеровцы побегут из Киева, они ведь сами мосты взорвут, чтобы нам не остались. Олег говорит, что Вайс передергивает мои слова. Да, может быть. А вы знаете, на каких наших условиях? Опять Минск, Марин говорит, опять Минск 2, 3, 4, только решительная победа. Россия убедит всех, что с Россией лучше не связываться, а нормально сотрудничать. Да, я думаю, что так и есть, конечно, только решительная победа. Я здесь с вами спорить не буду. Что касается Минска 2, 3, 4, не, вот то, что было в Минске, я думаю, что точно нам больше с вами не грозит. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
18: Алло.
0: Я вас слушаю, говорите.
18: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
18: Значит, у меня такой вот предыдущий оратор высказался.
0: Да.
18: Ну, простите. У меня такое наблюдение. А вот до войны, которая сейчас идет, мы разве не точно так же думали про украинскую сторону? Разве не те же самые удивления мы испытывали, вот, когда началось все это? И люди не хотят воевать на Украине, вроде бы как.
0: Вот, не понял еще раз. Вот до войны, рад, да, если... да, что имеется в виду, да, мы не то же самое.
18: Ну,
0: что
18: вот, по поводу того, что Европа не будет воевать, люди не хотят воевать там, и откуда у них средства и так далее. Вот, вот абсолютно та же риторика была там за полгода до там, вот этих событий 22-го года.
0: Про людей никто ничего не знаю, но соглашусь с вами, знаете, где, в каком моменте, если мы говорим про Европу.
18: Да-да.
0: Совершенно очевидно, что мы не ожидали, что они вот так вот впишутся. Это точно совершенно. Почему? Потому что мы рассуждали, мы руководствовались собственной логикой. То есть мы рассуждали, что ну вряд ли они попробуют разорвать отношения, которые для них супервыгодны. В экономике в первую очередь. Мы не ожидали, что начнут сворачиваться там немецкие концерны, которые, ну, в частности, Siemens, который здесь там сотни лет, как говорится, работает, да. Мы
18: да, видели... американское лобби сыграло большую. Да,
0: да? Вот, вот, здесь мы
18: проявила свои вот здесь мы точно... хозяина Европы.
0: Вот здесь мы точно
18: вот
0: не ожидали
18: не
0: и просчитались, да.
18: А вот здесь оно не проявит то же самое. Тот же самый олигархия.
0: Не,
18: западная.
0: Мы смотрим...
18: Почему она не проявит сейчас по отношению к Европе? И не пустят в пекло всех этих людей вот в мясорубку вот в эту.
0: Не, не, не. Вот
18: а что с ними еще делать сейчас на упадке экономическом? Что им делать с этим количеством людей? А заставить людей воевать, как мы видим, вот посмотрите, вот эта модель, она работает. Люди не хотят, но их... там бутифицируют и отправляют, и все что угодно выставляют. Причем очень быстро происходит, кстати, несколько лет, и все. Люди голосовали за этого человека, как за человека пророссийского, который на коленях хотел просить у нашего президента о мире. Вот сейчас вот что происходит. Сейчас придет любая другая сила в Европе, промирная, пророссийская, какая угодно. Выкуплена тут же будет нашими ментальными врагами. И, пожалуйста, ну, то есть, обеспечат все, что угодно. Поэтому я, вот лично я, например, очень сильно переживаю и готовлюсь я к очень большому замесу. То есть, морально я готовлюсь.
0: Спасибо.
18: Мы, ну,
0: спасибо,
18: пережили
0: спасибо,
18: 90-е там
0: спасибо,
18: и так далее.
0: Спасибо.
18: Не стоит тут расслабляться.
0: Расслабляться
18: ваше мнение тоже, мне хотелось бы по этому поводу еще вот слышать. Да.
0: Расслабляться точно не нужно, это очевидно. Расслабляться не нужно. Готовиться к большому замесу, как вы говорите, к большому замесу готовиться надо всегда. Мы люди мирные, но бронепояс всегда у нас, как говорится, в запасе, да? А готовиться надо всегда. Ну, просто, еще раз, если мы сейчас сломаем хребет и достигнем целей специальной военной операции, многое в мире начнет меняться на глазах. Это 100%. 100%. Есть такие вещи, они поворотные. Поворотные. Вот если бы вот здесь повернули, допустим, налево, а не направо, то получилось бы совершенно другое. Ну, там в качестве примера там, я могу привести что? Ну, что приходит в голову? Рейд наших десантников на Сватину. Вот если бы мы тогда взяли Сватину, ну, если бы дальше последовало продолжение, а продолжением должна была быть высадка наших десантников и взятие там определенной территории Косово под собственный контроль. Все в этом мире могло бы повернуться в другую сторону, но этого не случилось. То же самое здесь. Если мы достигнем тех целей, обеспечим собственную безопасность на этом направлении, начнем держать, как говорится, да, руку на пульсе вот этих процессов, которые там разворачиваются, я думаю, что и все остальные моменты тоже начнут выглядеть немножко по-другому. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
19: Алло.
0: Да-да-да, я вас слушаю, говорите.
19: Спасибо за передачу. Вы знаете, я считаю, что все-таки... И вспоминается всегда вот эта фраза мозгового: власть на Украине, в России в одних руках. Я считаю, что, как все говорят, ворну глаз не выклюет. Но я считаю, что, так сказать, чтобы так закончить все это, так сказать, спецоперации, мы должны все-таки выклевать глаз, так сказать, и устранить вот эту политическую верхушку, так сказать, собственно говоря, из-за того, что будут люди мертвы, так сказать, простое население.
0: Мысль понятная, да, и я бы сказал, на самом деле... оригинальная, то есть политическая верхушка, да, я соглашусь, что, наверное, нужно уже и с ней тоже решать. Слушаю вас, говорите в эфире.
20: Алло, я Роман слушаю, Георгиевич. Да.
0: Говорите, да, говорите, алло. Я слушаю, да.
20: Да, здравствуйте. Вы здравствуйте. Знаете, я буквально две секундочки по поводу немножко организационного момента. Я выиграл билеты в программе «Выход в город». Мне Макс Челноков звонил уже, но он, видимо, забыл. Вы не могли бы записать этот номерок, чтобы он перезвонил, билеты мне отдал?
0: Диктуйте.
20: Номер?
0: Да. Нет, не надо, да, у нас есть, да, все, есть у нас, да, хорошо, ладно, передадим Максу, спасибо. Ага,
20: спасибо большое. А что касается ситуации, вы знаете, вот предыдущий звонивший очень правильно описал ситуацию, потому что у меня живут, ну, родственники, можно сказать, это родители жены брата в Швейцарии. Я не знаю, ну, город какой-то такой там, не Берн там, не это самое.
0: Неважно.
20: Ну, я плохо знаю там. Uh-huh. Вот. И они сейчас, их принуждают, вот этот, теряют они статус нейтрального государства, которое Швейцария придерживалась, ну, по-моему, лет... Ну, вот с войны, да, по-моему, это все, да, с Великой Отечественной, там она придерживалась. Вот. А сейчас они вот, я спрашиваю, они иногда приезжают сюда, вот, ну, соответственно, там, в гости. И я вот спрашиваю там у них, а вот вы как там такой статус сейчас вот у вас? И знаете, они, мы не лезем туда. Вот это к вопросу о том, если надо будет государству заставить людей зиговать и верить в то, что Путин это второй, не буду говорить кто, они это, в принципе, там достаточно такие тяжелые условия, там все на деньгах завязано, очень дорогие все там моменты. Если им эти вещи перекрывают, они могут запросто переквалифицироваться в самых отъявленных русофобов. Это я вот чувствую из-за того, что, ну, там большие деньги, и я вот им задаю вопрос, а вы вот, ну, вы вот, у вас тут дочь живет, там вот, супруга брата, вы как вообще? Они говорят, ну, а, ну, вот так вот как бы. И, знаете, смущенно вниз взгляд вот так вот опускают. Вот. А сидим на даче у нас под Нарфоминском. Вот так вот. Ну, такие вот, вот такая история. Поэтому, если надо, их заставят. И немцев там уже начинают там что-то там записывайтесь за там у нас все там это самое. Вот. Ну,
0: немцев чуть-чуть... записывают. Я прям спасибо, просто мало времени, да. Немцев-то записывают, да. Вернее, они сами записываются. Я рассказывал уже там, им предложили подписывать контракты добровольно там с немецкой армией. В итоге они подписали, а потом провели ревизию, и выяснилось, что 30% тех, которые вроде бы как подписали, их и так было мало, а еще 30% из них, собственно, не годятся для,

0: Ой, Сергей Алексеевич, что-то хотели добавить, давайте.
1: Спасибо, Роман.
0: Да.
1: Нельзя сравнивать армию Украины с Европой. Армия Украины с 2014 года и к моменту открытия специальной военной операции была блестяще подготовлена, отмобилизована. Не забывайте, что это славяне. Они умеют воевать так же, как и мы. Хорошо вооруженные с Западом и финансово, и со всех сторон. А Европа, какая там Швейцария, что там кого-то заставит? Путин готовит страну и армию не к войне со Швейцарией или с Германией. Он готовит страну к военным конфликтам в связи с тем, что многополярный мир вступает в свои права. И мир испытывает колоссальную нагрузку, и любые конфликты на этом фоне возможны. Поэтому он и готовит страну и вооруженные силы к этим всем проблемам. Спасибо.
0: Угу. Спасибо, Сергей Алексеевич. Слушаю вас, говорите.
2: Добрый вечер.
0: Добрый.
2: Я вот с большим вниманием слушаю рассуждения наших слушателей. У нас есть один огромный козырь. Нам нужно заставить западного обывателя бояться нас. Это надо уметь делать. Надо организовать информационные потоки соответствующие. Не артистов и циркачей туда возить, а настоящих пропагандистов, которые знают языки, говорят всюду. Ну, я, будучи совсем молодым человеком, видел, как они реагировали на книги Никиты Сергеевича Хрущева, когда он говорит, мы вас закопаем. Массовый, вот так вот на них это действует. А когда мы возим театры, цирки, и когда у нас есть огромное Россотрудничество, которое занимается концертами, библиотеками, а западный обыватель совершенно не знает нашу страну, что она может с ним сделать, и не боится. Вот когда он будет бояться, тогда это будет наш мощный козырь.
0: Все, спасибо, понял. Анна Боженко здесь у нас. Они люди мирные, но вечно нападают на соседей, она нам пишет. Заблокируйте ее, пожалуйста. Пускай смотрит телемарафон. Ну что, друзья, время на самом деле вышло, да. Вижу еще звонки, вижу сообщения. Все вернется на круги своя, как было, как только верхушка ляжет в ящик. Это Павел написал. Ну, может быть, да. Сейчас у нас будут новости. Новости. После новостей. Ну, а Георгий Бабаян и Георгий Осипов вам все расскажут про футбол, да, и вы как раз перезагрузитесь. Вот здесь кто-то написал, что ЦСКА чемпион. В сообщении, да. Опережая, как говорится, время. А встречаемся через неделю в этой студии.

Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Говорит Москва. 94,8.
1: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды.
2: Президент России сообщил о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
1: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
3: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

0: Но тут лиса бежала. А может, не бежала. А может, это страус злой. А может, и не злой.
1: А может, это дворник был.

0: У вас такие перья.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
2: У вас рога такие.
1: Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
2: Копыль-то очень стройные.
1: И добрая душа.
2: А если вы споете?
3: Да-да-да-да-да-да.
2: А может быть, залаете?
3: Да-да.
2: А может, замычите?
3: Да-да-да-да.
2: Коровы ведь мычат,
1: то вам седло большое, ковер и телевизор, подарок сразу вручат,
2: а может быть, вручат.

0: может быть, собаки,
1: а может и коровы.
2: Конечно же, упал
3: и прямо на лисицу.
4: Чего вы кидаетесь?
3: А может и на страуса. А может и на дворника. Немедленно попал.
5: Идею этой

0: стойте и не прыгайте, не пойте, не пляшите, там где идет строительство или подвешен груз.
1: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
2: Дамы и господа, заводите свои моторы!
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
2: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва, 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. Родные

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
2: 94,8 FM.

Дни сменяют дни, и в этот вечер, если облом, честно говорить, мне сегодня вам ответить нечем. Так зачем в шкафу и в душе хранить? Вашу запись.

ветку сирени, смятый платочек. Мир моих надежд, моей души. Наивный мир наивных лет, забытых дней забавный след. Все, что волновать могло меня в 17 лет.

Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: такая теща?
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет. Песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайв». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
3: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

первозданно гуляли Ева и Адам согласно точным данным. И как заученную роль Адам твердил: «О, Ева, я твой король, я твой король, а ты моя королева, я твой король, я твой король, а ты моя королева». Однажды Ева в летний зной

король, ты мой король, а я твоя королева. Ты мой король, ты мой король, а я твоя королева. Пришла и к нам любви пора, и мы твердим упрямо слова пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-деда Адама. Их даже в песенку порой

0: королева. Я твой король, я твой король, а ты моя королева.
1: Говорит Москва, поющее сердце столицы.

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

тайги. В эту ночь решили самураи перейти границу реки. В эту ночь решили самураи перейти границу реки. Но разведка доложила точно, и пошел командою взметен по родной земле дальневосточной броневой ударный батальон. Броневой ударный батальон. Мчались танки, ветер поднимая, наступала грозная броня. И летели на земь самураи под напором стали и огня. И летели на земь.

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
1: Тебя просил я быть на свидании, мечтала о встрече, как всегда. Ты улыбнулась, слегка светилась, потом сказала «да-да-да». С утра побрился и галстук новый, горошек синий я надел. Купил три астры, в четыре ровно, я прилетел. Я ходила, я так ждал, и я ждала. Я был зол, и я сердилась, я ушел, и я ушла. Мы были оба, я у аптеки,

Я ходил, и я ходила, я так ждал, и я ждала. Я был зол, и я сердилась, я ушел, и я ушла. Мы были оба, я в аптеке, а я в кино искал вас. Так значит, завтра на том же месте в тот же час. Так значит, завтра на том же месте в тот же час. Так значит, завтра.

0: говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.
1: Нажми, водитель, тормоз, наконец. Ты нас тиранил 3 часа подряд. Слезайте, граждане, приехали, конец. Охотный ряд, охотный ряд. Слезайте, граждане, приехали, конец. Охотный ряд, охотный ряд. Когда-то здесь горланили купцы, Москву будила дымная заря, и над сугробами звенели бубенцы. Охотный ряд, охотный ряд, и над сугробами звенели бубенцы. Охотный ряд, охотный ряд. Здесь бродит запад, гидов теребя, на метрополь колхозники глядят, как неохота уезжать мне от тебя. Охотный ряд, охотный ряд, как неохота уезжать мне от тебя. Охотный ряд, охотный ряд. Вот дымный берег юности моей, и гавань встреч, и порт ночных утрат. Вот перекресток 115 морей. Охотный ряд, охотный ряд. Вот перекресток 115 морей. Охотный ряд, охотный ряд.
0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

губит людей, не пиво, губит людей вода. Скажем, в работе нашей, друг незабвенный мой, пиво всего однажды взял и развел водой.

0: выпьешь и скажешь: да, губит людей не пиво, губит людей вода. Губит людей не пиво, губит людей вода, да.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

0: Лет хочу иметь я, мне кажется, столетие устроит нас вполне, устроит нас вполне.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Если любовь у тебя словно в клетке поселится, в тихую ночь, где случайные гости встречаются.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8.

FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы радио «Говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.